0: что я забыта.
1: Не будь ты мне царицею всего, я б мог сказать, что ты царица блажи.
0: Нелегкий труд, однако, эту блажь носить у сердца так, как Клеопатра. Но ты прости мне, выходки мои. Я первая всегда от них страдаю. Тебя отсюда отзывает честь. Пожалуйста, будь глух к моим причудам. Да будут боги все с тобой. Твой меч пускай покроет лаврами победа, а путь тебе удачами.
1: Разлука наша не разъединение. Хоть и вдали ты будешь жить во мне, а я в тебе, хоть и на стороне.

0: Рим. Дом Октавиана Цезаря. Входит Цезарь и Лепид.
1: Лепид, ты видишь, и не забывай, не в цезаревых нравах ненавидеть великого собрата. Между тем, вот что нам пишут из Александрии. Он удит рыбу, пьет и жжет огни в ночных пирах. Мужского в нем не больше, чем в Клеопатре, даже несмотря на женственность ее. На силу принял моих послов, и спрашивать не стал о нас с тобой. В нем все пороки мира.
2: И все же их слишком мало, чтобы затмить его достоинство. Они сияют тем ярче, чем чернее его грехи, как ночью звезды. Эти недостатки он унаследовал, а не завел. Он в них не виноват, он сам их жертвовал.
1: Ты слишком добр. Допустим, с полбеды валяться на постели Птоломея, за шутку государство раздавать, пить до рассвета в запуске с рабами и затевать кулачные бои с подонками, воняющими потом. Допустим, это хорошо. Хотя кем надо быть, чтобы это не претило? Когда же он без пользы губит время, зовущее его как барабан в тревожный час к защите государства? Наш долг пробрать его, как шалуна, которого минуют уговоры и только безобразие на уме.
2: Вот новое известие.
3: Все приказы исполнены. Ты будешь каждый час иметь с границ подробные отчеты. Помпей, как прежде, силен на морях. С ним те, кто присягал тебе из страха. Восставшие в приморских городах вредят тебя распространением басен.
1: Мне надо было бы это раньше знать. Завещано седою стариною, кто наверху, тот плох, а был хорош, пока взбирался. Кто скатился сверху, опять приятен. Ведь любовь толпы, как водоросль, которую швыряет по прихоти течения так и сяк, пока не измочалит.
3: Дальше, Цезарь. Известные пиратами Накрат и Менес бороздят моря судами и добираются куда хотят. В Италию совершены вторжения. Народ по всей прибрежной полосе запуган до смерти. Средь молодежи призыв к оружию. Ни один корабль не может выйти, чтоб не захватили. Но, думается, именем своим Помпей страшнее, чем истинной силой.
1: Антоний, брось разврат и кутежи. Когда, убивший Гирца и Пансу, бежал ты из Медонны, по пятам шел за тобою голод. С колыбели изнеженный, лишенье ты сносил с упорством дикаря. Тебе случалось пить конскую мочу и муть болот, которой бы побрезговали звери. Ты ел такую падаль, говорят, что видевшие замертво валились. Не хочется сейчас тебя стыдить. Но ты переносил все эти беды так по-солдатски, что в конце концов и щеки у тебя не провалились.
2: Мне жаль его.
1: О, если бы хоть стыд его заставил в Рим вернуться. Время начать войну. Я созову совет. Задержка наша на руку Помпею.
2: Я завтра, Цезарь, точно буду знать, какой морской и сухопутной силой могу располагать я.
1: К той поре я забочусь тем же.
2: Прощай. Уведом, если сообщат какую-либо новость в промежутке.
1: Не сомневаюсь, это ведь мой долг.

0: Египет, Александрия, дворец Клеопатры. Клеопатра и ее прислужницы Ира и Хармиана.
1: Хармиана, царица, дай мандрагоры выпить мне.
2: Зачем?
1: Чтоб всю ту бездну дней проспать, покуда Антоний не со мной.
2: Ты чересчур упорно думаешь о нем.
1: Не думать, почти измена.
2: Я не нахожу. Едва ли так, великая царица.
1: Послушай, где он может быть теперь? Сидит или стоит? Пешком ли бродит? Или скачет на коне? Счастливый конь! Гордись, что под Антонием ты ходишь. Ты знаешь ли, скакун, кто на тебе? Атлант с Палмиром на плечах. Защита людского рода. Все ли шепчет он, где змейка нильская моя? Он раньше так звал меня. Теперь я, не шутя, пропитана сладчайшим ядом. Все ли он помнит опаленную меня в следах загара, с кожей в морщинах?
3: Да здравствует владычица Египта!
4: Ты мало на Антония похож, но ты был с ним и словно позолотый покрыт следами встреч. Как живет мой Марк Антоний?
3: Перед тем, как эту жемчужину отдать мне, он прижал ее к губам. Его слова хранятся в моей душе.
4: Я слышать их хочу.
3: Скажи, он молвил, римлянин суровый египетской царицы шлет зерно жемчужины. Ничтожность подношения загладит он, сложив к ее ногам земные царства. Передай, что скоро царице покорится весь Восток.
4: Он грустен был или весел?
3: Он был, как время года меж жарой и стужей, не грустен и не весел.
4: Вот, человек, ты только оцени, ты вдумайся лишь только, Хармиана, он не был грустен, чтоб не омрачать тех, кто живет им словно отражение, он не был весел, чтобы дать понять, что радости оставил он в Египте. Он не грустил, не радовался. Он меж крайностями выбрал середину. Встречал ли ты в пути моих гонцов?
3: Не меньше 20. К чему так много?
4: Пусть в бедности умрет рожденный день, когда Антоний не получит писем. Бумагу и чернил мне. Ежедневно он будет от меня иметь гонцов, пока не обезлюдит Египет.

0: море на корабле Помпея.
1: Хотя по справедливости одной помогут боги тем, чье дело право.
2: Отсрочка их, достойнейший Помпей, ведь не отказ.
1: Пока богов мы молим о помощи, проходит польза в ней.
2: По глупости нередко мы хлопочем о пагубе. По счастью, небеса отказывают в ней, и нас спасает их глухота.
1: Мне верно повезет. Меня в народе любят, море наше. Людской состав велик и все растет. В Египте Марк Антоний занят чревом и для войны обеда не прервет. Чем больше денег собирает Цезарь, тем более лишается друзей. Лепит, обоим угождает лестью. Но дружбы нет у них ни у кого.
3: Лепит и Цезарь выставили в поле большое войско.
1: Ты откуда взял? Неправда это.
3: Сильвий уверяет.
1: Ему приснилось. Цезарь и Лепит решили ждать Антония, и оба пока мест в Риме. Но да возродишь ты все свои соблазны, Клеопатра. Соедини коварство с красотой и красоту с могуществом бесстыдства. Без жалости по весу погрузи в пучину пьянства. Кухни Эпикура дразни присытившийся аппетит, чтоб совесть в нем от спячки и обжорства не знала пробуждения. Варий, ты...
4: Проверенная новость. Антоний с минуты на минуту въедет в Рим. Прошло уж много дней, как он в дороге.
1: Я по этому известию предпочел любое огорчение. Я не думал, что волокита наш наденет шлем для мелких экспедиций, как военный. Он вдвое больше двух своих друзей. Гордиться можем, что своим восстанием мы вырвали из ненасытных лап египтянки такого сластолюбца.
3: Едва ли Антоний с Цезарем найдут слова приязни. С Цезарем боролись жена и брат Антония. Хотя, как я предполагаю, против воли Антония.
1: Их мелкая вражда, наверное, отступит перед крупной. Когда бы всем им не грозили мы, они бы непременно перегрызлись. Причин на это много, но узнать, как именно примирит их опасность, пока нельзя, и принимать в расчет их разногласия рано. Будь что будет, но с этих пор у нас одна стезя. Мой жребий брошен, и назад нельзя.

0: Рим, дом Липида. Входит и на барб, и Липид.
1: Премного нас обяжешь, и на барб, когда упросишь своего патрона не горячиться.
2: Я ему скажу, чтоб говорил, как хочет. Если Цезарь даст повод, пусть с приподнятой главой Антоний отвечает громогласно, как Марс. Клянусь Юпитером самим, сегодня на Антониевом месте я даже не побрил бы бороды.
1: Теперь не время для взаимных счетов.
2: Любое время, время для всего.
1: Но малое смолкает пред великим. Ты раздражен, не вороши былого. Вот доблестный Антоний.
2: Вижу сам. Вот Цезарь.
0: Входят Марк Антоний и Октавиан Цезарь в окружении своих приверженцев.
1: Друзья мои, нас связывает цель первостепенной важности. Не надо, чтоб дрязги разделяли нас. Добром уладим разногласия. Спорить с пеной у рта, вздоре, значит совершать убийство для уврачевания раны. Поэтому, достойные друзья, воздержимся, давайте, от придиров. Давайте будем наболевших мест касаться мягко.
3: Совершенно верно. Я в армии сторонник тех же мер.
4: Добро пожаловать к нам в Рим.
3: Спасибо.
4: Садись.
3: Садись ты первый.
4: Хорошо.

0: твои дела в Египте затрагивали нас.
1: Злоумышлять? Не понимаю.
0: А понять нетрудно. Твоя покойная жена и брат вели со мной войну. Ее предлогом был ты. Ты был их кличем боевым.
1: Ты в заблуждении. Брат в свои затеи меня не посвящал. Я узнавал о них со слов твоих людей. Напротив, ты мой союзник. Братнина война вредила мне не меньше. Это в письмах я доказал подробно. Если ж нам перекоряться ради перекоров, изволь, но изберем другой предмет. А это на живую нитку шито.
0: В защиту сам не знает, что сказать, а говорит, я придираюсь.
1: Полно! Не верю я, чтоб ты не понимал простых вещей, как твой прямой товарищ. Едва ли мог я одобрять раздор, грозивший мне и нашему порядку. Что Фульвии касается, тебе желал бы я такой жены. Ты держишь в узде треть мира, попытался бы ты смирить мою покойную супругу.
2: Всем бы по такой и на войну можно было бы ходить с бабами.
1: Воображаю, Цезарь, сколько бед наделали тебе ее сварливость, при неуживчивом ее уме и страсти к козням. Я тебя жалею. Но что же делать?
0: Я тебе писал в разгар твоих пиров в Александрию. Ты письма отложил, не прочитав, а посланного вытолкал с насмешкой.
1: Он влез ко мне без спросу. Перед тем я трем царям давал обед и плохо соображал. На следующий день я объяснился с ним, что равносильно прямому извинению. Рвать так рвать, но твой посыльный не предлог к разрыву.
0: Ты также обещанья не сдержал, в чем обвинить меня не можешь.
1: Цезарь! Стоп! Оставь его! Пусть говорит, лепит. Священны для меня уроки чести, которые он мне дает. Итак, что обещал я?
0: По ближайшей просьбе поддерживать оружиями людьми. И не дал их!
1: И правда дал! Ну, поздно. Это в те дни, когда я был в чаду и сам не свой. Насколько это можно, я каюсь. Но прошу учесть, что я не уступаю принуждению, а действую от широты души. Возможно, я невольная причина войн Фульвии, которыми она хотела меня вызвать из Египта. Ну что же, я прошу меня простить. В границах допустимых самолюбия.
3: Вот это благородно!
4: А теперь... Не усложняйте больше ваших счетов. Как было бы, кстати, именно сейчас предать их окончательно забвению?
3: Замечено прекрасно, меценат.
0: Конечно, при таких больших различиях нам трудно будет дружбу сохранить. А между тем, когда б я знал на свете рот обруча, чтобы нас сплотить тесней, я б землю исходил за ним до края.
5: Позволь сказать мне, Цезарь.
0: Говори, Агриппа.
5: С материнской стороны Октавия сестра тебе, Антоний теперь вдовец.
0: Агриппа, замолчи! Когда б нас услыхала Клеопатра, тебе б досталось за твои слова.
1: Я, Цезарь, не женат. Пускай Агриппа докончит мысль.
5: Чтоб прочно привязать друг другу вас нерасторжимым братством и обоюдно накрепко сковать, пусть вступит в брак с Октавией Антоний. Ей обеспечивает красота права на наилучшего супруга, а нрав ее превыше похвалы. Родство вам даст уверенность друг в друге. В таком родстве вы будете втроем тогда любить друг друга втрое больше. Пожалуйста, простите, это все не болтовня, а зрелый плод раздумий.
1: Что скажет Цезарь?
0: Ровно ничего, пока не выскажется Марк Антоний.
1: Допустим, я сказал бы по рукам. Какой ответчик в этом мне Агриппа?
0: С Агриппой вместе Цезарь. Я берусь склонить сестру.
1: Тогда другое дело. Я с этим предложил.

0: Женем и во сне не стал бы долго мешкать. Руку, Цезарь! Доставь мне эту радость, и пускай отныне между нами воцарятся любовь и братство.
1: Вот моя рука. Я отдаю сестру, которой крепче никто из братьев в мире не любил. Храни ее, живой залог согласия владений наших и сердец. Пускай любовь между нами вновь не распадется.
2: Да будет так, в час добрый.
0: Лично я не собирался воевать с Помпеем. Недавно он мне службу сослужил, и для того, чтобы не прослыть невежей, я поблагодарю его сперва и лишь потом порву с ним отношения.
2: Давно пора. Одно из двух. Не мы, так сам он нападет на нас нежданно.
0: Где у него стоянка?
1: У Мизен.
0: На суше много войск?
1: Очень много и прибывает. На море же он единственный хозяин.
0: Да, я слышал. Скорее бы не откладывая в бой.
2: Но до открытия военных действий покончим с тем, о чем был разговор.
1: Охотно. Приглашаю для знакомства тебя к сестре. К ней прямо и пройдем.
0: Лепит, не покидай нас.
2: Нет, Антоний, меня б не удержала и болезнь.

0: На сцене остаются меценат Агриппа и Энобарб.
1: С приездом из Египта, друг сердешный!
2: Половина Цезарева сердца, милый меценат! Драгоценный друг Агриппа!
3: Добрейший Энобарб!
1: Можно радоваться, что все так устроилось.
4: Хорошо вам было в Египте.
2: И не говори. Дни мы губили беспросыпным сном, а ночи беспробудным пьянством.
4: Говорят, по 8 жареных кабанов к завтраку на 12 персон. Это правда?
5: Это капля в море.
2: Перепадали познатнее кусочки.
4: Говорят, это настоящая львица, не правда ли?
5: Едва она увидела Марка Антония, как сразу же сгребла его сердце. Это было на реке Кидне.
3: Там действительно было что-то? Или мне только сочинили?
5: Сейчас я расскажу.
6: Ее баркас горел в воде, как жар. Корма была из золота, а парус из пурпура. Там ароматы жгли, и ветер замирал от восхищения. Ее самой словами не опишешь. Она лежала в золотом шатре, стройней Венеры. А ведь и богиня не подлинность, а сказка и мечта. По сторонам у ней, как купидоны, стояли с ямочками на щеках смеющиеся дети с веерами, от веяния которых поламенел ее румянец.
3: Я воображаю Антония.
6: Как нимфы на реке служанки не спускали глаз с царицы. Одна вела баркас, в руках другой так и сновали шелковые снасти. Как я сказал, с баркаса долетал пьянящий запах. Он привлек внимание на набережных. В городе в тот миг на главном рынке пред толпой на троне сидел Антоний. Город опустел, все высыпали на берег. Антоний, насвистывая, продолжал сидеть один на площади.
5: Но даже воздух сбежал, казалось, на реку, глазеть на Клеопатру, обокрав природу.
3: А и да египтянка, могу сказать.
6: Когда она причалила, Антоний позвал ее на ужин. Но узнал, что сам к ней приглашен. И, не привыкший отказывать просительницам, сел, побрился 10 раз, по крайней мере. И сердцем поплатился на перу за все, что ел глазами.
3: Чародейка.
4: Теперь ее он бросит навсегда.
6: Антоний? Что ты?
5: Ни за что на свете. Ее разнообразию нет конца. Пред ней бессильны возраст и привычки. Иные присыщают, а она
6: все время будет новые желания.
5: Она сумела возвести разгул на высоту служения и снискала хвалы жрецов.
3: Ну что ж, друзья, идемте. Пока ты здесь, милейший Энобарб, располагайся у меня.
1: Спасибо.
4: Ее баркас горел в воде, как жар. Корма была из золота, а парус из пурпура.

0: Рим, дом Цезаря. Входят Октавия, Цезарь и Антоний.
1: По временам нас будут разлучать мои обязанности.
2: Это время я буду за тебя молить богов.
1: Спокойной ночи, Цезарь. Нарекания Октавии не слушаны меня. Я вольничал, конечно. Но увидишь, я изменюсь.
3: Храни ее. Ты ж оправдай, сестра, в супружестве мой наилучший отзыв. Смотри, Антоний, и не преврати сокровище, которое нам служит звеном объединения, в таран для нашего разрыва. Будем оба заступниками ей, а то... Зачем нам было прибегать к такому средству?
1: Твой страх обиден мне.
3: Я все сказал.
1: Спокойной ночи, друг.
2: Спокойной ночи.
0: Цезарь и Октавия уходят.

0: появляется предсказатель.
1: Если б не ездил ты туда, а я оттуда.
2: Нельзя ли узнать причину?
1: На словах не объясню, но чувствую. Нам надо назад в Египет.
2: Кто из нас, скажи, счастливее будет, я или Цезарь?
1: Цезарь. Поэтому спеши отсюда прочь. Представленный к тебе хранитель демон, сам по себе удачлив и велик, но лишь вдали от Цезарева духа, а перед ним теряется. Держись на расстоянии.
2: Никому ни звука.
1: Ни полуслова одному тебе. Во что с ним не играй, ты проиграешь. Все выгоды твои он осмеет. Взойдет его звезда, твоя заходит. Я говорю тебе, что рядом с ним твой дух теряет самообладание и окрыляется, когда один.
2: Гадальщик прав. Число очков в костях, и то ему послушно. В состязаниях сдает мой опыт, так ему везет. Бросаем жребий, вновь ему удача. Его петух всегда бьет моего, в бою перепелином та же участь. В Египет. Я женюсь для тишины, но жажды счастья весь я на востоке.

0: гонец из Рима.
1: Скорей, вестями уши завали так долго пустовавшие.
2: Царица!
1: Антоний умер. Если это так, ты будешь для меня цареубийцей. А если он свободен и здоров, вот золото и голубые жилки моей руки, которую царь дрожал об зале.
2: Он здоров, царица.
1: Вот золото еще. Но берегись, мы пьем из-за здоровья умерших. И если в этом смысле он здоров, я это золото велю расплавить и глотку подлую твою залью.
2: Царица, слушай.
1: Слушаю, однако твой вид не предвещает мне добра. Возможно ли трубить с таким унынием, что он здоров? А если не здоров, ты должен был как фурия явиться, венце из змей, а не как человек.
2: Угодно выслушать тебе.
1: Угодно прибить тебя. Но если, говоришь, Антоний жив, здоров и не под стражей, и Цезарь в дружбе с ним, то я велю тебя осыпать жемчугом.
2: Царица, он в добром здравии.
1: Очень хорошо.
2: С ним в дружбе Цезарь.
1: Ты прекрасный малый.
2: Он близок с Цезарем, как никогда.
1: Я дам тебе богатство.
2: Но, царица...
1: Вот не люблю я этих «но». Вся речь свелась на нет, чтоб я их не слыхала. «Но» — это что-то вроде палача в предшествии злодея. Лучше разом вываливай хорошее с дурным. Антоний в дружбе с Цезарем свободен и, говоришь, здоров.
2: Свободен? Нет, я этого не говорил. Он связан с Октавией.
1: С Октавией? Чем?
2: Постелями.
1: Мне дурно, Хармиана.
2: Он с нею в браке.
1: Чтоб ты околел.
2: Приди в себя, царица!
1: Вон отсюда, подлец! Я выколю тебе глаза и вырву волосы! Тебя отклещет железный рот! Я тебя сварю в рассоль!
3: Милосердная царица! Я весь принес, но я их не венчал!
1: Скажи, что это, ложь, и ты получишь наместничество, славу! Ты мне в счет поставишь нанесенные побои и взыщешь все, что совесть разрешит.
3: Царица, он женился!
1: Нечестивец! Твой час настал!
3: Царица, он женился!
1: Чтоб ты пропал! Опять ты за свое!
3: Антоний на Октавии женился!
1: Пусть к полной милости твоей прибавится Антониева низость! Пошел отсюда! Я лишаюсь чувств. Не надо. Догони его, Алексос. Узнай, какое у нее лицо, какие годы, склонности, оттенок волос и вмиг назад. С ним навек покончено. Навек ли, Хармиана? Он чудище одной стороной и божество другой. Какого роста Октавия, чтоб не забыл спросить? Без слов. Мне посочувствуй, Хармиана. Да я вопрос. Теперь пойдем ко мне.

0: у Мизенского мыса. С одной стороны входят с войсками Помпей, Менекрат и Менес. С другой – Цезарь, Антоний, Лепид, Энобарб и Меценат.
1: Заложники у вас и у меня. Давайте побеседуем до битвы.
2: И я начать хотел бы с мирных слов. Мы в письмах выставили предложение. Достаточно ли их, чтоб ты вложил свой меч в ножны и распустил обратно в Сицилию всю эту молодежь? В противном случае они погибнут.
1: Скажите, заместители богов, единственные господа вселенной, должна ли память моего отца остаться без возмездия? Он оставил друзей и сына. Вам ли объяснять, что значит месть? Я оснастил свой флот, который пенит бешеное море, и мне поможет полностью воздать неблагодарным римлянам, забывшим покойного отца.
2: Не промахнись.
3: Помпей, ты нас не запугаешь флотом. Поговорим и на море с тобой. На суше сам ты знаешь нашу силу.
4: Не отвлекаясь в сторону, скажи, как смотришь ты на наше предложение.
2: Вот именно.
3: Причем имей в виду не голос чувств, а чистые расчеты.
2: И вред иных обманчивых путей.
1: Вы уступаете в мое владение Сицилию с Сардинией, а я берусь очистить море от пиратов и посылаю груз пшеницы в Рим. Враждующие в случае согласия расходятся без боя по домам.
4: Да, таковы условия.
1: Ну так знайте, я шел сюда с решением их принять. Но ты поколебал меня, Антоний. Не стоит оглашать, но так и быть придется. В дни, когда твой брат и Цезарь врагами были, матушка твоя нашла в Сицилии гостеприимство.
3: Я это знал, Помпей. И все мечтал, как отблагодарить тебя полнее.
1: Тогда дай руку. Все в порядке, брат. Я тут тебя никак не думал встретить.
3: Спать на востоке хорошо. Я встал из-за тебя с египетской постели. Ты прав, Помпей, что разбудил меня.
2: Ты очень изменился с нашей встречи.
1: Какие бы морщины на лице ни клало время, сердце неизменно.
4: Счастливое свидание.
1: Да, Лепид. Надеюсь, примирение состоялось. Я только попрошу, чтобы договор был переписан и скреплен печатью.
2: Да, это первым делом.

0: перед тем, как разойтись, почтим друг друга пиром. Потянем жребий, кому начать?
1: Мне первому, Помпей.
0: Нет, нет, Антоний, по жребию. Ведь ты нас все равно забьешь своей египетской кухней. Я лишь теперь узнал тебя, приятель. Ну, как живешь?
2: Отлично. А могу и лучше. Впереди 4 пира.
0: Ну, здравствуй. Никогда я не питал к тебе вражды. Дерешься ты на славу, я это видел.
2: Здравствуй. Никогда я не питал к тебе любви, однако хвалил во всех тех случаях, когда заслуживал ты в 10 раз больше.
0: Мне нравится твой грубый разговор. Ты искренен. Прошу вас на галеру. Ну, господа.
1: Дорогу покажи.
0: Идемте.
3: Все, кроме Менеса и Инабарба, уходят.
4: Твой отец Помпей никогда не заключил бы такого договора. Мы где-то виделись.
5: На море, кажется.
4: И точно на море.
5: Ты хорошо держишься на воде.
4: А ты на суше.
5: Я хвалю каждого, кто хвалит меня. Хотя, конечно, нельзя отрицать тех подвигов, которые я совершил на суше.
4: А я на море.
5: Ну, кое-что тебе было бы лучше отрицать. Ты на море большой разбойник.
4: А ты на суше.
5: Эта сторона моей сухопутной службы несущественна. Однако руку Менас, если бы наши глаза были стражниками, они бы сейчас накрыли 2 целующихся преступника.
4: У всех людей, что бы ни делали их руки, честные лица.
5: Мы пришли сюда драться с вами.
4: Я жалею, что это превратили в попойку. Сегодня Помпей просмеет свое счастье.
5: А после не наплачется.
4: Верно. Пойдем на борт. Я выпью за тебя.
5: Ладно. Мы в Египте навострились на этот счет.
0: Идем!
3: На борту Помпеевой галеры близ Мизенского мыса пируют Цезарь, Антоний, Лепид, Помпей, Агриппа, Меценат, Инабард, Менес и другие военачальники.
6: Там ежегодно отмечают след разлива на ступенях пирамиды, чтобы судить по высоте черты, что ожидает голод или сытость. Чем выше Нил, тем больше урожай. Едва он схлынет, пахарь засевает осевший ил и тину. И, глядишь, пришла уборка.
7: Да, у вас в Египте прелюбопытные змеи.
6: Да, Лепид.
7: Нет, у вас в Египте змеи, хочу я сказать, которые выводятся из грязи под действием местного солнца. Например, крокодилы.
6: Точно.
0: Здоровье Лепида!
7: Я сейчас не так здоров, как хотелось бы, но поддержу любую здравицу.
8: Кто-то тебя поддержит.
9: Помпей, 2 слова.
0: На ухо скажи.
9: Оставь гостей и выйди на минуту, пожалуйста, начальник.
0: Погоди. Еще вина! Лепид, твое здоровье!
7: А это что за штука, крокодил?
6: По виду он очень похож на самого себя. В толщину не толще, в высоту не выше. Жизнь поддерживает питанием, передвигается собственными силами, когда околеет, разлагается.
7: Нет, а Какого он света?
10: А своего собственного.
7: Любопытная гадина.
10: Любопытнейшая. Крокодиловые слезы мокрые.

0: Помпей и Менес отходят в сторону.
1: Помпей, пошел к чертям и делай, что велят. Нашел, когда шептаться. Где мой кубок?
2: Стань хоть во имя верности моей.
1: Да ты никак рехнулся.
3: Что такое?
2: Я чтил тебя всегда.
3: Да.
1: Ты служил мне верой и правдой. Что же дальше?
4: Бодрей, друзья! Не сядь на мель, Липид, не встанешь!

0: хочешь быть владыкой мира?
1: Что?
0: Я спрашиваю, хочешь быть владыкой мира?
1: Как же это сделать?
0: Лишь пожелай, и я, бедняк, тебе отдам вселенную.
1: Ты много выпил?
0: Ни капельки. Лишь захоти, Помпей, и будешь как Юпитер. В окружении небес и моря все тогда твое.
1: Не вижу способа.
0: Три миродержца у нас на корабле. Я разрублю канаты, и когда мы выйдем в море, три глотки полосну, и все твое.
1: Ты лучше бы это сам без спросу сделал. Мне выше пользы надо ставить честь. Раскаивайся, что язык твой выдал твой замысел. Случись все без меня, я бы, может быть, одобрил твой поступок. Но мысль об этом должен осудить. Оставь и пей.
0: Я прекращаю службу твоим померкшим звездам. Кто из рук свалившееся счастье упускает, пусть с ним простится. Будь здоров и пить!
2: Его довольно, я заменю его.
3: Черед за мной. Твое здоровье, Менас.
4: Твое здоровье, Набат.
5: Полни до ботка.
2: Его бы надо на берег отнести.
3: Вот силище, а, Менас?
4: А почему?
3: Треть мира уволок.
4: Что ж, треть пьяна. Уж заодно бы целый, все б завертелось.
3: Выпей и пойдет.
4: А все же пир наш не александрийский.
2: Но очень близко. Чокнемся, друзья, за Цезаря!
6: За Цезаря!
7: Я лучше бы уклонился. Ужасный труд. Всю ночь полощешь мозг, и все грязнее.
2: Надо покориться.
7: Приятней покорять. Ну ладно, пью. Я предпочел 4 дня поститься, чем столько разом выпить.
3: Государь, давай пирушку эту, как в Египте. Закончим вакханалии.
2: Давай! Тогда все за руки и в круговую, пока победоносное вино не погрузит нас в сладостную лету. Припев подхватывает как один.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Pivkom! Pivkom!

0: Афины, дом Антония. Встречаются Энобарб и Эрос.
1: Ну что, друг Эрос?
2: Странные новости.
1: А именно?
2: Цезарь и Липид вели опять войну с Помпеем.
1: Старо, что дальше?
2: Цезарь воспользовался Липидом против Помпея, а теперь отрицает его помощь. Не допустил его к участию в триумфе, мало того, объявил преступлением его старую переписку с Помпеем. И на этом основании арестовал. Итак, бедная треть вселенной под замком, пока смерть не освободит ее.
1: Где Антоний?
2: В саду. Шагает в бешенстве рыча, дурак лепит, ногой швыряет сучья с дорожек и клянется умертвить начальника, убившего Помпея. Наш флот готов. И так у нас война с Италией и Цезарем. Однако я заболтался.
1: Теперь весь мир, как две собачьих пасти. Чем только не корми их, все равно собаки будут грызться.

0: Афины. Комната в доме Антония. Входят Антоний и Октавия.
1: Нет, нет, Октавия, не только это. Такую бы оплошность я просил. Такую, как и тысячи подобных. Но он уже составил завещание, читал его народу и обходит, говорят, меня своим молчанием. Упоминает из моих заслуг лишь те, которые он скрыть не в силах. И вовсе не касается других. И едва о них сквозь зубы и цедит.
2: Не верь, не верь всему, мой друг. Или хотя не принимай всего так близко к сердцу. Ведь если вы уступите вражде, я попаду меж двух огней. Подумай, как буду я тогда молить богов? Ведь небо насмеется надо мной, когда за неспосланием побед для мужа я их попрошу для брата. А первый не вяжется с вторым, и эти крайности непримиримы.
1: Октавий, держись той стороны, где больше дрожат твоей любовью. Лишаясь чести, я теряю все, и лучше б ты меня не знала вовсе, чем опозорена. Однако будь посредницей, как предлагаешь, съезди, попробуй примирить нас. Я начну готовиться к войне, позор который падет лишь на него. Сбирайся в путь, я уступаю твоему желанию.
2: Благодарю, супруг мой, да придаст Юпитер силы мне и да поможет быть вашей примирительницей. Рознь между вами трещиной покрыла б землю и трупами усеяла бы щель.
1: Готовься в путь, займись подбором свиты и денег на издержки не жалей.

0: Рим, дом Цезаря. Входит Цезарь, Агриппа, меценат и другие приближенные.
1: Он откровенно презирает Рим. И вот что учинил в Александрии. Соорудил серебряный помост на площади, на золотых престолах, сел с Клеопатрой сам и рассадил весь выводок своих преступных нег. Ей передал правление Египтом и дал неограниченную власть над Сирией, Лидией и Кипром.
2: О, во всеуслышание?
1: Ну да, при всех, на площади для конских состязаний. Из сыновей он одного нарек царем царей армян, и властелином мидийцев и парфян, другому дал Киликию и царство финикийцев. Она была облачена в покров Изиды, в каковом перед народом не в первый раз являлась, говорят.
2: Пусть это знает население Рима.
3: Оно в обиде на него за спесь, и от него тем больше отвернется.
1: Народу огласили длинный иск Антония.
3: Кому же он предъявлен?
1: Он обвиняет Цезаря. Зачем Сицилию, отнявшую у Помпея, не отдали часть острова ему? Зачем ему галерни возвратили, одолженных на время? Почему Липида не сложили и забрали его доходы?
4: Надо отвечать.
1: Уже отвечено, гонец в дороге. Я отвечаю, что Липид ронял своей жестокостью значение власти, за что и был смещен. Я говорю, что я готов делить завоевания, но пусть и он мне выделит куски в Армении и в остальных владениях.
5: Он не пойдет на это никогда.
1: Так и на нас тогда пусть не пеняет.
0: Входит Октавия.
6: Хвала и слава, Цезарь! Здравствуй, брат.
7: Ты брошена. Вот до чего я дожил.
6: Так звать меня, пока причины нет.
7: Зачем же ты являешься украдкой? Ты входишь не как Цезарь и сестра. Перед женой Антония должны бы шагать войска, и ржанье лошадей служить предвестием ее прибытия. Деревья по дороге бы должны зеваками покрыться, нетерпенье достигнуть высшей степени и пыль от поезда ее подняться к небу. Ты ж въехала, как поселянка в Рим, и помешала внешним проявлениям любви к тебе. А загнанная внутрь, она без дела часто иссякает.
6: Великодушный брат, такой приезд не вынужден никем, а доброволен. Супруг мой Марк Антоний сообщил мне слухи о твоих вооружениях. Я стала у него проситься в Рим.
1: Куда тебя пустил он тем охотней, что без тебя распутничать ловчей?
6: Брат, ты не прав.
1: Мне все о нем известно, над ним есть глаз. Мне про его дела доносит ветер.
7: Где теперь он, кстати?
6: В Афинах.
1: Нет, несчастная сестра. Его к себе сманила Клеопатра. Он отдал власть развратнице. Они царей вербуют на войну со мной. За них царь Понта, Ирод, Митридат, Аминта, Полимон. Цари Медийский и Ликаонский. Уж не говоря о целом множестве второстепенных. Однако, добро пожаловать.
3: С приездом, Октавия.
2: С приездом, госпожа.
1: К тебе все римляне питают жалость. Один Антоний оттолкнул тебя и все свое могущество доверил наложнице, которая шумит и вздорит с нами.
6: Значит, это правда. О, горе мне! Душа раздвоена меж двух враждующих друзей.
7: Итак, с приездом. Я откладывал разрыв, как ты просила в письмах, но увидел, как грубо ты обманута и как опасно промедление. Успокойся. Уйми печаль по поводу того, что на плечи судьба тебе взвалила такие неизбежности.
4: Приезд сестры для нас большая радость. Унижение твое безмерно, сами небеса избрали нас твоим орудием мщенья и каждого, кому ты дорога. Живи у нас и запасись терпением.
0: Лагерь Антония у моря близ Акциума.

0: входят Клеопатра и Энобарб.
1: Я не спущу тебе, не сомневайся.
2: Чего не спустишь? Ну чего, чего?
1: Ты говоришь, что мне не место в войске, и это стыд.
2: А что, не стыд? Не стыд?
1: Египет ваш союзник. Отчего же и мне не быть при армии?
2: Я б мог тебе ответить. При тебе Антоний становится рассеян. На тебя уходят силы, время и внимание, в которых он нуждается. Его же и так считают вертопрахом и безрассудным. В Риме говорят, что евнух твой и все твои служанки диктуют план кампании.
1: Пускай отсохнут языки зловредных римлян. Раз мой народ участвует в войне, я выступаю на правах мужчины, как государыня. Не возражай, не переубедишь.
2: Не собираюсь. А вот и повелитель.
3: Чудеса, не правда ли, как он успел к Аниде пройти так быстро Ионийским морем и взять Тарину? Слышал, мой друг.
1: Поспешности девицы лишь ленивый.
3: Отбрита не по-женски и упрек заслуженный. К Аниде мы сразимся с ним на море.
1: Конечно, где же еще?
4: Как на море?
3: Он вызов шлет нам с моря.
2: Твои суда с негодной командой, погонщики, жнецы и всякий сброд зачислены в матросы, а во флоте у Цезаря испытанный народ, сражавшийся с Помпеем. Их галеры быстрее твоих. Позора в этом нет, что ты ему взамен морского боя дашь сухопутный.
3: Нет, морской, морской!
2: На суше у тебя большая сила, цени ее! А посадив часть войска на корабли, ты лишь разрознишь силы, умения своего не пустишь в ход, и с верного пути к успеху вступишь на шаткую, превратную стезю.
3: Я на море сражусь.
1: Мои галеры все 60, как на подбор, сильнее, чем Цезаревы.
3: Мы сожжем излишек, остатком же усилив экипаж, отбросим их от мыса. Если в море не будет счастья, суша про запас.
0: Вбегает гонец.
3: Ты что принес нам?
5: Слух подтвердился. Цезарь вошел в Тарину!
3: Сам! Не может быть. Вступлению войск и то дивлюсь. Канидий, ты отвечаешь мне на берегу за 19 легионов пеших и за 3 легиона верховых. Пора нам на корабль, моя Фетида.
0: Появляется предсказатель.
3: Ты зачем здесь?
6: Славный государь, не бейся на море. Не доверяйся уже подгнившим доскам. Финикийцам с египтянами лучше предоставь барахтаться в воде. Твое же дело бить в рукопашную. Нога к ноге, на твердом месте.
3: Хорошо, идемте.
6: Клянусь Гераклом, кажется, я прав.
4: Конечно, прав. Да не своей охотой мудрит Антоний. Нашего вождя на помочах чужие руки водят. Мы все здесь слуги женские.

0: часть равнины близ Акциума. Издалека доносится шум морского сражения. Вбегают Канидий, Скар и Энобарб.
1: Конец! Конец! Конец! Нельзя смотреть. Антониада, флагманское судно Египта, на утек. И вслед за ним все 60. Я со стыда ослепну.
2: Мы с дуру просадили пол земли. Мы царство и края процеловали.
3: Чтоб тебя, египетская мразь, заводская кобыла! В гуще боя, когда возможности, как близнецы, сравнялись с отклонением в нашу пользу, ее какой-то овод укусил, раздуло парусы во все лопатки, задравший хвост корова.
1: Я видал.
3: А стоило поднять ей паруса, про все забывший, кроме Клеопатры, Антоний бросил нерешенный бой и кинулся, как селезень за уткой. Я равного позора не видал. Искусство, опыт, имя, все на смарк.
4: Надежды наши, Мамаре конец. Когда б наш полководец был, как прежде, самим собой, все шло бы хорошо. Он своим предательским примером толкнул нас к бегству.
1: Вот ты как забег.
4: Они спаслись в Пелопоннес.
3: Да я отправлюсь ждать конца событий.
4: Я Цезарю отдам свои полки, как 6 царей уже мне показали.
1: А я пойду за раненой судьбой Антония. Хотя житейский разум советует обратно.

0: Египет, Александрия, дворец Клеопатры. Входит Антоний с приближенными.
1: Вы слышите, пристыжена земля, и более носить меня не хочет. Я загостился здесь и потерял дорогу в жизни. У меня есть судно, наполненное золотом. Друзья, примите в дар его и поделитесь. Бегите к Цезарю.
2: Бежать? О, нет.
1: Я сам бежал и повод дал трусливым задать стричка. Ступайте в гавань. Я сейчас приду для передачи корабля и груза. Теперь же удалитесь. Я прошу. Повелевать я более не вправе и прибегаю к просьбам. Я прошу уйти. Я сам приду сию минут.
0: Входит Клеопатра с Ирой и Хармианой.
2: Ну, подойди к нему. Утешь его!
3: Да, милая царица.
1: Нет, нет, нет, нет!
2: Взгляни-ка, государь!
1: Мне гадко, гадко, гадко!
3: Владычица! Владычица моя, великая царица.
2: Повелитель!
1: Да, повелитель, да, он как актер размахивал в бою мечом для вида, а я худого Кассия родил и расправлялся с сумасшедшим Брутом.
3: Царица, подойди к нему, утешь хоть словом, он позором уничтожен.
2: Государь, приподнимись, к тебе ведут царицу, у ней поникла голова, верни ее хоть словом ободрение к жизни.
1: Себя я обесславил, я бежал, как трус последний.
2: Государь, царица,

0: владычица Египта, до чего ты довела меня? Я должен прятать лицо от глаз твоих, а что в былом пошло все прахом.
1: О, мой повелитель, прости моим пугливым парусам. Я не предвидела, что это бегство смутит тебя.
0: Ты знала хорошо, что сердцем у тебя я на буксире тронусь вслед. Ты знала, что тебе достаточно кивнуть, и ты заставишь меня забыть веление богов.
1: Прости меня.
0: И вот теперь, мальчишки, я должен просьбы скромной писать, и жалко в них хитрить и унижаться. Я человек, который перед тем играл полмиром, создавая судьбы и их губя. Ты знала, как сильна ты надо мной, и все мое оружие, ослабленное страстью, все твое.
1: Прости меня, прости.
0: Не надо плакать. При виде слез твоих перестает тревожить остальное. Поцелуя достаточно в награду. Я послал к нему учителя, он не вернулся. Какой-то тяжкий камень на душе. Не закусить ли нам с тобой и выпить?

0: Египет. Лагерь Цезаря. Входят Цезарь, Долабелла, Тирей и другие.
1: Пускай войдет Антоний в гонец.
2: Пускай войдет Антоний в гонец.
1: Кто он такой?
3: Домашний их учитель. Общипан Марк Антоний. У него в крыле нет лучших перьев. А давно ль гонял он с порученьями царей?
1: Стань ближе.
4: Невзирая на ничтожность, я послан от Антония к тебе. Еще совсем недавно в применении к его потребностям я был так мал, как капелька росы в сравнении с морем.
1: Что он велел сказать?
4: Он признает тебя царем своей судьбы и просит позволить жить в Египте. Если ж нет, он молит, уменьшая притязания, о дозволении скоротать свой век в Афинах незаметным человеком. Теперь о Клеопатре. И она склоняется перед твоим величием и просит из твоих державных рук короны Птоломея для потомства.
1: Ходатайству Антония я глух. Царице ж обещаю я внимание. Пусть только из египетских границ изгонит опозоренного друга или казнит. Тогда я отнесусь к ней с милостью. Вот мой ответ обоим.
4: Во всем будь счастлив.
1: Проводить посла через караулы. Редкая возможность для красноречия твоего, Тирей. Ступай, перемани.

0: Александрия, дворец Клеопатры.
1: Ну, что теперь нам делать, Инабар?
2: Размыслив, умереть.
1: В несчастьях наших кто виновен? Антоний или я?
2: Один Антоний. Прихоть он поставил над разумом. Простителен твой страх, но он, как ты, не вправе был бежать. Ведь поражение было бы меньшим срамом, чем это бегство на виду у всех судов эскадры.
1: Умоляю, тише.
0: Входит Антоний с Эфронием.
3: Он так ответил.
4: Да, мой государь.
3: Царица обещается уступки с условием выдать нас.
4: Так он сказал.
3: Ну что же, так и надо передать ей. Сидеющую голову мою пошли мальчишке Цезарю. В награду он царствами наполнит твой подол.
1: Вот эту голову твою, властитель.
3: Вернись назад, скажи, что он в рассвете сил, а мы от молодежи хотим незаурядного. Скажи, пусть отвлечется он от преимуществ, и молодой со мною пожилым сойдется на мечах в единоборстве. Я это напишу ему. Пойдем!
2: Да, так и станет победитель Цезарь удачу испытаниям подвергать в борьбе на гладиаторской арене. О, Цезарь, ты не только разгромил войска Антония, но и рассудок.
3: А Цезарь, наконец!
1: Без дальних слов? Смотрите, девушки, как нос воротят от розы распустившиеся все те, кто нюхали бутон, став на колени. Впусти гонца!
2: Меж совестью и мной все хуже отношения. Невозможно хранить безумцу верность и не стать безумцем самому.
1: Решение Цезаря.
5: О нем позволь наедине.
1: Здесь все друзья. Смелее.
5: Прославленная, слушай. Цезарь просит, чтоб ты не забывала средь невзгод, что Цезарь он.
1: Вполне по-царски. Дальше.
5: Он убежден, что ты не из любви с Антонием, а под давлением страха.
1: О!
5: И потому жалеет о пятне на имени твоем. Оно невольно и не заслужено тобой.
1: Он бог? Он знает, честь моя сопротивлялась и сломлена.
2: Антонио, Антоний, какую течь ты дал, военачальник? Пора спасаться нам с твоих бортов, когда столь близкие тебя бросают.
5: Что мне прикажешь Цезарю сказать? Он был бы просьбам рад, чтобы их исполнить. Ему бы хотелось, чтобы ты в нужде на власть его оперлась, как на посох. Однако главная его мечта – услышать от меня, что ты рассталась с Антонием, отдав себя под сень его, единого владыки мира.
1: Как звать тебя?
5: Меня зовут Тирей.
1: Ну вот что, милый, через твое посредство скажи. Прикладываюсь я к руке завоевателя и повергаю покорно свой венец к его стопам. Я выслушаю приговор Египту из уст его.
5: Вот наилучший путь. Когда нас осаждают неудачи, воистину тот будет мудрецом, кто будет рад тому, что достижимо, и тот не прогадает. Разреши поцеловать тебе смиренно руку.
3: Любезности!
6: Юпитер-громовержец, откуда взялся ты?
5: Я от того, кто больше всех достоин послушания.
6: Притрагиваться к ручке этой, ну как?

0: Как ее теперь, когда она не Клеопатра? Для того ли оставлена нетронутая ложа мной в Риме? Для того ли я не завел детей от брака с лучшей женщин, что подлости безропотно сносить той, кто заигрывает с первым встречным?
1: Мой повелитель!
0: Ты была всегда бездельницей. Когда же мы в пороках доходим до предела Горина?
1: Что с тобой?
0: Я взял тебя объедком с тарелки Цезаря! И ты к тому же еще была надкушена Помпеем, не говоря о множестве часов неведомых молве, когда ты вряд ли скучала. Я уверен, что на слух тебе знакомо слово воздержание, но в жизни неизвестна эта вещь.
1: За что? За что?
0: Позволить проходимцу, привыкшему к подачкам, подходить к твоей руке, священный как печать, монаршая царская присяга! Ступай назад к своим. Пусть Цезарь знает, как принял тебя. Скажи, что я не выношу его высокомерия. Он только видит, кем я стал ими, а кем я был. Нарочно забывай. Он злит меня. Это легкий путь в особенности в данную минуту. Когда мои созвездия зашли и озаряют бесы преисподней, теперь же можешь отсюда.
1: Ты кончил.
0: Моя луна земная закатилась Антонию в конец.
1: Я подожду.
0: Чтоб Цезарю польстить, ты строишь глазки его рабу.
1: Так плохо знать меня.
0: Не сердце, камень.
1: Если это правда, пусть станет в наказание оно отравленную градовую тучей. Пусть первый градинка убьет меня, второй Цезариона. Постепенно пусть буря смоет память обо мне, моем потомстве и моем Египте. Пускай непогребенные тела лежат в отравленной воде, и мухи в себе их похоронят.
0: Не божись, я верюсь довольно. Слушай. Цезарь в Александрии. Надо преградить ему пути. На суше мы держались все время крепко. Разобщенный флот сплоченный стал, как прежде, грозной силой. Где ты скрывалась, мужество мое?
1: Вновь узнаю я своего героя.
0: Теперь я буду драться за троих, кося без сожаления. Дни удачи я пленников за шутку отпускал. Теперь же всеми способами буду слать к братцам. Но вот что... Проведем еще раз ночь в бывалом оживлении, военных приунывших соберем, поднимем кубки вновь и дружным смехом звон полночи еще раз заглушим.
1: Мой день рождения нынче, я решила не праздновать его, но так как ты, Антоний, вновь, я снова Клеопатра.
0: Мы победим, увидишь.
1: Пригласить всех высших командиров государю.
0: Я вечером хочу держать им речь и шрамы их вином играть заставлю. Не унывай, еще мы поживем.

0: Лагерь Цезаря под Александрией.
1: Зовет меня мальчишкой. Тон такой, как будто может выгнать из Египта. Избил гонца, мне вызов шлет на бой. Мне, Цезарю, вы слышите, Антоний? Пусть знает старый хлыщ, что я найду еще пути играть своей жизнью, а глупый вызов мне его смешон.
2: Когда такой опасный зверь бушует, то значит, ты загнал его в конец. Воспользуйся скорее его смятением, чтобы он не смог передохнуть. В сердцах слабеет чувство самосохранения.
1: Оповести командный наш состав. Последнее сражение на...

0: Александрия, дворец Клеопатры.
1: Со мной не бьется он!
2: Нет!
1: Но почему?
2: Он в 20 раз счастливее считает, что в 20 раз сильнее. И так ваш бой не равный.
1: Нынче, братец, сразимся мы на суше и на море. Либо я живым останусь, либо честь свою мою в крови для вечной жизни. Ну, а ты?
2: Я буду драться и кричать, знай наших!
1: Отлично! Позови домашних слуг, пускай ни в чем не будет недостатка на переночью.
3: Он поглупел, и это возвращает ему отвагу. Но беда уму стать жертвой игрушкой безрассудства. Тупая мысль, как притупленный меч. Подумаю, как мне его оставить.

0: Александрия, комната во дворце Клеопатры.
1: Ой, панцирь Эрос!
2: Ляг, поспи немного.
1: Нет, дорогая Эрос, панцирь мой, одень меня в железо. Если счастье изменит нам, я рассердил его веселостью.
2: Где хлястик к этой пряжке? Я помогу.
1: Брось, брось, не путай. Ты у меня оруженосец, сердце, брось, не путай.
2: Я помогу, так правильно?
1: Да, дела идут на лад, приятель. Иди и сам вооружись.
3: Сейчас.
2: Что, разве плохо застегнул?
1: Чудно, божественно. Посмей кто расстегнуть, ему не поздоровится. Проворни, ты, мямля, Эрос, можешь взять пример царицы нашей. Вот оруженосец. Ах, если бы могла ты посмотреть, как я дерусь, и смыслила бы в этом. Вот царское сказала примесло.
0: Входит вооруженный Скар.
1: А, здравствуй, брат.
3: Тысячи уж государь стоят и ждут тебя в железных латах на взморье, несмотря на ранний час.
1: Сегодня утро ярко с позаранку, как детство тех, кто в жизни прогремит. Что ни случись со мной, живи, царица. Вот поцелуй солдата. Нежных слов, как мирно житель, я не вправе тратить.
3: За мной все!

0: лагерь Антония под Александрией. Входят Антоний, Эрос, легионеры и предсказатели.
1: Во всем сегодня счастлив будь, Антоний.
2: Ах, если б вид твоих морщин в тот раз меня заставил выступить на суше.
1: Тогда поныне были бы с тобой отпавшие цари и тот воитель, который нам сегодня изменил.
2: Кто изменил сегодня?
1: Самый близкий. Пошли за Энобарбом, не придет. Или из Цезарева стана скажет, не твой я больше.
2: Что ты говоришь?
1: Он с Цезарем.
3: Тюки с его вещами остались здесь.
4: Так он нас бросил?
1: Да.
4: Пошли ему его поклажу, Эрос, всю без изъятий. Кладь сопроводи запиской, что я ему желаю причины в жизни больше не иметь, менять, господ. Я подпишу записку. Увы, превратности моей судьбы испортили такого человека. Распорядись, подумай, Энобарб.

0: лагерь Цезаря под Александрией.
1: Вперед, Агриппа, начинай сражение! Приказ мой взять Антония живым! Оповести войска.
2: Немедля, Цезарь!
1: Всеобщий мир недалеко, когда нам нынче повезет, три части света покроет тень оливковых ветвей.
2: Антоний! В поле!
1: Надо, чтобы Гриппа поставил перебежчиков вперед. Антоний первый свой удар обрушит сам на себя.
0: Все, кроме Инобарба, уходят.
3: Какую подлость сделал я! Как стыдно! Мне счастья в жизни больше не видать. Как тяжело мне.
4: Инобарб!
0: Входит легионер Цезаря.
4: Антоний прислал твои пожитки и письмо. Посыльный с ящиками натолкнулся на мой дозор. У твоего шатра он разгружает мулов.
5: Эти вещи дарю тебе.
4: Не смейся, Инобарб. Я не шучу, ты лучше позаботься пройти с гонцом за вал. Я на часах, а то бы сам отвел. Ваш повелитель, бог щедрости, как прежде.
3: Я подлей всех подлецов на свете. О, Антоний, родник великодушья, сколько б дал ты мне за верность долгу, если низость ты золотом осыпал. Это нож мне в сердце, я... Умру от этой боли. И мне еще участвовать в сражении против тебя, Антоний? Нет. Пойду сыщу себе канаву погрязнее и лягу издыхать. Одна лишь грязь под стать моим последним дням позорным.

0: Ночь, лагерь Цезаря, часовые на посту.
1: В течение часа, если нас не сменят, вернемся в караульную.
0: Входит Энобарб.
2: О, ночь, будь мне свидетельницей.
3: Это что за малый?
1: Послушай.
2: Свидетельницей будь священная луна, когда потомство позор измены лихом поменет, как бедный Энобарб перед тобою раскаивался.
3: Энобарб.
1: Молчи, послушай.
2: Владычица печали, дыханием ночи, отрави меня, избавь от бремени постылой жизни, кинь сердце на гранит моей вины. Оно и так иссушено кручиной и разлетится в прах. Антоний, ты, который в высоте своей безмерней падения моего, прости меня, а там пусть свет меня заносит в списки клятва преступников и беглецов. Антоний! Антоний! О, Антоний!

0: Потолкуем с ним малость.
1: Нет, пусть сам он говорит. Послушаем, не извлечем ли пользу для Цезаря.
0: Пускай. Но он уснул.
1: Нет, это обморок. Спать не ложатся с такой молитвой.
0: Подойдем к нему.
1: Проснись! Проснись, откликнись!
0: Ты нас слышишь?
1: Смерть тронула его своей рукой.

0: Ночь, холмы под Александрией.
1: Пропало все! Египтянка злодейка сгубила нас! Мой флот сдался врагу! На кораблях бросают кверху шапки, братаясь, как старинные друзья! Блудница с трижды лживою изнанкой, так вот кто! Это ты нас продала, счастливцу, новичку. Ведь воевал я только для нее. И думал, что она, по крайней мере, хоть тут со мной, как я всегда был с ней. Так думал я. Она же в это время держала руку Цезаря. Она сбыла к его триумфу за бесценок меня своею славою. Какой обман! Колдунья, взглядом ты передвигала мои войска на битву и домой. Мне грудь твоя была венцом и целью, а ты своей цыганской игрой меня с умой пустила.
2: А?
1: Ты! Прочь на вожденье, сгинь!
2: За что ж сердит мой повелитель на твою подругу?
1: Исчезни, или я тебе воздам за все сполна, и Цезарю испорчу его победный въезд с тобою в Рим. А я хочу, чтоб ты покрасовалась средь шумной черни, чтобы как пятно на всем отродье женщин ты тащилась пешком за колесницей, чтоб тебя показывали публике на выставке диковин, и чтоб там Октавия впилась тебя ногтями! Отлично поступила, что ушла. Я за себя не отвечаю. Впрочем, смерть от моей разгневанной руки спасла б тебя от множества страшнейших. Она меня мальчишке продала. Я жертва заговорщиков. За это она умрет. Умрет.
3: Умрет.

0: Александрия, дворец Клеопатры.
1: Девицы, помогите, он безумнее, чем Таламон, и более взбешен, чем фессалийский вепрь.
2: Запрись в гробницу. Вели дать знать ему, что умерла. Прощанье с жизнью легче расставания со славой.
1: В гробницу, Хармиана. Поди скажи ему, что я с собою покончила, и мой последний звук Антоний был. Разжалобь, как сумеешь. Запомни, как он примет эту смерть, и мне расскажешь. А теперь в гробницу.

0: Что, государь, прикажешь мне?
1: С тех пор, как Клеопатры нет, я прозябаю так недостойно, что стыжу богов. По-прежнему ли я, Эрос, пред тобою?
0: Да, государь.
1: Бывают испарения с фигурой дракона или льва, или медведя, или замка с башней, или обрыва, или ледника с зубцами, или голубого мыса с деревьями, дрожащими вдали. Они огни вечерней мглы, их формы обманывают глаз. Ты их видал?
0: Да, государь.
1: То, что конем казалось, внезапно растворяется во мгле, сливаясь с нею, как вода с водою.
0: Да, государь.
1: Твой командир теперь такой же самый призрак, милый Эрос. Я все еще Антоний, но с трудом удерживаю эту оболочку. Мой добрый Эрос, я отвоевал и больше не солдат. Прощайте, латы, вы погнуты навеки. Клеопатра, я догоню тебя и попрошу в слезах прощения. Так мне будет легче, я лягу. Полно по углам шататься. Отныне все усилия лишний труд и каждый шаг топтания на месте. Ну что ж, осталось приложить печать. А там конец, все ясно.
2: Эрос, ты обещал мне, Эрос, если в жизни меня настигнет ужас или стыд, убить меня по первому желанию. Ну вот, такая надобность пришла. Пойми одно, ты не меня уложишь, а Цезаря расстроишь торжество. Ты побледнел? Мудрей, дружок.
3: О, боги! Мне сделать то, что тучи вражьих стрел парфянских не могли.
2: А ты б хотел увидеть в Риме господина из окна с закрученными за спину руками, с хермом на шее, с краской на лице, среди пленников в обозе за квадригой смеющегося Цезаря?
3: О, нет!
2: Вот, видишь! Уберечься можно только смертельной раной. Размахнись мечом, которым ты принес так много пользы.
3: Прости меня!
2: А волю дал тебе, ты клялся сослужить мне эту службу. Действуй же, а то все предыдущие твои услуги – одна случайность. Где Лу? Где твой меч?
0: Так отверни лицо свое в сиянии неприходящей славы.
1: Хорошо.
0: Меч вынут.
2: Вынуть мало. Бей наотмашь! Ну что же ты?
3: Мой любимый государь, военачальник мой император, при тем, как нанести удар, позволь сказать тебе прости!
2: Я позволяю, уж ты сказал!
3: Прощай, великий вождь, размахиваться.
2: Да!
3: Мне не придется оплакивать Антониеву смерть!
4: Эрос закалывается.
3: Мой.
1: Так вот, как надо было самому, не трогая тебя, распорядиться. Ты, царица Эрос, далеко меня опередили чувством долга. Но я просватан смерти и спешу к ней вслед за вами.
2: Твой начальник Эрос кончает жизнь твоим учеником в
1: приеме этом я твой подражатель.
4: Антоний падает на свой меч.
5: Что это? Я еще живой. Живой. Эй, стража! Приколите!
4: Входит Дерцет.
1: Свершилось.
5: Я оплошал. Пожалуйста, друзья, прикончите меня. Убейте насмерть, хоть из любви ко мне.
4: Дерцет завладевает мечом Антония.
6: Где Марк Антоний?
7: Вот он. Он отходит. Что ж ты не отвечаешь?
5: Диомед, вынь меч и прекрати мои мучения.
6: Я послан Клеопатрой, государь.
5: Когда она тебя послала?
6: Только сейчас.
5: А где она?
6: Укрылась в склепе. Ей чуялось, что здесь случилось что-то. Когда она узнала, что ее без доказательств подозревают в сношениях с Цезарем, и что тебя не вразумить, она сказать велела, что умерла. Но чтобы избежать дурных последствий, в скорости послала открыть тебе всю правду. Но, боюсь, я опоздал.
5: Да, милый, слишком поздно. Мою охрану кликни, Диомед.
7: Особая охрана государя! Охрана, говорю, лезь сюда!
5: Снесите, милые, меня к царице и тем отдайте мне последний долг. Приподнимите на руки меня. Спасибо, дорогие.
4: Телохранители уносят Антония.

0: Antoni! Antoni, moi! Antoni, moi! На помощь, Татьяна! Друзья, на помощь! Ира, помоги! Мы втащим всех его!
1: Не убивайся! Не Цезарем Антони побежден, но сам он над собою торжествует!
0: Быть не могло иначе! Одному Антони, Антони был по силам!
1: Моя египтянка! Еще пока я заговариваю смерти зубы, чтобы успеть тебе запечатлеть последний из несчетных поцелуев!
0: Какой ты грозный! Оно еще чуть-чуть. Ну, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Умри, где жил. Прижмись ко мне. Очнись. Ой, если б целование исцеляло, я б губы извела.
1: Клеопатра, мне надобно сказать тебе два слова.
0: Нет, говорить дай мне, и я судьбу сведу с ума беспечностью беседы.
1: Не думай про печальный оборот и смерть мою, но возвращайся мыслью к минувшим, более счастливым дням, когда, владея величайшей властью, я благородно пользовался ею. Да и теперь кончаюсь небесславно и не прошу пощады, снявши шлем пред земляком. Но римлянином гибну от римских рук. Я больше не могу. Захватывает дух.
0: Мой драгоценный, как ты умрешь? Тебе не жаль меня, а мне остаться в этом скучном мире, который без тебя как хлеб свиной. Смотрите, смотрите, девушки, венец вселенной растаял и течет. Мой государь увял военные лавры, копье солдата сломалось, исключение ушло от нас, и больше под луной нет ничего достойного внимания.
2: Державная владычица Египта.
0: Очнись.
2: Очнись. Очнись.
0: Очнись, державная царица.
2: Тише, Ира, не шуми.
3: Простое горе, как у тысяч женщин. Как слезы скотницы какой-нибудь. Швырнуть богам бы скипетр со словами. Завистники, покаместь вы у нас не выкрали алмаза, нам на свете жилось не хуже вас.
0: Все ни к чему. Терпение – глупость. Нетерпение – мука. Собакой взвоешь. Так велик ли грех, ворвавшись в тайное жилище смерти, самой предупредить ее приход.
3: Ах, девушки, ну полно, полно, бросьте. Ах, девушки, ах, девушки мои, угас наш свет, лампада догорела. Ах, девушки, вот мы без друзей. Спасение нашей девушки отныне в готовности к немедленной кончине.

0: Александрия, лагерь Цезаря.
1: Пусть сдастся Долабелла, он в мешке, тянуть ему смешно и бесполезно.
2: Пойду скажу.
1: Что у тебя в руках?
0: Появляется Дорцет с мечом Антония.
1: Кто ты, что входишь так бесцеремонно?
2: Меня зовут Дорцетом. Я из войск Антония. Он больше всех достоин был лучшей службы. И пока был жив, был господином мне. С его врагами я дрался жизни не щадя. Возьми меня на службу, если можно. Буду тебе слугой таким же. Если ж нет, вот жизнь моя.
1: Что значит эти речи?
2: Антоний умер, Цезарь. Вот их смысл.
1: Обвал такого тела был бы громче. Землетрясение зашвырнуло бы львов на улице, а горожан в пустыне. Антониева смерть не что-нибудь. Полмира заключало это имя.
2: И все же он умер, Цезарь. Наконец, нашел не от секиры правосудия, не нож наемного убийцы, нет. Вот меч его, торчавший в ране, он весь обогрен его бесценной кровью.

0: Вы опечалены, мои друзья. Клянусь, здесь есть над чем царям поплакать.
1: Как часто нам приходится жалеть о том, чего мы сами добивались.
2: Он уравнял хорошее с дурным.
1: Едва ли бывало ярче дарование. Но боги, чтобы сделать нас людьми, пороками нас наделяют. Цезарь волнуется.
2: Я думаю, пред ним вместительное зеркало и в раме вся жизнь его.
0: Антоний, я довел тебя до этого. Но мы ведь режем болячки на себе. Один из нас был должен рухнуть на глазах другого. Вдвоем на свете мы б не ужились. И все ж кровавыми слезами сердца теперь я плачу. Брат, советник, друг, помощник мой в великих начинаниях, товарищ в битвах, правая рука и сердце, чьим огнем мое горело, о том, что наши судьбы разделил неумолимый рок. Я покажу вам...
3: Входит египтянин.
0: А, впрочем, после... Откуда будешь ты?
4: Я родом бедный египтянин. Владычица моя, укрывшись в склепе, все, что ей осталось, заблаговременно желает знать, что ты назначил ей, чтобы быть готовой.
0: Пусть успокоится. Ей сообщат на днях, каким почетом и довольством хотим обставить мы ее. Нельзя быть Цезарем и совершать жестокость.
4: Спасибо, Цезарь. Слушай, Прокулей, скажи, что унижать ее не будут. Добейся, чтобы она любой ценой пришла в себя, привыкла к положению и на себя не наложила рук. Ведь пребывание Клеопатры в Риме увековечит наше торжество. Немедленно ступай, возвращайся. Я знать хочу, что говорит она и думает. А Долабелла где? Пусть он тебе поможет.
5: Долабелла!
4: Оставьте, вспомнил. Я его услал.
5: Я все исполню, Цезарь.
3: К дверям гробницы подходит Прокулей со стражей.
5: Цезарь шлет привет египетской владычице и просит узнать, чего ты хочешь.
6: Если Цезарь просительницей хочет увидать перед собой царицу, то напомню, что венценосцам совестно просить чего-нибудь, что было б меньше царства. Пусть Цезарь сыну моему вернет Египет. За возврат моих имуществ я перед ним колени преклоню.
5: Твой жребий отдан в царственные руки. Без страха им доверься. Господин так полон милости, что изливает ее на всех, кому нужда. Позволь ему изобразить твою покорность, и ты в нем победителя найдешь, который будет сам просить о праве служить тебе, не дожидаясь просьб.
6: Скажи ему, что я беспрекословно передаю ему свои права. Я каждый час учусь повиновению и жажду увидать его в лицо.
5: Я это передам, не беспокойся. Я знаю, как несносно для него быть поводом для стольких огорчений.
7: Ты видишь, как легко ее схватить.
3: Легионеры Цезаря врываются в гробницу и окружают Клеопатру.
8: Беречь, пока не прибудет Цезарь!
9: Венчанная царица!
10: Ты в плену, Клеопатра!
11: А ну, проворни руки!
10: Стой, стой, царица, не увесь себя! Тебя не предают, а выручают!
11: Ты смерти мне отказываешь в том, чем мы с собак спасаем от мучений!
10: Не убивай себя, не клевещи на Цезарево обращение! Люди должны увидеть блеск его души, а твой конец посеет кривотолки!
11: Я перестану есть и пить, и если нужда в словах, я перестану спать. Но я разрушу этот бренный остров, чтоб Цезарь не предпринимал. Рабой я при дворе его
6: не буду. Глупый Октавий учить тебя недавним ему укором глаз. А вы решили, что я покорно стану у столба на поругание грубой римской черни. Нет, лучше дома пруд какой-нибудь или голый в тину мухам на съеденье.
5: Тебе причины Цезарь не давал в грядущем рисовать такие страхи.
3: Входит Долабелла.
12: Как вы тут действовали, Прокулей, известно Цезарю. Он вызывает тебя к себе, мне велел стеречь царицу.
5: Превосходно, Долабелла! Будь с нею добр. Я Цезарю скажу охотно все, что ты не пожелаешь.
6: Скажи, что я желаю умереть.
12: Ты не слыхала обо мне, царица?
6: Не помню.
12: А должна была б слыхать.
6: Что я слыхала или нет, неважно. Ты сновидений женщин и детей не станешь слушать.
12: Я не понимаю.
6: Мне снилось. Был Антоний, государь. Еще один бы сон такой, чтоб снова такого человека увидать.
12: Позволь сказать.
6: Его лицо сияло, как лик небес. И солнце, и луна свершали оборот и освещали кружок земли, как маленькое о.
12: Послушай, государыня.
6: Ногами переступал он океан. Рукой он накрывал вселенную, как шлемом. Казался голос музыкой сфер, когда он разговаривал с друзьями. Когда ж земной окружности грозил, гремел, как гром. Он скупости не ведал, но словно осень рассыпал дары и никогда не превращался в зиму. Забавы не влекли его на дно, а выносили наверх, как дельфина. Двором ему служил почти весь свет. Как мелочью царил он островами и царствами.
12: Владычица!
6: Скажи, был или мыслим кто-нибудь на свете, как человек, который снился мне?
12: Нет, Клеопатра.
6: Ты лжешь. И лжешь безбожно. Он жил. Он жил. Но жизнь его среди нас мелькнула без следа, как сновидение. Природе не хватает вещества, чтобы с мечтой соперничать. Однако, придумавший Антония, она воображение перещеголяла.
12: Как весь твой путь, царица, велика твоя утрата. Сообразно горю и держишь ты себя. Я не хочу преуспевать. Так больно отдается печаль твоей души в моей душе.
6: Благодарю. Как Цезарь полагает распорядиться мной.
12: Стыжусь сказать, но я бы хотел, чтобы ты узнала это.
6: Нет, все-таки.
12: Как он не милосерд.
6: Он хочет показать меня при въезде.
12: Да, государыня. Так решено. День выезда назначен. Цезарь едет через Сирию. Тебя с детьми пошлют через 3 дня вперед. Построй на этом свои расчеты. Я исполнил все.
6: Я буду, Долабелла, перед тобой навек в долгу.
12: А я твоим слугою.

0: Кто здесь царица?
1: Вот император.
0: Встань, не падай ниц. Встань, я прошу, владычица Египта.
2: Так боги рассудили, государь. Мой долг склониться пред тобой, властитель.
0: Отбрось предубеждение. Я готов случайностью считать твои проступки. Хоть мысль о них обидна и сейчас.
2: Единственный властитель мира. Поздно оправдываться. Каюсь, иногда по-женски я во многом ошибалась.
0: На это будем закрывать глаза, не копаться в прошлом, Клеопатра. И если ты не будешь восставать, сама благословишь ты дружелюбие решений наших и свою судьбу. Когда ж пойдешь на крайность, как Антоний, и бросишь тень злодейства на меня, то ты лишишь себя благодеяний. И на детей накличешь ты беду, которую бы я отвел. На этом позволь расстаться нам, я удаляюсь.
2: Хотя на край земли твои владенья теперь весь мир. Другое дело мы. Нас доказательство своей победы расставь где хочешь, как щиты вдоль стен.
0: Взгляни на все светлей, освободись от власти угрюмых мыслей. Помни, что с тобой поступят так, как ты сама укажешь. Спокойно ешь и спи ты у друзей, и предоставь себя их попечению. Теперь прощай.
2: Мой господин, мой царь.
0: Не надо. Встань, прощай.
3: Цезарь со свитой уходит.
2: Как он виляет, как он юлит, что поплести меня, как эта Ира нравится тебе. Теперь ты что, игрушка из Египта, чтоб тешить Рим? Ремесленники, сброд, в засаленных передниках с линейкой и молотком соорудят помост, чтоб нас виднее было. Нам придется дышать отрыжкою дурных харчей и грязным потом.
4: Да избавят боги!
2: Нет, это будет так наверняка. Нас станут лапать, как публичных женщин, невежи ликторы, и бичевать паршивцы рифмоплеты. А актеры изобразят Александрийский пир. Антоний будет выведен под мухой. А желторотый рядовой пескун представит жизнь царицы Клеопатры в игривых сценах.
4: Да предохранят нас всеблагие.
2: Можешь мне поверить.
4: Я не увижу этого. На то глаза мои ногтям уступят в силе.

0: мои. Теперь меня по-царски уберите, все лучшее наденьте. Это кидн. Я вновь плыву Антонию навстречу.
1: Вот и значит так. Мы, не шутя, кончаем счеты с жизнью Хармиана.
0: Последний раз еще похлопочи, а там гуляй хоть до скончания века.
2: Пожалуйста, корону мне и жезл. Что там за шум?
3: Какой-то поселянин с корзиной винных яр пристает, пусти его во что бы то ни стало.
2: Пусти его.
0: Как незатейлив вид у помощи, он мне принес свободу. Все выяснено. Женского во мне нет больше ничего. Я вся как мрамор. Теперь непостоянная луна не из моих планет.
3: Вот поселяй.
2: Ступай, оставь нас.
0: Хорошенькая змейка при тебе, которая без боли убивает.
4: При мне, только мой совет лучше не трогать. Кусается она, не шутит.
0: Помнишь ли ты кого-нибудь, кто бы умер от нее?
4: А как же и мужчин, и женщин? Да вот не дальше, как вчера. Одно можно сказать, змея она называется, змея и есть.
0: Можешь идти.
4: Берегись, смотри. Змея тиха до поры, нет, да и покажет себя.
0: Хорошо. Теперь ступай. Прощай.
4: И правда, пора.
3: Пора.
5: Возвращаются Ира и Хармиана с мантией и короной.
2: Подайте мантию, надень венец.
0: Я вся объята жаждою бессмертия.
2: Скорей, скорее, Ира, мне пора.
0: Я чувствую, меня зовет Антоний. Иду к тебе, супруг. Ой, зваться так мне позволяет беззаветный шага.
2: Я воздух и огонь, другое все я оставляю праху.
0: Вы готовы? Вот губ моих последнее тепло. Пора прощаться.
1: Хармиана. Ира.
5: Ира падает и умирает.
0: Вот яд змеи. Твое прощание с жизнью, как страстное свидание с концом, где мука перемешана с блаженством. Я оказалась во втором ряду. Ее увидит первую Антоний, успеет расспросить про все и даст тот поцелуй, которого я жажду, как небо.
5: Клеопатра обращается к змее и прикладывает ее к груди.
0: Ну, разбойница моя, разрежь своими острыми зубами тугой житейский узел. Разозлись и действуй. Что же ты не свирепеешь?
6: Звезда Востока.
0: Тише. Не буди младенца на моей груди, который сосаньем мамку насмерть усыпит.
6: Разбейся, сердце! О, разбейся, сердце!

0: В этом мире, да-да, прощай. Гордиться можешь, смерть, ты овладела лучшую из женщин. Спуститесь веки занавески глаз, ваш сумрак солнце больше не заглянет. Пора и мне в дорогу.
1: Что с царицей?
0: Молчи, разбудишь.
1: Цезарь приказал.
0: Но опоздал с приказом. Ну, проворней. Я змейка, еле чувствую тебя.
2: Пошли за Долабеллой, он внизу.
0: Ах! Ах, солдат!
2: Что тут у вас? Три смерти.
3: Какой ты предсказатель, государь. Чего ты опасался, совершилось!
4: Как умерли они? На них нет крови.
3: Там на груди у ней кровоподтек и опухоль, а на руке вторая, следы змеи. Царица без конца справлялась о легчайшем роде смерти.
4: Она прочла все наши мысли и пошла по-царски своим путем. Поставьте на виду ее постель и вынесите девушек из склепа. Мы похороним рядом их, ее с Антонием, и на земле не будет могилы со славнейшей четой. События вроде этих поражают и тех, кто в них виновен. Судьбы жертв в потомстве будет то же уважение, как победителей.
5: Войскам моим идти за гробом и отсюда.

В то время стройка получала большое количество леса, металла и других материалов. Их иногда воровали, это влияло даже на сроки работ. Муж нервничал, возмущался, усиливал охрану, но это не помогало. И вот однажды, как раз незадолго до предстоявшей ревизии, на складе вспыхнул пожар. Вспыхнул ночью, внезапно. Муж был уверен, что это сделали люди, которым надо было спрятать концы. «Я бы повесил их», — говорил он мне возбужденно. «Погибло на сотни тысяч рублей материалов. Этим мерзавцам ничего не было жаль. И как это задержит работы?» Он всем говорил, что причина пожара — это поджог, и только поджог. Но следствие приняло неприятный оборот для мужа. Его обвинили в халатности. Это обвинение было несправедливым, но вместо того, чтобы бороться с ним, он круто изменил свое поведение. Пожар, предполагал он теперь, произошел по вине кого-нибудь из рабочих, не затоптавшего тлевший окурок. Поджигатели, против которых не было прямых доказательств, ухватились за измененное показание мужа. Если, в конце концов, поджог был доказан, то не с помощью начальника стройки –

0: а вопреки ему. Я тогда возмущалась. Как тебе не стыдно? Ты, который говорил, что этих людей надо вешать, пытался теперь выгораживать их. Ты готов был замять все это дело, лишь бы не иметь неприятностей. Ох, я в жизни не думала, что ты способен на это. Не знаю даже, как это назвать. Трусостью!
1: А ты бы хотела, чтобы из-за каких-то мерзавцев я судимость имел? Ходил бы годы с черным пятном? Чего ты в конце концов добиваешься? Ты жена мне или чужой человек?
0: Я умолкала. Это было моей глубокой ошибкой, что я умолкала. Когда в последнее время во мне нарастала тревога, что он вообще перестает жить интересами дела и слишком уходит в домашность, он начинал доказывать мне, что работать по-настоящему ему не дают, и он не хочет истощаться на ссоры. Он ссылался на разные случаи и, полушутя, говорил, что преуспевает лишь тот, кто работает, не обременяясь раздумьями. Постепенно шутливость этих разговоров исчезла. Он стал убеждать меня в этом уверенно. Не вкладывая душу в работу и взяв на себя роль ключницы, он не знает, чем занимать себя, и поэтому постоянно не весел. Я рассказала вам, как коротает он время, не замечая, что время коротает его. Избитость его разговоров создает в доме невыносимую скуку. Если бы не сынишка, я бы просто с ума сошла. Муж видит это, но винит не себя, а меня. Ну, естественно, что во мне исчез интерес к человеку, который потерял ко всему интерес. Я теперь изредка бываю веселой, но радостной уже никогда не бываю. Радоваться я разучилась. Женщина может поднимать человека, бодрить его, заставить смеяться. Но когда этого требует муж, отнявший у жены ее собственный смех, то не знаю, что и ответить. Ведь чтобы быть с человеком интересной и ласковой, надо чувствовать в нем, ну, хоть немного мужчину. А я перестала его ощущать в брюзге и домоправительнице. Мужское начало в семье давно переместилось ко мне, ибо брюзжать – черта бабья. А пренебрегать брюзжанием – мужская черта. Я просто женщина. Но именно потому, что я женщина, мне нужен рядом мужчина, который хоть немного зажигал бы воображение, чем-то воспламенял, помогал думать над спектаклем и книжкой, понимать людей и события, как-то направлял бы вместе со мной мою жизнь, то есть был бы мне другом. Было время, когда у меня еще светилась надежда, и я ждала, что муж встряхнется, распрямится, поднимется. Но теперь я уже в это не верю. Я его только за то и терплю, что он дал мне сына. У меня не раз мелькала мысль о разводе, но я ее отметала. Отметала, невзирая на то, что муж нагонял на меня злую тоску, что мне не о чем с ним говорить. Но мало ли женщин, внушала я себе, не любят мужей и преспокойно с ними живут. Ведь другую жизнь мне налаживать не с кем. Мне уже 34 года. А главное, мой сын теперь не столь уж маленький, чтобы взять его с собой на руки, и не настолько большой, чтобы можно было ему объяснить все. И мысль о разводе я отгоняла. И вот появился Иван Антонович. Нет, вы не подумайте, пожалуйста, что с его приездом в наш дом он и в мыслях моих занял место, что я влюбилась в него. Ну что вы, об этом смешно даже говорить. Наоборот, вначале я почувствовала к нему даже неприязнь. Когда он ввалился огромной, шумной, сразу заполнив собой квартиру, я через 10 минут так устала, будто это пришло 25 человек. Столовая сделалась узкой, потолок слишком низким, а чайная чашка в его лапищах просто наперстком. В нем 192 сантиметра. Он сказал, что по утрам бывает еще значительно выше. А плечи такие, что если раскрыта одна створка двери, то он входит боком. При этом он некрасив и невероятно подвижен. Он все время пересаживается с места на место, вскакивает, шагает по комнате, возбужденно рассказывает, хохочет, достает из карманов деловые бумажки, не замечает, что выпивает из графина всю воду и опустошает на столе все тарелки с закусками. Если прибавить, что он ходит в измятом костюме и имеет уже 3 больших дочерей, то вы согласитесь, что такой человек не может вскружить женщине голову. Самый приезд его к нам был тоже малоуместен. Муж ездил когда-то на приемку строительства в город, где секретарствует Иван Антонович. И вот, приехав через 2 года в Москву, он позвонил прямо с вокзала, спросил, занимаем ли мы комнату или квартиру. И узнав, что квартиру, он попросил разрешения остановиться у нас, так как в гостинице без людей ему скучно. Муж растерянно разрешил. Он провел у нас 2 недели. И они перевернули весь дом, опрокинули весь наш режим. С утра он обзванивал по телефону людей, заказывал пропуска и добивался свиданий. Потом носился по учреждениям, а вечером врывался с новостями, рассказами, планами, свертками и билетами в театр, куда мужу совсем не хотелось идти. Он был совершенно уверен, что его достижения нам интересны, что я вместе с ним радуюсь получению картофелеуборочных прелестей и денег на открытие школы механиков, что мы должны, бросив все, бежать на спектакль, так как ему подвернулись по дороге билеты, и что можно вручить хозяйке дома охапку селедок, которые продавались в каком-то буфете и раздразнили его обоняние. Во всем этом было что-то деспотичное, но вместе и хорошее, непринужденное, детское. И я уже на 2-й день его пребывания почувствовала себя с ним так свободно, будто это мой старый и близкий знакомый. Его хохот, восторженность, прямота, непосредственность быстро сделали его в доме своим человеком, но человеком, от которого постоянно приходилось ждать неожиданностей. С ним трудно было о чем-нибудь договариваться, и нельзя было знать, что придет ему в голову. Вот такой пример. Мы ждем его с обедом. Его нет и нет, все голодны. А через час он вдруг звонит и сообщает, что находится на стадионе, куда кто-то повез его смотреть матч. Или еще такой номер. Я звоню с работы домой спросить, пришел ли Витя из школы. А домработница отвечает мне, что Витенька ушел вместе с Иваном Антоновичем. Я справляюсь потом еще много раз, Витенька не возвращается, я волнуюсь весь день. И что же оказывается? Оказывается, что у Ивана Антоновича выпал свободный часок, и он решил потешить душу Сандуновской баней. Заехал домой взять из чемодана белье, прихватил вместе с ним, чтобы веселей было Витеньку, а из бани заспешил по делам и таскал ребенка с собой. Витенька привязался к нему необычайно. Возвращаясь домой из школы, он нетерпеливо ждал прихода Ивана Антоновича, бросался к двери на звонок, ловил его движение, торопился подавать ему то спички, то воду. С раскрытым ртом слушал все, что тот говорил, и ни за что не хотел идти спать, отрываться от разговора. И действительно, разговор был такой, что все ложились спать позднее обычного. В нашем доме, где спасал один только телевизор, грохотал теперь вечерами рокочущий бас, раскатывался громыхающий смех и рассказывалось о куче вещей. А говорил Иван Антонович так же сумбурно, как и вел себя, перескакивая с одного на другое, но говорил обо всем так горячо, что его беспокойство или веселость невольно передавались другим, начинали их тоже тревожить и радовать. В этой страсти, которую Иван Антонович вкладывал буквально во все, и была его сила, заставлявшая меня, никогда не слыхавшую о всех тех делах, по которым он в Москве хлопотал, тоже переживать, горячиться. Если в первый вечер меня возмутило, что Иван Антонович совсем не считается, хотим ли мы слушать о его деревнях и заводах, то потом я уже сама просила звонить мне на работу, как разрешился такой-то вопрос, о котором у нас шла речь накануне. Районные дела вдруг стали моими делами. Они стали меня трогать, злить, веселить. И все время, пока Иван Антонович находился в Москве, я находилась в районе. Я сердилась из-за того, что город, у которого под боком находится фанерный завод, фанеру принужден завозить из Карелии. Обычное дело, со спокойным сарказмом заметил мой муж. Но Иван Антонович устроил по поводу этого обычного дела такой тарарам в министерстве, что поставщика переменили не только ему, а стали вообще пересматривать все наряды. Я несколько дней волновалась исходом этого боя, торжествующе пила за победу и смеялась красочному рассказу Ивана Антоновича о том, как он ворвался к первому заму. О, ругаться Иван Антонович умел. Да, но как отличалась эта ругань от той, к которой я дома привыкла. Муж ругался тихо, бессильно, по неопределенному адресу и за глаза. А Иван Антонович шумно, от сердца, по мишени, в глаза. И еще одна характерная черточка. Если кто-нибудь из начальников шел навстречу Ивану Антоновичу, обещал прислать для фермы оборудование, нажать на область, чтобы она выделила ему 10 автобусов, помочь электрифицировать колхозы района, то этот начальник сейчас же превращался в чудесного мужика, в башковитого парня. Потому что сердце Ивана Антоновича было отходчивое и увлекающееся. А как я переживала хлопоты Ивана Антоновича из-за машины, проделывающей все работы по сеноуборке. Иван Антонович показывал фотоснимки машины, выразительно объяснял, как она превращает траву в прессованные аккуратные пачки. И мы с Витей словно были на поле. Нельзя было рассказывать интереснее, чем он. Безыскусственный, свежий, решительный, сильно верящий в свои дела человек, он говорил так убежденно и крепко, что не только рот и душа, но и все лицо участвовало в его разговоре. Вот почему все, что от него исходило, сейчас же приобретало интерес для других, и сразу чувствовалась важность всех его дел. Он плохо укладывался в режим и порядок, но был, несомненно, чудесным вдохновителем жизни района и города. Великое общее дело он делал в радость себе, и от этого у всех рождалось желание тоже делать, тоже участвовать. Он был какой-то многоживущий, неукротимый, как неукротима жизнь. Мы ездили с ним смотреть новые районы Москвы, где прорабы на стройках охотно удовлетворяли его любопытство, а незнакомые люди с удовольствием пускали его обозревать их квартиры. Провели 2 воскресенья на выставке, где он исписал целый блокнот, разузнавая, где и что можно купить для района. Отбирали в нотном магазине новые песни, которые он захватил для районного дома культуры. Покупали подарки его дочерям и неслись в самолете, головокружительном аттракционе парка культуры, к которому я за годы замужества даже подойти не решалась. Вообще Иван Антонович бегал по парку как мальчик, стремясь вкусить все удовольствия всех человеческих возрастов и покататься немножко на лодке, и выиграть в тире зубной порошок, и влить в себя на ходу несколько бутылочек пива. Витя буквально не отпускал его от себя, висел у него на руке и засматривал ему в глаза совершенно влюбленно, ожидая все новых и новых развлечений и выходок. Их сближали бесхитростность и любопытство. Но и во мне рядом с Иваном Антоновичем оживала моя прежняя молодость. Я замирала в колесе смерти, хохотала над нашими лицами в кривых зеркалах, ела пончики. Муж ходил с нами один только раз. И вообще я видела, что пребывание в доме Ивана Антоновича тяготит и раздражает его. Он с беспокойством наблюдал, чтобы тот не смахнул статуэтку или не зацепил локтем гардин, кривился, когда Иван Антонович проливал на скатерть вино, когда под ним скрипели пружины дивана. Гость злил его тем, что сделался центром внимания, что Витя вертелся вокруг него, как волчок. Это бесило мужа больше всего и уязвляло его отцовское чувство. Он грубо кричал на Витю, когда тот не хотел уходить из столовой, и старался какой-нибудь саркастической репликой умалять впечатление, которое на нас производил гость. Такими же репликами он в отсутствие Ивана Антоновича подчеркивал его недостатки.
1: Да, с таким человеком жене должно быть тяжело, не позавидуешь ей.
0: Да, жене Ивана Антоновича тяжело с ним. И легко, чудесно.
1: А не кажется тебе, что этот человек с высшим образованием, но без начального воспитания? Только неотесанные люди могут приносить в дом колбасу вместо конфет.
0: Ну, я думала, что о культуре надо судить по душе человека.
1: А какая может быть душа у человека, который таскает тебя по Москве и не считается с тем, что тебе рано надо вставать?
0: А я поняла, как ограничены были для меня до сих пор и часы, и Москва. Я начала ощущать, что с настоящим человеком раздвигается время, падает возраст, видится свет.
1: Ого, как-то странно ты заговорила.
0: Я действительно стала странная. Хотя я не досыпала, старик-профессор сказал мне очень серьезно, что я от чего-то похорошела. Очевидно, в глазах у меня была жизнь. И я подумала, что Иван Антонович, к которому не питала никаких чувств и который на 10 лет старше мужа, человек чудесных возможностей, а муж – человек сплошных невозможностей. Но пока Иван Антонович жил у нас, муж был с ним сдержан и вежлив. Но я знала, что он был не более сдержан, чем зверь в зоопарке, сидящий за железной решеткой. Решеткой служило положение Ивана Антоновича. Ивану Антоновичу неожиданно понадобилось выехать на 2 дня из Москвы.
1: Фу, спасибо, дал передышку. Маня, вынеси из комнаты, зашвырни куда-нибудь чемодан Ивана Антоновича. От него клопы расползлись по квартире.
0: Не надо, Маня. Оставь его здесь.
1: Что? Что это значит?
0: Это значит, что ты попросту лжешь.
1: Ну, знаешь ли.
0: Ночью Иван Антонович позвонил по Междугородному. Он извинился, что поднял меня с кровати. Объяснил это тем, что боялся не получить утром телефонную связь и попросил меня позвонить в министерство, срочно кое-что передать. Ну, конечно, ночной звонок всех разбудил. Но я хорошо понимала, что, получив вместо 7 прессов лишь 2, Иван Антонович решил пренебречь церемонностью. И какой же человек, кровно заинтересованный делом, поступил бы иначе?
1: Какое нахальство! Поднимать среди ночи людей! Какая невероятная наглость! Нет, почему ты не осадила его? На каком это основании он нам на шею садится? Жалко, не я говорил с ним. Я бы ему показал. Я сказал бы ему, что у нас ни гостиницы, ни бюро поручений.
0: А я принимаю на себя поручение.
1: Ну вот что. Завтра я уезжаю в командировку на 2 суток и считаю неудобным, чтобы в мое отсутствие Иван Антонович у нас останавливался.
0: Благодарю за заботу о моей репутации. Никаких неудобств не предвижу. На следующий день вечером приехал Иван Антонович и привез огромного гуся, которого купил по дороге. Ну, я возмутилась этим подарком, а он возмутился моим возмущением. Мы сели ужинать, а вскоре, как ни в чем не бывало, пришел домой муж. Он сказал, что командировка отменена. Ивану Антоновичу предстоял домой 2-суточный путь. И на следующий день, когда я была на работе, муж, достав машину, сам отвез Ивана Антоновича на вокзал. Витя тоже увязался, конечно, и рассказал, что отец преподнес Ивану Антоновичу в дорогу коньяк и вино. Прощаясь, Иван Антонович приглашал приезжать следующим летом к нему или отправить на фруктовый сезон хоть Витю. После отъезда этого человека скука в нашем доме стала ощущаться вдвойне. И вот однажды Витя сопел над альбомом, а отец что-то лениво листал и зевал.
1: Что ты там царапаешь?
2: А я не царапаю. Я рисую Ивана Антоновича.
1: Это с натуры надо делать. Поезжай в зоопарк и рисуй бегемота.
2: Мама,
0: да?
2: Почему мы не снимали с Иваном Антоновичем, а?
1: Уроки, дурак, иди учи, а не бумагу марай.
2: Я уроки сделал. Мама, чтобы научиться на Ивана Антоновича, надо сначала учиться на тракториста. Или это все вместе, на все вместе учиться, а? Или это все вместе? Мама, а я поеду к Ивану Антоновичу, а?
1: Идиот, он что, тебе дядя или тетя, чтобы ехать к нему? Выбрось этого Борова из головы, или я тебе...
2: Что?
0: Витенька, иди. Иди, сынок, ложись спать. Мне с папой надо поговорить. Иди. Ну так вот что. Ребенок потому привязался к Ивану Антоновичу, что с ним ворвалась к нам в дом жизнь. А с тобой он жизни не видит. У тебя никогда нет веселого слова. А люди, которые не знают веселого, они и детям, и взрослым противны. Ты возненавидел Ивана Антоновича за то, что при нем мальчик почувствовал, какой у него отец постылый и скучный. Он понял, что папа, который его учит только порядку, невыносим. Ты стал ничтожеством. Ребенку мне не хватает с тобой воздуха. Ну не будь же идиотом и не требуй от ребенка горячей привязанности. Он не может ее питать к тебе, как и я. Я тогда заметила, как при этих словах изменилось лицо мужа. Я хотела пройти мимо него, взять с кровати подушку, чтобы постелить себе. И в это время он швырнул меня на пол. Но о том, как муж вызывал скорую помощь, как кричал надо мной ребенок, я узнала уже в больнице от домработницы, приносящей мне передачи. Товарищ следователь, я очень жалею, что существует порядок, по которому вам дают знать о всех происшествиях. Но я объяснила все сверхподробно. Неожиданно для себя самой рассказала всю нашу жизнь, и вы, вероятно, увидите, что не нужно заводить это дело. Если Пшеничникова надо судить, то не за это дело и не за этот день его жизни, а за предыдущие. Моментами мне даже кажется, что в тот вечер, когда все случилось, Пшеничников был прямее и лучше обычного. Да-да, не удивляйтесь этим словам. Если для него оказалось вдруг непосильным слышать правду о том, что он собой представляет, значит, правда способна его устрашить. Значит, самолюбие в нем еще крепко, и, может быть, оно поможет подняться. Вообще, я не знаю, что будет дальше. И мои слова, и его поступок – вещи, которые не исправляются. Их ничем нельзя взять назад. Но сын говорил мне, что отец приходит теперь к нему спящему и долго сидит у кровати. Сын не открывает глаз, но чувствует рядом с собой отца, который хочет припасть к нему и не решается. Чувствует руки, которые пытаются его обнять, и опускаются. Маленькое сердце в разброде. И мне это тоже мешает. Мешает загадывать будущее.
3: Таинство причащения.

0: Евангелии есть один эпизод, внешне не особо выделяющийся из остального повествования, но по сути своей глубоко трагический. Это произошло вскоре после того, как Христос чудесно насытил пятью хлебами 5000 человек. Когда изумленные чудом люди захотели провозгласить Христа царем, они услышали следующее.
1: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Истинно, истинно говорю вам, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
0: Услышанное повергло кого в ужас, кого в сомнение. А не сумасшедший ли он? От Христа отошли почти все, кроме маленькой группы учеников. Но и к ним Господь обратился с вопросом.
1: «Не хотите ли и вы отойти?»
0: Лучшего способа провалить любую миссию и представить невозможно. Однако Христос сознательно идет на это. Значит, им было сказано что-то настолько важное, без чего смысл его пришествия на землю исчезает. Два хлеба. Хлеб земной и хлеб жизни. Люди выбрали первый и отвергли второй. Но были и те, кто остался, кто смог не столько понять, сколько почувствовать, что чудесно насытивший хлебом может совершить более значимое, чем утоление физического голода. Само чудо, загадочные слова о себе, как хлебе жизни, ушедшие людские толпы, испытующий взгляд Христов, эта крайняя напряженность ситуации разрешается верой апостолов.
1: «Ты Христос, Сын Бога Живаго».
0: А если уверовали в это, то к кому же уходить?
1: «Господи, к кому нам идти?»
0: Не к кому. И если уверовали в главное, в божество Христово, то все прочее, даже непонятное вкушение его тела и крови, уже принять нетрудно. Человечество всегда подстерегал соблазн увидеть в христианстве высокое нравственное учение, тонкую философию, таинственные знания, даже способ организации общества, все что угодно, но только не тело и кровь Христовы. Однако ведь сам Христос установил именно такой способ общения с учениками. Не просто через проповедь, молитвы или обряды, но через таинство причастия телу и крови Христа.
1: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне».
0: Тело и кровь Христовы – это мост, переброшенный между Богом и человеком. Причем Бог сам становится этим мостом.
1: «Аз есмь путь и истина и живот. Никто не приходит к Отцу, только через Меня»,
0: — говорит Христос. Принимая в себя хлеб и вино Евхаристии как пищу, мы приобщаемся божественных тела и крови, тем самым соединяем свое тело с телом Христа, а кровь — с кровью Христа, Христа прославленного, победившего смерть и грех. То, что мы вкушаем, становится нами. Пища – это кирпичики, из которых строится наше тело. Если материальное лекарство благодаря своему воздействию исправляет неполадки в организме, то божественная пища приближает всего человека, и дух, и душу, и тело, к исполнению божественного замысла о себе. Только приобщаясь Христа, мы становимся самими собою, так как Христос – всечеловек. Во Христе мы есть. Вне Христа мы лишь мнимость, призрак самих себя, а не то, чем призваны быть. Евхаристия – причастие не просто плоти Христа, но причастие воскресшей плоти, причастие тому телу, которое уже преодолело смерть. Пасха и нового бытия начала. Частицы нового космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побежден смертный распад, входят в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу свободу. Наша воля не может быть исцелена Христом прямо. Он не может подменить собой личный выбор каждого из нас, но Он освобождает верующего от страстного пленения благодаря тому, что дает нам причастие обновленной и исцеленной человеческой природы. И поэтому через причастие мы вновь оказываемся в состоянии утраченного рая. Прошлое греха не давит на нашу волю, и мы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного прошлого. Для первохристианской общины реальность присутствия Христа в дарах Евхаристии была настолько ощутимой, что апостол Павел недолжное, неблагоговейное отношение к причащению называет причиной смерти некоторых христиан.
1: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает.
0: Но для того, чья душа бежит от греха и жаждет иного бытия, таинство Евхаристии становится поистине неисчерпаемым источником жизни вечной.
1: В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово и молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть.

0: Я видел все, объездив белый свет. Картины, корабли и храмы Божьи. И говорили мне, такого нет, чего содеять человек не может. Я шел, я видел, рушились в огне картины, корабли и храмы Божьи. Такого нету, говорили мне, чего содеять человек не может. Ты говоришь, что должен я всегда беречь себя во что бы то ни стало. И так я прожил лишние года, хоть я и не берег себя немало. Как много было у меня друзей, но и своих друзей не мог сберечь. И многие...
1: Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор, князь Вяземской. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать воную свою бесполезную жалобу на протеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы. Постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительней. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев. И то не всегда. Ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность его диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей... Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтобы только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо. С редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Эннскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мной не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости малодушия смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось в употребление другое, например, «ум-ума почитай»? Какие возникли бы споры, и слуги, с кого бы начинали кушанье подавать. Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции Н стал накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая – спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» – закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я смотритель. «Дочка-с!» – отвечал он с видом довольного самолюбия. «Да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает ее благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти. Так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза, я стал с ней разговаривать, она отвечала мне без всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь. Но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем. Я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие истории блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Симеон Вырин. Но как он постарел! Пока мне собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» – спросил я его. «Мы с тобой старые знакомые».
2: «Может статься», – отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая. Много проезжих у меня перебывало».
1: «Здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я.
2: Старик нахмурился. «А Бог ее знает», – отвечал он.
1: «Так видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня. И я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» – начал он. «Кто же не знал ее? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать или отужинать, а в самом деле только чтобы на нее подолее поглядеть». Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти, уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься, что суждено, тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать.
2: Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью, подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтобы тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день послать Вес за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села со своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова. Однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею изготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку, в знак благодарности, слабой своей рукой, пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать, лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дуней, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их по дорожной почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне, гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой угощение, простился и с Дуней, и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего ж ты боишься?» – сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром. Как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом? Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дичок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дичка, была ли она у обедни. Дичок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня, по ветренности молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которую он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один их миллион с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была придворная. Бедняк занемог сильной горячкой, его свезли в Эс,
1: и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у эского почтмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала,

в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело. Слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость». Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. «Ваше высокоблагородие», — продолжал старик, — «что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, ведь вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну. Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобой и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил двери, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свертых бумаг, он вынул их и развернул несколько 5-10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился, но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидев его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой, на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дня через 2 воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул дверь ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, пронявшись с кучером. «Чья, брат, лошадь?» – спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», – отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». «Да вот здесь, во 2-м этаже. Опоздал ты, брат, со своей запиской. Теперь уже он сам у нее». «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этими словами пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Семеновна?» – спросил он. «Здесь», – отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» – закричал вслед ему служанку. «У Авдотьи Семеновны гости!» Но смотритель, не слушая, шел дальше. 2 первые комнаты были темны, в 3-й был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресла, как наездница на своем английском седле.
Она с нежностью смотрела.

смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ей любовался. «Кто там?» – спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» – сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже 3-й год заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повеса. А там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге молоденьких дур. Сегодня в атласе да в бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с Голью Кабацкою. Так подумаешь порой, что и Дуня, может быть, тут же пропадает. Так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно отирал он своей полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжение своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко Н, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «Отчего же он умер?» – спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», – отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его. Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему ж нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи-ка барин на кладбище, да укажи ему, смотреть ли его могилу». При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» – спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царство небесное идет из кабака, а мы-то за ним дедушка. Дедушка, орешков! А он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится. А проезжий
Вспоминают ли его? Да но немало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу. «Какая барыня?» – спросил я с любопытством. «Прекрасная барыня», – отвечал мальчишка. Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами и с кормилицей и с черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня. Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища. «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которой врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я. «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня». И я дал мальчишке пятачок. И не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях мной истраченных.

Как-то однажды, уже давно, у меня на квартире раздался телефонный звонок. Товарищ Ульянов, да. Михаил Александрович, с вами говорят с Мосфильма. Вы читали роман Галины Николаевой «Битва в пути»? Да, читал. Мы бы хотели попробовать вас на роль Бахерева. Я сказал, конечно, да, но был чрезмерно удивлен. Я и Бахерев, мы так не похожи. Не очень-то я походил по своей тогдашней комплекции на роль грузного Бахерева, которого называли бегемотом. Да и, как я вскоре узнал, не очень-то соглашалась с моей кандидатурой и сама автор романа. Она была человеком прямолинейным и не пыталась скрывать своего отношения. Галина Николаева была художником, для которой не безразлична была тема правды и тема торжества справедливости. Я понимал, почему эта женщина написала «Битву пути». Мысли, которые высказывает Бахерев, поразительно современные сегодня. Они были современные тогда. И вот, работая во время съемок, я воспринимал писательницу через этот образ человека, которого я играл, образ Бахерева, человека кристального сердца, удивительной боли за общее дело. Я думаю, такой была и Галина Евгеньевна. Я думаю, нельзя было написать Бахерева, не будучи в душе Бахеревым. Галина Евгеньевна вложила в него всю боль своего сердца, всю неистребимую жажду справедливости. Когда я в первый раз увидел Галину Евгеньевну, я был удивлен. Автор «Битвы в пути» представлялся мне такой крупной, мужественной, ну, с мужскими привычками женщиной. Уж очень сильно, по-мужски, резко и крупно написана книга. А за столом в просмотровом зале сидела маленькая женщина в серо-голубом костюме, в шляпе с вуалеткой, с грустными и в то же время какими-то упрямыми глазами. Вскоре я убедился, что в этой маленькой женщине заключена большая внутренняя сила и убежденность в своих взглядах. Начались съемки. Летом мы снимали встречу Бахерева и Тины в березовом лесу в Барвихе и после съемок решили поехать на дачу Галины Евгеньевны. Она уже была больна, лежала. Однако, увидев нас, поднялась, и я вспоминаю, как она, схватив нас за руки, повела показывать свои цветы. Удивительная черта. Ей нужно было, чтобы этот цветок во что бы то ни стало понравился мне, потому что он нравился ей. Ей нужно было, чтобы я и мои товарищи увлеклись именно этими оттенками гладиолусов. Вот это желание поделиться своей радостью, своим восхищением и было отличительной чертой художника и человека Галины Николаевой. Однажды в одном из блокнотов Галина Евгеньевна вывела заглавие «Наш сад». А затем день за днем стали появляться наброски будущего произведения. Это была летопись сада, созданного собственными руками писательницы, лирическая поэма в прозе о природе, о жизни и о любви. Наш сад. Сделаешь лишь несколько шагов по этому саду, и волшебный мир русской природы заискрится драгоценным каменьем, заиграет переливчивостью своих красок, полонит неповторимой красотой. Наблюдение над вечным и каждый раз по-новому увиденным пробуждением природы, над неповторимыми красками весны, лето, осень, зимы, над совершенными формами, рождаемыми природой,
Все это приводило писательницу к раздумьям о красоте жизни, красоте людей, о правде в жизни и в искусстве. И вот в который раз, перечитывая наш сад, я словно стою у калитки этого сада, в который раз с глубоким волнением открываю ее.

Мне не быть океаном громадой, в мире много судеб и путей. Есть во мне чистота и прохлада, запах хвои у влажных корней. Вдоль меня городов не построят, не поднимут ни арок, ни труб. Но моею водою моет потный лоб молодой лесоруб. Он умоет, и вдруг улыбнется, и топор заиграет в руках, и как в детстве ему запоется на невидных моих берегах. Неповторимость дней. У каждого свое лицо, и сколько бы их ни было, нет двух одинаковых дней.

0: 3 марта.
1: Яркий день с первой капелью. Припекало на солнце, а от снегов тянуло холодком. И две струи сливались в воздухе. Я сидела на террасе, следила за течением дня. Открытая солнцу снежная полянка в лесу, как песок на взморье, вся в мелкой зыби, но не волнистой, а в круглых луночках, словно часто-часто переступали здесь мелкие звериные лапки. Но это не зверьки. Это солнце наследило лучами лапами. Это лунки от лучей. Следы лучей частые, как соты, округлые, остались на снежной полянке. Так начал таять и оседать снег. Весь день был ярок, лучистый.

0: 4 марта.
1: Яркий день с легкими прозрачными резкими облаками на лучистой голубизне неба. Рябь на полянке стала глубже, грани резче. Уже не мягкие лапы зверей, а соты. И уже ощутима их слюдянистая хрупкость. Стволы берез не так ярки, как снег. Днем были темнее, чуть серее. Но к вечеру голубизна неба опять пала на снега. Померкло белое сияние, и березы стали тянуться, как руки снега, и стволы их у начала сливались с осевшими сугробами. И как хороши они были на снегу, как он, голубовато-белый, снегом рожденные.
0: Десятое марта. День светлых сосен.
1: Отчего появляется перед весной этот чудесный осветленный тон сосен? То ли это по-зимнему низкое, но по-весеннему летящее солнце дает всему золотистую легкость? Это нежное первовечерняя золотистость в свете летящего дня, под безоблачным летящим небом, под сиянием снегов дает соснам нежность, свет и легкость. Стройная, светлая, легкая, вся вызолоченная, стояла сосна над домом, и казалось, не может не быть под нею счастья.
0: Двадцать марта. День поворотен. Март Копельник.
1: Пришла весна. Первый торжествующий день ранней весны. С утра еще пышная снежная торочка на ветвях, снежная кружевина на поветьях, тихие сугробы под пасмурным небом. А в полдень высокое солнце глянуло из слепящей голубизны и дружно ударил с веток и крыш капель водоклев. Синь воздуха насквозь прострочена алмазной нанизью. Звон, звон в воздухе. Блеск тончайшего слюдяного наста, синие тени на нем, алмазная нанизь и звон в воздухе. Таков этот

0: 27 марта. Март Протальник набирает силу.
1: Поразительно весеннее небо. Оно так ощутимо, исполнено такой лучистой силы, что хочется сказать о нем: Тверь небесная. А вечером? Ну как описать? Брусвяный, чистый, густой цвет чаши, выточенный из цельного рубина небывалой прозрачности. А на нем, как вырезанные черные силуэты рудовых сосен. А потом пришла ночь, и звезды брызнули ясно, рясно. От чего? От безмерного ли свечения или от влаги весенней? Так ощутимо, близка и прекрасна небесная твердь весной.

что в музыке заставляет так дрожать сердце? Что зовет к высоте, к благородству? Что необъяснимое есть в стихах Пастернака? Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души, не добирай меня сотым до сотни, чувству на корм по частям не кроши.

Что такое искусство? Это оно в музыке, в этих стихах. А что оно? Разложить луч на спектр, значит ли объяснить? И все же хочется хотя бы разложить на спектр, не для того, чтобы объяснить, для того, чтобы повторить, суметь сделать, создать этот луч –

0: 27 мая.
1: Блистательный царственный день ранней весны. Земля еще полна влагой, и редкие белые лепестки ярко белеют на влажной черноте. Над землей белое вишневое облако, а на земле уже лето. Огневые солнечные тюльпаны. Точно столкнулись ушедшая зима с наступающим летом в этом дивном весеннем цветении. Зарозовели первые цветы яблонь. Разгар весны, белопенный весенний разлив.

0: 30 мая. Вишневая метель.
1: Осыпается весна. Дни весенней осыпи. Весь сад в солнце, в бело-вишневой метели, в тополевом орешником пуху. Весь день под солнцем на легком ветре кружилась, летала легкая, белая, наполняла воздух, ложилась на руки и волосы, покрывала ступени крыльца, садовые скамейки, выстилала сочную землю перламутровыми разводьями, оседал на ней после полива. Не помню, уходила ли весна когда-нибудь еще так метельно и ласково.

Работать и идти от цветка к цветку. Ждать, пока расцветет сирень и раскроются тюльпаны. И гадать о том, какой будет тюльпан на середине грядки. И думать о том, что за тюльпанами расцветут пионы, которые мы так выхаживали с осени. Любить, работать и идти по жизни от цветка к цветку, отмеряя время тюльпанами, пионами, розами. Возможно ли это? Вряд ли. Не добирай меня сотым до сотни. Чувству на корм по частям не кроши. Эти строки, а не последующие. Почему эти лучшие? Что такое искусство? Предельная обнаженная искренность в высоких порывах человеческой души? То, что делает человека, людей, людьми? Искусство начинается там, где сердце жаждет меру совершенства, хорошим людям счастья, человечеству справедливости, где сердце бьется за все это и зовет к этому прекраснейшими из людских слов, словами горячими, горькими, радостными, гневными, кипящими.

0: 5 июня. Дни сирени и ландышей. Пролетье.
1: Сирень царит над садом. Пышный нежный гроздья цвета теплых весенних сумерек. Тех непередаваемых сиреневых оттенков, что живут на рассвете яркого дня над морем. Цвета теней на предвесеннем мартовском снегу. Непередаваемый цвет. Цветут сосны. Золотистые шишечки на ветвях замахнатились. Как праздничен этот неброский наряд мохнатых ветвей. Словно золотые пчелы сели среди хвои. Как они охраняют нас, милые, с раннего детства. Самые любимые сосны. Но совсем защитить... И они бессильны. Чтобы идти по жизни от цветка к цветку, хватает цветов. Чего не хватает? Как ни билась, ничего не могла сделать для Дусиного колхоза. Бессильно помочь. Бесхозяйственность, командование, бесчеловечность. Не помогли письма и звонки в обком. Привычка к командованию там, где все должно строиться на свободе и на сознании трудящихся, в колхозе въелась глубоко. Не понимают, что это пагубно. И пока это есть, ничего не спасет. Ни совнархозы, ни что иное. Не могу ничем помочь. И не могу отгородиться забором из сирени и ландыши. Цветы не спасают. Писать об этом, и только об этом, в прозе, в стихах, в тезисах выступлений, в письмах к тому, кто в силах помочь. Пришел старик-колхозник. Его не отпустили из плохого колхоза, не дали документ. Как убедить, доказать, что это ошибка? Оставлять элементы антидемократии в колхозах? Ни за цветы, ни за грибы не могу спрятаться от этого. Думаю об этом, пишу об этом. Писатель должен писать правду. Начальники, молчальники, довольно вам молчать. Мы к берегу причалили, пора бы вылезать. А камни навороченные и ветер штормовой недолго, между прочим, нам, а камни головой. И шлюпки расколоться здесь недолго, видит Бог. Наврала ваша лоция по части берегов. Роман – зеркало, с которым идешь по большой дороге. В нем отражается то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. «Обвините лучше дорогу или дорожную инспекцию», – писал Стендаль. Повторяют эти слова, не понимая. Роман – это зеркало, но зеркало на большаке, по которому движется вперед народ. И вот во весь рост становится вопрос о дороге писателя. Идешь ли ты вместе с народом большаком или тащишься переулками, закоулками? Ведь только в первом случае твое зеркало, роман, нужно народу. И вот Бахерев, избитый в пути, зажил живой жизнью. Прошел по разным городам и странам, сотням театральных подмостков и шагнул, наконец, на экраны кино.

0: Бахерев передал свой труд Вальгану. «Я согласен с тобой», — сказал Вальган, перелистывая бахеревский труд. «Как минимум переорганизации узких мест металлургических и моторного цехов, как максимум перестройка всего производства». «Время давно пришло для многого. Например, для смены руководства в чугунолитейном и моторном». «Возможно, надо еще подумать», — ответил Вальган, легким движением гибкой руки закрыл папку. «Сколько коленвалов подали на 8.00?» Бахерев не поднял глаз. «Не знаю. Прошу срочно узнать и доложить мне». Вальган ждал, что Бахерев встанет и пойдет выполнять его поручение. А Бахерев сидел, не шевелясь. Вальган нахмурился. «Протолкни коленвал и доложи мне через час». «Семен Петрович», — услышал он монотонный, бубнящий голос главного. «Я не толкач и не диспетчер. Это не моя функция».
1: «Вот как? А для чего же существуешь ты? И в чем твоя функция?»
0: «Функция главного инженера завода — видеть перспективу производства и вести его к этим перспективам».

Утром Бахерев принял холодную ванну и стал тщательно бриться. Перед решающим сражением ему хотелось быть подобранным и свежим. Жена вошла к нему в халате и ночных туфлях. «Что ты делаешь, Митя? Я прочла это. Что же ты делаешь?» Она прижала к груди большие красивые руки. «Ведь после этого тебе здесь не жить. Ну пусть их получают премию. Разве тебе жалко?» «Жалко, Катя!» Он так двинул бритвой, что кровь горячей струей потекла по щеке. «Чего тебе жалко?» «Чести нашего машиностроения!» Он прижал к лицу полотенце, а кровь все сочилась и пятнала его. В 9 часов он вошел в кабинет Вальгана. В кабинете было людно. Готовясь к отъезду, директор собрал людей на короткое совещание. Несколько инженеров толпились вокруг Вальгана и оживленно разговаривали. Остальные тихо сидели у стен на дальних стульях. «Добьюсь во что бы то ни стало, — весело говорил Вальган, — иначе живого не ждите. Со щитом или на щите, и не иначе». Бахереву трудно было диссонансом войти в эту атмосферу совместных упований и чаяний. Он скользнул взглядом по гурьбе инженеров. «Кто тут будет за меня?» Рославлев с младенчески ясным взглядом, спрятанным зубными щетками бровей. Шатров с его заплетающимися ногами и вялым ртом. Может быть, это Карамыш с ее непроницаемым спокойствием и детскими туфлями? Нет, все ополчатся против меня. Длинная какая, подумал он о ковровой дорожке винного цвета. Он долго шагал по ней от двери к столу Вальгана, наконец подошел и остановился, выжидая молчания. Оно не наступало. Тогда он перебил общий разговор. «Семен Петрович!» «Тут мне дали на подпись сведения для комитета по сталинским премиям». «Что? Вы опять возражаете?» — спросил Вальган с веселой иронией, и кое-кто тотчас засмеялся. «Нет, по конкретным данным не возражаю, но по принципиальным позициям имею возражение». «Что опять такое?» «Я считаю, что трактор как целое, как принцип, не заслуживает премии». Вальган откинулся в кресле. «Почему?» «Что такое трактор в принципе в настоящее время?» «Лошадь». «Что такое тракторист?» «Извозчик». «А в принципе трактор должен стать частью сельскохозяйственной машины, а тракторист – машинистом. И никаких прицепщиков, так я думаю». Вальган на минуту замер на месте, но тут же отвернулся и махнул рукой. Он отмахивался от главного, как от назойливой мухи. «Никто не запрещает вам думать и иметь свои суждения по этому поводу. На доброе здоровье!» «Семен Петрович, я буду настаивать на своей точке зрения перед Москвой. Я подаю докладную в Москву. Разрешите ее зачитать». В полной тишине, монотонно и тихо, он пункт за пунктом читал свое творение. Он кончил. Люди в комнате напоминали внезапно оцепеневших. Уханов хотел сесть, подвинул кресло, но так и остался стоять возле него. Рославлев, закуривая, замер с догоревшей спичкой в руке. Технолог Карамыш, собираясь причесаться, застыла, сжав расческу в кулаке, блестя неправдоподобно прозрачными глазами. Не шевелился и Вальган. Он мигом понял всю опасность и чреватость происходящего для него самого и для всего завода. За докладную Бахереву могли ухватиться те, кто опротестовал предварительное решение комитета по сталинским премиям.
Бахерев бросал массивную гирю на весы противников завода. До сих пор Бахерев мешал Вальгану в делах внутризаводских, и его нетрудно было обезвредить. Теперь он начинал вредить вне завода. Он становился опасен, опаснее, чем можно было ожидать. Почти с ненавистью смотрел Вальган на массивную фигуру Бахерева с его тщательным пробором и нелепым вихром на затылке. Мысли Вальгана неслись стремительно, кого я привез, кого извлек из захолустья, кого поднял до главного инженера крупнейшего завода. «Бегемот вихрастый», — вспомнил он прозвище Бахерева, «обезвредить немедленно, обезвредить и проучить, и уничтожить». «Дайте сюда ваш рапорт», — он взял рапорт. «Ваше устное заявление — дело вашей чистоплотности и совести, но это документ. И документ политический. Вы здесь обливаете помоями все советское тракторостроение и превозносите заграничные марки. Это уже не техника. Это политика. Очевидно, так и будут это рассматривать. Вы свободны». Под общее молчание Бахерев вышел из кабинета.

почему боль тоже входит в большое искусство. Потому что оно входит в жизнь. Просто описать желтую лилию – только полискусства, полслова. Левитановские деревья и реки становятся искусством, потому что зовут, музыка зовет. Сикстинская Мадонна, слияние огромного счастья с не менее огромным горем и преодоление, и готовность, и жизнелюбие, при всем этом летящая поступь, светлое чело, нежная полуулыбка. Что такое искусство? Самое прекрасное в мире? Нет. Наш сад и любовь всегда прекрасней по-своему. В нем иная прелесть. Прелесть лучшего в людях. Высокая прелесть человеческого благородства.

0: 23-25 июня. День Ивана Купалы.
1: По утрам весь сад в сиянии и блеске сверкает, играет, лучится каждый листок. Летнее цветение, как пружина, еще скрытая зеленью, сжатая до отказа и готовая вот-вот развернуться. Оттого так упруга каждая травинка. В эти дни собирают лечебные травы и наговорные знахарские коренья. В эту ночь ищут папоротник и верят, что он открывает клады. В эти дни и ночи в самом папоротнике и в других травах клад еще не открыт. Сила во многом тайная, праздник трав. Красное лето, зеленый луг, колдовской день Ивана Купалы.

Как безумно я люблю весь этот мир трав и цветов и любви. Но еще надо вот такое же напруженное, готовое дивно развернуться везде, в жизни, в стране, в таланте. Ведь оно есть в стране, вернее, все есть для него. Делать все, чтобы оно скорее стало. Просто звать волшебство, открывать клад без папоротника. Дни и ночи полны чуда. Придешь ли ты ко мне, ночь Ивана Купалы?

0: 30 июня. Благословенное лето.
1: Какая тишь и радость в душе. В круговой охране сосен я, муж, бабушка Василиса, пара друзей, да время, исчисляемое по цветам. Бесконечно сияющие дни, полный покоя, смеха, нежности, музыки, странные надежды. Милое, милое лето. Детство ли вновь, опаленные просеки, запах хвои, смолы, земляники, неустанных кузнечиков россыпи, в высоте журавлиные крики, дрема змей, их покой и мерцание, над ручьями кукушкины кудри, затаенное древнее знание, опыт сосен вечерних и мудрых. Испытали, смеялись и плакали, и ни тайн, ни тревог больше нет. Лишь ручными медвежьими лапами сосны добрые машут в ответ. И гудят великаны хорошие, речь их милая мне не ясна. Желтоватая тонкая кожица на стволах шелковисто нежна.
0: 1 июля. Июль грозник, июль синозарник, макушка лета.
1: Сладко пахнут табаки по вечерам, знойные дни, теплые звездные ночи с опьяняющим запахом цветов. Любить, работать и идти по жизни от цветка к цветку, отмеряя время тюльпанами, пионами, розами. Возможно ли это? Вряд ли. В прошлые годы мои безумные блокноты полны были голосами людей, зарисовками жестокой, захватывающей жизни. Я люблю их, измятые и запятнанные блокноты тех лет, блокноты Сталинграда и Целины. Кто запомнился из тех блокнотов? О, эти люди как цветы. Настя, Прозоров, Антон, Катерина Ивановна.

Пароход медленно тонул. Трюмы уже были залиты водой. Пламя из кухни перебросилось в соседние помещения. Пожар на пароходе всегда казался Екатерине Ивановне страшным бедствием. Но теперь, среди ужасов этого часа, он был самым незначительным из них. И люди входили в горящие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на пламя. Несколько раз Катерина Ивановна думала о том, чтобы взять пояс и прыгнуть в воду. Но какое-то непонятное чувство удерживало ее и приказывало ей оставаться здесь до конца. И только оглянувшись и не увидев ни одного человека, Катерина Ивановна неторопливо, хотя перила лестницы уже горели, поднялась наверх и направилась в каюту за спасательным поясом. Но дверь в ее каюту была сорвана, и пояса там не было. Катерина Ивановна почти не умела плавать, но она так отупела от всего виденного и пережитого, что ее не испугало отсутствие пояса. Она посидела немного в каюте, вслушиваясь в странную тишину. Убедившись в том, что пароход пуст, немцы перестали стрелять. Потом она пошла по коридору, рассчитывая найти что-нибудь, что помогло бы ей держаться на воде. «Доктор! Доктор!» — прозвучал знакомый голос. Из ближней каюты на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные глаза раненого танкиста. Казалось, он смотрел издалека. Было в его взгляде непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла к нему. «У вас нет пояса. Возьмите мой». Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал: «Плывите». Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинного рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто в мире не был ей роднее, чем этот юноша. «Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на одном поясе», — сказала она с отчаянием, не веря своим словам. Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но голос его звучал ровно: «Мне не доплыть, доктор. Я не могу шевелиться. Не стойте здесь. Прощайте, прощайте». Он протянул большую розовую от вечернего света, теплую и такую живую руку. Она взяла ее и вместо того, чтобы уйти, села к нему на постель и силой сжала его пальцы. Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина, невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог. «Доктор, у вас нет оружия?» — спросил он, оживляясь и приподняв голову. «Нет. Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?» «Была винтовка у вахтенного. Доктор, принесите мне ее». Она снова спустилась вниз, обойдя пол парохода, с трудом отыскала винтовку,

прильнула щекой к его плечу. Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся. В ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла. Она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы. Все сильнее пахло гарью и дымом. «Плывите», — сказал Антон, — «пора». И для того, чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улыбнувшись, «Ведь скоро стемнеет. Может быть, вы успеете приехать за мной на шлюпке?» Она знала, что это невозможно. Она понимала, что ему хочется утешить ее. Но инстинктивно обманывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс. «Возьмите», — сказал он и подал ей бумажник. «Это документы». Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую носила на шее. Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками. «Я вернусь, я приеду за вами», — повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него. Наконец она встала, задохнувшись. Не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты. Когда в дверях скрылась тонкая черноволосая женщина, последний человек в его жизни, он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате. Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули «Мама, мама!», но он сжал их и замер в неподвижности. Ему казалось, что он очень спокоен. А на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забиться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу. Он выждал некоторое время, и когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали на вытяжку, выстрелил в одного из них. Немец вскинул руки и упал. «Так, паразит!» — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим. По пароходу ударили минометы. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал, словно заговоренный. На корме разгоралось пламя, и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко, пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но когда успокоенные его молчанием немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал. «Пусть будет так», — сказал он, — и израсходовал свой последний патрон. Немцы снова подняли бешеную стрельбу. Теперь оставалось только ждать. Он откинулся на подушку. Что первым настигнет его, огонь или вода? Если бы пуля. Но и огонь, и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья. Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем на берегу. Не болезнь. Ни вода и ни огонь. Все-таки пуля. Ему пробило висок.

для вас, закрывших родину телами, смотревших в смерть, не опуская глаз, правдивыми горячими словами учусь писать, хочу писать для вас. В час отступления, боли и печали, ряды редели, падали друзья, погибшие мне голос завещали, чтоб с вами им заговорила я.

Я люблю их, измятые и запятнанные блокноты тех лет. Блокноты Сталинграда и Целины. А нынче болезнь, муж, цветы и физики. И я люблю эту свою тетрадь.

не начав и первую строку, я предрешу последнюю страницу. Тысяча сердец замрет, ликуя, а десяток с воплем возмутится под молчание тысячи пугливых, и под улюлюканье десятка я одна пройду неторопливо. Как в тот час мне вспомнить будет сладко о твоем плече, моей отраде, о моих друзьях, моей опоре, о моем необычайном саде с маленькой калиткой в заборе. Вот мы с Максимом и дошагали прямо по цветам от раннего весеннего цвета до гладиолусов и флоксов цветов осени. Шолом Алейхим говорил о деньгах: или они есть, или их нет. Тоже можно сказать о таланте: или он есть, или его нет. Тоже можно сказать о даре любви и заботы: или он есть, или его нет. И редко я видел, может быть, впервые, когда этот дар есть в такой степени.

0: 29 июня.
1: Ночью огромная луна над соснами, зелень, светлеющая на черном бархате влажной земли. А утро, полное блеска, встретило нас молодыми розами, полными росы и миллионов солнца. Встретило тесным кругом сосен, что словно охраняют нас от всего недоброго. Как прелестна земля! Как великолепна жизнь, когда любишь всем сердцем! Чудесные цветы, но люди чудеснее. Только редко, редко то, что происходит со мной, чудесно. Знала ли я, что испытаю такую всепроникающую привязанность? Любовь, чудо человеческое.

0: 1 августа. Август щедротник, месяц прибериха, густарь, серпень, зарев.
1: Он пришел, этот завершающий месяц, венец летнего счастья. Со мной, надо мной, вокруг меня только сосны, родные деревья моего детства. Встали кругом, распростерли добрые крылья. И такой покой под крылом у сосны. Это лето течет в кругу сосен, под их спокойными крыльями, рядом с Максимом. И рядом с нами изо дня в день идет бабушка Василиса. Люблю ее милую душу, такую русскую. В ее самоотверженной доброте и жесткой правдивости, в ее боевой ярой потребности в справедливости, в ее умении все понять, над всем усмехнуться, в сочетании наивной веры с острой прозорливостью. Как мило и легко писать о тебе, льется из самой души. Примут, полюбят ли тебя, бабушка Василиса? А я все равно люблю. И радуюсь каждому твоему душевному слову. И по этому лету под крыльями сосен, по календарю цветов, я иду с тобой.
2: Всем ведомо, что есть талант конструктора, музыканта, художника. А может, есть еще один талант, редкий, тихий, неприметный, из всех самый некорыстный талант жены. Как открыла мне двери новая Абронышева жена, махонькая, немудрященькая, в штапельном платьишке, так и онемела я на пороге. Моему ли вельможи, да после той крали такая простушка? А он еще и знакомит меня с ней такими словами. Это лялька. Была лялька-машинистка, стала лялька-жена. Она смеется. Личка кукольная, только куклы щекастые, а это похудее. Носик тоненький, глаза, как две черные пуговицы. Глядят и не мигают. Кудряшки, как у овцы. И румянец, как наведенный. Одно слово – лялька, иначе не назовешь. А у самой уж двое сыновей-близнецов таращатся эдакими же пуговичными глазами. Познакомилась я с невесткой, налюбовалась на внучат, приступила к своему Абронышу. Серьезно ли болен? Да нет, так, бумажку все же дали. Что ж, завод покидаешь? Лялька вступилась. Тяжело ему, переутомляется. Знакомое дело, говорю. Ходит гусь по воде, лапки горемыка промочил, головушку простудил. Думала Аброныш, осердится, он смеется, да спрашивает. Мать, скажи, кому легче, птице летать или рыбе плавать? Ясное дело, птицы. А вот и нет. Птица устает, отдыхать садится. А рыба плывет, как живет, и сама того не замечая. Задумал я такой самолет по рыбьему принципу. Без крыльев, без пропеллера. Лялька подхватывает. Каждую ночь над ним сидит. А тут инвалидность. Мы даже обрадовались. Целый год делай, что хочешь. На что жить-то вчетвером будете, спрашиваю. Лялька только хочет. Сыновей в ясли, сама на работу. Я машинистка-стенографистка. Я два языка знаю. Меня на разрыв приглашают. Эка маленькая. Не прокормишь большого верблюда до двух верблюжат. Она опять хохочет. А вот и прокормлю. И мой, гляжу, подхватывает. Хлеб да вода, богатырская еда. А на хлеб, на воду лялька заработает. Я опять остерегаю. С квартиры сгонят. Опять хохочет бабенка. Что ты с ней будешь делать? 4 комнаты отберут, 2 дадут. Я что, верба? Куда ни ткни, там я и принялась. Только бы рядом с Герой. То ли, думаю, совсем глуповата баба, то ли уж до того умна, что ее ума и постигнуть не могу. Одно мне в то время в ней и помаячило. Улыбка. Уголки губ тоненько обрисованы. Улыбнется и открыто, и поребячи. А в уголках будто что-то затаилось. Печаль, не печаль, терпение, нетерпение. Не поймешь, не выскажешь что. Только улыбнулась и поумнела. Не Лялькина у нее улыбка. Улыбнулась и говорит секретно. Не тревожьтесь, мама, все к хорошему. Ночью я вам покажу одну вещь. Заснула я рано, а часа в 2 ночи просыпаюсь и вижу, стоит надо мной Лялька в ночной пижаме и грозится пальцем. Тише, пойдемте, чтобы он не услышал. Крадемся мы коридором к кабинету. Дверь открыта, на столе бумага, разный чертежный инструмент, а за столом Гераська. Не то чертит, не то считает, а сам и приговаривает, и подсвистывает, и притоптывает. До того смешно глядеть. Я чуть было не заклохтала от смеха. А Лялька шепчет. Смотрите, какое у него лицо. А лицо у него такое, как бывает у доброго человека после первой рюмки. Брови разомкнулись, и глаза проглянули голубые, ребячьи. Складки на лице размягчились, губы сами себе улыбаются, сами себе шепчут. И снова бы мне рассмеяться. Я смешливо родилась, смешливо и помру. Да глянула на ее, на Лялькино лицо, и осеклась. Смотрит она на моего оброныша, а улыбка то вспыхнет, то пригасится. Глаза то блеснут, то притуманятся. Все лицо и трепещет, и отсвечивает чем-то. Тем, чего и не видно, и не слышно, а вот тут оно, рядом. Неловко мне стало глядеть на нее. Пошла я в постель. Она скользнула за мной, присела и шепчет. «Видали, мама, вот такое лицо у Геры до тех пор, пока он сидит над своим самолетом. А раньше я его таким только раз и видела, в роддоме, когда он взял на руки сыновей. А я его лицо не больно и разглядывала. Ее, Лялькино лицо, приковало взгляд. Удивила меня Лялька, да не убедила». Не первый год я знаю оброныша, мое исчадье. Оседлает он эту бабенку, несмышленку, и начнет, как прежде, с утра гадать, чем день занять. Не то сидя просидеть, не то стоя простоять, не то лежа пролежать. Каков в колыбельку, таков и в могилку. С горьким сердцем я от них уезжала. Встретиться пришлось в дни войны, когда пробиралась я с юга домой к раненому Сереже. С моря пересела на поезд. Поезд шел с пересадкой. Во время пересадки я задержалась на сутки у Геры. Жили они в рабочем поселке, в 2 маленьких комнатах. Когда я пришла к ним, едва обутрила, а у Ляльки уже в кухне обед варится, в прихожей сохнет белье. А сама за машинкой. Ни кукольного румянца на лице, ни белизны, ни веселья. Скоро ей рожать, только улыбка да глаза пуговицы и остались от прежней.
3: Не успели перемолвиться, как она забрала ребятишек везти в детский сад. Остались мы вдвоем с Герой. А он сам мне говорит: в решительный день ты приехала. 5 раз разбирали мою конструкцию. Сегодня разбирают на особой комиссии с представителем из Москвы. Либо в стреме ногой, либо в пень головой. Ходит молчаливый. Я по одному лицу я вижу, под кем лед трещит, а под ним ломится. К вечеру возвратился, прошел молчком в свою комнату, заглянула в дверь, люто полосует свои чертежи, рвет и приговаривает: пристыдили меня, мать. Говорят, война, а ты в бирюльке играешь. Свяжись с младенцем и сам ребячишься. Это он про жену. Знала я за ним с детства лихую привычку за свои неудачи винить кого-нибудь. Эх, говорю, ума в тебе 3 гумна, да сверху не покрытый. Пнул ногой он со злости изодранные бумаги, крикнул дворничке: уберите на помойку, чтобы глаза не мозолили. Пошел на завод, из порога бросил: до утра не ждите. Вечером потемну, прибежала Лялька с детьми. Она уж по телефону все узнала и только об одном спросила меня: где чертежи? На помойке. Не успела я объяснить, как заскулила над городом сирена. Отвела сноха меня с детьми в бомбоубежище, а сама исчезла. Сижу и слышу, люди переговариваются. Какая-то сумасшедшая в бомбежку ночью копается на помойке.
4: Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина, невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог. «Доктор, у вас нет оружия?» — спросил он, оживляясь и приподняв голову. «Нет. Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?» «Была винтовка у вахтенного. Доктор, принесите мне ее». Она снова спустилась вниз, обойдя пол парохода, с трудом отыскала винтовку и принесла ее Антону. Он нетерпеливо схватил ее, пересчитал патроны и попросил: «Помогите мне повернуться». Она помогла ему лечь так, чтобы можно было стрелять. Он глубоко, как перед прыжком, вздохнул и сказал Катерине Ивановне: «Ну, прощайте, плывите. Когда вы отплывете, я буду стрелять». Но у нее не хватило сил на то, чтобы уйти. Беспомощным женским движением она прильнула щекой к его плечу. Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся. В ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла. Она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы. Все сильнее пахло гарью и дымом. «Плывите», — сказал Антон, — «пора». И для того, чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улыбнувшись: «Ведь скоро стемнеет. Может быть, вы успеете приехать за мной на шлюпке?» Она знала, что это невозможно. Она понимала, что ему хочется утешить ее. Но инстинктивно, обманывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс. «Возьмите», — сказал он и подал ей бумажник. «Это документы». Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую носила на шее. Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками. «Я вернусь, я приеду за вами», — повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него. Наконец она встала, задохнувшись, не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты. Когда в дверях скрылась тонкая черноволосая женщина, последний человек в его жизни, он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате. Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули: «Мама, мама!» Но он сжал их и замер в неподвижности. Ему казалось, что он очень спокоен, а на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забиться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу. Он выждал некоторое время, и когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали на вытяжку, выстрелил в одного из них. Немец вскинул руки и упал. «Так паразит!» — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим. По пароходу ударили минометы. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал, словно заговоренный. На корме разгоралось пламя, и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко, пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но когда, успокоенные его молчанием, немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал. «Пусть будет так», — сказал он, и израсходовал свой последний патрон. Немцы снова подняли бешеную стрельбу. Теперь оставалось только ждать. Он откинулся на подушку. Что первым настигнет его, огонь или вода? Если бы пуля, но и огонь, и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья. Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем на берегу. Ни болезнь, ни вода и ни огонь. Все-таки пуля. Ему пробило висок.

для вас, закрывших родину телами, смотревших в смерть, не опуская глаз, правдивыми горячими словами учусь писать, хочу писать для вас. В час отступления, боли и печали, ряды редели, падали друзья, погибшие мне голос завещали, чтоб с вами им заговорила я.

Я люблю их, измятые и запятнанные блокноты тех лет. Блокноты Сталинграда и Целины. А нынче болезнь, муж, цветы и физики. И я люблю эту свою тетрадь.

не начав и первую строку, я предрешу последнюю страницу. Тысяча сердец замрет, ликуя, а десяток с воплем возмутится под молчание тысячи пугливых и под улюлюканье десятка. Я одна пройду неторопливо. Как в тот час мне вспомнить будет сладко о твоем плече, моей отраде, о моих друзьях, моей опоре, о моем необычайном саде с маленькой калиткой в заборе. Вот мы с Максимом и дошагали прямо по цветам от раннего весеннего цвета до гладиолусов и флоксов цветов осени. Шолом Алейхим говорил о деньгах: или они есть, или их нет. Тоже можно сказать о таланте: или он есть, или его нет. Тоже можно сказать о даре любви и заботы: или он есть, или его нет. И редко я видел, может быть, впервые, когда этот дар есть в такой степени.

0: 29 июня.
1: Ночью огромная луна над соснами, зелень, светлеющая на черном бархате влажной земли. А утро, полное блеска, встретило нас молодыми розами, полными росы и миллионов солнца. Встретило тесным кругом сосен, что словно охраняют нас от всего недоброго. Как прелестна земля! Как великолепна жизнь, когда любишь всем сердцем. Чудесные цветы, но люди чудеснее. Только редко, редко то, что происходит со мной, чудесно. Знала ли я, что испытаю такую всепроникающую привязанность? Любовь, чудо человеческое.

0: 1 августа, август щедротник, месяц прибериха, густарь, серпень, зарев.
1: Он пришел, этот завершающий месяц, венец летнего счастья. Со мной, надо мной, вокруг меня только сосны, родные деревья моего детства. Встали кругом, распростерли добрые крылья. И такой покой под крылом у сосны. Это лето течет в кругу сосен, под их спокойными крыльями, рядом с Максимом. И рядом с нами изо дня в день идет бабушка Василиса. Люблю ее милую душу, такую русскую. В ее самоотверженной доброте и жесткой правдивости, в ее боевой ярой потребности в справедливости, в ее умении все понять, над всем усмехнуться, в сочетании наивной веры с острой прозорливостью. Как мило и легко писать о тебе, льется из самой души. Примут, полюбят ли тебя, бабушка Василиса? А я все равно люблю и радуюсь каждому твоему душевному слову. И по этому лету под крыльями сосен, по календарю цветов, я иду с тобой.
2: Всем ведомо, что есть талант конструктора, музыканта, художника. А может, есть еще один талант, редкий, тихий, неприметный, из всех самый некорыстный. Талант жены. Как открыла мне двери новая Абронышева жена, махонькая, немудрященькая, в штапельном платьишке, так и онемела я на пороге. Моему ли вельможи, да после той крали такая простушка? А он еще и знакомит меня с ней такими словами. Это лялька. Была лялька машинистка, стала лялька жена. Она смеется. Личка кукольная, только куклы щекастые, а это похудее. Носик тоненький, глаза, как две черные пуговицы. Глядят и не мигают. Кудряшки, как у овцы, и румянец, как наведенный. Одно слово – лялька, иначе не назовешь. А у самой уж двое сыновей-близнецов таращатся эдакими же пуговичными глазами. Познакомилась я с невесткой, налюбовалась на внучат, приступила к своему Абронышу. Серьезно ли болен? Да нет, так, бумажку все же дали. Что ж, завод покидаешь? Лялька вступилась. Тяжело ему, переутомляется. Знакомое дело, говорю. Ходит гусь по воде, лапки горемыка промочил, головушку простудил. Думала Аброныш, а сердится, он смеется, да спрашивает. Мать, скажи, кому легче, птице летать или рыбе плавать? Ясное дело, птицы. А вот и нет. Птица устает, отдыхать садится. А рыба плывет, как живет, и сама того не замечая. Задумал я такой самолет по рыбьему принципу. Без крыльев, без пропеллера. Лялька подхватывает. Каждую ночь над ним сидит. А тут инвалидность. Мы даже обрадовались. Целый год делай, что хочешь. На что жить-то в Четвером будете, спрашиваю. Лялька только хочет. Сыновей в ясли, сама на работу. Я машинистка-стенографистка. Я два языка знаю. Меня на разрыв приглашают. Эка маленькая. Не прокормишь большого верблюда до двух верблюжат. Она опять хохочет. А вот и прокормлю. И мой, гляжу, подхватывает. Хлеб да вода, богатырская еда. А на хлеб на воду лялька заработает. Я опять остерегаю. С квартиры сгонят. Опять хохочет бабенка. Что ты с ней будешь делать? Четыре комнаты отберут, две дадут. Я что, верба? Куда ни ткни, там я и принялась. Только бы рядом с Герой. То ли, думаю, совсем глуповата баба, то ли уж до того умна, что ее ума и постигнуть не могу. Одно мне в то время в ней и помаячило. Улыбка. Уголки губ тоненько обрисованы. Улыбнется и открытый, и поребячий. А в уголках будто что-то затаилось. Печаль, не печаль, терпение, нетерпение. Не поймешь, не выскажешь что. Только улыбнулась и поумнела. Не Лялькина у нее улыбка. Улыбнулась и говорит секретно. Не тревожьтесь, мама, все к хорошему. Ночью я вам покажу одну вещь. Заснула я рано, а часа в два ночи просыпаюсь и вижу, стоит надо мной Лялька в ночной пижаме и грозится пальцем. Тише, пойдемте, чтобы он не услышал. Крадемся мы коридором к кабинету. Дверь открыта, на столе бумага, разный чертежный инструмент, а за столом Гераська. Не то чертит, не то считает, а сам и приговаривает, и подсвистывает, и притоптывает. До того смешно глядеть. Я чуть было не заклохтала от смеха. А Лялька шепчет. Смотрите, какое у него лицо. А лицо у него такое, как бывает у доброго человека после первой рюмки. Брови разомкнулись, и глаза проглянули голубые, ребячьи, складки на лице размягчились, губы сами себе улыбаются, сами себе шепчут. И снова бы мне рассмеяться. Я смешливо родилась, смешливо и помру. Да глянула на ее, на Лялькино лицо, и осеклась. Смотрит она на моего оброныша, а улыбка то вспыхнет, то пригасится. Глаза то блеснут, то притуманятся. Все лицо и трепещет, и отсвечивает чем-то. Тем, чего и не видно, и не слышно, а вот тут оно, рядом. Неловко мне стало глядеть на нее. Пошла я в постель, она скользнула за мной, присела и шепчет. Видали, мама, вот такое лицо у Геры до тех пор, пока он сидит над своим самолетом. А раньше я его таким только раз и видела, в роддоме, когда он взял на руки сыновей. А я его лицо не больно разглядывала. Ее, Лялькино лицо, приковало взгляд. Удивила меня Лялька, да не убедила. Не первый год я знаю оброныша, мое исчадье. Оседлает он эту бабенку, несмышленку, и начнет, как прежде, с утра гадать, чем день занять. Не то сидя просидеть, не то стоя простоять, не то лежа пролежать. Каков в колыбельку, таков и в могилку. С горьким сердцем я от них уезжала. Встретиться пришлось в дни войны, когда пробиралась я с юга домой к раненому Сереже. С моря пересела на поезд. Поезд шел с пересадкой. Во время пересадки я задержалась на сутки у Геры. Жили они в рабочем поселке, в двух маленьких комнатах. Когда я пришла к ним, едва обутрила, а у Ляльки уже в кухне обед варится, в прихожей сохнет белье, а сама за машинкой. Ни кукольного румянца на лице, ни белизны, ни веселья. Скоро ей рожать, только улыбка да глаза пуговицы и остались от прежней. Не успели перемолвиться, как она забрала ребятишек везти в детский сад. Остались мы вдвоем с Герой. А он сам мне говорит: в решительный день ты приехала. 5 раз разбирали мою конструкцию. Сегодня разбирают на особой комиссии с представителем из Москвы. Либо в стреме ногой, либо в пень головой. Ходит молчаливый. Я по одному лицу я вижу, под кем лед трещит, а под ним ломится. К вечеру возвратился, прошел молчком в свою комнату, заглянула в дверь, люто полосует свои чертежи, рвет и приговаривает: пристыдили меня, мать. Говорят, война, а ты в бирюльке играешь. Свяжись с младенцем и сам ребячишься. Это он про жену. Знала я за ним с детства лихую привычку за свои неудачи винить кого-нибудь. Эх, говорю, ума в тебе 3 гумна, да сверху не покрытый. Пнул ногой он со злости изодранные бумаги, крикнул дворничке: уберите на помойку, чтобы глаза не мозолили. Пошел на завод и с порога бросил: до утра не ждите. Вечером потемну, прибежала лялька с детьми. Она уж по телефону все узнала и только об одном спросила меня: где чертежи? На помойке. Не успела я объяснить, как заскулила над городом сирена. Отвела сноха меня с детьми в бомбоубежище, а сама исчезла. Сижу и слышу, люди переговариваются. Какая-то сумасшедшая в бомбежку ночью копается на помойке.

0: Я помню тех людей, которые сыграли большую роль в моей жизни, которые меня создали и которые меня сделали.
1: Мой отец, Яков Сергеевич Вульф, был талантливым, знаменитым бакинским адвокатом. Мама, Елена Львовна, была человеком умным и волевым. Она училась на филологическом факультете Бакинского университета у поэта Вячеслава Иванова, который приехал в Баку до его эмиграции в Италию. Потом кончала экономическое отделение. Дом держался на ней. Папа и его две сестры баловали меня бесконечно. Если бы не мама, я бы, наверное, никогда не умел бы ни писать, ни читать. Меня учили дома и английскому языку, игре на рояле. Школу я окончил с серебряной медалью.
0: Я был единственный сын. Мне было 17 лет, я был буратино. Худенький, щупленький. Ничего не ел никогда. Тетки вообще считали, что мне надо пить только сок и возить в Кисловодск. И совершенно не нужно мне заниматься в школе. И мать моя прошибала эту стенку. И я оказался в Москве на первом курсе юридического факультета Московского университета. Я ненавидел юрфак той ненависти, которая мне сохранилась внутри до сих пор. И каждый вечер я ходил в театр. Я помню свое первое знакомство с Амхатом, в который я влюбился. Тогда я еще не был в Москве. Просто кончилась война, и года через два папа привез меня в Москву и достал билеты в Амхат. И мы смотрели «Три сестры». И на сцене была Алла Константиновна Тарасова в расцвете своей красоты и невероятной славы. Невероятно. Я попал в дом Московского художественного театра, в квартиру Александра Леонидовича Вишневского. Было двое детей. Наталья Александровна дружила с Анной Андреевной Ахматовой. Я зачитывался Ахматовой. Наталья мне сказала, это не слабее Анны Андреевны, а может быть выше. Я говорю, а кто это? Марина Цветаева. Я пришел в университет, но ни один человек в группе понятия не имел, кто такая Марина Цветаева. Кто это? Потом я каждый вечер ходил в Амхат, в Ахтанговский и в театр драмы. Так назывался тогда театр Маяковского. Я мечтал увидеть Книппер. Я увидел ее дважды. В гостях у Натальи Александровны. Она сидела за столом. Мне казалось, что ей 200 лет. Потому что она была такая с горбиком. И она сказала, только меня не спрашивайте про Чехова, я не помню. У нее было фантастическое чувство юмора. Я пришел из университета, я не забуду этот день. И сидели старухи, им всем было 60 лет. Мне казалось, что им 100. Одна женщина была совсем бедненькая. У нее была такая юбчонка, старенькая, стоптанные туфли. И Наталья мне сказала, проводи Наталью Николаевну, только не до троллейбуса, а проводи ее домой, она плохо видит. И я пошел с этой Натальей Николаевной, полной, когда-то очень красивой женщиной. Мы говорили о Москве, и она меня спросила, как вы относитесь к докладу Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». И я с пылким темпераментом стал говорить, что я наизусть знаю всю Ахматову, я не понимаю, как Жданов мог возмущаться стихами, а ты думаешь, я тоже такая, что можно забыть меня, и что, брошусь, моляя, рыдая под копыта гнедого коня, она схватила меня за руку и сказала, тише. Я говорю, на улице никого нет. Я сказал, детка, это вам только так кажется. Я проводил ее домой, под впечатлением встречи, пришел, я говорю, Наталиша, а кого я провожал? Она говорит, Наталья Николаевна Волохова. Я говорю, кто это? Он говорит, а ты что, не читал Блока «Снежная маска» и «Фаина»? Это ей посвящено. И во всех изданиях написано, это посвящено Наталье Николаевне Волоховой. Я обомлел. Конечно, атмосфера этого дома сыграла огромную роль в моей жизни.

0: lèvres pas, que les sergents étaient là, qui les tenaient au bout des pistolets. N'as-tu pas de visage, liberté, la joyeuse l'autre drame.
1: О чем вы мечтали в юности? Стать актером. Я решил поступать в аспирантуру. Я сдавал в аспирантуру 4 года подряд. И 4 года подряд меня не принимали. И у меня сохранилась справка, дана Вульфу Виталию Яковлевичу, что он сдал все вступительные экзамены на отлично, дирекции института, не считает возможным принять его в аспирантуру. Отец мой этого не выдержал. И он умер в январе 56-го года.

0: Бывают ли у вас неудачи, и как вы их принимаете? У меня было много неудач. Принимаю их как естественное явление, не могут быть одни удачи. Именно в этот момент, я уже знал об этом из писем московских, что в Баку едет на гастроли Московский театр имени Маяковского. И в этом театре работала очень мною любимая актриса. Мама говорила, ты обабанил всю квартиру, потому что было огромное количество фотографий Марьи Ивановны в столовой.
1: Так уж всегда бывает.
0: Я очень хорошо помню толпы людей, которые стояли около театра Маяковского, ждали ее выхода. Она выходила, опустив голову. Никто к ней не подходил. Выходила она всегда без цветов. Всегда у нее было трагическое лицо. И вдруг она в Баку. Я купил огромный букет цветов, поехал в гостиницу «Интурист», постучался, вышла Терсипян и сказала, Муся, тут к тебе еще один сумасшедший. И из глубины номера шла Марья Ивановна Бабанова. И я ей показывал Баку. Это было время ее горького человеческого одиночества, развода с мужем, многих драм. Правда, она и драмы еще и умела создавать сама. Пройдет много лет. Очень много лет. И мой нынешний редактор Галя Борисова однажды сказала, вы знаете, если у меня будет камера, я хочу, чтобы вы в обязательном порядке рассказали о встречах с Марьей Ивановной Бабановой. И она записала. Это была моя первая передача, с которой я появился на телевидении. В день, когда Марье Ивановне было, должно было быть, 90 лет.
2: И она согласилась, чтобы я ей показал Баку. И в первую прогулку, наверное, это было удачно, я ей не задавал никаких вопросов. Я благоговел. А просто показывал город. И что-то там лепетал. И она мне сказала, приходите завтра, мы продолжим. А на завтра шел фильм с Симоной Синьоре. И мы пошли в клуб «За год зерно». В кино на сеанс в 6 часов. Это все было замечательно. Тогда я понял, что только нельзя опаздывать. Если час дня, то надо прийти в час. Если в 3, надо прийти в 3. Что любое опоздание забирает у нее огромное количество нервов.
0: Она сыграла огромную роль в моей жизни. Она очень много меня научила. Я жил у нее на даче. Большая дача, подаренная ей Сталином. Когда я сегодня попадаю на дачи новой формации, где тоже много роскоши, но там нет этого изыска. На ее даче был изыск невероятный. Относился она, конечно, ко мне как к мальчику. Работы у меня не было никакой. Что-то я писал, никто меня не печатал. Время было нелегкое. Она ездила на электричке.

Она гораздо больше знает, чем западная публика. И когда сегодня принято посылать детей учиться в Англию, то, конечно, там очень комфортно. Но я не уверен, что они будут знать больше, чем если бы они учились в России. Моя влюбленность в Париж началась в 85 году. И я попал в дом. Тогда я ее мало знал, теперь мы уже дружны. Я почти 20 лет останавливаюсь в ее доме. Такая Нина Каганский. И мы с ней пошли в опера «Комик». И во время концерта кто-то появился в ложе. Я посмотрел, это был Рудольф Нуриев. А я его знал. В антракте мы пошли в буфет. Он повернул голову и сказал: «А ты что здесь делаешь?» Без паузы. И я ему так же, без паузы, ответил: «Ты не можешь говорить тише? Я первый раз приехал в Париж, с ума сошел?» Он говорит: «Ты что, увидишь, там чудовищно танцует? Идем лучше сейчас где-нибудь посидим». Он сказал: «А завтра ты приходи, я танцую балет «Американская ночь». Одноактный балет». Я попал первый раз в Гранд-Опера. Ну, у нас все думают, что только у нас падают декорации. Но ужас мой заключался в том, что как только начался балет, декорации стали падать. И я вдруг услышал, сидя в четвертом ряду, тот текст, который я часто слышу на улицах. Французы не понимали, что он там произносит. Русских было мало. Они хохотали, потому что не узнать этот текст было нельзя. Наконец, эти декорации снова водрузили, и он стал танцевать, если это можно назвать танцем. Танцем это уже не было. Это, к сожалению, смотреть было мне нелегко, потому что имя громадное, миф, легенда. Я не знал, что он уже болен. Это был 85-й год.

французскую поездку, я попал в писательский дом, который тоже не могу забыть. Это была французская писательница Натали Сарот. Ее звали Натали Ильинична. А я тогда увлекался Мариной Цветаевой безумно. Она сказала: «Марина Цветаева, что-то я слышала об этом, я никогда не читала. А что, у нее есть хорошие стихи?» Я был в бешенстве. Я сказал: «Как вы не читали? В русском магазине «Глоб» продается томик цветаевских стихов». Она говорит: «Вы знаете, я могу вам сказать одну историю. Когда-то в 20-х годах моя приятельница пришла ко мне и сказала: вы можете заказать, сделать платочки Марине Ивановне Цветаевой? Она нищенствует. Заказали бы вы ей несколько платков?» И она действительно замечательно умела делать кружева. Она нырнула вглубь своей громадной квартиры, вернулась и принесла мне эти платки желтоватые. Внизу было МЦ. Я был совершенно ошеломлен. Я сказал: «Наталья Ильинична, вы знаете, позвольте мне, я вам завтра привезу томик цветаевских стихов, чтобы вы прочли». Я купил этот том, приехал, стал читать стихи. Прошло 5 минут, 10, 15, 20, час, 2, 2,5. И Наталья Ильинична сказала: «Какая я идиотка. То, что вы читаете, это гениальные стихи.

какую эпоху, где бы вы хотели родиться и жить. Вы знаете, я родился в Баку, всю жизнь прожил в Москве. 2 года жил в Соединенных Штатах. И там понял, что я родился здесь, это моя страна, это моя аудитория, мои люди. И что бы ни было у нас, какие бы ни возникали сложности, для меня лучше Москвы ничего нет. Мы никогда не ценим себя. Мы всегда не понимаем, что мы имеем. Даже сегодня, когда происходит такой спад культуры, когда массовая культура поглотила все и всех. И все равно театральность Москвы и культура Москвы выше всех городов, где бы я только ни бывал.

0: так шла жизнь, что она была богата встречами. Потом у меня началось другое увлечение. Как и вся Москва, все увлекались спектаклем «Милый лжец». Все. Степанов и Кторов. Когда Олег Ефремов, человек, сыгравший, может быть, самую большую роль в моем становлении, стал главным режиссером художественного театра, он как-то приехал к нам домой и сказал мне: «Слушай, ты когда-то перевозил какую-то пьесу, которую не взял театр на Малобронной. Там какая-то птица, черт ее знает. Ну, может, она подойдет Степанову, а то юбилей близится, а у меня ничего-то нет». Это была сладкоголосая птица юности. Ей пьеса понравилась. А во время репетиции у меня случилась беда. Умерла мать. Я совсем не мог себя собрать. Находился в очень тяжелом состоянии душевном. Пока однажды у меня в квартире не раздался телефонный звонок. Я поднял трубку, и голос сказал: «Это, говорит, Ангелина Осина Степанова. Я знаю, что у вас беда, очень сочувствую этому, но вы нужны на репетиции. Поэтому завтра я заеду за вами, потому что без вас мы не можем решить там какую-то сцену». Все можно было решить, конечно, без меня. Это была она. И она заехала за мной на следующий день, подняла меня, и я с глазами полными слез вошел в зал. Мы начали ездить на концерт. Ангелина Осина, я и Игорь Васильев. Но когда ездишь, естественно, ты узнаешь человека близко. Мы были в Одессе, в Алма-Ате, в Тбилиси. В Одессе за нами приехал толстый человек, который сказал: «Товарищ Степанова, если бы вы знали, как я люблю Тарасу». Ангелина Осина сказала: «У вас удивительный вкус». Гарик Васильев просто не знал, куда деться. А он всю дорогу нам рассказывал про Аллу Константиновну. Что вы больше всего цените в людях? Ум и преданность, и верность.
1: Надо решать, что я хочу, вспоминать или забыть.
0: Человек, она мне дорогой. Мы сели в столовую за ее большой стол, который был весь в письмах. И очень много листков. Я спрашиваю: «Ангелина, а что это такое?» Фамилию Эрдман я услышал тогда. Она была сказана вскользь. Была сказана только одна фраза. Но даже тогда, это было 20 лет назад почти, я подумал: о, как интересно, этот человек, к которому Ангелина Осина не относится равнодушно. Я стал задавать вопросы, не получал ответов. Ангелина Осина умеет не слышать. И это как-то распалось.
2: Вышла книжка «Воспоминания об Эрдмане», и там было напечатано письмо Эрдмана своему другу Шершеневичу. И в этом письме было написано, что эта сумасшедшая женщина собирается ехать ко мне, а она мне совершенно не нужна. Я не знаю, как ее остановить. И она делает из меня, наверное, хочет делать из меня декабриста. 33-й год. И Ангелина Осина попросила меня приехать. Я ее первый раз в жизни видел внутренне взбешенной. Говорит: ну надо же проверять факты. Речь идет не обо мне, а о его жене. Я не могла поехать к нему в 33-м году, потому что я репетировала «Егор Булычев и другие». 4 января
0: была премьера в 34 году Егора Пугачева. Виталий, что-то надо делать. У меня есть письма Николая Робертовича ко мне. Я говорю, а есть ли письма ваши к нему? Оказалось, единственное, что сохранил Эрман, это 280 писем Степановой к себе. И тогда мой друг, я очень рад, что она в зале, Дуся Хабарова, она взялась издать эту переписку. Мне надо было сделать комментарий. Книжка вышла в 95 году. Ангелине Васильевне было 90 лет. В 98 она согласилась на презентацию. Спустя 3 года. В доме актера. Она была элегантна, как всегда. Как всегда была очень умна, изящна. Когда она после болезни подала заявление об уходе. И Ефремов подписал это заявление. И она ушла. Казалось, что она забыла об этом, что она ушла вот так. Но я помню день, когда было вручение премии Станиславскому. Она выступила. Она сказала о том, что она рада, что она получила эту премию, хотя художественного театра давно нет. И посмотрела на Олега. Олег был белый. Это был наш ответ Кирзону. Она умела это делать.

Как вы относитесь к нынешнему МХАТу? Неоднозначно. Я ценю талант, это нельзя не ценить, замечательного актера Олега Павловича Табакова и все его попытки модернизировать театральное время. И не его вина, что людей, которые могли бы ему в этом помочь, он все-таки не режиссер, таких режиссеров мало. Поэтому у него удачи перемежаются с неудачами, что естественно для любого театрального коллектива.

0: на joyeux, l'autre grave.
1: Так складывается жизнь, что людей, которых я любил, которым я хотел подражать, таких людей с годами становится все меньше и меньше, это естественно. И последним человеком, который ошеломил меня своей неожиданностью, был Юрий Николаевич Григорович, с которым мы вместе оказались в Австралии в 1994 году. Меня Влад Листьев вызвал и сказал: «Виталий, вы знаете, вы с оператором поезжаете в Мельбурн». Я пришел в театр снимать, где Коля Тискаридзе, который сейчас сидел и куда-то убежал, танцевал, ему 19 лет, он танцевал тогда маленькую роль, блестяще танцевал в балете «Золотой век». И начались репетиции. Все устали, была такая вялая атмосфера. И вдруг я почувствовал, как что-то в зале произошло, потому что все встали, и вдруг все затанцевали. Но как? Затанцевали со страшной силой. А Цискаридзе, любимец Юрия Николаевича, вот он появился в этот момент, я спрашиваю Марину Тимофеевну: «Марина Тимофеевна, а что произошло? Почему такая перемена в зале?» Она говорит: «Ты что, дурак, что ли?» Она вообще очень была и есть, она жива, к счастью, ей 96 лет, но трезвый ум. Она говорит: «Ты что, не понял, что Грик вошел?» Я даже не понял, какой Грик. Она говорит: «Григорович сидит там, тут затанцуешь». Он сидел, я на него смотрел, и так я с ним познакомился.

самый великий хореограф России Юрий Николаевич Григоревич. Человек, познавший великую славу, громадный успех, триумф. 30 лет он руководил балетом Большого театра. Золотая эпоха, невиданный успех, 90 выездов за рубеж и везде триумфы. Сегодня эпоху конца 60-х и начала 70-х годов, эту эпоху называют золотым веком Большого театра. Танцевали Плисецкая, Максимова, Бессмертного, Васильева, Лавровский, Лиепа, Владимиров, Сорокин, Адельхаева, Кондратьева, Карельская, Фадеичев, Тихонов. Золотая пора. Балет Григоровича «Спартак» принес всемирную славу Васильеву, Лиепе, Максимовой, Тимофеевой, всем, кто танцевали премьеру этого балета.

Мы пошли гулять в русский район. Это довольно далеко. Пошли вдвоем и проголодались. Открыли дверь, я помню, какого-то маленького ресторанчика. Я говорю, у вас открыто? Циля, у нас открыто? Она говорит, о чем ты говоришь? У нас давно закрыто. Мы не могли найти ни одного места, где можно было поесть. Наконец мы дошли до хлебной лавки. Юрий Николаевич мне говорит, мы купим хлеб. И давайте купим булки. Стоял мальчик. Я говорю, вы можете нам продать две булки? Он говорит, нет. Потому что Софа ушла к Циле. Я говорю, а когда Софа вернется? Он говорит, это никто не знает. Я говорю, а здесь в русском районе есть какое-то место, которое всегда открыто? Он говорит, есть только у Тамары. Но это вам надо будет идти так, и так, и так, и так. Уже совершенно без сил мы дошли до этой Тамары. Поднялись, там масса народу, чудная погода. Мы входим, и вдруг я слышу голос. Слушай, он же вчера говорил о Марине Ладыниной. Я сразу понял, что речь идет о том, что здесь транслируют передачу «Серебряного шара». Она говорит, вы говорили о Марине Ладыниной? Я говорю, да. Тамара, пришел тот, кто говорил о Марине Ладыниной. Перестань, как он может сюда прийти? Я тебе говорю, что это он. Вышел Тамара, увидела меня, кинулась меня целовать и сказала, вы один? Я говорю, я с товарищем. Она говорит, а вы кто? Он говорит, я с Виталием Яковлевичем гуляю. Она говорит, тогда я вас тоже покормлю. Сядьте. Слушайте, а вы знаете, что у нас гастроли Большого театра? Юрий Николаевич говорит, да я слышу. Вы нам не могли бы билеты помочь? Вы обращаетесь она ко мне. Я говорю, я нет. Юрий Николаевич говорит, у меня есть такая возможность. Она говорит, вы уверены? Он сказал, вы знаете, после вашего вопроса уже не очень. Потом я ей принес два места на Золотой век. Она, конечно, была влюблена в Колю Цискаридзе, уже он грандиозно танцевал, естественно. Потом она мне говорит, слушайте, а тот, кто выходил кланяться, это не Григорович? Я говорю, Григорович, так он же сидел у нас в ресторане. Я говорю, да. Так что же вы мне не сказали? Она говорит, так завтра приведите всех сюда. Я же буду кормить всех. Это же мне реклама на весь год. И мы стали ходить к ней питаться туда. В этот ресторан почти ежедневно. Вкуснейшая еда. И это была замечательная поездка. Последний гастроли Грига в Австралии. И там мы подружились. Я очень рад, что сегодня в зале великая балерина современности Наталья Бессмертова. Человек редкой скромности и умеющая всегда понимать своего мужа и вместе с ним переживать все трудные обстоятельства. Очень многому учишься, когда ты наблюдаешь это.

0: Я очень легко отношусь к критическим статьям. Пожалуй, единственный раз я разозлился всерьез, когда в газете «Культура», в которой когда-то я работал очень много и часто, появилась моя статья большая на одной странице, страница 9. А на странице 8 статья одной критикессы, которая хвалила всех. Но хуже «Серебряного шара» она ничего не видела никогда. Она имеет право на такую точку зрения. Но только нельзя это делать в одной газете, в одном номере. Печатать статью автора на одной странице и легать автора на другой. Вкус главного редактора газеты «Культура» Белявского свидетельствует о том, что понятие этики для него не существует. К таким вещам я отношусь резко и их помню. Что можно противопоставить возрасту? А не надо о нем думать. Надо сказать, что вообще перемены оглушительные, как говорят, произошли за последние 10 лет. У меня ощущение, что я прожил несколько веков. Что-то изменилось в жизни. В жизни вот эта тенденция постоянной реформе становится опасна, на мой взгляд, потому что уходит что-то прочное и стабильное. Вот то, что я ощущал в молодости в Московском художественном театре. Так прошла жизнь. Слава Богу, не до конца. Пока есть еще силы на то, чтобы жить, сражаться, бороться, спорить, отстаивать свое мнение. Просто теперь я это делаю гораздо реже. Только тогда, когда в этом есть действительный смысл.
1: Третьего июля по радио выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин. В основу его речи была положена директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня.
2: Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Всегда гражданной войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим зрелищем и коварным врагом, германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно рвутся за каждые пять советской земли. Выступают главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией о защиту Родины поднимается весь советский народ.
1: Председатель Государственного комитета обороны разоблачил истинные цели германского фашизма, которые состояли в порабощении народов нашей страны, в разрушении их национальной культуры, в уничтожении советского государства.
2: Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждый пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и смелку, свойственные нашему народу. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между армиями, она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Сегодня всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. Товарищи, наши силы неисчислимы. Создавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!

0: стали грамотными.
1: Давно читали мы с трудом
2: домик, дом.
1: Миша пил,
2: Миша мал,
1: Миша дом,
2: зло мал.
1: Давно мы звали маму и впервые сами вслух читали маме. Мама мыла рану.
0: Прошел ноябрь, декабрь, январь, и одолели мы букварь.
1: Поздравил нас 10-й класс. Вот нам какая честь! Гостям решили мы рассказ про белочку прочесть. Но от волнения я прочла, что в клетке булочка жила.

Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уж и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, в смысле, прежде всего, телесного развития, как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинают пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубость у меня, слава богу, ни в чем не проявилась даже и в ту пору, но пушок уже золотился, глаза засинели ярче и гуще, и лицо, черты которого стали определеннее, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Летом женился брат Николай, натуре которого, самый все-таки трезвый из всех наших натур, наскучило, наконец, безделье, взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины, тоже способствовали моему развитию. А вскоре после того неожиданно явился в Батурино брат Георгий. Был июньский вечер. Во дворе уже пахло холодеющей травой. В задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей. Все сидели в саду, на балконе за чаем, а я спокойно направлялся по двору к конюшне, седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу, как вдруг в наших деревенских воротах показалось нечто совершенно необычное. Городской извозчик. До сих пор помню ту особенную острожную бледность, которая меня поразила знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата. Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира, благополучия, которое в последний раз воцарилось в ней на целых 3 года перед ее концом, рассеянием. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское, всю прелесть их, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все густеющих ржей, кукование кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его исп, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие подмывающие звуки Аристона, на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках, все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам, той высокой, худощавой, некрасивой, но в чем-то очень милой девушке, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи, и уже говорила мне «ты». В ту весну мне шел всего 16-й год. Однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось. Мне еще зимой казалось, будто я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку. И устройство Вселенной, и какой-то ледниковый период, и дикарей каменного века,
и жизнь древних народов, и нашествие на Рим варваров, и Киевскую Русь, и открытие Америки, и Французскую революцию, и байронизм, и романтизм, и людей сороковых годов, и Желябова, и Победоносцева, не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня лиц и жизней вымышленных, со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих тоже будто бы всякому необходимых Гамлетов, Дон Карлосов, Чайльд-Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых. Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жизнь отныне как-то уж совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. С прекрасным упованием входил и я в нее. Хотя какие были у меня на то основания? Было чувство того, что у меня все впереди. Чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, как, например, ездил я верхом. Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрение ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что поэзия есть Бог в святых мечтах земли, что искусство есть ступень к лучшему миру. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты и нечто совсем противоположное. Едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор, или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их? Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печать. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня недорослем из дворян. Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заражен благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего в хмелю. И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? А какую боль причиняли мне порой мысли о стареющей матери, о подрастающей Оле,
Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе. Пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам и единственному своему богатству — дедовской шкатулке из карельской березы, где хранилось все самое заветное мое, исписанные элегиями и станцами, листы серой, пахнущей мятной махоркой бумаги, купленной в нашей деревенской лавочке. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с каким-то воображаемым чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. А разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнаты с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад. Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего, стариной этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми овалами. Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая соловьиные цоканье, думая о той полной жизни, которой я должен жить отныне, и порой нежданно засыпал коротким и глубоким сном, очнувшись от которого, я всякий раз как-то особенно свежо изумлялся новизне и прелести окружающего. И так хотелось есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную каморку, стеклянная дверь которой выходила в зал, или за черным хлебом в людскую, где днем всегда было пусто, лежал только в темном углу на горячей и сорной печи один Леонтий, длинный и невероятно худой, густо заросший желтой щетиной и весь шелушившийся от старости, бывший бабушкин повар, уже много лет зачем-то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное существование. Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна начаться. Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного и короткого сна и побежать за коркой черного хлеба. Или услыхать, что зовут на балкон к чаю. А за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и закатиться, куда глаза глядят, по вечереющей большой дороге. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх, вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было. Виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое, безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке, глядевший на меня со стены, портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже,
потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое? И что с этим делать? Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было вновь, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы? Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной только с одной стороны, по-прежнему возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, мелких, мирных и настолько бесконечно далеких и дивных, истинно Господних, что хотелось встать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая. Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень недостает. Потом я шел вместе со своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темнозеркальная бездна подводного неба, на котором висели чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним исп. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собой свое зыбкое зеркальное небо уток, громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше, вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен.
Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому общему особому кругу, которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыло небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой томной улыбкой. «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел». И я спрашивал: «С каким гусаром, мама?» «С покойным дяденькой». Она читала: «Цветок засохший безуханный, забытый в книге вижу я, и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Не моя степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет, над морем он нахмурясь тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая, какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном, и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне. И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный!» С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. «Еще ты дремлешь, друг прелестный!» Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он, вопросами: тепло ль, утихла ли метель, пороши есть или нет, и можно ли постель оставить для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту: «Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса». Вот уже совсем темно, и на весь сад томится соловей. Слыхали ли вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали? Вот я в постели, и горит близ ложа моего печальная свеча. В самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка. И кто это изливает свою юношескую любовь, или, вернее, жажду ее? Я или он? Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви. А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь я, как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова, как привидение за рощью сосны.

как от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как беднел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван предобразом в углу, да пара стульев. Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный наш быт был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купанья, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучие и горькие на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни. И одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать, что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе. Вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии. «Ах, какой глупый! Боже, какой глупый!» Больше всего любила скакать под вечер по большой дороге. И уже совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертая в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но это было днем, вечером. А ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинки работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красивую луну, поднимавшуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом

0: А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло. Дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее, и к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему, ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от нее на поляне, и из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно, и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна, опять тянула только теплом, как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. Тянуло оттуда, из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяги, шел на плотину. Двор уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом — с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я мысленно, видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле. Этот странный образ жизни длился чуть ли не все лето. А изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Баринове. Вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе. И что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня, и так весело. Точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос. Густой высокой стеной стоит на серой от зноя и синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными полными колосьями, а на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья, широкие пустые полосы, мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали.
1: «Что ж так-то даром сидеть, Барчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу, заходите с нами». И я встал. и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мучение. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, согнутый и изломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимся от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью завтра опять косить. За косьбой наступила воска. Эта работа еще трудней. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругой сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху, до боли в животе вскидывать эту великолепно шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном на высокой и все растущей, на все уменьшающейся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз. А потом опутывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся подвозом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады скрипящие под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка. Да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным сором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие бедные дни. Уже вечерело. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа. В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть Батурина.
2: Опять я в деревне. Хожу на охоту, пишу мои вирши, живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся. В широкие щели сарая глядятся веселого солнца лучи, воркует голубка, над крышей летая, кричат молодые грачи, летит и другая какая-то птица, по тени узнал я ворону как раз. Чу, шепот какой-то. А вот вереница вдоль щели внимательных глаз. Все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы и ласки, в них столько святой доброты. Я детского глаза люблю выражение. Его я узнаю всегда. Я замер. коснулось души умиленье. Чу, шепот опять.
3: Борода.
4: О, барин, сказали.
5: Потише вы, черти.
4: У бар бороды не бывает усы.
3: А ноги-то длинные, словно как жерди.
4: А вон она шапки, глядит-ка, часы.
3: Ай, важная штука.
4: И цепь золотая.
3: Чай дорого стоит,
4: как солнце горит.
3: А вон и собака, большая-большая. Вода с языка-то бежит.
4: Ружье, погляди-ка, стволина двойная. Замочки резные.
3: Глядит. Молчи, ничего, постоим еще, Гриша.
5: Прибьет.
2: Испугались шпионы мои и кинулись прочь. Человека заслыша, так стаи смекины летят воробьи.
6: Книга «Поэм рубежи», вышедшая вот только что в этом году в издательстве «Художественная литература» с иллюстрациями художника Владимира Алексеева. Поэмы, которые включены в эту книгу, 5 поэм, написаны в разное время. Первая поэма «Хозяйка» написана в 1944 году, когда еще шла война, но уже была видна победа, которую мы ждали со дня на день. И последняя поэма четверть века спустя как бы определяют временное расстояние этой книги. Для меня, для моей работы всегда время было ощутимым явлением. Я всегда был связан с временем. Это еще когда-то газетная работа, работа журналиста приучила меня держать, что называется, руку на пульсе времени. И все 5 поэм, включенных в этот сборник, это мое восприятие времени за эти 30 лет, которые прошли со дня победы. Я не знаю, какой отклик и какое чувство вызовут эти поэмы у современного читателя, но мне, естественно, хотелось, чтобы та тревога, которая в них заложена, которую мне, вернее, хотелось оставить в словах и в движении этих поэм, чтобы это чувство тревоги где-то трогало современного читателя, современного молодого читателя прежде всего, и настраивало его на этот строй высокой ответственности перед самим собой, перед миром, за свои поступки, за свое отношение к миру и к себе.
7: И сейчас, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам вместе с нами перелистать страницы сборника поэм «Рубежи» лауреата Государственной премии имени Горького ленинградского поэта Михаила Александровича Дудина.
8: «Хозяйка». Ночь густа и прозрачна. По белому тракту березы, словно свечи, венчают глубокое царство зимы. Но рожки запоют, и в ответ затрубят паровозы, и над сказочным лесом недвижные встанут дымы. Заскрипит журавель, и проснется в снегу деревенька за Владимирским трактом в почти позабытых местах. Пелагея Микитишна, здравствуй, родная! Давненько не видал я тебя, а на письма не больно мостак. Вот ты встала с рассветом, едва озарившим окошки, За водой с коромыслом прошла, не сгибая спины, нащипала лучины, начистила на день картошки, засветила огонь и поставила в печь чугуны. Самовар зашумел по-домашнему просто и мило, скупо зимнее солнце по стенам рассыпало свет. Разбудила ребят, посадила за стол, накормила и отправила в школу, и долго смотрела во след. Перемыла посуду и веником вымила сени, косарем обрубила затоптанный лед на крыльце. Я-то знаю, откуда глубокие скорбные тени залегли на твоем умудренном и строгом лице. Глаз да глаз, и за всем уследи, попытай-ка, чтобы все по-хорошему, справно, не хуже людей. Вот и крутишься ты, председатель колхоза, хозяйка, от зари до зари с затаенной печалью своей. А тебе 60, разве все перескажешь, что было, что тебе испытать за нелегкую жизнь привелось? Как тебя на делянке под ветром студеным знобило, как жарою несносной томило тебя в сенокос, только снился тебе разукрашенный свадебный поезд, тонконогие кони по белым сугробам полей за 100 верст унеслись. Но чиста твоя светлая совесть, ты гордишься душой за своих 7 сыновей. Старый ситцевый плат, на затылке стянувши потуже, горя горькую чашу хлебнула до самого дна. 40 овдовела, поплакала молча о муже, а сыны разлетелись, ты снова осталась одна. Разлетелись, разъехались, только дымятся дороги, только весточки шлют, только в письмах зовут, приезжай. А когда тебе выбраться? Рук-то в колхозе немного, а хлеба-то поспели, пора собирать урожай. Еще ясны глаза, работящие руки не слабы, мужиков на войну, и по сердцу скрипучий мороз. Собрались, пошумели в тот день одинокие бабы. Что ж, Микитишна, властвуй, бери в свои руки колхоз. Вот и крутишься ты, на учете любая минута. Все дела и заботы к тебе навалились горой. Младший сын утонул в беспощадном сражении Гангута, в сталинградской земле без тебя похоронен второй. Обносились за лето украинских беженцев дети, и твоих сыновей окаянная смерть сторожит. Под Одессой в разведке на мине взрывается третий, под Смоленском 4-й с простреленным сердцем лежит. 5-й сын под Мурманском проводит во льдах караваны, в Каракумской пустыне пески побеждает 6-й. Зачастили дожди, над сырой луговиной туманы, словно дымные гривы, висят пеленою густой. Только ночью одна ты по бабье заплачешь на лавке, никуда не уйдешь от нахлынувших каменных слез, а на утро в амбарах зерно отберешь на поставки и сама поведешь на Владимир колхозный обоз. это жизнь, это правда. Скажи мне, откройся, откуда эта сила твоя, что всегда остается с тобой? Мне ведь меньше досталось, а сердце сковало остуда, и мне стыдно сейчас пред твоей бесподобной судьбой. По пригоркам покатым поземка клубится по следу, снежной пылью дымится морозная мутная даль. Сам Калинин в Москву вызывает тебя на беседу и вручает тебе за сынов дорогую медаль. Поклонилась ему и сказала спасибо. Иначе ты, раздумав, решила об этом в дороге вчера. Вот увижу его, расскажу ему все и поплачу. Как, мол, хочешь, суди, а на отдых старухе пора. Он смотрел на тебя, посидевший, сутулый, усталый от бессонных ночей, от великих и малых забот, и от этого взгляда, от этого голоса стало хорошо на душе и прибавилось силы. И вот замелькали в дыму семафоры, огни, остановки, провода по дороге от крепкого ветра гудят. 5 часов прождала на вокзале на станции Новки и взяла в детском доме 3 беспризорных ребят. Обжились, пообвыкли, растут золотые ребята. Вон румянец какой, и глаза-то горят, погляди. Им с тобой хорошо, материнской любовью богато, ты их выведешь в люди, пусть счастье их ждет впереди. Зашумит водополье по нашим полям и равнинам, все дороги до дому промоет крутая вода. Старший сын, капитан, что геройски дрался под Берлином, на побывку собрался и скоро приедет сюда. Сколько радости будет! Засветится солнышко в доме, засияет твое до последней морщинки лицо. Воробьи на дворе расшумелись чего-то в соломе. Уж не едет ли кто, не вбежит ли сейчас на крыльцо? Ты выходишь на волю. Один через темные сени полный месяц над полем плывет в голубой вышине. На сугробах лежат тополей одинокие тени, и печальные вербы в пушистой стоят седине. И душа твоя снова для мира и счастья открыта. Невысокие окна в цветы обрежает мороз. Снег на тракте скрипит под упругим ударом копыта. Конь храпит на подъеме, трубит на путях паровоз.
7: Глава из поэмы «Песня Вороньей горы».
9: Пора моей песни и дружбы пора, любви и тоски изначальной. Гора моей жизни, Воронья гора, гора моей юности дальней. Сюда я к товарищам верным спешил, в жестокой беде на подмогу, и не было выше и чище вершин за всю мою жизнь и дорогу. Мне жизнь открывалась с твоей высоты, куда мне досталось добраться, последним приютом приветила ты героев солдатского братства. Взойдем сюда вместе, мой друг молодой. Тебе собираться в дорогу, встречаться с бедой на дороге крутой, товарищей ждать на подмогу. Дивись невеличию застывших высот, природы, вздыхающей глухо. К тебе переходит одна из высот, вершин человечьего духа. Вглядись в этот мир, удивленный окрест. Склонись в благодарном поклоне, потом поднимайся на свой Эверест, чтоб солнце увидеть в короне.
7: Из поэмы «Песня дальней дороги».
8: Негодуя, беспокоясь, жить и петь моя печаль. Бесконечно длинный поезд, нескончаемая даль. Что там? Ёлок синий пояс, проводов тугой пунктир, вечный поезд, скорый поезд, бесплацкартный пассажир. Обступает поезд поросль, тоненькие деревца поднимаются, а скорость увеличивается. Станционные слободки, ветряные небеса, и потеряны колодки тормозные с колеса. Дым, качаясь в рощах, тает, за звездой звезда следит, спутник по небу летает, рядом спутница сидит. Не успела породниться с путь дорогой, не скучай. Коридором проводница по купе разносит чай. Ты вдова или невеста? Что тебе в пути претит? Вся земля сорвалась с места, едет, плавает, летит. Грусти спутница не прячет, телеграмм в тоске не рвет. В коридоре мальчик плачет, тихо девочка ревет. В карты режутся соседи, и ни черен, ни сед, весь запас домашней снеди разложил для всех сосед. Задыхаясь страстью голой, весь задор включая в спор, две гитары с радиолой оглушают коридор. Тамбур, как мотню, мотает в перестуке кастаньет. Парень девушке читает 66-й сонет, и она ему поверит. И уйдет в зеленый мир, и для них откроет двери понимающий Шекспир. Продолжает время повесть. Я начало рассказал. Бесконечно длинный поезд проскочил через вокзал. Поезд окнами мелькает, дымом по небу следит. Спутник по небу летает. Рядом спутница сидит. Может быть, ответишь, кто ты? Светлый ангел или черт? Лейтенант морской пехоты Данте выбросил за борт. В океан глядеть не надо, ты в меня гляди смелей. Все круги земного ада на душе сошли с моей. Ты глядишь в меня по-детски, ты ни в чем не укоришь. Достоевским бредит Невский, Кафкой Вена и Париж. В Средиземном море тонет капитан Экзюпери. В гребнях волн зеленом тоне лопаются пузыри. Молния ломает тую, туя тает на огне, и дельфин не запятую ставит точку на волне. Убегает кинолента мелкой дрожью автострад и стреляет в президента из винтовки герострат. О судьбе философ мямлит, заедает бабу быт, про себя решает Гамлет окончательное быть. Поезд мчится, ветки машут, ветры листья с веток рвут, на полях крестьяне пашут, в корпусах ткачихи ткут, мимо Рим и мимо Мек. Выжжена из солона, мимо клетка Гагенбека, два медведя, три слона, слон поднял упругой хобот, затрубил тревожно вдаль. Человек я, а не робот, мне слона сегодня жаль. Пусть слоны уходят в дебри, в свой тропический уют, и бамбуковые стебли на свободе пожуют. Поезд скоростью качает, перестук колес дробит. Маркса девочка читает, мальчик физику зубрит. Ветры запахи доносит, пахнет гарью и золой. Мальчик с девочкою спросят, что мы сделали с землей. Я ее копал и рушил, плугом резал, песни пел, я свою земную душу всем раздаривать умел, потому что сила силе поднялась навстречу вся, потому что я в России русским парнем родился. Облака луна латает, спят Сараево и Сплит, спутник по небу летает, рядом спутница не спит. С ветки яблоко упало, зарумянилось с бочка. Океан вздохнул устало. Что нам делать, девочка? Власть земного притяжения через сердце перебой мне диктует, вне сомненья, разговаривать с тобой. Жизнь и мера, смерть и мера, беспокойство вечный жит. Кто ты, спутница? Я — вера. Мне без веры не прожить. Фарисейская одежда падает с плеча, скользя. Кто ты, спутница? Надежда. Без надежды жить нельзя. Я спрошу, оберегая тайну тайн, не прикословь, как вселенная нагая, кто ты, спутница? Любовь. Я рожден любовью тоже, и любовь в твоей крови. Ты не смеешь и не сможешь без моей прожить любви. В океане парус поднят, океану ветер брат. Ты бессмертие, сегодня я тревога и солдат. Не видать из-за тумана ни ромашек, ни гвоздик, в середине океана выплывает Моби Дик, разворачивает тушу, раскрывает рот большой и на каменную сушу за моей плывет душой. Был я рыцарем, по росту меч носил и в рог трубил, защищал друзей и просто деревенским парнем был. Прорывал тропу к окопу, из гранаты рвал запал. И не бык, а я Европу на хребте своем спасал. То, чему учили деды, я в душе своей пронес. Если дрался до победы, а работал на износ, связывает поколенья мировая нить родства, бесконечны превращения мыслей, судеб, естества. Нет конца и края звеньям, вечен подвиг. Жди и верь, может, мужество терпеньем называется теперь. Ты
10: ты поймешь меня без слова. Понимаешь? Понимай. Ты берешь меня такого, принимаешь, принимай. Губы в губы, руки в руки, впереди 100 000 лет. Я беру тебя, как муки всех Офелий и Джульет. У небес в алмазном своде светит новая звезда. Все приходит, все уходит, оставаясь навсегда. Пусть мне снится сон без фальши, я прильну к твоей груди, только ты меня пораньше на рассвете разбуди, потому что солнце — автор стихотворца и стиха. Я хочу услышать завтра первым пенье петуха. Поднимаются соседи, отмывают сон с лица. Мир любви и мир трагедий, мир тревоги без конца, мир без черта и без Бога, до травинки милый мир. Бесконечная дорога, бесплацкартный пассажир.
7: И в заключение передачи прозвучит фрагмент из поэмы Михаила Дудина «Четверть века спустя».
9: Четверть века спустя я бродил, раздвигая кустарник, за грядущее мира у вечной тревоги в кругу. И сквозь зелень ветвей фиолетовым светом татарник, словно вечный огонь, на высоком горел берегу. Там, где били по срезу опасного берега пушки, где 5000 стволов калашматили землю в упор, над спокойными волнами ласточки-береговушки, как солдатские души, летели из узеньких нор. А волна намывала песок на осколки и кости, на тяжелую мину, на ржавый погнутый затвор и, наверное, на Ладогу. С музыкой, к радости в гости, словно белая ласточка легкой, летел метеор. Он скользил над водой, от волны до волны без усилия, острой грудью дробил на зеркальной воде облака. Поднимали буруны подводные красные крылья, семицветною радугой в мокрые били бока. Солнце плавилось в брызгах, стекая по правому борту. Голубел горизонт чистотой откровенья сквозной. Между смехом живых и колючим молчанием мертвых, между двух поколений я снова стоял, как связной. Это служба моя, это пост моей песни бессменной, верность долгу и совести, грозный и радостный пост. Что бы ни было в мире, запомни, дороги вселенной начинаются с этих солдатских заржавленных звезд. Вот у этих могил на земле золотой и угрюмой, где тоска и надежда сплетаются вместе в душе, ты об этом подумай. Подумай, подумай, четверть. четверть века спустя на моем огневом.

0: Макаров. Крутов. Бросил поворотом, но не сильно.
1: Не должен быть пресный хоккей. Это большая эмоциональная борьба. От начала и до конца. Ну, не может играть один период, полтора периода. Забил две шайбы, остановился и ждать, потом, значит, отдыхать к следующему матчу. Это наша проблема, тренеров. Как восстановить, как подготовиться к следующему матчу? А борьба должна быть в каждом матче. Поддержка зрителей, заводка зрителей, она дает вот этот эмоциональный фон, из-за которого хоккей и любят. Если, значит, такой борьбы нет, если не бьются команды, значит, и зрители скучают.
2: На этой звуковой странице рассказ о первой пятерке ЦСКА и сборной страны, созданной по замыслу старшего тренера Виктора Васильевича Тихонова.
0: Сейчас у нас такая пятерка на льду. Вратарь Третьяк, в обороне Касатонов и Фетисов, Макаров, Ларионов и Крутов. Сильнейших наших хоккеистов на лед.
3: Сергей Макаров. Игра для меня — это радость. В Челябинске я начинал в 5 лет уже. Играл с ребятами старше возрастом.
2: Расскажите, как формировалась ваша пятерка?
3: Пятерка – это 3-й год. Я считаю, что начали 4 года назад, когда первый раз свели в пару Фетисова с Касатоном. Они уже играли у нас в защите, а в нападении в 80-м году нас соединили уже с Володей Крутовым. Уже это 4-й был в нашей пятерке. И у нас не хватало центрального. И вот 2 года назад, когда Игоря призвали, Ларионова, уже он доукомплектовал нашу пятерку.
4: Начал заниматься хоккеем я в 7-летнем возрасте. И привел меня в секцию хоккея мой старший брат Евгений, который до этого уже тренировался в команде мальчиков «Химика». Наш город Воскресенск – это город хоккея, где все мальчишки мечтали стать знаменитыми хоккеистами. Родители сначала были против моего увлечения хоккеем, потому что они знали, что это очень жесткая игра. Бывает очень много травм, синяков, шишек. Поэтому они меня предостерегали. Но, видя то, что хоккей не мешал учебе, не стали меня удерживать, и я, в общем-то, занялся хоккеем всерьез. Было очень тяжело первое время, очень старался себя показать, как можно больше работать.
3: Главное, я считаю, его черта – Игорь умеет играть на партнеров. И он не во вред партнерам, может сыграть сам. Очень хорошо видит поле. Пас даст всегда, когда надо. И, может быть, он где-то незаметен и забивает не так, может, много, как мы с Володей, но все те голы, которые мы забиваем, это больше половины его труда.
4: Хоккей – это искусство, это творчество все-таки. На площадке нужно не только бегать и толкаться, но и нужно думать. Поэтому мы всегда стараемся импровизировать, выдумать что-то новое, неповторимое.
3: Владимир Крутов – художник на льду, очень много импровизирует. Даже порой не знаем мы, что от него ждать.
5: Вообще, хоккей же – это азартная игра. Скоростные взрывы, атаки, комбинации. Соперники по всей площадке сейчас играют. Очень собрано. Сейчас уже обводка силовая идет с добавлением скорости.
2: Володя, вот Сергей Макаров сказал о вас, что вы художник на поле. А вот как его игру вы могли бы расценить?
5: Сергей, конечно, это лидер. Не только пятерки, лидер команды. Конечно, это очень талантливый игрок. Сергей очень развит чутье на гол, на ту позицию, где 100% должна оказаться шайба. И обводка, конечно, у Сергея филигранная.
6: Алексей Касатонов. Чтобы быть лидером, надо все-таки для этого... В первую очередь иметь, конечно, характер, я считаю. Талант – это, конечно, неотъемлемая часть, но сколько было талантливых игроков, ну, которые не были именно лидерами. Потому что лидер, он не имеет права проходные матчи играть. Лидерство каждый матч как бы закаляется и тренируется, и подтверждается. Ты должен играть все равно на полных оборотах для того, чтобы расти, и чтобы чувствовала команда, что ну, ты вел за собой команду. Слава Фетисов, ну, он у нас, наверное, самый все-таки эмоциональный в пятерке, задорный, самый жесткий в игре. Требовательные как к себе, в смысле самоотдачи, так уже и к партнерам. Это, конечно, сильнейший защитник сейчас и в стране, и во всем мире, наверное.
7: Ну, хоккей, это внешне со стороны, это все красиво, хорошо. Но за эту легкость, за эту красоту лежит большой труд. И, кроме того, бывают такие моменты, когда спортсмен получает тяжелую травму.
2: Вам пришлось мобилизовать всю свою волю, чтобы вернуться в хоккей?
7: Всю волю еще немножко больше. В 79-м году была травма спины, в Голландии получилось, привезли меня домой, там на носилках, на самолете, с самолета скорую помощь и в госпиталь. Ну, 3 месяца постельного режима, не вставал.
2: Сколько вам было тогда лет?
7: 21 еще не было. Врачи поговорили, что придется бросить хоккей. Ну, друзья и сам, самое главное, что сам верил в то, что смогу вернуться. По-новому, можно сказать, учился ходить на костылях. Такой переломный момент в жизни. И вот когда... поднять флаг в честь твоей победы, то такая радость приходит, что ты не зря потрудился, не зря пролил много пота, не зря получал. Синяки, шишки, иногда и травмы тяжелые. Чувствуешь себя настоящим мужчиной, до конца исполнившим свой долг. Ну, эти минуты доставляют наибольшую радость.
6: Наша пятерка, конечно, невозможна без Третьяка. Уйдет, он будет легенда, наверное, просто о нем рассказывать. Я просто хочу, чтобы Владик как можно дольше играл в команде ЦСКА, сборной стороны. В принципе, другой бы ругался там на нас, когда мы проваливаемся. Такие ситуации сложные для него возникают после наших провалов. А он вытащит, он говорит, ничего, мальчишки, давай, давай. Поэтому, конечно, буду стараться, чтобы меньше шайб долетало до ворот, просто чтобы как можно меньше было у него работы.
3: Пока у нас еще не все получается. Есть над чем работать. Ну, я думаю, у нас еще стаж всего 2 года, так что у нас еще все впереди. Думаем, что если будем работать, должны добавить еще в игре.
2: Какие задачи ставить перед нами, Тихонов?
3: Одна задача – всегда выигрывать. Это очень тяжело, и Виктор Васильевич старается, чтобы психология нашей пятерки работала только на победу.
0: Отличная передача. Касатонов выкатывается вперед на месте крайнего нападающего. Крутов, Фетисов. Ларионов на месте защитника. Можно бросать шайбу.
8: Прощай, маленькая птичка. Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела, говорила дюймовочка. И тысячи черных бумажных тарелок-репродукторов разносили девичий голос Петровой по всему Ленинграду. Никто не знал, молода ли актриса, красива ли, да и вообще эфемерным казалось само ее существование. Знали удивительный голос. Один мальчик не выдержал, написал на радио: «Мой друг говорит, что никакой Петровой нет. Неужели правда? Может быть, все-таки есть?» Взрослые, напротив, точно знали, что она есть. Звонили ей по телефону, она снимала трубку, и ей говорили: «Мальчик, позови Марию Григорьевну». Она существовала в тесных стенах радиостудии, превращая ее в бесконечный мир героев книг для детей, во вселенную детской фантазии. И стала одной из тех, кто создавал наше художественное вещание для детей и юношества. 22 июня 1941 года слушатели Петровой сразу повзрослели, ведь большинство детей было эвакуировано из Ленинграда. Теперь приходили письма от взрослых: «Спасибо вам, что вы говорите с нами, что вы не уехали. Это так важно. Бесконечно важно, что мы слышим ваш голос, знакомый нам по мирным дням». Мы начали передачу цитаты из книги Юрия Алянского «Ленинградские легенды». Действительно, события тех лет стали уже легендой. Одна из этих легенд связана с именем народной артистки РСФСР Марии Григорьевны Петровой, чей голос – стал такой радостью, такой поддержкой и в мирные дни, и особенно в дни блокады. Мария Григорьевна сейчас в студии у микрофона.
9: Некоторые думали, что на радио тепло, светло, там получают большую норму хлеба. Это было совсем не так. Работники радио не получали ни грамма хлеба больше, чем все в городе. Мы также мерзли, тушили зажигательные бомбы. Я и диктор Михаил Меланет были политруками.
8: А что давало вам силы выдержать все это?
9: Работа. Сознание, что ты нужен, необходим. Ведь радио являлось единственным источником информации для ленинградцев, единственным средством связи. Я читала все. Причем передачи были живые. Читала прямо в эфир и «Известия», и газетные статьи, и письма на фронт, публицистику, и стихи Константина Симонова, Ильи Эренбурга и Николая Тихонова.
8: Вы первые прочли новый рассказ Федора Кнорре «Встреча в темноте». Пришло много писем. Вас просили: расскажите еще раз историю этой любви, пожалуйста. И вы читали этот рассказ снова и снова?
9: Я читала его не только у микрофона, но и в госпиталях, в палатах, где лежали такие же раненые, как герой рассказа, танкист Дымокуров. Когда я вошла в палату, увидела этих искалеченных людей, лиц не было видно, одни бинты. Трудно было начинать. Я спросила, что почитать, может быть, что-нибудь повеселее? И получила несколько записок. Говорить они не могли. С просьбой прочесть «Встречу в темноте».
8: И всем, кто слушал Марию Григорьевну Петрову, верилось, что таких добрых, светлых, самоотверженных женщин, как Шура, героиня ее рассказа, много. А от этого становилось радостнее, легче на душе. В музее радио хранятся письма, написанные Марией Григорьевной Петровой в разные годы. Вот одно из них. Оно написано недавно. Скольким ленинградцам вы помогли пережить тяжелые испытания, вселяли веру в человека и справедливость на земле. И сейчас, всякий раз, когда слышишь по радио ваш голос, душа как бы наполняется светом. Спасибо вам, милая Мария Григорьевна, за ту радость, которую вы нам дарите. Такие письма, полные слов благодарности с просьбой повторять снова в эфире те произведения, которые читались в годы блокады, приходят на имя Петровой каждый день. В завершении нашей передачи, выполняя заявку многих слушателей, Мария Григорьевна Петрова снова читает рассказ Федора Кнорре «Встреча в темноте».
9: Все три обитателя маленькой угловой палаты, танкист Дымокуров, немолодой грузный моряк, которого за солидность прозвали дядей Петей, и маленький толстощекий артиллерист Ватулин давно уже знали, что они никогда не вернутся на фронт, уже примирились с этой неизбежностью, и близкая реальность фронтовой жизни стала влекнуть в их сознании, и другая, ожидающих реальность, стала вырисовываться перед ними все явственней. Возвращение домой, в эту странную, полузабытую жизнь, где люди уходят по утрам на работу, звенят трамваи, и кругом много штатских и женщин. И еще одна реальность – тягостное ощущение своего нового, непослушного, искалеченного тела. Родные места у всех троих были очень далеко от города, где они лежали в госпитале, и поэтому очень долго их никто не навещал. И вот однажды дядя Петя уже свободно разгуливал по всем коридорам и лестницам, запыхавшись, вошел в палату, распахнув костылем дверь, и многозначительно, молча протянул лежащему Дымокурову сложенную бумажку. Дымокуров читал очень долго, хотя в записке было всего несколько слов. Стоявшие у койки переглянулись. «Невеста, должно быть!» Никому не обращаясь, вскользь заметил Ватулин. «Нет у меня никакой невесты!» Неохотно отозвался Дымокуров и, откинувшись на подушку, сначала сложил пополам, а затем смял в руке записку. «Ну, неважно, невеста не невеста, а главное, человек пришел. Вот что хорошо, она внизу стоит». Мы с ней немножко поразговаривали. Лежащий беспокойно завозился, напряженно хмурясь и глядя в потолок. «Что же теперь делать, товарищи? Пойдите, как-нибудь объясните, что сейчас нельзя. Скажите лучше, когда-нибудь после поговорим». «После? Да ей сегодня ночью ехать. Она отсюда совсем уезжает. У нее и билет уже куплен на станции. Когда же после разговаривать?» «Ну, и пусть уезжает. Я вас прошу, вы сделайте как-нибудь, товарищи, посоветуйте что-нибудь». «Слушай», —

0: Щелкнул выключатель, и лампочка погасла. Шура поднималась по широкой лестнице госпиталя бывшей школы. На верхней площадке стояло несколько раненых, опираясь на костыли. Один из них был тот самый, с которым она разговаривала недавно внизу. Он улыбнулся, провожая ее спокойным взглядом. «Вот сюда!» и ушел, не оборачиваясь. Шура вошла в полутемную комнату, куда свет падал только через дверь из освещенного коридора. Остановившись у входа, она вглядывалась, ничего не видя. Знакомый голос кашлянул где-то в темноте и произнес: «Я тут, вы садитесь, стул около вас справа». «Здравствуйте, Шура».
1: У нее забилось сердце, ей показалось, что в темноте скрывается что-нибудь ужасное, и, не думая, она с испугом спросила: «Вы ранены, да?»
0: Услышала, что он усмехнулся, и торопливо поправилась:
1: «Я хотела сказать, вы очень ранены».
0: «Да ведь это уже известно, что я ранен. Что об этом говорить? Давайте о чем-нибудь другом лучше». Она нащупала спинку стула и, отодвинув его в сторону, вошла в проход между двумя койками.
1: «Ничего не вижу. А чего у вас свет не зажигает?»
0: «Вы садитесь. Здравствуйте, Шура».
1: Она увидела что-то смутно белеющее и поняла, что он протягивает ей руку. Поспешно и бережно она приняла обеими руками протянутую руку. Ее пальцы, едва касаясь шершавой марли, обежали кругом повязки и нашли незабинтованное место. Осторожно скользнули по нему и испуганно, горячо, едва слышно сжали. «Больно?» — шепотом спросила она так, как будто сама в этот момент боролась с мучительной болью.
0: «Да нет, вы не стойте, садитесь. Вон там стул».
1: «Как у вас темно. Можно я зажгу свет?»
0: «Нет, свет нельзя. Тут у нас не полагается, знаете ли. Можно так поговорить».
1: Она нехотя села на краешек стула. «Я так рада, что вас нашла. Ведь я чуть было не уехала. Мне так страшно сделалось, что я могла уехать, не узнав, что вы тут».
0: «Правда, как странно получилось. Все-таки вот мы опять увиделись. Сколько лет прошло?»
1: «Сколько, по-вашему?»
0: «Что-то много, право уж не помню. Да и к чему теперь считать?»
1: «Считать-то недолго. Всего 4 года. А я вот даже помню, какое на мне платье в тот день было».
0: Она услышала, как он усмехнулся в темноте и, лениво растягивая слова, спросил: «Какое же было платье?»
1: «Теперь это не важно и никому не интересно. Как все девчонки носят такое зеленое, кажется, с какими-то отворотами. Я просто потому запомнила, что это был последний раз, когда его надевала. После я не носила его никогда».
0: «Почему?»
1: «Оно ведь летнее было. Тогда скоро холодно сделалось, зима наступила. А на следующее лето я уже выросла из него. Вот получился небольшой доклад на тему «Зеленое платье и его синие отвороты».
0: Закончила она зло. «Отвороты были желтые», — сказал он тихо.
1: «Что?»
0: — быстро обернулась Шура.
1: «Ну да, конечно, желтые». Она вдруг засмеялась и, осмелев, встала со стула. «Можно к вам поближе подойти?»
0: Шура протянула руку, и хотя он сделал движение отодвинуться, притронулась пальцами к его голове. Потом он почувствовал, как ее теплая ладонь неуверенно легла, прижалась и тихонько округлым движением погладила его по голове, осторожно подобралась ко лбу
1: и тут остановилась, наткнувшись на его забинтованную руку, очень

0: легко и настойчиво попыталась сдвинуть ее с места, и когда это не удалось, медленно соскользнула по краю подушки, точно обессилев. Вдруг она быстро проговорила: «Можно я на одну минутку зажгу свет, только взгляну и сейчас же потушу, ладно? Где тут у вас выключатель? Ничего не видно».
1: «Тут нет выключателя», — пожалуй, слишком поспешно остановил ее Дымокуров и, нагнувшись, спокойнее добавил: «Незачем зажигать».
0: «Почему незачем?» —
1: спросила Шура, тревожно вглядываясь в темноту.
0: «Почему? Вам плохо будет, если я зажгу?»
1: «Да, нехорошо. И вам тоже».
0: «Ух, как вы можете так думать? Мне-то, мне все равно. Я хочу вас видеть, какой вы есть. Клянусь, клянусь вам, мне будет совершенно все равно».
1: «Нет, вам будет не все равно», — сказал он с такой безнадежной, усталой уверенностью, что она сбилась и испуганно замолчала. «Вам не трудно подойти к двери, где свет, и немножко там постоять, чтоб я вас видел?»
0: Шура тихонько издала знакомое «хм», вроде короткого смешка, застенчивого и насмешливого вместе, и пошла к двери, поправляя на ходу волосы. «Так стоять?» — спросила она, улыбаясь, вошла в полосу света и остановилась, прислонившись плечом к косяку, слегка нагнув голову на бок. Так она стояла, не двигаясь, молча улыбаясь, и вглядывалась в темноту комнаты, где он лежал в дальнем углу. Немного погодя, она спросила: «Хватит?» Но он не отвечал, и она еще немного постояла, а потом сама себе громко сказала: «Хватит!» Вернулась на место, осторожно взяла его за руку и спросила: «Ну, что?»
1: «Совсем такая же осталась», — проговорил он так растерянно, как будто спрашивал, что же мне теперь делать. И вдруг, изменив тон, вежливо спросил: «Дядя Петя говорил, вы уезжаете, будто уж и билет достали».
0: «Да, билет у меня куплен».
1: Она откинулась на спинку стула и огляделась, хотя почти ничего нельзя было увидеть.
0: «Что это у вас? Цветами как будто пахнет».
1: «Да, тут приносят иногда».
0: «Ваши знакомые?»
1: «Нет, откуда же тут? Так, незнакомые передают иной раз».
0: Вдруг Шура, как загадку на быстроту, проговорила: «Цветочек, помните?»
1: Он невольно, не подумав, ответил «да», и Шура удовлетворенно качнула головой и замолчала. Неожиданно для самого себя он стиснул зубы и, нехорошо усмехаясь, сказал: «Мне нетрудно, знаете, запомнить один единственный цветочек. А вот вы, наверное, из тех цветочков, что раздавали за эти 4 года, могли бы хорошенький букетик составить, да?» И он, мучительно морщась от боли, ожесточенно завозился и, с усилием отвернувшись, стал смотреть в сторону. Шура по своей старой привычке досадливо приподняла одно плечо и задумчиво потерлась об него щекой, склонив голову на бок.
0: «Очень жалкий букетик», — наконец тихо, с усилием проговорила Шура. «Едва ли это можно так назвать. Всего из 2 цветочков. Того, что я вам подарила, и еще одного, довольно плохонького. Вернее, просто никакого. Что? Больно? Почему вы морщитесь?»
1: «Разве я морщусь?»
0: «Да я же слышу по дыханию. Что-нибудь болит? Рука?»
1: «Да, и рука».
0: «Очень больно. До сих пор больно.
1: Что у вас с руками?»
0: «С руками ничего такого ужасного. Работать-то я смогу, хотя я еще не знаю, кем я буду. Смешно, правда? Человеку за 30, а он говорит, что не знает, кем он будет. Приходится жизнь начинать заново, как в 17 лет. Вот кем я уже не буду никогда, это я могу вам сказать точно. Я не буду призовым бегуном, не буду пианистом и футболистом не буду. И с меня ни один художник не возьмется рисовать портретов для папиросных коробок. Много чем мне не придется быть. А все-таки я чем-нибудь добуду, и хватит». Он говорил все это тихим, чуть хрипловатым голосом, растерянно. Все это не сейчас пришло ему в голову, все было давно обдуманное, уже ставшее привычным. Шура слушала его, наклонив голову, и тихонько, чтоб он не заметил, успокоительно поглаживала в темноте свесившийся край ворсистого шерстяного одеяла. Из коридора доносился сдержанный гул голосов, раненые шли ужинать. «Ну вот, спасибо, что навестили», — сказал Дымокуров. «Пора вам отдохнуть, ведь рано ехать придется».
1: «Да», — подтвердила Шура, — «скоро ехать».
0: «Счастливый путь вам, Шурочка! Когда поезд?» «Что вы улыбаетесь?»
1: «Поезд? В 5:30! Улыбаюсь, что вы Шурочкой назвали. А хотите, я пойду сейчас на станцию и продам свой билет».
0: «Зачем это?» Хотел сказать он бодро и даже немного насмешливо, и вдруг услышал, что выговорил это охрипшим, совсем упавшим голосом.
1: «Зачем? Ну, тогда бы я осталась тут».
0: Он яростно откашлялся, рассердившись на свой сорвавшийся голос, и громко сказал: «Сейчас сестра придет, будет замечание делать. Вам лучше пойти сейчас, Шура».
1: «Да», — сказала Шура, — «иду». И встала. Она на ощупь взяла его руку. Ее рука задержалась, почувствовала его слабое пожатие и замерла. Он лежал в темноте и знал, что она не сможет его видеть, и улыбался с закрытыми глазами, с болью сжимая своей крупной слабой рукой ее горячую и сильную маленькую ладонь. Потом он всю свою волю направил на свою руку. Рука медленно разжалась, согнулась в локте и, высвободившись, легла на одеяло. «Ничего на свете, ничего в целом свете не нужно, только чтобы она была тут и не уходила, чтобы ей не нужно было никуда уходить», — думал он, чувствуя в то же время, что именно сама эта страшная сила желания быть с ней каким-то необъяснимым образом дает ему и силу отнять руку и делать все так, чтобы она ушла. «Ну что ж», — с коротким вздохом сказала Шура и встала. И в ту же минуту он услыхал в коридоре чьи-то приближающиеся шаги и понял, что она тут, около него, последние, самые последние мгновенья. Он только подумал, и сейчас же почувствовал, как сердце от того, что он подумал, забилось такими грубыми, сильными толчками, что стало немного трудно дышать, и он быстро проговорил: «Вам очень смешно будет, если я попрошу вас поцеловать меня на прощание». И она, почти не дав ему договорить, качнула головой и поспешно сказала «нет», и быстро наклонилась над ним так, что он почувствовал ветер от ее движения. Ему показалось, что он видит в темноте ее широко открытые глаза у самого своего лица. Она поцеловала его
0: И он сейчас же заговорил: «Идите теперь, идите, идите скорей!» И все повторял это, не переставая до тех пор, пока не услышал ее шагов, удаляющихся к двери. Когда он понял, что она уже никак не сможет его услышать, и почувствовал, что задохнется, если сейчас ничего не скажет, он скомкал больной рукой край простыни и, не разжимая рта, проговорил очень тихо, никогда не говоренное, позабытое с детства деревенское слово «Любушка». И тут же ее шаги в коридоре остановились, и она спросила: «Что?» Он молчал, собираясь силами, потом пустым голосом выговорил: «Я просил сестру, я сестру просил позвать». Шура сурово качнула головой: «Неправду говорите!» И снова он услышал ее шаги, и прежде чем он понял, что произошло, она опять стояла в дверях и, протянув руку туда, где бывает обычно выключатель, нащупала его рукой и повернула. Неяркий молочный свет залил палату, где она так долго просидела в темноте. Она сама зажмурилась от неожиданности на мгновение и быстро проговорила: «Не бойся, не сердись, не думай, мне все равно, мне будет все равно!» Она увидела его отчаянно стиснутые губы и голову, глубоко вдавившуюся в подушку, и неожиданно прежние слегка курчавые густые волосы и неловко поспешно закинутую руку, которую он судорожно прижимал, напрасно стараясь прикрыть свое напряженное, искалеченное скрестившимися шрамами лицо. Не чувствуя своих слез, она опустилась, почти упала на колени у кровати и обхватила и сжала его ноги, не отрывая испуганных, страдальчески изумленных глаз от знакомого, давно невиденного лица. «Боже мой! Что они с тобой сделали? И ты все это вынес совсем один? Отпусти руку, я тебе говорю, мне все равно. Неужели ты мне не веришь, что мне все равно?» Она на минуту замолчала, задохнувшись от жалости, от обиды и желания сейчас, немедленно сделать что-то, чтобы ему помочь. И тогда она услышала, как он со страшной мольбой, невнятной, из-под прижатой к лицу руки, повторял: «Теперь уходите, теперь уже совсем уходите, мне ничего не нужно, только уходите». И тут же в комнату вошла сестра и сказала, что все посетители уже уходят или уже ушли. Шура тут заметила, что стоит и плачет на коленях в ногах кровати. Она смущенно поднялась, ничего не соображая, пошла впереди сестры к выходу, потом никак не могла вспомнить, сказала ли она перед уходом ему «прощай», и ей казалось, что не сказала. Снова нашла, не оглядываясь от смущения, по бесконечному коридору. Позади себя она слышала торопливый стук костылей, и на повороте ее догнал раненый. Дядя Петя, покрасневший от усилий ее догнать, поравнявшись, пошел рядом. «Уходите?» — спросил он, переводя дух, встревоженно улыбаясь и заглядывая сбоку ей в лицо жадно испытующими глазами. «Да», — сказала Шура, продолжая идти, глядя прямо перед собой, чтобы не показывать ему свои заплаканные глаза. «Пора уже уходить».
1: «Разве вы больше не придете?»
0: «Почему?» — рассеянно спросила Шура, плохо соображая, чего он добивается.
1: «Так, может быть, придете?» — настойчиво допытывался дядя Петя, поспевая рядом с ней на костылях. «Завтра придете, а? Честное слово?»
0: Шура, досадой, что не вовремя приходится говорить с посторонними, не оборачиваясь, покосилась на него. «Странно, как вы спрашиваете. Вы верный его товарищ? Если да, привет передайте. До свидания».
1: Дядя Петя не совсем уверенно ответил «до свидания», остановился на площадке и стал смотреть, как Шура очень медленно начала спускаться по широкой лестнице вестибюля. Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояла, столпившись, несколько раненых. И все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся, усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаенной болью, простые и добрые глаза. Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виновато и доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы, сказала: «Вы только не думайте, я завтра опять приду, честное слово». И степенный дядя Петя в ответ убежденно и ласково закивал ей сверху: «Мы знаем».
2: Начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «Третья ракета». В творческой биографии писателя эта повесть знаменует весьма важный рубеж. Она выдвинула его в первый ряд писателей, пишущих о войне. «Третья ракета» написана в 1961 году. В ней рассказывается о трагической судьбе артиллерийского расчета на 4-м году войны. В предисловии к одной из своих книг Василь Быков писал: «Я хотел воссоздать несколько скромных образов наших людей, которым в памятные годы войны было суждено исполнить свой иногда неприметный, но всегда многотрудный долг в борьбе с немецким фашизмом. Это не красивое описание необычных подвигов бесстрашных богатырей. Это несколько будней войны, маленьких капель в необъятном море борьбы». Слова эти можно отнести и к повести «Третья ракета». Главный герой этой повести, боец Лазняк, от имени которого ведется повествование, после госпиталя попадает в новую часть, в орудийный расчет, который принимает неравный бой с противником. Читает заслуженный артист РСФСР Василий Почкарев.
3: В укрытие заглядывает Лёшка, на его голове каска. «Так сколько же мы тут высидим? Пока в плен не возьмут, что ли?» — говорит он злым голосом. Бой переместился за деревню, теперь гремит там тысячу далеких громов. Где-то над дорогой, вылетая из-за холмов, визжат немецкие мины, но рвутся они далеко в деревне. Попов все не находит места для своей раненой руки, то прижимает ее к груди, то кладет на колени, то вытягивает в тени под стеной окопа. «Было бы геройство», — ворчит Задорожный, — «а то глупость одна, поубивают и никто не узнает. Напишут, пропал без вести». Попов морщится от этих слов, но опять говорит свое. «Командир Желтых не отступал, и Попов не отступай. Трус отступай. Желтых, Желтых, что мне Желтых? Ему теперь все равно, а мы живы еще». «Эх, ложка, ложка», — качает головой Попов. «Плохой твой голова». «Что голова?» — огрызается Задорожный. «Вот гляди, хоть бы ты прогеройствовал, можно сказать, танк подбил, а толку что? И знать никто не будет. Возьми Лукьянова, герой, под огонь лез, а его чуть ли не преступником считают».
4: «Лукьян? Да?» — спрашивает Попов и почему-то задумывается. Что-то щемящей болью отражается в его наивных глазах. Недолго поразмыслив, он говорит: «Да, надо идти в комбат. Надо сказать. А кто ходи? Ложка ходи, Лазняк ходи, спрашивает он и оглядывает нас. Его вопрос застает меня врасплох. Я понимаю, что нелегко пробраться к своим, но все-таки в этом еще таится какая-то возможность спастись. Однако именно эта возможность и не дает мне решимости вызваться. Мне очень неловко, стыдно оставлять их тут, почти обреченных на гибель, и за их спинами спасать прежде всего свою жизнь. Лешка же, что-то прикинув, решает. Я пойду. Говори комбату, желтых погибай, Лукьян хорош солдат, не надо его, думай плохо, и приказ надо, пушка есть, как бросай, Попов будет ждать. Встает с места Попов. Лёшка поворачивается, веселеет, глубже надвигает каску и берет автомат. Я в обход, а у Федерзей, восклицает он и, пригнувшись, бежит в сторону покинутой пехотой траншеи. Мы остаемся втроем. Попов перебирается на станину и начинает наблюдать вместо Лёшки. «Верно, Попов, говори?» – спрашивает наводчик и сам себе отвечает. «Верно! Лукьян, медаль надо! Попов, приказ надо!» Я, однако, не слушаю. Что-то будоражит мое сознание. Хочется крикнуть, задержать Лёшку. Но он быстро скрывается в опустевшей траншее. А я так и не могу понять, почему я против этого его ухода. Сзади слышится тихий протяжный стон. Это Лукьянов. Поворачиваюсь и тихонько прикасаюсь к его колену. Лукьянов. Он с трудом приподнимает веки. Плохо. Душит очень. Потерпи немного, говорю я. Отобьемся, выручим. Только не бросайте. Безразличный к моему утешению, просит он. Добейте лучше. Застрелите. Я знаю, в таких случаях нельзя кривить душой, уговаривать, обманывать. Человеку в таком состоянии надо говорить правду. Ладно, обещаю я, так не бросим. Спасибо, тихо шепчет он и несколько успокаивается. Да, кажется, ему уже не жить. А ведь на поверку оказалось, что и Лукьянов неплохой солдат. Тихий, слабосильный, он, видно, прежде не отличался отвагой, но когда пришлось решиться на самое трудное, хоть, может, и боялся, однако не струсил, но вот не побоялся же и задорожный, пошел сквозь огонь. И вдруг мне кажется, что Лёшка охотно побежал в тыл, потому что там Люся. Возможно, они еще вчера условились, и она ждет его, и все, что он говорит о ней, правда. Злость и досада снова охватывает меня. «Лазняк!» Вдруг встревоженно окликает меня Попов. Я выскакиваю из укрытия. Через бруствер к нам переваливается незнакомый солдат. Приподнявшись на коленях, наводчик удивленно оглядывает его. Видимо, он проворонил, и пехотинец незамеченным подошел к огневой. «Отвоевался!» Говорит солдат каким-то неуместно беззаботным голосом. Будто мы где-нибудь на занятиях, в тылу. И тут мы с Поповым настораживаемся и молча смотрим на его испещренное оспой лицо, на котором в странной неподвижности застыли глаза. Но самое худшее даже не в глазах. Правой рукой сжимает левую, которая будто браслетом перетянута у запястья узким брючным ремнем. Ниже на каком-то клочке кожи висит почти совсем оторванная, окровавленная, с растопыренными пальцами кисть. Вот, хлопцы, отвоевался. У кого я ножик? Спрашивает солдат и садится на краю площадки. Мы оторопело всматриваемся в его побелевшее лицо, на котором по-прежнему не дрогнет ни один мускул. Это его спокойствие удивляет нас. Я бросаюсь в убежище, достаю из кармана желтых нож и возвращаюсь наверх. «Ой-ой», — говорит Попов, — «и не болит?» «Отстал», — не впопад отвечает солдат. «Все погибли, а мене як вдарить?» Очнулся, гляжу, раненый. «Ты что, не слышишь?» — кричу я ему в лицо. В его затуманенных, полусонных глазах пробивается еле заметное усилие услышать и понять вопрос.
3: С 6-й роты я, глуховато отвечает он, Панасюк. Теперь додому піду. На ось. Отріж, хлопец. Я перерезаю клочок кожи. Кисть навсегда отделяется от руки. Солдат берет ее, кладет в ямку под бруствером и ботинком сдвигает на нее песок. Поховати треба. Стільки поробила. А бінтец є? Снова спрашивает он без какого-либо признака боли. Тепер полечусь і в Іванівку. А рука не біда. Спеціальність у мене пчеляр. І одноруч управлюсь. Кровь із перебитої руки почти не йде. Видно, поясок хорошо перетянул ее, только несколько загустевших капель падают на запыленные башмаки солдата. Но все же надо перевязать, да нечем.
4: Дай гимнастерку, дергаю его за подол. Однако солдат уклоняется.
3: Ну, скажешь, вон аж ново, тільки в травню отримливали. От нижний отдери.
2: Мы смотрим на него с удивлением. Солдат поворачивается ко мне боком. Я отрываю кусок его нижней рубашки, кое-как обертываю руку.
3: «Отвоевався», — снова сообщает он и озабоченно добавляет. «От тільки медаль згубив».
4: Действительно, над карманом косо висит засаленная серая ленточка медали «За отвагу». Самой медали нет.
3: Тепер еще ни с чим и додому показатись.
4: Мы молчим, смотрим на нежданного гостя и не можем его понять.
3: Ну, ось гарно, говорит солдат, когда я заканчиваю перевязку и удобнее устраивается под бруствером. Весь мешок он подвигает под локоть. Спичну трохи и пойду.
4: Куда же ты пойдешь? Там же немцы, кричу я ему в ухо.
3: А? Винницкий я.
4: Тебе что, не больно?
2: Но Панасюк молчит. Мы переглядываемся с Поповым, а пехотинец устало закрывает глаза и медленно склоняет на плечо голову. Наше удивление прерывает быстро нарастающий гул. Отпрянув от солдата, мы несколько секунд вглядываемся в дорогу, по которой, подняв облако пыли, мчится из-за холмов колонна машин. В их объемистых кузовах плотными рядами сидят немцы. Попов от неожиданности что-то вскрикивает по-якутски и здоровой рукой хватается за механизм наводки. «Лазняк, заряжай!» Я хватаю из раскрытого ящика осколочный и толкаю его в ствол, но получается это у меня неловко. Гильза застревает, до конца не доходит, и клин не закрывается. Как это иногда делал задорожный, я подталкиваю ее рукояткой лопаты и пригибаюсь. Грузно оседая на скатах, головная машина переползает на объезд минного поля, канаву и выбирается на дорогу. Неожиданно звучно грохает выстрел, пыль застилает огневую. Я не вижу, куда попадает снаряд, и бросаюсь за следующим. Снова меня охватывает азарт боя. До дрожи напрягаются нервы. Я хочу отрешиться от всех мыслей, не спускать глаз врагов. Но где-то внутри начинает конючить надоедливый голос. «Ага, вам конец, а он жив. Он уцелеет и будет с Люсей. Говорил о Лукьянове, а думал о себе. Ага, усилием воли». Я стараюсь заглушить в себе этот голос. Сосредоточиваюсь только на деле. Ползаю на коленях от казенника к ящикам. Попов часто стреляет. Меня обсыпает песком, оглушает. Я не знаю, не вижу, где машины. Вся моя воля и силы собраны воедино. Не пропустить их в деревню. Я чувствую, что этот наш поединок кончится плохо. В машинах, наверное, пехота, но теперь уже все равно. А с Поповым в это время начинает происходить что-то непонятное. Он как-то злорадно оживляется и, согнувшись над прицелом, кричит: «Стой, Гитлер! Назад, Гитлер!» И еще что-то, но выстрелы заглушают его слова. Я приподнимаюсь на коленях и, за щита, выглядываю в поле.
3: Три машины горят на дороге. Несколько, спасаясь от огня, поворачивают в объезд. На плоском смуглом лице Попова отражается детская радость. Он загнал их на минное поле. «Много давай! Сильно давай!» — кричит Попов и наводит орудие. Чувствуется в колонне растерянность. Два автомобиля, разнесенные взрывами грудой железа, осели на землю, остальные бросаются в стороны. Хвостовые поворачивают назад к холмам. «Давай, Лазняк, заряжай!» В необыкновенном азарте подгоняет меня наводчик. Но вот в ящике остаются два последних снаряда. Я, схватив баладин в нерешительности, держу его в руках. После очередного выстрела Попов оглядывается, сразу все понимает и уныло опускает руки. По его почерневшему лицу текут струйки пота, гимнастерка на спине мокрая, темные глаза встревоженно сузились. «Нехорошо! Ай-яй-яй!» — говорит наводчик. «Плохо будет!» Я ползу к ящикам, отбрасываю пустые. Их уже много, и всюду на огневой валяются гильзы. Наконец мне попадается что-то тяжелое. За веревочную ручку я подтягиваю его ближе к орудию и раскрываю. Тут 10 снарядов картечи. Это последняя наша надежда. Но для стрельбы картечью немцы далеко, и мы начинаем ждать.
5: «Ой, ложка!» Снова мрачнеет Попов. «Где ложка? Снаряд мало, приказ надо!»
3: Мы поглядываем в тыл. Нигде никого. Вокруг изрытое воронками поле. За деревней не стихает бой. Часто рвутся снаряды, грохочут, ревут моторы, и беспорядочно рассыпается пулеметная трескотня. Видно, фашистов дальше не пустили. Это хорошо, но мы не знаем, что делать нам. Ждать ли Лёшку? С ним тоже могло случиться всякое. Может, лежит где-либо убитый? Но опять же, как уходить? Рядом дорога, по ней, наверное, пойдут немцы. И мы могли бы их задержать, не допустить к деревне. Если бы только были снаряды. Немцы не спешат атаковать нас. Они притаились у дороги и чего-то ждут. Панасюк тем временем спокойно сидит, прислонившись спиной к брустверу. Однако голова его как-то неловко склоняется на бок. «Неужели спит?» — думается мне. И я дергаю солдата за ногу. «Эй, ты! Иди в окоп!» Но он не шевелится. Тогда я поднимаюсь и тормошу его. Голова Панасюка неестественно перекатывается на шее, и я поражаюсь. В прищуренных его глазах смерть. «Гляди, умер!» Удивленный, я несколько секунд гляжу на него. «Помирал!» — соглашается Попов, сидя на станине. «Давно помирал!» «Там помирал!» — показывает он на пехотную траншею, откуда пришел солдат. Это неожиданная и, казалось, беспричинная смерть незнакомого человека потрясает меня. Ведь вот только что он был жив и имел право жить. Ведь он же действительно отвоевался. И надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть. «Тащи его, Яма. Тут не надо, ложись», — говорит Попов. Я беру Панасюка за руки и оттаскиваю в укрытие. Там опускаю у стенки рядом с Лукьяновым. Лукьянов еще дышит, я дотрагиваюсь до него, но он не шевелится. Несколько минут я молча гляжу на них и думаю, кто же следующий? Вдруг слышится голос Попова. «Кривин! Огонь! Огонь! На что молчи? Огонь!» Я выскакиваю из укрытия, так и есть. С дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, воровски перебегают немцы. «Кривин!» — кричит Попов. Но Кривинок молчит. На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемет. Рядом валяются пустые ленты. Кривинка здесь нет. Мы молча переглядываемся с Поповым. На его скуластом буром от пота лице растерянность. «Немец, ходи! Плен, ходи!» Я молча пожимаю плечами. Немцы тем временем скрываются в пшенице. Попов смотрит то на дорогу, то на картечь в ящике. Но картечь у нас только 10 снарядов. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру. Ой, дурной Попов! На что послал Ложка? Вообще-то да, говорю я, не того послали. Ой, Ложка хитрый! Бросай нас, Ложка! Уверенность, какой говорит эти слова Попов, действует как гипноз. Теперь и мне становится ясно, что Задорожный не вернется, не затем пошел. И все же не хочется верить этому. Я отгоняю дурное предчувствие. Все-таки как это он смеет бросить нас? Хочется как-нибудь успокоить Попова. Я говорю, может, все же придет? Снаряд мало, плохо. Ложка не идет, плохо. Кривенок пропал, плохо. Три плохо, очень большое плохо. Кривенок, однако, вскоре является. Сперва откуда-то из-за бруствера с грохотом падает на огневую тяжелый закрытый ящик. Мы вскакиваем со станин, и сразу же из соседней воронки переваливается к нам Кривенок. Гимнастерка выбилась у него из-под ремня. Весь он в земле, грязный и пыльный. В одной руке боец держит моток металлических пулеметных лент, в другой широкий эсэсовский кинжал. «Где? Зачем ходи? Почему плохо? Делай!» Сразу набрасывается на него Попов. Кривенок отдувается, привстает на коленях и начинает заправлять гимнастерку с явной укоризной, поглядывая на наводчика. «Вот», — кивает он на снаряды, — «на Степановское огневой взял и патроны».
6: «Степанов, ходи! А где Степанов?»
3: — добреет Попов. «Они-то укатили, успели», — говорит Кривенок. Затем берет кинжал с тусклой гравировкой и начинает вытирать его о землю. Лезвие и рукоятка в крови. И я вдруг догадываюсь, где он взял ленту. Что, на дорогу ходил? «Где был, там меня уже нет», — огрызается Кривенок. «А это?» — киваю я на кинжал. Кривенок вгоняет его в черные лаковые ножны и как-то неприязненно посматривает на меня. «Ну и что?» – бросает он. И другим тоном спокойнее уже сообщает. «Вон пехота пошла. Видели?»
6: «Как пошла?» Попов от неожиданности моргает глазами и пристает на коленях. Я также оглядываюсь поверх бруствера. Видно, как вдали по склонам холмов бредут вниз редкие группы людей. Задние несут ПТР, кто-то тащит станковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в ходе сообщения, который ведет в тыл. В первой траншее уже никого не видно.
7: «Ай-яй-яй!» – озабоченно произносит Попов и умолкает.
3: Говорить больше нечего, мы и без слов понимаем, что произошло.
6: «Ой, как нехорошо! Гитлер, скоро-скоро иди! Давай, земля копай!»
3: С каждой минутой положение наше ухудшается. Только теперь ничего не сделаешь, надо ждать Лёшку или счастливого случая и готовиться к бою. Попов остается на огневой, а мы с Кривенком лезем в окоп. Окопчик наш помелел, бруствер разбит. По обеим сторонам густые оспины минных воронок. Трава пересыпана пылью. Кривенок берет лопату со сломанной рукояткой. Я простреленную с порванным ремешком каску. И мы начинаем углублять окоп. Пот, перемешанный с пылью, грязно блестит на наших лицах. Солнце, кажется, уже склоняется к вечеру, но палит нещадно. Очень хочется пить. В голове сумбур. Говорит, нет никакого желания, дремотная леность овладевает телом. Я выгребаю из окопа комковатый с черноземом грунт и высыпаю его на бруствер. Кривенок копает в трех шагах от меня, он какой-то непонятный сегодня. Совсем исчезло его сдержанное дружелюбие. Кажется, за весь день парень не сказал ни одного доброго слова и будто невидимой стеной отгородился от меня.
6: «Слушай», — тихо говорю я, — «ты чувствуешь, что будет?»
3: Он глядит на меня холодными глазами и молча продолжает выбрасывать землю.
6: «Туго, брат, будет!»
3: «Ну и черт с ним!» – бросает Кривенок. Я всматриваюсь в парня. Вид у него никудышный, действительно, лучше не приставать к нему с разговорами. Но чего это он такой злой сегодня? Разве мы чем-нибудь обидели его? Я некоторое время думаю, стараюсь что-то понять, и одна догадка появляется в моей голове.
6: Слушай, Кривенок, ты чего злишься?
8: Ничего я не злюсь, говорит он и поднимает на меня неласковый взгляд.
6: Нет, не скрытничай, ни к чему. Кривенок с яростью вымахивает через голову полную лопату земли и тяжело дышит. Но я жду. И вдруг он выпрямляется.
8: На Задорожного из-за Люси бросился, да?
6: А тебе что? Задорожного жалко? Плевать мне на Задорожного. Так вот оно что. Теперь уже исчезает догадка. Теперь все понятно. Но что я могу сказать ему? Соврать, что Люся тут ни при чем. У меня не поворачивается язык. А сказать правду я не хочу.
8: Кривенок молчит. У меня также пропадает охота к разговору. И я налегаю на каску. В конце копчика торчит из земли помятый рукав. Я тяну его. Это бушлат желтых. Странное впечатление производит на меня вещи убитых. Бушлат старенький, густо промаслен и запачкан грязью. Один погон на плече оторван, на другом красная полоска нашивки. Я помню, как желтых пришивал ее. У него не было тогда иголки, и я дал ему свою с черной ниткой. Под бушлатом еще и вещевой мешок. Что-то твердое попадается мне в руки, и не без любопытства я развязываю лямки. Чужой вещмешок. Это чужая душа. Я нащупываю в нем вафельное полотенце, портянки, наставления по противотанковой пушке, пару кожаных подошв, перчатки мотоциклиста с длинными широкими нарукавниками и на самом дне какую-то замысловатую шкатулку с лаковой крышкой. Эти находки несколько удивляют меня. Старый мудрый желтых, думаю я, ты был богат своим житейским умом, но разве не видел ты, сколько оставалось в ротах таких вот никому не нужных котомок после удачных и неудачных атак? Знал же, но, видно, не мог преодолеть искушение припрятать, сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел. Я выбрасываю за бруствер эту незавязанную, теперь никому не нужную котомку, и снова беру каску. Сухая, накаленная солнцем земля, как гравий, противно скрежещет по стали. Мне не видно, что делается на поверхности, но Попов молчит, и в голову лезет всякое. Мне вспоминается давнишний наш комиссар, который однажды перед атакой тщательно начищал свои хромовые сапоги, только что сшитые сапожником-партизаном, и был убит через час, даже не запачкав как следует тех сапог. Нет, пусть будет проклято барахло, причиняющее лишние заботы людям. Да неволе мне нынче, когда стоит только зажмурить глаза. И вот они, страшные клеи. Но неужели это так и сойдет в могилу со мной? И бесследно исчезнет моя неотмщенная ненависть. Неужели мы обречены тут на гибель, и ничто не сможет выручить нас? Нет, я не верю в это. Если есть справедливость на свете и разумный смысл в жизни, то я буду жить, я должен жить. Погибать мне нельзя. «Ложка!» — вдруг кричит Попов. «Ребята, ложка!» Мы с Кривенком вскакиваем в окопе. Попов здоровой рукой показывает в поле, туда, где нет ни немцев, ни наших. Действительно, по пологому косогору вдали кто-то бежит. Человек еще далеко, и видно только, как катится по зеленому полю маленькая его фигурка в зеленовато-желтой, выцветшей на солнце одежде. Несомненно, он направляется к нам. Человек тем временем исчезает в лощине. Несколько минут мы ждем, не сводя с того места глаз, и он снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз. «Молодец, Ложка!» Довольно, почти радостно говорит Попов. «Это хорошо, что он возвращается. Только бы не помешали немцы. Они не так уж далеко и, наверное, заметят одинокого в поле солдата. И я настороженно всматриваюсь в дорогу, но там никого. Только чадят, догорая автомобили. Другие подбитые и брошенные неподвижно стоят в канаве. Танк все еще курится изнутри. На ветру вьются редкие космы дыма. В воздухе стоит приторный смрад бензина, краски, жженой резины и еще чего-то до тошноты горьковато-сладкого. Но почему-то умолкает Попов. Хмурится
6: сосредоточенный кривенок. Я ищу в поле маленькую фигурку нашего посыльного и удивляюсь. Начинает казаться, что это не Лёшка, и даже не солдат, не мужчина. Да, конечно, придерживая под мышкой какую-то ношу, бежит женщина в военной форме. Самый зоркий глаз, однако, у Попова. Он несколько секунд остро всматривается вдаль и с радостным удивлением восклицает: «Луся!» Да, это Люся. Как ни странно, не глупо и не удивительно, но это она. Я сам уже вижу, как часто мелькают в траве ее быстрые в черных сапожках ноги и развивается на ветру золотистая шапка волос. Под мышкой у нее санитарная сумка. Конечно же, Люся спешит к нам. Тревожная радость охватывает меня. Зачем бежит она? Может, случилось что с Лёшкой? Может, она думает, что он тут, и потому не выдержала, помчалась? Но тогда лучше бы она не показывалась к нам сегодня. А может, это ее послал комбат Процкий с приказом? Но зачем Процкий будет посылать санинструктора? Разве не нашлось бы другого солдата в полку? Я все думаю и не могу понять, почему и зачем она бежит сюда. Вот молодец! Ну, молодец! Ох, Луся! Восхищается Попов, навалившись грудью на бруствер. На его вспотевшем широком лице блуждает добродушная улыбка. Кривенок сжимает челюсти и, не сказав ни слова, лезет назад в окоп. Я уже не могу оторвать глаз от нее. Она бежит. Мелькают на солнце ее загорелые коленки и треплются на ветру волосы. Она перескакивает через обмелевший травянистый ручей и, чуть замедлив бег, поднимается на пригорок, где находимся мы. Тут ее немцы еще не видят. Но скоро она выберется на открытое поле, и тогда кто знает, как повезет ей. Только бы проскочила, только бы успела. Занятые Люсей, мы не видим, откуда вдруг по орудийному щиту звонко щелкает пуля. Попов сползает вниз. Я плотнее прижимаюсь к земле, и сразу же далекая и короткая очередь бьет по брустверу и пушке. «Сволочь, фашист! Подсолнук сидит!» — говорит Попов. «Ох, Луся!» Я ложусь на горячую землю под бруствером и то и дело поглядываю туда, где бежит Люся. Последние метры открытого пространства, и она исчезает из нашего поля зрения, но вот-вот должна появиться снова. Попов скорчился под низеньким щитом пушки и кричит на Кривенка: «Почему ты? Бросай лопат! Стреляй! Быстро!» Кривенок отставляет лопату и высовывает из-за бруствера пулемет. Тотчас же длинная очередь бьет по ближайшим стеблям подсолнечника. Склоненные желтые головы его шевелятся, некоторые надламываются и опадают. И вот Люся показывается. Она выбегает из-за пригорка, на секунду останавливается, окидывая взглядом поле, и снова бежит уже напрямую. Нам теперь видно ее усталое, раскрасневшееся лицо. Заметно, как мельтешит, поблескивает на груди ее медалька. Люся оглядывается по сторонам, смотрит на нас и, кажется, мне улыбается. Только вдруг она падает. Вздрогнув, я высовываюсь из-за бруствера, оглядываюсь. Нет, из подсолнечника не стреляют. Уперев приклад в плечо, Кривенок зорко всматривается туда. Ага, это с другой стороны. Из траншеи. Несколько очередей приглушенно доносятся оттуда. Значит, и там уже немцы. Но Люся все же вскакивает и, пригнувшись, быстро устремляется вперед. Кажется, нам придется плохо. Мы, понимающе переглядываемся с Поповым, переводим взгляды в поле. Когда немцы с обеих сторон, и впереди дело дрянь. Они явно окружают нас. Вдвоем мы заносим станину. Попов начинает крутить маховики, потом склоняется к прицелу, и пушечка, грохнув, подскакивает. Картечь сотни пуль разбивает дерн, поднимает на траншейном бруствере облако пыли, и автоматные выстрелы утихают. Я снова заряжаю, но наводчик поглядывает в прицел, не стреляет. Ага! «Нехорошо!» – зло ворчит он. «А Люся? Вот она, вот! Последние метры она ползет, ловко изгибается в траве ее узенькая спина. Никогда не видел я, чтобы так ловко ползли даже опытные пехотинцы. Еще несколько шагов, еще!» Люся минует примятую кукурузную кучу, подползает к брустверу и останавливается. Из-под растрепанных золотистых волос, улыбаясь, поглядывает на нас и тяжело дышит. Я весь напрягаюсь, будто мне, а не ей теперь предстоит самое страшное – преодолеть бруствер. И мысленно шепчу ей: «Ну, быстрей же, Быстрей! Прыгай! И вот она вниз головой бросается через бруствер в орудийное укрытие. Падает с плеча сумка с красным крестом, и мы бросаемся к девушке. Нет, она, кажется, не ранена. Она только прижимается спиной к стене, закидывает голову и часто-часто дышит. Тонкие ноздри ее вздрагивают. Несколько секунд мы молча глядим, как судорожно бьется на ее шее маленькая жилка, как устало и нервно подрагивают на земле перепачканные в царапинах пальцы, и теплая волна нежности к этой девушке разливается в моей груди. Как это я мог плохо думать о ней? Почему я сомневался? Разве не видно, что она самая лучшая, самая чистая на целом свете? Ой, мальчики, мальчики! Хочется сказать на что-то еще, но задыхается. Молчи, Луся, мало-мало молчи, говорит Попов, стоя перед ней на коленях и с благоговением глядя на девушку. Вот, приказ принесла. Комбат сказал... расстрелять снаряды и уходить. Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ею о землю. Зачем прибежала? Что, солдат не было? Куда бежала? Куда теперь к чертям пробьешься? Люся виновато молчит. Попов, раскрыв свои узкие с припухшими веками глаза, какое-то время глядит на нее, затем зло сплевывает в песок. Правда, говорил Озняк. Зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал. Теперь что делай? Ладно, мальчики. «Не злитесь на меня», — вздыхает Люся. «Как-нибудь выберемся».
8: Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников. Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице. «Кто это?» «Один пехотинец», — говорю я. «А там командир и Лукьянов».
9: «Командир, Луся, командир», — вздыхает Попов.
8: Наморщив переносе, Люся жалобно всматривается в лицо убитого и молчит. Тогда Попов спрашивает.
9: Задорожный пропадал?
8: Она выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбку на ободранных до крови коленях и сообщает. Задорожный ранен. Вот я и побежал. Что-то недоброе тревожит меня.
9: Что? Сильно ранен?
8: Да нет. «Легко», — говорит Люся и прикусывает губу. «Большая и нежданная радость моя быстро меркнет. Смысл нового приказа омрачается горечью разочарования. Куда же ты пробьешься теперь? Хоть бы на какой час раньше?» Из окопа длинной очередью бьет пулемет Кривенка. Попов, пригнувшись, ползет к пушке. Я хватаю автомат и лезу за ним. «Ну, конечно, они уже идут сюда». Из подсолнуха их высыпает в поле человек 20. На ходу, не целясь, они начинают строчить из автоматов. Пули стегают по брустверу, бешено цокают по металлу пушки, проносятся над огневой. С другой стороны, из пехотинской траншеи также выскакивают и бегут сюда немцы. Вот оно, кажется, начинается. Самое страшное. Илюся. Надо же было ей влезть в это пекло. Какого черта летела сюда, ведь пропадет понапрасну. Кривенок часто бьет из пулемета, бешено брызжут вокруг горячие гильзы. Попов целится в тех, что бегут от траншеи. Я со снарядом в руках гнусь между станин и, напрягшись всем телом, жду первого выстрела. Но Попов медлит, и я знаю, он подпускает ближе. Вблизи им уже спасения не будет. Хорошо, что Кривенок притащил еще ящик, ведь картечь у нас осталось только 7 гильз. 8-я у меня в руках, 1 в стволе, 1 мы уже выпустили. Держись, Лазняк, держись, время твое настало, помни, помни, колеи. Мысленно говорю я себе, и эти слова придают мне силы. Гах! Бьет и отскакивает назад пушка, потом еще... И еще и все вокруг утопает в бешенстве громов, молний, пыли и горячих путанных мыслей.
2: Вы слушали первую передачу по повести Василия Быкова «Третья ракета». Читал заслуженный артист РСФСР Василий Бочкарев. Вторую заключительную передачу слушайте завтра.

популярной музыки в Японии. Дело в том, что вот уже на протяжении нескольких лет Мария Амахи – постоянная ведущая одной из программ телевидения. Первый успех, это было в начале 1972 года, пришел к певице на молодежном фестивале, и сразу после этого выходит ее первая пластинка с записью композиции «Катанава» «Была ли это любовь?». Вскоре Мария Амахи становится одной из популярных эстрадных певиц страны. Вот эта песня.

вокалист ансамбля Bee Gees из Великобритании Робин Гибб. Мы уже знакомили с ним наших слушателей в одной из прошлых передач. В 69 году была выпущена его единственная сольная долгоиграющая пластинка «Царство Робина». Вы, вероятно, помните одну из песен с этого альбома «Спасенный колоколом». Вот еще одна собственная композиция Робина Гибба «Август-октябрь».

Микки Евремович. Он родился в Белграде 27 марта 1941 года и после окончания школы несколько лет учился на машиностроительном факультете Белградского университета. В это время Микки начинает увлекаться пением, пробует свои силы в студенческих музыкальных коллективах. В конце 1961 года Микки Евремович становится победителем популярного конкурса «Радио Белград. Ищем самый веселый город». Как раз в это время Микки начинает сотрудничать с молодым композитором Борисом Безетичем. И если сейчас Микки Евремович один из известных певцов страны, Борис Безетич – популярный композитор. С тех пор Микки много гастролирует, часто бывал в Советском Союзе. Предлагаем одну из самых известных песен в репертуаре Микки Евремовича, его собственную композицию «Я люблю».

В одной из прошлых передач мы представляли вам бывшего участника и руководителя популярного американского вокально-инструментального трио «Питер, Пол и Мэри» Питера Ярроу. Сегодня несколько слов о самом трио. Это, пожалуй, один из самых популярных фольк-коллективов в Америке. Он был организован в конце 1961 года после одного из ежегодных фестивалей народной музыки в Ньюпорте. В него вошли участники фестиваля Питер Ярроу, Пол Стуки и Мэри Эллен Траверс. Популярность пришла к коллективу благодаря его репертуару. В основном это были антивоенные песни Боба Дилана, Фила Окса, Вуди Гатри и других прогрессивных авторов. Самые известные песни трио «На крыльях ветра», «Не думай дважды», «500 миль», «Если бы у меня был молот» и многие другие. Предлагаем одну из самых популярных песен трио «Питер, Пол и Мэри», композицию «Веста», «500 миль».

0: Заканчивает нашу передачу итальянский певец Литл Тони. Его настоящее имя – Антонио Кьячи. Известность пришла к нему в середине 60-х годов. Литл Тони – частый гость многих песенных фестивалей, а также достаточно известный в Италии киноактер. Вероятно, многие из вас видели его в музыкальном фильме «Женщины и Берсальеры». Предлагаем одну из самых популярных песен в его исполнении – композицию Амброзино и Савио «Беспокойное сердце».
1: Cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte.

Вы слушали 44-й выпуск передачи «На всех широтах». Его подготовили Татьяна Коломейцева, Вячеслав Осокин и Виктор Татарский. Следующий выпуск передачи выйдет в эфир в воскресенье 2 февраля в 14:05.

0: Уже три. Сердце мое готово разорваться.
1: Едут, я слышал гудок автобуса.
0: Едут. Тебе послышалось,
1: Каска, как моя каска не запылилась.
2: Нет, все прекрасно, папочка, такой красивый мой папа.
0: Я ее умолкни.
1: Опять гудок, теперь точно слышал.
2: Ну, папочка, какой гудок ты мог слышать, когда водители обещали не гудеть?
1: Еду!
0: Уже близко, еду!
2: Еду! Еду! Папочка,
1: Тот это я, господин майор, мы вас все здесь так ждем. Господин майор, пожалуйста.
2: Ваше сиятельство, сердечно приветствуем вас.
1: Это наш ассенизатор. Вот, очень это приятно. Наша местная красотка.
2: Глубоко уважаемый господин майор.
1: Гизикизан. Это профессор Киприани.
2: Глубоко уважаемый господин майор. Сердечно приветствуем
3: очень
2: вас.
3: Приятно.
2: И желаем чувствовать себя хорошо в нашем скромном доме.
1: Это господин Леринский. А это...
4: Вольно, девочка. Больно.
1: Да.
4: Друзья мои, я плохо вижу. Знаете ли, после 9 месяцев полумрака и грязи никак не привыкну к солнечному свету. Но сейчас лучше.
1: Лучше.
4: Давайте знакомиться.
1: Давайте. Вот это.
4: Да, еще простите, господин Тоут, мой штаб окружен со всех сторон партизанами. И...
2: партизан.
4: Ну ладно, об этом потом. Потом об этом.
1: Да.
4: Давайте знакомиться, друзья мои.
1: Это вот...
4: Это вы.
1: Это я.
4: Очень приятно.
1: Я.
4: Очень приятно. Это Маришка.
2: Да, это мамочка.
1: Это Маришка.
5: Сосед, господин Ленский.
1: Назад! Отойди, пожалуйста, господин Ленский, отойдите.
4: Друзья мои... Как у вас здесь хорошо, и,
2: да,
4: конечно,
2: очень хорошо.
4: Воздух,
1: да.
4: Горный воздух.
1: Да.
4: Воздух!
1: Что такое?
4: Простите. Простите, пожалуйста, я, знаете, никак не привыкну к тому, что я в тылу.
0: Понятно. Привыкаете.
4: Понятно, господин майор.
0: Ой, тише.
2: Он заснул стоя.
0: Он спит.
4: Тише. Господин майор.
1: Ну что такое? Что такое?
0: Что? Ничего. Ничего, лаешь.
3: 9 месяцев в грязи.
4: Да. Прошу прощения, да.
1: Господин Леринский, отойдите.
4: Мне все здесь знакомо, друзья мои, по рассказам вашего сына. Я все помню. Там прямо... Бабоньские горы.
2: Правильно, Бабоньские горы.
4: Райские места. Там долина.
1: Долина.
4: Там местечко.
2: Да.
4: Карасиши.
2: Да.
0: Местечко, да.
4: Какие объекты находятся за моей спиной, господин Тот?
2: Объекты какие?
0: Что?
4: Объекты, черт возьми. Объекты, я повторяю третий раз.
2: Бывшая пивная Клейнов и дом нашего священника. Что такое?
4: Так.
1: Что такое?
4: Ну что же, все на месте.
0: Да.
4: Все действительно соответствует тому, что вы мне рассказали.
0: Конечно.
4: Да, друзья мои, я хочу вам сказать, я предупредил вашего сына и хочу предупредить вас, если я вам буду в тягость, я... уеду.
1: Что вы, господин майор?
4: Друзья мои,
1: что мы вас так ждали?
4: Друзья мои, живите так, как вы жили до сих пор, будто бы меня вовсе нет.
2: Мы не хотим так больше жить.
1: Господин Тот, что там происходит? Быстро!
4: Где?
1: За моей спиной.
4: Спиной?
1: Там... Ничего не происходит.
4: Почему все время смотрите в ту сторону?
1: Ну что, я, я,
6: Я смотрю только на вас.
7: У каждого половина вселенной находится за спиной. Каждый об этом знает. И не каждому приятно, когда ему об этом напоминают. Не каждому приятно. Понятно или непонятно то, что я говорю?
0: Конечно, понятно, господин майор. Лаэш, дорогой, ты следи за тем, куда ты смотришь.
6: Ну, куда же мне смотреть?
0: Ты вниз смотри, просто вниз и все.
6: Господин майор, может быть, мне смотреть себе под ноги вниз? А?
7: Простите, мадам.
0: Да?
7: Если бы ваш собеседник смотрел себе под ноги, вам было бы приятно?
6: Хорошо. Может быть, мне тогда смотреть в небо?
7: Нет. На это я не соглашусь. Ему неудобно.
2: Можно мне сказать, господин майор? Если папочка надвинет каску на глаза, будет совершенно безразлично, куда он смотрит.
7: Браво! Браво! Отпрыск не лишен сообразительности.
6: Ну, господин майор, по уставу каска должна находиться по отношению к вертикальной прямой под прямым углом, то есть под углом в 90 градусов. Видел ли кто-нибудь пожарника с каской надвинутой на глаза? Если я надвину каску на глаза, я домой должен буду идти на четвереньках.
7: О четвереньках речи быть не может. На четвереньки я не пойду. И вам не советую. Друзья мои, я вас предупреждал. Если я вам буду в тягость, я уеду.
2: Нет,
6: господин майор.
0: Пойди сюда. Лаэш, милый, ты эгоист. Ты думаешь только о себе. А ты подумай о сыне. Он вдали от нас, на фронте сражается. Ну, Лаэш, ну надвинь ты эту каску. А? Ну, вот так.
6: Хорошо.
2: Господин майор, он спит.
7: Что такое? Что такое?
2: Вот. Мой папочка. Посмотрите, как каска.
0: Господин майор.
2: Красиво, правда?
0: Мне так тоже больше нравится.
8: Вот так?
2: Да.
0: Да.
8: Так, пожалуй, лучше.
0: Да. Все дело в усердии. Усердный человек чудо способен сотворить.
7: Но!
8: Я должен быть уверен. Сейчас я осмотрю его внимательнее. Я должен быть уверен, что ему удобно.
6: Мне удобно.
2: Удобно.
7: Ну что ж, тогда что? Тогда можем двигаться.
2: Конечно.
0: Да, пошли. Вот сюда, пожалуйста.
7: Ну-с, как дорога?
0: Что? Дорога?
7: Она не простреливается?
4: Простите, друзья мои, я никак не привыкну к тому, что я в тылу.
7: Ну, все-таки, нам не лишний будет, если мы несколько, так сказать, рассредоточимся.
2: Что?
7: Дистанция 5 шагов.
2: А, мама,
6: Боже, он опять спит.
2: Опять заснул?
6: Что Лаэш, делать?
0: Лаэш, сделай что-нибудь.
6: Хорошо. Давайте поднимем его. Аккуратно. Давайте.
0: Я помогу тебе.
6: На меня.
0: Осторожней.
6: Давайте. Вот тут.
0: Тихо. Ногу. Головку.
8: Заноси. Заноси ногу.
6: Держите мою каску. Держите мою каску. Так, еще немножко. Так. Взялись.
4: Осторожно.

0: Подождите, я посмотрю.
1: Подождите, вы потом посмотрите. Он спит. Не надо, не надо. Он так устал. Вы видите, как он выглядит?
0: Тихо! Спит. Спит, папа. Спит на левом боку. Спит.
2: На левом боку спать не рекомендуется.
0: Мой святой отец, ну вас, ну вас.
1: Не разбудите его.
0: Ой, он великолепен. Он грандиозен. Ой, не могу. Господи, Боже ты мой. Сегодня у меня сборщики смолы. Завтра опять сборщики смолы. Так пройдет вся моя молодая жизнь. Господин тот, вы не знаете, любит ли господин майор печеные яблоки?
1: Яблоки?
0: Да, яблоки. Я научилась новым способом печь яблоки. И мои клиенты, святой отец, не правда ли, прям-таки сходят с ума, отведав их. Вероятно, ваши яблоки часто подгорают.
1: Аник, дочь, отойди. Ты видишь, старший разговаривает.
0: Ничего подобного. Я навострилась печь яблоки, не отрываясь от работы. И делается это очень просто.
1: Видите,
0: пока я лежу, а яблоко беру,
1: кладу в печь.
0: Видите
1: ли, уважаемый Дизи, говорить о печеных яблоках несколько преждевременно. Господин майор очень слаб.
0: Ну, а я-то разве не понимаю? Я понимаю. Я просто прошу иметь в виду на будущее, когда господин майор, ну, окрепнет, вот, тогда я готова буду отдать ему сразу все-все, что у меня есть.
1: Очень мило с вашей стороны. До свидания.
0: До свидания. Я удаляюсь.
3: Да-да, конечно.
0: Святой отец, слава Иисусу, я там буду ждать.
1: Святой отец.
4: Будто бы мы сами не можем испечь ему яблоки.
2: До меня дошли слухи, что у тебя с господином майором разногласия по поводу каски. Правда ли это, сын мой?
1: Да, видите ли, святой отец, скажите, что бы я ни делал с каской, ему все не нравится.
2: Ты думаешь только о себе, сын мой.
1: Да нет.
2: Смири гордыню, и все образуется.
1: Да нет.
0: Святой
2: так
0: отец.
2: Велит Господь.
1: Нет, святой отец.
0: Я жду вас.
1: Святой отец, ну как же каска?
2: Аминь.
1: Святой
0: отец.
1: Что же делать с каской, святой отец? Ушел.
5: Кто здесь был?
0: Ой, наш священник.
6: Мамочка.
5: Вы его хорошо знаете?
6: Еще бы. Дочка.
5: Смотрите, излишняя недоверчивость многим стоила жизни.
6: Ой, боюсь.
5: Появится вновь. Стреляйте.
0: Ой, у него пистолет.
6: Тише. Ой, он ушел. Лаеш, ты видел, в руках у него был пистолет. Ой, сколько он перестрадал, бедняжка.
1: Ты видел, как он посмотрел на меня?
6: Лаеш, ты к нему не придирайся, мой дорогой.
1: Он мной недоволен. Я вижу это по всему.
6: Себя не терзай, мой милый. Подожди. Вот господин майор успокоится, отдохнет, окрепнет. И наступит день, когда он войдет сюда и скажет: «Здравствуйте, милый тот».
7: Здравствуйте, милый тот.
0: Здравствуйте, друзья мои.
8: Доброе утро.
7: Я бы сказал, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: У вас хорошо, друзья мои. И, конечно, воздух.
0: Воздух, конечно.
7: А что такое? Чем пахнет?
6: Аги, убери утюг подальше.
0: Сейчас.
7: Да.
6: Так.
7: Друзья мои, я счастлив, что принял ваше приглашение.
6: Мы тоже счастливы. Мы счастливы, что у нашего сына такой добрый командир. Правда, Лаеш?
7: Конечно, да.
6: Вот и Лаеш рад очень.
7: Какой чудный командир.
6: Такой замечательный.
7: Мы с вашим сыном поехали на станцию вместе, вымылись в бане с мылом, потом выпили пиво.
6: Пиво выпили.
7: Потом я... Опять пахнет.
6: Аги, утюг, утюг убери подальше еще. Вот так.
7: Вот да. Так.
6: Ну?
7: А, что я говорил?
6: Ну?
7: Выпили пиво.
4: Куда он его понес?
6: Ой, ой, мой утюг куда-то. Ой!
3: Ну, уронил его себе на ногу.
6: Ой, ой, бедный, бедный. Господин майор, вам очень больно. Ой, ну что же, ну я сама бы его вынесла. Ой,
7: ладно. Простите, Маришка.
6: Да.
7: Ничего, ничего, мне лучше.
6: Ну, слава богу.
7: Что входит в состав фарша для свиной колбасы?
6: Состав фарша. Свинина, немножко баранина, немножко говядина, крахмал, соль по вкусу, перец. Все это перемешивается и...
7: А вот мне приснилось, будто я... Ну, короче говоря, что партизаны меня провернули на свиной фарш.
6: Ой-ой-ой.
7: Да.
6: Но они сначала хоть вас опалили?
7: Да. Ой. Они начали со стороны хвоста.
6: Ой.
7: Это было самое неприятное.
6: Это был сон.
7: Да. Да, конечно.
6: Конечно.
7: О чем я говорил?
4: Вы с Дьюлой на станции выпили пиво и помылись в бане.
7: Да. Что это? Внимание.
6: Лаэш, Лаэш, сойди с кресла.
7: Что это?
6: Сойди с кресла, оно скрипит.
7: Что это?
6: Я тебе говорю, сойди с кресла.
7: Кто это? Назад! Моя каска под кресло.
4: Сейчас я ее вынула, пап.
6: Не надо, Аги, Аги. Ой, вынула.
4: Папочка,
6: разве дело в каске? Что теперь будет с Дьюлой? Господин майор рассердился, он ушел. И все из-за твоего кресла.
4: Папочка.
6: Дьюла, мой сыночек, единственный, что теперь с тобой будет?
4: Папочка, ну посмотри, какой прекрасный вечер. Ну посмотри, скоро сборщики смолы разведут костры. Костры, папочка.
6: Аги, умолкни. Сегодня был очень напряженный день. Посмотри, у отца глаза слипаются.
1: Нет, ничего, но день действительно был очень напряженный. Надо отдохнуть. Не правда ли, Маришка?
6: Конечно, конечно.
1: Надо отдохнуть.
6: Отдохнула.
1: Иди спать, доченька.
4: Спокойной ночи, папочка.
6: Иди спать, Аги.
4: Спокойной ночи.
6: Лаэш, и мы пойдем спать.
1: Да, день был очень напряженный.
6: Надо отдохнуть. Идем.
3: Что случилось? Кто стрелял?
6: Я слышал, кто-то стрелял.
3: Он убил себя!
6: Не может быть, не говори о них вещей!
3: Что, где он?
6: Подожди, подожди, я схожу в его комнату. Подожди, я открою дверь. Открой дверь.
3: Осторожней.
6: Тише.
3: Осторожней, я прошу тебя, осторожней. Будь осторожней.
6: Он здесь. Он под столом.
3: Он под столом.
4: Тихо.
8: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер, не правда ли?
6: Прекрасный вечер. Правда. Прекрасный. Господин майор, ну вот под столом вам, наверное, неудобно. Вы сядьте в кресло. Если вы сядете в кресло, вам будут видны горы, освещенные лунным светом.
8: Они мне видны и так.
6: Аги, скажи что-нибудь.
4: Господин майор, вот в это время года сборщики смолы разводят костры. Это незабываемое зрелище, господин майор. Если вы... В кресло пересядете, вам все будет видно.
8: Отсюда просматривается вся местность. Что такое? Не понимаю.
1: Господин майор, в это время года на соснах делают порубки, подставляют банки, и в них стекает смола.
8: Горячая?
1: Нет, холодная.
4: Теплая.
1: Что делать?
6: Аги, иди сюда.
4: Что?
6: Вот эта книга отзывов, господин майор, предназначена для наших дорогих гостей. В ней много интересных записей. Аги-ка, почитай нам, почитай.
4: Сейчас.
6: Почитай любую запись.
4: Вот, В то время, как нация сражается с большевистской опасностью, я в этом доме прекрасно отдохнул. Противник шума – Аладор Хилариус, ударник оркестра Государственной оперы.
6: Вот.
4: Прекрасно отдохнул, вот.
6: Помоги ему встать, Лариш,
4: помоги. Вставайте,
1: господин Валерьевич.
7: Спасибо.
6: Вот так. Вот и хорошо.
1: Вот и хорошо.
6: Спасибо. Вот мы и встали.
7: Вот и встали. Спасибо, вот. Друзья мои, спасибо. Не обращайте внимания.
6: Нет, нет, нет, нет. Никакого. Ну? Бывает.
7: Ну-с. Что нового тот?
1: Да как вам сказать, все по-старому.
4: Да.
7: А как вы себя чувствуете?
1: Хорошо.
4: Да.
7: Поразительно. Поразительно счастливый характер. Ну, друзья мои, тот.
1: Да.
4: Папа.
7: Давайте сыграем с вами в шахматы.
1: С удовольствием. С удовольствием. Ну, ну, знаете, я, к сожалению, не умею играть в шахматы.
7: Ну что? Тогда в домино?
1: С удовольствием в домино. Давайте в домино сыграем. Но, вы знаете, я не умею играть в домино.
7: Тогда что? В преферанс? Какого черта тогда говорите, что чувствуете себя хорошо?
6: Он ушел. Он ушел. Что теперь будет с Юлой?
1: Мальчик, ну я не умею
6: что
1: играть.
6: Что с сыном
1: я
6: будет?
1: Не умею играть в шахматы. Я никогда не играл в домино, и я в картах действительно не разбираюсь.
4: Да ну, папочка, иной раз ты бываешь излишне упрям.
6: Аги, ты не смеешь так говорить про отца.
4: Ну, а
6: упрям,
4: не упрям,
6: подождите. Надо...
7: Простите, вы сказали, что вы чувствуете себя хорошо. Не задумывались над тем, почему?
1: Что? Что? Почему?
7: Почему вы себя чувствуете хорошо?
1: Нет, не задумывался.
7: Друзья мои, нет у вас такого ощущения, что вам чего-то недостает? Ну вот один ученый исследовал влияние темноты на органы слуха. Оказалось, что в темноте звуки воспринимаются иначе, чем на свету. Это от того, что в темноте звук кажется во много раз сильнее. А кажется, он сильнее от того, что в темноте органы слуха крайне напряжены. Это приводит, в свою очередь, к галлюцинациям, головным болям. Я все это говорю вам для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что бездеятельность также пагубно влияет на человеческий организм, как темнота на органы слуха.
4: Как интересно.
7: Своих солдат в периоды затишья я заставляю просто отрывать пуговицы и пришивать. Отрывать и пришивать! Отрывать и пришивать! Понятно или непонятно то, что
6: я говорю? Конечно, понятно, господин майор. Если вам надо что-нибудь пришить и оторвать, мы с Аги с удовольствием это сделаем. И пришьем, и оторвем. И обратно пришьем.
7: Пришьете или оторвете?
6: Мы пришьем, конечно, пришьем. Конечно, пришьем.
7: О, Господи. Видимо, не суждено быть понятым.
4: Можно я скажу, господин майор?
7: Скажи хоть что-то.
4: Вот, мы с мамочкой никогда не сидим без дела. Вечерами, например, мы вырезываем коробки.
6: Да.
7: Вырезываете?
4: Да.
7: Что вы вырезываете?
4: Коробки для медикаментов. Картон дает фабрика, санитас. Сейчас я покажу.
6: Я тебе помогу. Я помогу, дочка. Пожалуйста.
4: Вот.
7: Назад!
4: Что? Что?
7: Это что за агрегат?
4: Это картонарезка. Это изобрел мой папа.
6: Ее можно поставить?
4: Вам интересно, господин майор?
7: Любопытно.
4: Вот. Берем картон. Вот картон. Надрезаем с четырех сторон. Раз, два, три.
7: Не торопись.
4: Четыре. Вот. Теперь загибаем углы.
7: Так.
4: Раз. Два, три и четыре. Вот, а теперь смотрите. Вот так надо. Раз, два, три, четыре. Все. Вот и коробка готова.
6: Да, вот коробочка готова.
4: Да. Вам нравится, господин майор? майор.
9: Получается.
6: Он наконец смеется. Господин майор, вам нравится.
9: Позвольте,
6: я попробую.
4: Нет,
6: нет, нет, нет, нет. Вы наш гость, и мы не можем позволить заниматься вам такой унизительной работой.
9: А я уеду.
5: Нет, ну что, господин, нет, нет, нет.
6: Тогда позвольте мне урезать коробки.
4: Порежьте все, что вам угодно.
6: Внимание.
4: Вот, пожалуйста.
5: Внимание. Так.
4: Так.
5: А, господин Тот, а вы с нами?
9: Ну, а меня-то уж увольте.
5: Не понял. Что значит увольте? Вы что, считаете, что вырезывать коробки унизительно?
9: Да что, как может быть унизительным то дело, которым занимаетесь вы, господин майор?
5: Тогда почему вы отказываетесь вырезывать коробки?
9: Видите ли, господин майор, если мои подчиненные узнают, что я дома вырезаю коробки, они перестанут меня уважать. Они скорее дому дадут сгореть, чем послушают с команды человека, которого не уважают. Вы представляете, каким последствиям все это может привести?
5: Но, уважаемый Тот, в ваших словах нет логики. С одной стороны, вы говорите, что вырезывать коробки не унизительно, а с другой стороны, что человек, вырезывающий коробки, недостоин уважения. Как быть, а?
9: Видите, все зависит от точки, все зависит от точки зрения. Мои подчиненные люди мелкие, мысли у них ничтожные. Что с них спрашивать? Меня увольте.
5: А не хитрите ли вы? Не согласны ли вы с ними в тайне души?
9: Да что? Что?
5: Не считаете ли вы, как и они, что вот, мол, он, дескать...
9: Да что? Да что вы, господин майор?
5: Вроде вырезывает коробки.
9: Да господин майор, ну как вы могли это подумать, господин майор? Ну как же вы могли подумать, ваш скородий, ну как?
5: Встать! Встать!
6: Встань, Аги, встань!
5: Стоять!
6: Стоим!
5: Стоять! Лилипутка.
6: Ой...
5: Повторить то, что мы сказали.
9: Что? Что я?
5: Сказали, что я приказываю.
9: Что? Что? Что вы? Я сказал. Я сказал. Что? Что? Что? Что?
10: На фронте за такие вещи
5: расстреливают.
6: Опять ушел.
4: Что ты сказал, папочка?
6: Лая, что ты ему сказал?
9: Что я сказал? Вы же были тут. Вы слышали, что я ему сказал?
4: Я не помню.
6: Нет, я слышала, но все равно получилось как-то глупо. По-моему, тебе надо пойти к нему и объясниться.
9: Кому, мне?
4: Ну, может быть, мне пойти, а?
6: Ты на месте стой. Пойду я.
4: Ой. Что, мамочка? Ну что, мама?
6: Ой, Лаяш, ну? Он говорит, что ты назвал его сковородой.
4: Сковородой?
6: Сковородой.
9: Сковородой?
4: Сковородой!
9: Я сказал, ваше высокоблагородие.
6: А он говорит, что ты назвал его сковородой.
4: Я давно заметила, между прочим, что когда папочка нервничает, он начинает шепелявить.
9: Шепелявить?
4: Да! Вспомни, в прошлом году ты сказал священнику Господи Иисусе, а ему показалось, что ты сказал «Несуся».
9: Ну, показаться ему могло вообще все, что угодно.
6: Сейчас не время спорить. Наш единственный сын сражается на фронте. Вспомни, чтобы дать ему образование, я работала уборщицей, да, а ты ходил на вокзал, таскал тяжести. И вот сейчас из-за пустяка, из-за какой-то несчастной сковородки, из-за одной сковородки,
4: тебе даже не надо просить прощения.
9: Ну, конечно.
4: Просто скажи, что произошло недоразумение.
9: Ну, конечно,
6: недоразумение. Конечно.
9: Ну, конечно, недоразумение.
6: Так и скажи, войди, скажи, иди.
9: Хорошо, я пошел.
4: Вот он.
9: Господин майор, видите ли, произошло...
5: Ах, кто?
9: Небольшое... Что?
4: Он смеется.
5: Ах, шутник!
4: Конечно, шутник.
5: Это что, всегда так? С гостями.
9: Что вы?
5: Вроде...
11: Шучу. Вы что, всегда так с гостями? Ну, вроде ваши сковородия.
9: Да ну что,
11: довольно болтать. Продолжим работу.
4: Да, конечно. Продолжим.
11: С вашего позволения, картон резкой буду управлять я.
4: Конечно,
11: сам.
4: Вы.
6: Конечно, вы.
11: Пока.
6: Все время.
11: По местам. Внимание. Все смотрят на меня. Влюбленными глазами.
4: Так.
11: Так.
4: Держи, папа.
12: Ой, как некрасиво получилось.
4: Папа.
5: Важна не красота, которая со временем придет. Важно, что все мы с вами в коллективе работаем. Что пальцы наши шевелятся, что кровь наша циркулирует. Друзья мои, как самочувствие?
4: Прекрасно.
13: Отличное самочувствие, вы знаете, как-то...
5: А он как себя чувствует?
4: Прекрасно. Он тоже хорошо.
5: Молодцы! Друзья мои, если кто-нибудь хочет спать, пожалуйста.
4: Ой, Марк, что вы?
5: Дело все в том, что я страдаю бессонницей, но я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из-за меня
12: что,
5: страдал.
12: Что, у нас такой воздух замечательный. Здесь вы надышитесь нашим воздухом и хорошо уснете.
5: Ерунда ваш воздух, друзья мои. Коробки, другое дело. Я готов вырезывать коробки всю ночь.
12: Как, всю ночь?
4: Всю ночь?
5: А что? Что вас смущает?
12: Нет, нет, ничего.
5: Тогда продолжим.
12: Да.
5: Так, кто это сделал?
6: Что сделал? Господин майор.
4: Что, господин
6: майор? Куда вы, не уходите, майор? Ой, уходите, господин майор, ну простите нас, ну.
12: Я, кажется, зевнул.
4: Папа!
6: Лаэш, ну зачем ты это сделал? Зачем?
10: Не бой. Я не выдеваю.
6: Не надо плакать только.
10: Ну, как так можно?
6: Как можно, действительно?
10: Договорились, если кто-нибудь хочет спать.
4: Он не хочет спать.
12: Так... Я не хочу спать.
10: Тогда почему зевнул?
12: Не помню.
10: Не помнит.
4: Господин майор, если папочка зевает, это вовсе не обязательно, что он хочет спать. Вот он.
12: Знаете, вот иногда я чихаю, а я не простужен.
5: Я не вправе. Не вправе сомневаться в искренности ваших слов, но просил бы, чтобы зевков больше не было.
6: Этого больше не повторится, господин майор. Мы никогда зевать не будем больше.
5: Тогда продолжим работу.
6: Продолжим. Продолжим на места.
5: Внимание!
6: Внимание.
5: Все смотрят на меня влюбленными глазами.
6: Да-да, забыл, простите. Вот
5: так. Начали.
6: Начали.
5: Друзья мои, как только я приеду на фронт, я переведу вашего дьюлу к себе в штаб.
4: Что? Лаэш, мама, в штаб, мама, девочка, боже мой.
5: Господин майор,
4: счастье.
5: У меня нет слов. В штабе хорошо топит.
4: Топит хорошо. Прекрасно топит, Лаэш, ты слышишь, топят.
5: В штабе редко бывают партизаны.
4: Редко, Лаэш, слышишь, Аги, редко.
5: Маришка, сейчас, Маришка, сейчас.

0: Эх, молодчики, купчики, ветерок в голове, Пугачевском тулупчики, я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас, в соболях, рыстаках, чтоб катались двумя. Не затем у врага кровь лила по дешевке, чтоб вести жемчуга руки каждой торговки. Не зубами скрипеть, ночью долгою буду плыть, буду петь. Доном Волгою я пошлю вперед вечеровые круги. Кто со мною полет, а со мной мои други.
1: Когда в приемную знаменитой психической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой, облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване, руки и ноги Ивана Николаевича были свободны. Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуйте, доктор». Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача. «Вот доктор», — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, — «известный поэт Иван Бездомный».
2: «Так-так-так», — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: «Здравствуйте».
3: «Здорово, вредитель», — злобно и громко ответил Иван.
1: Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана: «Сколько вам лет?»
3: «Подите вы все от меня к чертям в самом деле!» — грубо закричал Иван и отвернулся.
2: «Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?»
3: «Мне 23 года, — возбужденно заговорил Иван, — и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида!» — отнесся он отдельно к Рюхину.
2: «А на что же вы хотите пожаловаться?»
3: «А на то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом!» — в гневе ответил Иван.
1: Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел. Решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные.
2: «Батюшки!» — испуганно подумал Рюхин. «Да он и впрямь нормален. Вот чепуха какая! Зачем же мы в самом деле сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана».
1: «Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности». Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал: «Слава тебе, Господи, нашелся, наконец, один нормальный среди идиотов, из которых первый... балбес и бездарность Сашка!»
2: «Кто это Сашка бездарность?» — осведомился врач.
3: «А вот он, Рюхин!» — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина. Тот вспыхнул от негодования.
1: «Это он мне вместо спасибо», — горько подумал он, — «за то, что я принял в нем участие. Вот уж действительно дрянь!»
3: «Типичный кулачок по своей психологии», — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина. «И притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. посмотрите на его постную физиономию и сличитесь с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Хе-хе. Взвейтесь, да взвейтесь! А вы загляните к нему внутрь, что он там думает. Вы ахнете! И Иван Николаевич зловеще рассмеялся.
1: Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было, не ругаться же с душевно больным. «А почему вас, собственно, доставили к нам?» — спросил врач, внимательно выслушав обличение бездомного.
3: «Да черт их возьми, олохов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике. Консультанта я ловлю!» — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.
1: «Какого консультанта?»
3: «Вы Берлиоза знаете?» — спросил Иван многозначительно.
1: «Это композитор?»
3: Иван расстроился. «Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза».

0: только держись. Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай. А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта? То-то и беда, что только я и Берлиоз. Так, какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.
1: Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку.
0: Вот эту, спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной.
1: Эту самую.
0: А иконка зачем?
1: Ну да, иконка. Иван покраснел. Иконка-то больше всего испугала. Он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина. Но дело в том, что он консультант, он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается. И так его не поймаешь. Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана.
0: «Да-с», — продолжал Иван, — «знается. Тут факт бесповоротный». Он лично с Понтием Пилатом разговаривал.
1: Да нечего так на меня смотреть, верно говорю. Все видел, и балкон, и пальмы. Был словом у Понтия Пилата, за это я ручаюсь.
0: Ну-те, ну-те.
1: Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал.
0: Тут вдруг часы ударили два раза.
1: «Эй!» — воскликнул Иван и поднялся с дивана. 2 часа, я с вами время теряю. Я извиняюсь, где телефон?
0: Пропустите к телефону, приказал врач санитарам.
1: Иван ухватился за трубку, а
0: женщина в это время тихо спросила у Рюхина. Женат он?
2: Холост, испуганно ответил Рюхин. Член профсоюза?
0: Да.
1: Милиция! Закричал Иван в трубку. Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтоб выслали 5 мотоциклов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мной, я сам с вами поеду, говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома.
0: Как ваш адрес? Шепотом спросил бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью, а потом опять закричал в трубку.
1: Вы слушаете? Алло! Безобразие! Вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить.
0: «Помилуйте, куда же вы хотите идти?» – заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана. «Глубокой ночью, в белье. Вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас!»
1: «Пропустите-ка», – сказал Иван санитарам, сомкнувшимся у дверей. «Пустите вы или нет?» – страшным голосом крикнул поэт.
0: Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула.
1: «Ах так!» — тихо и затравленно озираясь, произнес Иван. «Ну ладно же! Прощайте!» И головой вперед он бросился в штору окна. Раздался удар, но не бьющиеся стекла за шторою выдержали его, и через мгновение Иван забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал. «Так вот вы какие стеклышки у себя завели! Пусти, пусти, говорю!»
0: Шприц блеснул в руках у врача. Женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой.
1: запахло эфиром, Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом.

0: инструментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван.
1: «Бандиты!»
0: — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой. «Заточили все-таки», — сказал он. Зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом без злобы. «Ну и очень хорошо. Сами за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат. Пилат». Тут он закрыл глаза.
2: «Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему», — распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул. Бесшумно открылись белые двери. За ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка. На нее переложили затихшего Ивана. И он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.
0: «Доктор!» — шепотом спросил потрясенный Рюхин. «Он, значит, действительно болен?»
3: «О, да», — ответил врач.
0: «А что же это такое с ним?» — робко спросил Рюхин.
3: Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил. «Двигательное и речевое возбуждение, бредовые интерпретации, случай, по-видимому, сложный. Шизофрении, надо полагать». Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты. Вздохнул и спросил, «А что это он все про какого-то консультанта говорит?»
4: «Видел, наверное, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал». Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину, что из сил, и ее заносило на поворотах. Настроение духа у едущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти. Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете. Да-да, конечно, и это. Но это так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида, вот что. Да-да, обидные слова, брошенные бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда. Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный трясущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя. Да, стихи. Ему 32 года. В самом деле, что же дальше? И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. До старости? Да, до старости.
0: Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? Какой вздор! Не обманывай ты хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи.
2: Отчего они дурны?
0: Правду, правду сказал, безжалостно обращался к самому себе Рюхин. Не верю я ни во что из того, что пишу.
2: Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве, и более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявший в колонне других машин, у поворота на бульвар, что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе. Но что он сделал, я не постигаю. Что-нибудь особенное есть в этих словах? Буря мглою.
0: Не понимаю. Повезло, повезло, вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие.
2: Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 2 минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. Рюхин был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем очень приветливо. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того, а кроме того, как немало был наблюдателен Рюхин, теперь после пытки в грузовике он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о бездомном и даже восклицает «ай-яй-яй», но по сути дела совершенно равнодушен к судьбе бездомного и ничуть его не жалеет.
0: И молодец, и правильно, с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин.
2: Через 15 минут Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день. Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану».
3: не то что встать. Ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет-нет, меня не будет дома». А Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму, да и приду». Никакая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа, наконец, узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенным на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы ни человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом
0: и с иностранным акцентом следующие слова. «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!» Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, «вам» басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: 11, и ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините», надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию». Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
1: «Как? Вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся.
0: «Простите», — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
1: «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это 2 стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...»
5: «Ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.
0: Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. «А вы», — пискнул Степа,
5: — «с удовольствием».
0: Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова: «А вы что же, закусить?»
5: «Благодарствуйте, я не закусываю никогда», — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю, в ней оказались сосиски в томате.
0: И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова,
1: И главное, Степа кое-что припомнил. Именно что дело вчера было на сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике. Да, это было на даче. Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной. Черт ее знает, кто она. Кажется, в радио служит, а может и нет. Вчерашний день таким образом помаленьку высветлялся. Но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний, и в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить. «Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию». Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. «Однако я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве это можно делать? Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами», — заискивающий сказал Степа.
6: «О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь».
1: «А вы разве знаете Хустова?»
6: «Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим».
1: «Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова. «Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете. Воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал».
6: «Профессор черной магии Воланд», — веско сказал визитер, видя Степина затруднение, и рассказал все по порядку. «Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал».
1: Степа побледнел и заморгал глазами.
6: «Подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений».
1: Степа открыл рот.
6: «Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10:00 утра сегодня». Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груни, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и... «Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник. «О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.
1: «Итак, водка закуска и закуска стали понятны. И все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте. И хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было. «Разрешите взглянуть на контракт», — тихо попросил Степа.
6: «Пожалуйста, пожалуйста».
1: Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукой финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 тысяч рублей 10 тысяч рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что он эти 10 тысяч уже получил. «Что же это такое?» — подумал несчастный Степа. И голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти. Но, само собой, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» — рявкнул кто-то в голове у Степы. Этого еще не доставало. И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. А тут еще ко всему этому не угодно ли и печать на двери. То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, не поверит, ей-ей не поверит. Однако печать, вот она. Да-с. Тут закопошились в мозгу Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, и деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером, тут же в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. Ну, то есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы граждане его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Ах, Берлиоз, Берлиоз! Вскипало в голове у Степы. Ведь это в голову не лезет. Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинет финдиректора варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле ведь не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей? Так спрашивать не годится. Да, послышался в трубке резкий неприятный голос Римского. Здравствуйте, Григорий Данилович, тихо заговорил Степа. Это Лиходеев. Вот какое дело. У меня сидит этот артист Воланд. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?
7: Ох, черный маг, отозвался в трубке Римский. Афиши сейчас будут. Ага, слабым голосом сказал Степа. Ну, пока. А вы скоро придете? Спросил Римский.
1: Через полчаса, ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане, а? Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, то он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней, давно невытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного, как жердь, и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. Что же это такое, подумал он, уж не схожу ли я с ума? Откуда же эти отражения? Он заглянул в переднюю и испуганно закричал: Груня, какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?
7: Не беспокойтесь, Степан Богданович, отозвался голос, но не Грунин, а гости из спальни. Кот этот мой. Не нервничайте, а Груни нет. Я услал ее в Воронеж, на родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска.
1: Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы, перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которой он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет и так слабый в спальне и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. Вот как, оказывается, сходит с ума, подумал он и ухватился за притолку.
7: «Я вижу, вы немного удивлены, дрожащий Степан Богданович», осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита. Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолке вниз. И свита эта требует места, продолжал Воланд. Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы. Они, козлиным голосом запел длинный клетчатый во множественном числе, говоря о Степе. Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки. Машину зря гоняет казенную, наябедничал и кот, жуя гриб.
2: И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рту клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий.
7: Я вступил в разговор этот новый. Вообще не понимаю, как он попал в директора.
2: Рыжий гнусавил все больше и больше. Он такой же директор, как я, архиерей.
7: Ты не похож на архиерея Азазелла, заметил кот, накладывая себе сосиск на тарелку.
2: Я это и говорю, прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно. Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы.
7: Брысь! Вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.
2: И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю». Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: «Умоляю, скажите, какой это город?»
7: «Однако», — сказал бездушный курильщик.
2: «Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Я болен, со мной что-то случилось, я болен. Где я? Какой это город?»
7: «Ну, Ялта».
2: Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головой стукнулся а нагретый камень мола. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 бис по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг. В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Жилдыбин, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза
0: и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь покойного, то есть три комнаты, бывший ювелиршиный кабинет, гостиная и столовая, переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи покойного подлежат хранению на указанной жилплощади впредь до объявления наследников. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою, и с 7 часов утра четверга к Басому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов Никанор Иванович принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещание произвести ремонт на свой счет, указание на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 31, 2 обещания покончить жизнь самоубийством и 1 признание в тайной беременности. Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Мука эта продолжалась до начала 1 часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот. Но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, кто следовал за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся на 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться, но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел. «Эй, домработница!» — прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. «Как тебя? Грунь, что ли? Тебя нету?» Никто не отозвался. Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул из портфеля складной метр и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне. Ну, словом, тот самый.
8: «Вы кто такой будете, гражданин?» — испуганно спросил Никанор Иванович.
0: «Ба! Никанор Иванович!» — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.
8: Приветствие это ничуть не обрадовало Никанор Иванович. «Я извиняюсь», — заговорил он подозрительно. «Вы кто такой будете? Вы лицо официальное?»
0: «Эх, Никанор Иванович!» — задушевно воскликнул неизвестный,
1: что такое официальное лицо или неофициальное. Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, условная зыбка. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот, Никанор Иванович, и еще как бывает.
2: Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин лицо именно неофициальное, а, пожалуй, и праздное. «Да кто вы такой будете? Как ваша фамилия?» — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.
1: «Фамилия моя, ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович, без церемонии, а?
8: Я извиняюсь, уже негодуя заговорил Никанор Иванович. Какие тут закуски?
1: Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват.
8: На половине покойника сидеть не разрешается. Вы что здесь делаете?
1: Да вы присаживайтесь. Никанор Иванович, нисколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло. Совершенно свирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил.
8: Да кто вы такой?
1: Я, извольте ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, отрекомендовался, назвавший себя Коровьевым, и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка.
8: Никанор Иванович открыл рот. На личность какого-то иностранца, да еще с переводчиком в этой квартире, явилось для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений.
9: Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист, господин Воланд, был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту.
8: «Ничего он мне не писал», — в изумлении сказал председатель.
9: «А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович», — сладко предложил Коровьев.
8: Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.
2: «Как же это я про него забыл!» Тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.
1: «Кто ли бывает, кто ли бывает, Никанор Иванович!» Затрещал Коровьев. «Рассеянность, рассеянность и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь.
8: Когда же Лиходеев едет в Ялту?»
9: «Да он уж уехал! Уехал!» — закричал переводчик. «Он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где!» И тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.
8: Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но в этом получил от переводчика отказ.
1: «Никак невозможно. Занят, дрессирует кота. Кота, ежели угодно, могу показать», — предложил Коровьев.
2: От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.
1: Ввиду того, что господин Воланд ни почем не желает жить в гостинице,
10: а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного.
1: Ведь ему безразлично, покойнику шепотом сипел Коровьев. Ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира эта ни к чему.
10: Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в метрополе, а вовсе не на частных квартирах.
1: Говорю вам, капризен, как черт знает что, зашептал Коровьев, но не желает. Не любит он гостиниц. Вот они где у меня сидят, эти интуристы. Интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. Верите ли, всю душу вымотали. Приедет и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает. И то ему не так, и это не так. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит. Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю. Миллионер.
10: В предложении переводчика заключался ясный практический смысл. Предложение было очень солидное. Но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши – неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.
9: «Я понимаю», — вскричал Коровьев, — «как же без увязки? Обязательно. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь», — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону.
1: «С кого же и взять, как не с него? Да если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть, ахните!»
10: Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя, быстротою.
9: Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают. «Ну и чудно!» – орал Коровьев.
10: Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по... Никанор Иванович замялся немножко и сказал: по 500 рублей в день. Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел. «За неделю это, стало быть, выходит 3500!» Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому. «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!» Но Коровьев сказал совсем другое. «Да разве это сумма? Просите 5, он даст!» Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в двух экземплярах контракт. После этого он слетал

0: пачек. Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками коровьего, вроде «денежка счет любит, свой глазок смотрок» и прочего такого же. Пересчитав деньги, председатель получил от коровьего паспорт иностранца для временной прописки, уложил его и контракт, и деньги в портфель, и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку.
1: «О чем разговор?» — взревел коровью. «Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12, 15?»
2: Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только парочка, ему и Пелагее Антонне, его супруге.
0: Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанор Ивановичу контрамарочку на две персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя. «Этого не полагается», — бормотал он.
2: «И слушать не стану», — зашептал в самое ухо его коровьев. «У нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились». «Строго преследуется!» Тихо-притихо прошептал председатель и оглянулся. «А где же свидетели?» Шепнул в другое ухо коровьев. «Я вас спрашиваю, где они?» «Что вы? Да что вы?» И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама вползла к нему в портфель.
3: А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антонна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. И тем не менее где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя, как удар, хватила мысль. А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать? И как он, Никанор Иванович, об этом не спросил? Некоторое время председатель, как баран, смотрел на ступеньки лестницы, ну, а потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом.
0: Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос. «Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил? Мессир, вам стоит это приказать!» Отозвался откуда-то коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом. И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку. «Алло, считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой.

0: В данный момент в его квартире номер 35, в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге $400, говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11 Тимофей Квасцов. Но, заклинаю, держите в тайне мое имя, опасаюсь мести вышеизложенного председателя. И повесил трубку, подлец. Что дальше происходило в квартире номер 50, неизвестно, но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней 400 рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул вентиляционный ход. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки. И в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире – мозговая кость. Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес: «А чтоб вам провалиться, поесть не дадут, не пускай никого, меня нету, нету. Насчет квартиры скажи, чтоб перестали трепаться, через неделю будет заседание». Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера ее кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли 2 граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся. «Где сортир?» – озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке. На обеденном столе что-то стукнуло. Это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку.
1: «Здесь», — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна. И пришедшие немедленно устремились в коридор.
0: «А в чем дело?» — тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими. «У нас ничего такого в квартире не может быть. А у вас документики, я извиняюсь».
2: Первый на ходу показал Никанор Иванович документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной с рукою засунутый вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно. Перед глазами у него плавали какие-то пятна.
0: «Доллары в вентиляции», — задумчиво сказал первый и спросил Никанор Ивановича мягко и вежливо: «Ваш пакетик?»
3: «Нет», — ответил Никанор Иванович страшным голосом. «Подбросили враги!»
0: «Это бывает», — согласился тот первый и опять-таки мягко добавил: «Ну что же, надо остальные сдавать».
3: «Нету у меня, нету, Богом клянусь, никогда в руках не держал», — отчаянно вскричал председатель. Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом вскрикивая: «Вот контракт! Переводчик, гад, подбросил! Коровьев! В пенсне!» Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку. посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было. Ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
4: «Товарищи!» — неистово закричал председатель. «Держите их! У нас в доме нечистая сила!»
3: И тут же неизвестно, что померещилось Пелагее Антонне, но только она, всплеснув руками, вскричала: «Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!» С глазами, налитыми кровью, Никанор Иваныч занес кулак над головой жены, хрипя: «Дура проклятая!» Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно решив покориться неизбежному.
2: В это время Тимофей Кондратич Квасцов на площадке лестницы припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя то ухом, то глазом, изнывая от любопытства. Через 5 минут жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще 2 лиц проследовал прямо к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановича лица не было, что он пошатывался, проходя как пьяный, и что-то бормотал. А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру номер 11, как раз в то время, когда Тимофей Кондратич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как замели председателя. Пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал.
0: Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, отчего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками. На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянные серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок. Наконец прикатил малютка лет 8 со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок. Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на голову музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Оп!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке. Рукоплескания потрясли здание. Голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов. Зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапеции под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением.
2: Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джули, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусал тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи. Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и не пришел обратно. Римский пожимал плечами и шептал сам себе: «Но за что? За что?» И странное дело, такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с тем стряслось. А между тем он до 10 часов вечера не мог принудить себя сделать это. В 10 же, совершив над собою форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время и обрадовало. Отвалилась необходимость звонить. В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещавшая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому. В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в челмах, конкобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример. Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага. Длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы. Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора и, опять-таки, неприятно. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.
5: «Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор!» — дребезжащим голосом ответил помощник мага. «Наша аппаратура всегда при нас. Вот она, эйнцвейдрей!»
0: И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота
1: собственные римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой. Римский невольно ухватился за живот. Присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.
5: «Ваши часики прошу получить», — развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному римскому его собственность.
1: «С таким в трамвай не садись», — тихо и весело шепнул рассказчик гримеру. Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли. А гример восхищенно шепнул: «Ай, класс!» Тут в третий раз тревожно загремели звонки, и все возбужденные и предвкушающие интересный номер повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя, человек с бритым лицом в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский. «Итак, граждане», — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — «сейчас перед вами выступит...» Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями. «Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города. А он мне отвечает: а я живу в другой половине». Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал. «Итак, выступит знаменитый иностранный артист мсье Воланд с сеансом черной магии». «Ну, мы-то с вами понимаем», — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, «что ее вовсе не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, и что будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда». Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорезь занавеса, отчего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике. «Кресло мне!» — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. «Скажи мне, любезный Фагот, — осведомился Воланд у клетчатого Гайера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме коровьев, — Как, по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?
0: Мак поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха, публику. Точно так, мессир, негромко ответил Фагот Коровьев.
1: Ты прав, горожане сильно изменились. Внешне, я говорю. Как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти, как их, трамваи, автомобили,
0: автобусы, почтительно подсказал Фагот. Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное бледное лицо Римского. Физиономия Бенгальского, приутившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил: «Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами». Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галереи. Воланд, Фагот и Кот повернули головы в сторону конферансье.
1: «Разве я выразил восхищение?» — спросил мак у Фагота.
0: — Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.
1: — Так что же говорит этот человек?
5: — А он попросту соврал!
0: — звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамший! С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
1: Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочее.
0: Аппаратура, подсказал клетчатый.
1: Совершенно верно, благодарю, медленно говорил мак тяжелым басом. Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне?
5: Да, это важнейший вопрос, сударь.
0: В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, мак сказал:
1: «Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое».
0: Зал облегченно шевельнулся. Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул: «3-4!» Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс!» — восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил: «Колода эта топереча, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду. У гражданина Парчевского как раз между 3-рублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой».
1: В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.
6: «Пусть она останется у вас на память!» — прокричал Фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что, кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!»
1: «Стара штука!» — послышалась с галерки. «Этот в партере из той же компании!»
6: «Вы полагаете, — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею, — в таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане!»
1: На галерке произошло движение, и послышался радостный голос. «Верно, у него! Тут-тут! Стой! Да это червонцы!» Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «1000 рублей».
6: Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
1: «Ей-богу, настоящий! Червонцы!» — кричали с галерки радостно.
6: «Сыграйте и со мной в такую колоду!» — весело попросил какой-то толстяк в середине партера. «Авек плезир!» — отозвался Фагот. «Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие!» — и скомандовал. «Прошу глядеть вверх! Раз!»
1: В руке у него оказался пистолет.
6: Он крикнул «два», пистолет вздернулся кверху, он крикнул «три», сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в сторону, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы». Слышались восклицания «ах, ах» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис. В билетаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебе сам так толкану!» И вдруг послышалось плюха. Тотчас в билетаж появился шлем милиционера, из билетажа кого-то повели. Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух. Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и примехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да-да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы.
1: Он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так.
7: Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились. Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба. Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым фаготом. «Это опять-таки случай так называемого вранья», — объявил он громким козлиным тенором. «Бумажки, граждане, настоящие!»
1: «Браво!» — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.
7: «Между прочим, этот, — тут фагот указал на Бенгальского, — мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы нам такое с ним сделать?»
1: «Голову ему оторвать, — сказал кто-то сурово на галерке.
5: «Как вы говорите, ась?» Тотчас отозвался на это безобразное предложение фагот.
7: «Голову оторвать! Это идея!»
1: «Бегемот!» — закричал он коту.
7: «Делай! Эйн, цвей, дрей!»
1: И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, Тера махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча пухлыми лапами, кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи. 2500 человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике. И голова эта отчаянно крикнула на весь театр: «Доктора!
7: Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь?» — грозно спросил фагот у плачущей головы.
8: «Не буду больше!» — прохрипела голова.
1: «Ради бога! Не мучьте его!» — вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо.
7: «Так что же, граждане, простить его, что ли?» — спросил фагот, обращаясь к залу.
1: «Простить! Простить!» — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.
5: «Как прикажете, мессир?» — спросил фагот у замаскированного.
1: «Ну что же», — задумчиво отозвался тот, — «они люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленные. Ну, что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их и громко приказал: наденьте голову. Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами: «Катитесь отсюда, без вас веселей!» Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул: «Голова моя, голова!» В числе прочих к нему бросился Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал: «Отдайте мою голову, голову отдайте, квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте». Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буин. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конферансье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг вместе со своим полинялым креслом исчез со сцены, причем надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене фагот. А фагот, спровадив пострадавшего конферансье, объявил публике так: «Поперча, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин». И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами. Возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины. И в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель, черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры, и в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада. Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете. Всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой. Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатна производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней, и в то же время, выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное. Герлен, Шанель номер 5, Мицука, Нарсис Нуар, вечерние платья, платье-коктейль. Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины. «Прошу!» — орал фагот, без всякого стеснения и церемоний. Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Но, наконец, какая-то брюнетка вышла из 10-го ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и, в общем, наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену. «Браво!» — вскричал фагот. «Приветствую первую посетительницу! Бегемот кресло, начнем с обуви, мадам!» Брюнетка села в кресло, и фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую груду туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала о ковер, осмотрела каблук. «А они не будут жать?» — задумчиво спросила она. На это фагот обиженно воскликнул: «Что вы, что вы!» И кот от обиды мяукнул. «Я беру эту паром сье», — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю. Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр. Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину. «Фирма просит вас принять это на память», — сказал фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом. «Мерси», — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру. И вот тут прорвало начисто. И со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем, в возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос. «Я не позволю тебе!» «И женский, деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая о ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой. Кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно. Девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова. Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп, и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него в доказательство же того, что он действительно женат. Гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом. Фагот проорал, что верит как самому себе и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок. Кот от себя добавил футлярчик с помадой. Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимовернейшая суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, шелковым в громадных букетах халатом, и, кроме того, успела подцепить два футляра духов. Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел. Зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска, последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола.
9: Будь со мною, как прежде бывало, о, скажи мне хоть слово одно, чтоб душа в этом слове сыскала, что хотелось ей слышать давно. Если искра надежды хранится в моем сердце, она живет. Если может слеза появиться на глазах, то она упадет. Есть слова, объяснить не могу я, отчего у них власть надо мной. Их услышав, опять оживу я, но от них не воскреснет другой. О, поверь мне, холодное слово уста скверняет твои, как листки у цветка молодого, ядовитая жало змеи.

0: вас даст.
1: Я мой нищий не рабею, душе

0: вот за труд ваш награда. Принца приглашением мы принять очень рады. А этот нищий, зачем он торчит здесь? К чертям его гоните! Охотно на дорогу я денег вам дала бы, но я сама без денег. И кроме сердца, ничем не в силах я с бедным поделиться.
1: В один

0: и кисточки с помадой, и бриллианты. Послушайте, сестрички, что за сестрички? Какая дерзость! Что мы за сестрички? Раз навсегда не смей сестрой зваться, еще начнут здесь драться, с них может статься. Зачем мы время теряем? Надо папе доложить о событии.
1: Сама сумею эту новость изложить я.

царское потомство. Вы бронились, кричали. Мой

снилось мне, что темной ночью ждет меня осел пернатый, да к тому ж еще крылатый. Хоть осел то был, да знатный, точно птица, на вид приятный. Вмиг забрался на осла я, вмиг забрался на осла я, он же крылья расправляя, он же крылья расправляя.

сомнения. Этот сон предначертанием. Знаю ясно в толковании. Звон веселый предвещает, что нас праздник ожидает. Эти крылья и

примете. Так что крылья — это дети, а осел тот несравненной, несомненно, то их отец, несомненно, их отец.

и ускора. Дочки обе могут стать, вот бегут уж внуки своры, руки деду целовать. Каждый сам себе король, кличет деда, ты ж ко всем бежать изволь. Кличет деда, ты ж ко всем бежать изволь. Да-да, ко всем бежать изволь. Могут дочки мои королевами стать, вот бегут уж внуки меня целовать. Власти нет моей предела, жизнь моя веселый пир. Могут дочки мои королевами стать, вот бегут уж внуки меня целовать. Власти нет моей предела, жизнь моя веселый пир. Тот за ласку, тот за дело мне приносят тысячи лир. Власти нет моей предела, жизнь моя веселый пир.

Боже, что слышу? Ужели принц? Да это сон мой в руку. Скорее одевайтесь и поумнеть старайтесь. Спешите обольстить его, очаровать. Беритесь же умело.

0: на дочек. Где найти мне барона дочек?
1: Обе дочки в гардеробе будут вам менять одежды. Их увидит. Прощай, надежды.
0: Ну, а вы кто? Мне скажите.
1: Я не знаю, что вам сказать.
0: Говорите.
1: Я никто.
0: Как понять вас?
1: Я

сестры сводные гордячки. Я прислуга им и прачка, поручением их нет счета. Я в бегах с утра заботах, помыкают сестры, но я никогда мне нет покоя.

0: по виду она служанка, но сколько благородства. А Дон Манифико куда же запропал? Ему сказать я должен, что скоро принц прибудет. Фальшивый, ведь это я задумал. Под видом оруженосца я женские сердца сумею лучше разгадать. Ну, а лакей мой предстанет принцем.
1: Простите, тысячи извинений. Были его высочество принц Рамиро.
0: Он скоро будет.
1: Когда же?
0: Через 3 минуты.
1: 3 минуты. Дочки, торопитесь. Не слышат. Пойду поторопить. Ничего нет хуже на белом свете.

0: Всех учишься на месте, по заслугам, по заслугам. Прелестны, чудесны, вы довольны, вы довольны. Вы обе в отца, вы обе в отца.
1: Редко такого найдешь наглеца, месть за наглость он.

до конца. Но комедия в трагедию может превратиться задолго до конца. Но комедия в трагедию может превратиться задолго до конца. Да,

0: Я в восторге, обе девушки прелестны, ей-богу. Да вы восьмое, девятое, вы чудо. Да, как родитель, так и дети.
1: Благодарю вас.
0: Светлейшее высочество, ах, что я? С толку сбился от смущения. Я право восхищение.
2: Принц, вы довольны? Ты грубоват, дружище.
0: Но я играю принца, а в этом виде и грубость не порок. Эй, дочурки, не упустите мгновение. Так наше мы продолжим беседу. Позвольте мне закончить. Из дальних странствий возвратившись, узнал я, что отец скончался, возвращения моего не дождавшись. Но так распорядился, что если не женюсь я, тогда немедля наследство лишусь. Я приглашаю всех девушек округи, чтоб среди них найти достойную супругу. Я жаль.

0: Какое красноречие!
1: Какой нарядный принц! Но мне слуга милее!
2: Как бьется сердце! О, как она мила!
3: Ну что же вы, красотки, извольте смелее взять под ручки придворных кавалеров! Кареты ждут вас!
1: Идемте! Старайся, папочка, не опоздать!
3: Эй, заморашка, подай мне палку шляпу!
1: Мигом подам!
3: Барон, прошу за мною!
0: Пусть баронские копыта шагают в ногу с моею свитой!
3: Принц, вы идите, я мигом!
2: О, как бы вновь ее увидать!
3: Оставь меня!
2: Что за крик?
1: Минуту!
3: Не до тебя!

0: Константине
1: захотел.
0: Давай посмотрим, там прославится.
1: Прочь, ступай, тот стонь, мне пора. Лишь вздумала о дворце мечтать. Прочь, прочь, и не смей приставать. А я спешу, а я спешу, а я спешу.
2: Мы едем или остаемся?
3: Я ей помочь хочу.
4: На полчаса лишь, на четверть.
0: Отстань, отстань, добро прошу,
1: и я тебе сейчас. Ваше высочество, ты прочь ступай, мешать не смей. Принц почтеннейший, служанка то презренная, служанка то презренная.

Уж она безродная, казаться хочет милой, а всем давно постыла. Кокетка, всем на диво, чванлива и сварлива. Ступай скорее в комнату.

0: Какая третья?
1: Ах, что скажу я? Ах, третья,
0: третья. Да, третья, третья.
1: Третья.

0: не смей болтать, молчать, молчать, не смей болтать. Какая ложь? Еще хоть слово, еще хоть слово, и ты умрешь.
1: Третья мертва, третья мертва.
0: Ах, принц мой, ах, принц мой. Да...

0: папа скажет, будь готов, что тебя еще не забью.
1: Меня же пошутите, я на папу спите, дайте мне
0: я вас спалю.

Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю,

0: с глазу на глаз, да потише, расскажи без опасения. С глазу на глаз, да потише, расскажи без опасения. Об их нравоповедении, чтобы о них я правду узнал. Тише, тише, с глазу на глаз, тише, тише, с глазу на глаз. Расскажи без опасения, расскажи без опасения. Об их нравоповедении, чтобы о них я правду узнал. Чтобы о них я, чтобы о них я, чтобы о них я правду узнал. Чтобы о них я, чтобы о них я, чтобы о них я правду узнал. Чтобы о них я, чтобы о них я, чтобы о них я правду узнал.
1: С глазу на глаз и между нами вам скажу я по секрету. С глазу на глаз и между нами вам скажу я по секрету. Что порознь в целом свете я девицы не встречал. Тише, тише, с глазу на глаз, между нами вам скажу я по секрету, вам скажу я по секрету. Что порознь в целом свете я девицы не встречал. Да порознь в целом свете я девицы не встречал. Да порознь в целом свете я девицы не встречал. Да порознь в целом свете я девицы не встречал.
0: Алидор, говори мне, ты с дочистью барона.
1: Что ж, Алидор, большой ученый, редко я таких видал.
0: Алидор, говори мне, ты с дочистью барона.

0: байка свой рассказ, свой рассказ.
1: Этим дуром без пощады объявите свой отказ.
0: Этим дуром
1: без пощады объявите свой отказ. Поднимите, поднимите, поднимите свой отказ. Поднимите, поднимите, поднимите свой отказ. Поднимите, поднимите, поднимите свой отказ.

0: совет.
1: Не говорит.
0: Она молчит.
1: Кто пришел?
0: Нельзя понять. Кто же она? Как нам узнать? Как узнать?

0: к столу прошу высочество, к столу прошу высочество.
1: Что?
0: Как? Где? Кто? Кто? Проклятие! А сходство поразительно. А может быть, действительно?
2: И мне казалось тоже, чертовски как похоже, но наша чуть-чуть ниже, одета как в Париже. Но все же не Венера, да чтоб нами выступать.
0: О, заморашка дома ведь топила печь в лохмотьях.
2: И отчим и колеблется.
3: Прелестное создание.
4: Но мы стоим, как статуи, взамен того, чтоб есть и пить. Так сядемте за стол, друзья, так сядемте за стол, друзья, так сядемте за стол, друзья, так сядемте за стол, друзья. А после будут танцы и руку той красавицы, что больше всех понравится, мы сможем предложить.
5: Сядемте за стол, друзья,
4: и изображая принца за столом, я должен баром подражать.

Тисни, десно, тисни, десно, слышу пение ручейков, и все звучание ручейков.

Ой, я сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сюда под нами, сю

0: как я устал! Проклятье! В четвертый раз вновь на галерею не пойду я!
1: Оставьте объяснение, или ухожу я!
0: Мой бог! Разве объяснением в любви я вас оскорбляю?
1: Я люблю другого, я вас уверяю.
0: В лицо мне говорите.
1: Я откровенно, меня ведь уверяли вы.

0: Дерзость мою простите, который из дочек выбрали бы, скажите. Ведь решения ждут обе с нетерпением.
1: Решение. Ах, готово!
0: Готово! Ах, боже мой, что же вы молчите? Хоть слово моей дочурки там от волнения и страха просто тают.
1: Скоро выбор все узнают, пока же это тайна.
0: Скажите, какая Клорендина и Тизбетта?
1: Я еще сам не знаю.
0: Отца вы пощадите.
1: Это тайна.
0: Молю вас, говорите.
1: Никто не слышит.
0: Смотрите, даже мухи тут не дышат.
1: Такая тайна может вас и сразить.
0: Едва стою я.
1: Тогда давайте сядем.
0: Молю вас поспешить.
1: Готовьтесь слушать. Тут очень странный случай.
0: Будет сватать он, который из двух.
1: Так мне внимайте.
0: Я весь внимание и слух.
1: Как под печатью должны хранить вы все, что вам скажу я.
0: Ах, вашу тайну я сохраню

между нами. Ох, секрету с глазу на глаз я должен тайну и большую вам не медь здесь открыть.

0: Пить. Это тайна, а случайно. Это тайна, а случайно. Может на смерть поразить, поразить. Это тайна, может на смерть поразить.
1: Без движения, не моргая даже глазом, без дыхания, весь отдамся я вниманию, чутким сердцем буду речь я внимать. Превратившись в изваяние, буду каждый слог считать. Чутким сердцем, чутким сердцем вам внимать. И превратившись в изваяние, буду каждый слог считать. Превратившись в изваяние, буду каждый слог считать.
0: Человек, ведь вы ученый, дайте же мне совет разумный. Если взял я тисьбу жены, как ее мне содержать?
1: Вот уж я советчик умный, вашим милостям нет меры, если стою я доверен.

день нужны нарядов для приемов и парадов. Кони выезда без счету, 2-3 псарни для охоты, 2-3 псарни для охоты, а на ужинах для знати, я напомню это, кстати, гостю каждому лакей. Разрешите вам поведать, не всегда могу обедать, не всегда могу обедать. Если есть компот и сладкий, достаются мне остатки. Если в дом приходят гости, я обгладываю кости, хоть служу им ей же ей. Вы смеетесь? Что вы, что вы? Как понять?

эту гнусность, за оскорбление, за эту гнусность, за оскорбление принца Рамир ждет, ждет отомщение, ждет отомщение. Верьте напрасны гнев и волнение, верьте напрасны гнев и волнение, лучше вам дома быть без промедления, без промедления. Я не пойду, я вас прошу.

0: Я не пойду, я не пойду, а я прошу, а я прошу.
1: Я не желаю,
0: я предлагаю,
1: я отвергаю,
0: я предлагаю. Вот ваша палка, живо домой, вот ваша палка, живо домой, живо домой, живо домой, живо домой, живо домой.
1: Что он вопит, что он кричит, что он шумит, о, боже мой! Больше тромбоны в мозгу поселились и умой туманят.
0: Право барону, пока
1: не без
0: ухода, без конечного, стадик полетел. Собор шагил, все изменилось.

Носу я подарила, мне вдвойне дороже. А этот принц хотел пленить меня богатством напрасно. Я мечту лишь лелею о чистом сердце. Пусть будет

0: Вы все за принцем носили следом, им стыд совсем не белым. Шум кареты, ах, уже они вернулись такой порою. Я думала вернуться, а не зарею. Лицо одно и то же.
1: Да уж очень похоже, да, как будто сестра ей, сестра родная. Одна оригинал, портрет другая. Готовь постели!
0: Мигом! Ну что вы в самом деле смотрите на меня?
1: На тебя? А что? Мы ведьму повстречали, тебе уж не сестра ли?
0: Ах, из-за нее бы я тебя поколотила! Что общего?

0: тучи сгустились, и буря разразится.
1: Звезды на небе скрылись. О, если б громом с неба того лакея там убило.
0: Скажите, что там случилось? Какая тайна вас смутила?
1: Дура, ступай! Больно ты рот раскрыла.
0: Мигом иду я, сколько от них терплю я. Где

0: синий. Но где же, где твой принц?
1: Вот он пред вами.
0: Оруженосец? Вот так чудо.
2: Сеньор, прошу, простите, мы вас ввели в заблуждение.
0: Что слышу, так примите мое почтение. Вот, вот, дочурки, вас час настает. Из вас одну он в жены сейчас возьмет. Ну, замарашка, дай скорей гостю кресло.
2: Я недолго здесь буду, скоро карета новая прибудет.
0: Все же разрешите.
3: Скорее, замарашка, сейчас.
0: Кресло не для лакея, подай сюда принцу.
3: Как так? Что, ужели это принц?
2: Постойте, вот, вот браслеты, так знайте, ее...

0: совсем нежданный. Но...
1: Молчите!
0: Вот это странно!

0: Слава Рене, славным стало, не изменуть нам скандала.
1: Положение сложным стало, не изменуть нам

0: моя, ждет месть моя, ждет месть моя.
1: Объединение, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обидею, не обид

0: ваше высочество, меня простите.
1: А дочерью звать меня вы все не хотите.
2: А вы, гордячки,
1: супруг мой,

Звезды по небу, словно снег, летняя ночь темна. Что может сделать человек,

мир со своей судьбой. Где-то в тумане спят хлеба, небо к утру синее. Есть человек и есть судьба —

согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбою. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой.

0: село Густище переживало очередную весну. Почему-то в эту пору года Ефросинью Дерюгину охватывало какое-то особое беспокойство. Чаще вспоминались дети, особенно пропавший без вести во время войны старший сын Иван. Да еще Захар, теперь уже бывший муж.
1: Может, зря я отказалась ехать к Захару, когда звал. Своей волей Маню к нему толкнула. Живут себе семьей. А я опять одна, как сухая былка. Ни тепла, ни радости. Вчера Лукерья все тревожилась, что письма от Мани долго не было. Что-то уж 5 месяцев, говорит, молчит. А что ей особо писать? Мужик под боком, дети тоже. Что ей, Маньке-то? Лучше о своей доле подумать. У Аленки своя семья. Колька, тот как был, так и остался какой-то блаженный. Аленка говорит, от книжек его не оторвешь. А Егорка тоже, видно, отрезанный ломоть. Он уже вечер, а его все нет и нет. Опять, видать, с Валькой Кудрявцевой до зари в березках просидит. Какого еще лешего принесло? Кто там?
2: Открой, хозяек, свои!
1: Ой! Что это? Господи! Захар!

0: Да вот она, вон рядом стоит.
1: Раз еще обносились все, нечего носить.
2: Вот оно как получается. Я так полз сюда тепла у них искать. А оно вот как. Эх, бабы, бабы. Ну что?
3: Ну говори, не тяни. Ну говори, да, за слово
2: ты скажи. Только земля нас, бабы, спасет. Земля. Рожать вам надо больше, бабы. Вот в том и спасение и нам, и земле. Рожать.
3: Как Захар на лесоповале голову надсадил. От кого рожать-то?
4: На все село десяток мужиков осталось.
3: Ой, и что только мели? Тут рожных ты не накормишь как след.
2: Раз нет в селе детей, значит, нет в нем и жизни. За все утро трех или четырех малых ребятенок всего и увидел. Это как? Рожать, бабы. На зло всему рожать.
5: Это верно. Эй, люди, что вы в самом деле нюнь-то развесили? Ну, деревня, Захар, ну, народ. Эй, человек 100 лет на родине не был, а его сразу обухом по голове. Эй, мужиков им нет.
6: Конечно нет.
5: А вон и мой зять, Кеш Колдонин. Вон и как заминировал.
6: Тут Захар зять у Фомы появился, трактористом работает. На старшой его Танюхе женился, так она сразу ему тройню бабахнула.
5: О, как! Тройню! Такая у нее природа, Захар.
7: На народе Ефросинья ничем не проявила себя. Держалась, словно бы ничего и не случилось. Но вечером что-то нехорошее шевельнулось в ее душе, словно кто-то взял и безжалостно полоснул тупым ножом.

0: Кто там?
1: Это я, Варвара. Можно?
0: А сейчас. Сейчас. Заходи, заходи, брось. А мы тут сумерчим. Стешка и Нюр с Прасковьей у меня. Фрося, чайку тебе плеснуть? Хорошей мятой и шиповником завариваю.
2: Что с ней такое? Тяжко мне, Варвара. Тяжко. Жила себе, горе не знала. Так вот, ведь наш тебе. Принесло проклятого. Ох, тяжко мне, моченьки моей нет.
0: Фрось, ну ты чего, на?
2: Что ты,
0: ну,
2: Фрось, чего?
3: Успокойся, что ты?
2: Да каково же мне после всего увидать-то его? Больше 10 лет дома не было, а приперла, явился. Принимай, Ефросинья. Да у меня тоже душа есть, а? Я тоже не каменная баба, живая? Нет, не приму. Не приму.
0: Ефросинья, охстись.
4: А что? Все Ефросинья правильно рассудила, правильно. Блукал где-то шатун сивый, а теперь заявился. Нате, мол, подперла.
3: Да ты что? Господи! Мой бы Микита сейчас заявился. Да я его хоть какого бы приняла. Хоть кругом грешного, хоть безногого. Ой, бабоньки. Ой, муторно одной-то.
5: Конечно, дети-то разлетятся, будешь горелой головешкой, ни дыму, ни жару. Ты, Ефросинья, с горячей головы не кидайся в омут. Ты подожди, осмотрись, погляди.
0: Да не ж он по своей-то воле, бабы. Судьба человека такая вышла. Ведь звал же он тебя, тетка Ефросинья. Все знают, звал. Сама не поехала.
2: Не поехала.
0: Не поехала.
2: А зачем ехать-то было? Зачем?

0: Постылый-то, что ж навязываться? Не человек я, а ли как?
1: Ну, дива, баба, ну, ей-богу, дива, ведь детей кучу нажили. Это как? По-постылому? Или что?
2: Ну, припомни.
1: А что припоминать-то? Что
2: она жизнь, она одно месте не бывает. Круть да верь, верь да круть. И сама не знаю, что получилось. Куда это тебя с наезженной дороги вытрясло? Ну,
0: бабы, чтобы это такое сделать, я говорю, чтобы мне такое сделать, чтобы все на свете забыть. А, бабы, не могу. Не могу я, все внутрях горит.
3: Ой, Господи, за...

Ефросинья пела, и, казалось, сама изба расступилась, опали стены, и от чего-то хорошо, грустно и просторно стало на душе. Только теперь она поняла, что этот, казалось бы, давно забытый мужик, отец ее детей, невесть откуда и зачем опять прибившийся к ее жизни, всегда был ее мукой. И что никогда она его не забывала, хотя и пыталась уверить в этом и себя, и других.

0: Хочу я поговорить с тобою, Захар Тарасович. Отдохнул, отошел с дороги. Немалые мы дети.
1: Значит, уходить?
0: Твое дело, Захар Тарасович. Уходить, оставаться. Я тебя не гоню. Сам выбирай. Хочешь, живи. А что люди будут говорить, так это уж их дело. Я-то привычная. Раз вернулся к родному месту, никуда от своей жизни не денешься.
1: Да. Трудно, Фрося.
0: Трудно. Значит, у тебя запас-то остался, раз трудно тебе. У кого силы больше нет, тому уж не трудно, тому все равно.
1: Слышь, Фрось, вот возьми. Да, что ж мы двоит нахлебников у тебя будем? Вот тут тащенка.
0: Да ты уж на всякий случай при себе оставь, Захар Тарасович, а то вздумаешь, куда еще укатить.
1: Да ты что, Фрось?
0: Ладно, ну пусть полежат. Гляди, на что и пригодятся. Может, молочка попьешь, Захар Тарасович?
1: Да нет, спасибо. К Лукерье сходить надо.

0: Проходи. Проходи, Захар. Садись.
1: Спасибо. Спасибо, Лукерия Митрофановна.
0: Ох, Господи. Угостить тебя нечем, вот беда. Никаких тебе припасов, одни мыши кругом.
1: Да что там, Лукерия Митрофановна. Я к тебе не за угощением.
0: Я знаю, Захар. Ты на меня, старую дуру, сердце не держи. Одна она у меня и оставалась из всех детей. Внуки-то от Кирьяна Дмитрия, и те не уцелели. Какой же это порядок, скажи, на свете?
1: Много ты от меня хочешь, Лукерия Митрофановна. Вот прибила к родной земле, и то ладно.
0: Ты, говорят, хозяина моего в плену видел?
1: Видел.
0: Господи.
1: Видел. Спас меня от верной смерти хозяин твой. Если, говорит, доведется тебе, Захар, вернуться в село, старухе моей, Лукерии поклонись.
0: Надо ж тебе. Вспомнил, значит.
1: Вспомнил. Вспомнил, Лукерия Митрофановна. И про Кирьяна с Митрием много вспоминал. Про Маню, Илюшку.
0: Ты отдал бы мне мальца, Захар.
1: Что? Что ты, Лукерия Митрофановна?
0: Ну зачем тебе чужой ребенок? А у меня, сам знаешь, никого. Вот бы и росла рядом живая душа. Мне он внук. Своя кровь.
1: Не справиться тебе с парнем, Лукерия Митрофановна. Его человеком надо сделать. Тут я в ответе. Сама подумай, куда тебе такая обуза? А я еще потяну. Успею мальчонку-то на дорогу поставить. Ты за него будь спокойна. Он мне больше других нужен. Честно тебе говорю.
0: Господи. Благослови тебя, Матерь Божия. Ну, Захар, с тебя заодно за это все грехи спадут.

0: Сговорив мужиков примерно своего возраста, Фому Куделина, Володьку Рыжего и еще несколько человек помоложе, Захар организовал своеобразную артель, чтобы срубить трем солдатским вдовам, еще жившим в Мазанках, небольшие дома. Платы они договорились не брать. Но на третий день после начала работы у Прасковьи Антиповой Фома Куделин потребовал аванс. Захар поглядел на него, не говоря ни слова, взял топор и принялся за дело. Но это не остановило Фому Куделина.
1: Значит, такая природа, Захар Тарасович. Выходит, должен я работать бесплатно, раз Харитон Антипов сгиб. Так выходит, по-твоему, да? Ну, а ежели я, к примеру, возьми и не вернись, моей бабе стал бы кто задарма помогать? У меня вон раз почти на самой голове мина лопнула. Да, я как вспомню про нее гадину, у меня левая ноздря начинает дергаться. Природа!
2: Тебе сколько лет, Фома?
1: А то не знаешь, сколько лет. Я всего на год старше тебя. У меня Митрий за 2 года до твоего Ивана родился. А постой. А ты по какому делу крючок за мозгу закидываешь? Насчет лет-то?
2: Ладно. Что тебе говорить?
1: Не.
2: Да иди, Фома. Этого все равно не поймешь. Иди.
1: Нет, Захар Тарасович, ты нам разъясни делом, если мы чего не понимаем. Мы народ темный, всю жизнь кругом своего кола проходили. Вот ты нам и втолкуй, какой такой у тебя порядок в голове.
2: Ну, скажи, Фома, сколько еще лет ты прожить собираешься?
1: Чего?
2: Я говорю, сколько ты собираешься прожить?
1: Прожить?
2: Ну?
1: Ну, коль повезет, да и по батькиной породе сложится, ты, гляди, годов 30 еще протянул.
2: Так. Ну, хорошо. Ну, а вот кончатся твои 30. Дальше как?
1: Потеха, ей-бо. Да что ж дальше-то как? Что ж в этом разе бывает? Обоит один, да и на погост отнесут. О, природа!
2: Все так, Фома. Ну, а если еще дальше?
1: А чего дальше-то? Чего? Ну, червяки разные.
2: Ну, а если такой поворот? Здесь ты закрыл глаза, а там, гляди, взял и открыл. Что тогда?
1: А и что тогда?
2: Открыл ты глаза, видишь, стоит золотой стульчик, а на том стульчике судья. Ну, скажем, хотя бы я. Захар Дерюгин.
1: Позволь. А с какого это резона ты там должен в судьях сидеть?
2: Ну, не хочешь меня, другой кто будет. Ладно. Ну вот, спросит он тебя. Почему это ты, Фома Куделин? Ведь мог помочь солдатке-вдове с малыми детьми, да не захотел. По своей жадности. Что ты ему на это скажешь?
1: Ишь ты куда, а? А правду скажу. Скажу, как есть, на том свете, откель я явился. Скажу, у нас там никто никому бесплатно и глаз закрыть не хочет. Вот и скажу. Вот такая она, природа поворот, учудила.
2: Во-во-во-во. Скажешь так, а судья покачает головой и скажет. Эх ты, Фома. Вроде русский ты человек, а душа у тебя... Тьфу!
1: Чего?
2: Да, чего? Ступай! Грей себе брюхо на печке. В этом деле никто никому не указ.
1: Это верно. Верно, и без чужих мозгов проживу. Своих хватит. Ну, да чего же ты неудобный человек, Захар? У тебя внутрях вроде какая приворожка сидит. Вот ты природа. Вот нынче Зять звал с раюшка поросенка подладить. Я ему говорю, приду.
2: Так а я тебя и не держу. Иди, Фома.
1: Иди, Фома. Как же, иди. А ты потом опять ковырнешь, так что в кишках заноет. Вот ведь природа. Не, Захар, зловредный ты человек все-таки, ей-богу. Я вот... А, да что с тобой говорить?
3: Я тебе березу соку принес.
2: О, молодец. Молодец, сынок. А ну-ка, давай-ка. Давай попробуй.
3: Вот.
2: Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Теперь давай, давай пои работничков.
3: А я сейчас.
2: Гляди, как трудятся.
3: Я сейчас.

0: Слава богу, видать, сегодня никого не будет. Покою тебе не дают. Приходят званые, незваные. Тому помощь, тому совет тебе нужен. Все люди, люди. Словом некогда перекинуться. Захар, хотела тебе сказать, Захар, с дочкой, с Аленкой нехорошо.
1: А что случилось?
0: Полюбила, говорит. Врач там какой-то молодой. Вот, вместе работают и...
1: А Тихон знает?
0: Пока не знает. Тоже хорош зятёк-то наш. В Москву назначение получил на очень, говорят, важный участок. Важный участок. Надо было ее сразу с собой в эту Москву, хоть силы ее туда увезти. А теперь...
1: Ну, мы-то с тобой... Мы с тобой что можем сделать?
0: Захар... Не знаю, как ты, Захар, а я за Аленку, ох, боюсь. Полюбила, говорит, а у самой слезы. Так уж, видать, и полюбила, что плакать хочется.

0: больничные шумы давно затихли. Закончив описывать последнего поступившего больного, Аленка поймала себя на мысли, что не хочет идти домой.
1: Отчего домой идти не хочется? Что изменилось? Что изменилось? Да то, что Хатунцев здесь. И я могу, если захочу, его увидеть. Но ведь это совершенно невозможно. Да я просто с жиру бешусь. Постояла бы у корыта день-деньской, обстирывая ребятишек, как мать. Вот тогда дурь в голову не полезла бы. Да-да.
2: Можно, Елена Захаровна?
1: Это вы, Игорь Степанович?
2: Вы же знаете, что это я. Елена Захаровна, я ведь немного прошу вас. Скажите одно. Мне уехать?
1: Какой вы смешной. Я никому не позволяю решать свои вопросы за себя. И потом, что вы такое нафантазировали, Игорь Степанович? Да вы романтик. Вам показалось, уверяю вас, вам показалось.
2: Мне лучше знать, показалось или нет.
1: Это пройдет. Это пройдет, как все остальное. Вы же знаете, Игорь Степанович.
2: Зачем вы играете, Елена Захаровна? Вам так не к лицу. Не старайтесь стать похожим на других, ведь вы не такая.
1: Молчите. Я сама знаю, какая я.
2: Да нет, вы...
1: Молчите. Не унижайте того, что есть, словами.
2: И все-таки скажите только одно. Мне уехать?
1: Да. Если можете уехать, Игорь Степанович, тут не о чем раздумывать. Разумеется, уехать. Только уехать. Простите меня.

0: Это все бабьи глупости. Как это взять и влюбиться?
1: А Брюханов? А Ксения? А я сама? Брюханов? А что Брюханов? Его никогда дома нет. Он привык ко мне, как к своему портфелю. Нет. Нет, нет, нет. Брюханов прекрасный, честный человек. Нет. Сегодня же, сейчас же еду в Москву.
2: В Москве Брюханов возглавил новый главк, связанный с оборонной промышленностью. Первым заместителем Брюханова был назначен Муравьев. Тот самый Павел Андреевич Муравьев, который когда-то был директором Зежского моторного завода и снятию которого с этого поста немало способствовал в свое время сам Брюханов. Он сказал тогда в ЦК, что Муравьев человек бумажный, и ему надо руководить издалека. И вот теперь, почти с первых же дней совместной работы, выявилась их полная несовместимость. Муравьев был его противоположностью, антиподом, недремлющим враждебным оком, от которого не мог укрыться ни один сколько-нибудь самостоятельный и значительный шаг Брюханова.
3: Здравствуйте, Тихон Иванович.
4: Здравствуйте, Павел Андреевич. Прошу. Садитесь. Ну, что нового у нас на сегодня?
3: Есть проект разместить серию 14Б вместе с исследовательскими институтами в самой что ни на есть глубинке.
4: Так.
3: Стратегически очень заманчиво, но ведь чистая маниловщина. Нас тут же спросят о базы, о кадры, да мало ли.
4: А что если в качестве эксперимента разместить один из объектов где-нибудь неподалеку от Зежского моторного? Все-таки не на пустом месте.
3: Это что же? Из-за нашего с вами местного патриотизма?
4: Может быть, может быть. Нет, хотя присутствуют и более веские мотивы. Там огромная база, директором Чубарев, человек деловой. Может нам очень помочь.
3: Да, разумеется.
4: Послушайте, Павел Андреевич, вы, если не согласны, приводите доводы. А то ведь сколько ни вертись, а решать все равно придется нам с вами, раз уж мы оказались в одной упряжке.
3: Не по моей вине. Я давно понял, что в этой шахматной партии последний ход принадлежит не нам с вами, Тихон Иванович. И вообще, многое в жизни вряд ли поддается логике.
4: Не согласен. Понять можно все, Павел Андреевич, только мы иногда стараемся не признаваться в этом. Так нам выгоднее.
3: Я вижу, вы серьезно надеетесь сказать новое слово в нашем департаменте. Но боюсь, что закон усреднения причешет и вас.
4: Закон усреднения? Я что-то никогда не слышал о таком законе.
3: Услышите, услышите, Тихон Иванович. А скорее на себе почувствуете. По этому закону любую сильную личность нейтрализует нечто серое.
4: Угу.
3: Чтобы выше, чем это положено по рангу, не залетали.
4: Ничего себе теория. Вы что ж, Павел Андреевич, для собственного спокойствия ее сочинили, чтобы с вас раз и навсегда взятки гладки.
3: Вы хотели откровенности. Вы ее получили.
4: Ну что ж, Павел Андреевич, откровенность за откровенность. Мне на днях звонил академик Лапин. Жалуется, что вы навязываете ему в аспирантуру бездарных молодых людей. При этом ссылаетесь на меня.
3: Да, этот факт имел место. Но делалось это не из личной корысти, а для пользы дела.
4: Что опять влиятельные родители?
3: Не так, чтобы очень. Бургасов из госплана. Для нашего дела это... Кстати, Тихон Иванович, о Лапине и о его институте. Решение о передаче его в наш главк на днях перешлют из Совмина. Намучаетесь вы с ним, попомните мое слово.
4: Это почему же?
3: Ну как же? Опять личность, исключительная, неуправляемая. Я никогда не устану повторять. Во главе серьезного исследовательского института должен стоять администратор, хозяйственник. Истинный же ученый должен заниматься своим непосредственным делом, чистой наукой.
4: Нет, Шпал Андреевич, Лапина вы оставьте в покое. А в отношении того, кто должен руководить научно-исследовательскими учреждениями, то ученые считают, что только они. На мой взгляд, они правы.
3: Но, Тихон Иванович...
4: Простите, Павел Андреевич, вы сегодня много интересного высказали. Однако, я прошу вас впредь не стараться в любом и каждом случае спешить подменить меня. Лапина не трогайте. Я прошу вас впредь Софочек и Владиков Лапина в аспиранты не навязывать, кем бы ни были их родители. И вообще, Павел Андреевич, давайте-ка мы попробуем идти нормальными путями. Немного труднее, немного дольше.
3: Я вас понял. Только вот это немного дольше, ох, такие дубы валило.
4: В отличие от вас, Павел Андреевич, я не цепляюсь за свой портфель. Можете передать это всем, кому считаете нужным. Подработайте, пожалуйста, к пятнице предложение о распределении наших объектов в радиусе Зерского моторного.
3: Хорошо.
4: Всего доброго, Павел Андреевич.
3: Будьте здоровы.
5: Тихон Иванович. Рабочий день давно окончился, а к вам на прием записан еще академик Лапин. Может быть...
4: Нет. Я жду Ростислава Сергеевича Лапина.
5: Хорошо.
4: Вот и вечер. Сегодня надо обязательно написать письмо Аленке. Что-то с ней происходит. В Москву переезжать отказывается. Для окончания ординатуры ей нужен еще год. Нет, что-то нужно делать. Я потеряю ее.
5: Тихон Иванович, к вам академик Лапин.
4: Просить.
6: Добрый вечер, Тихон Иванович.
4: Добрый вечер, Ростислав Сергеевич. Здравствуйте. Прошу вас.
6: Ой, устал от этого великого сидения.
4: Может, коньячку глоток, Ростислав Сергеевич, нет?
6: Не надо, а то уснул сразу в машине. И что тогда скажет мой лучший друг, академик Стропов или Павел Андреевич Муравьев? Хорошие, даже очень хорошие и заслуженный товарищ, наш товарищ Лапин. Но, знаете ли, дряхл, совсем дряхл, в машине спит.
4: Да вы артист, Ростислав Сергеевич.
6: В нашем деле, Тихон Иванович, без артистизма недалеко уедешь. Как найдешь... Фонды выколачивать из вашего брата, освоишь и клоунаду, и все цирковые профессии вместе.
4: Вот видите, выходит, Муравьев прав. Руководство институтом действительно вам мешает. Как вы относитесь к его теории?
6: Отрицательно. Отрицательно. Резко отрицательно. Порочная, вредная точка зрения.
4: Но вы ведь только что сетовали на административные рогатки.
6: А почему же не посетовать, если есть перед кем? Но перед нами пример блистательного Курчатова. Слушайте, Курчатова, который в небывало короткий срок привел свой колоссальный проект в исполнение. Он был хозяином дела, первоосновой всему. Вот вы отдаете в руки товарищу Муравьеву головной институт и посмотрим, что там останется от науки. Ничего там не останется в таком институте, кроме раздутого самолюбия посредственности. Всякая инициатива будет преследоваться, любое смелое начинание будет тщательно просеиваться и утюжиться.
4: Как?
6: Утюжиться. Вот. Тихон Иванович, институтом должен руководить только ученый. Ученый! Вот вам моя конечная точка зрения.
4: Да, решительное у вас сегодня настроение, Ростислав Сергеевич.
6: Решительное, Тихон Иванович. Наш институт передает ваш главк. И вот что я должен сказать. Наука в наше время требует смелости, граничащей с фанатизмом, и больших средств. Когда эти две плоскости разъединены даже просто осторожным администратором, толку не будет. Я должен быть уверен и в себе, и в вас.
4: Ростислав Сергеевич, вы полагаете, что сегодняшнее выступление на коллегии вашего постоянного оппонента, академика Стропова, продиктовано вашей неуверенностью?
6: Нет. Академик Стропов отлично понимает и мои цели, и возможности. Он приверженец традиционных путей в науке, и его школа вечно воюет с моей. Вот оттого он и старается, где только можно, тормозить, не пущать и даже откровенно мешать. И все это, простите, прикрывается демагогией и стоянием на страже интересов народа и государства.
4: Значит, демагоги встречаются и среди вашего брата?
6: А как же?
5: Простите, к телефону срочно просят товарища Лапина.
4: Переключите, пожалуйста, сюда.
5: Хорошо.
4: Возьмите трубочку, Ростислав Сергеевич.
6: Алло? Алло? Майя? Почему у тебя такой голос? Что случилось? Что? Сейчас еду.
4: Ростислав Сергеевич,
6: у моего друга, самого дорогого мне человека, умерла жена неожиданно. Простите, я должен быть у него.
4: Хотите, я поеду с вами?
6: А вы можете? Это было бы хорошо.

0: Ага, попались, которые кусались. Посмотри, который час,
1: Аленка. Аленка, надо же.
0: Тихон.
1: Собственной персоной, Аленка. Даже не предупредила,
0: Я нарочно, и, как видишь, не напрасно. Так где
1: да.
0: же ты был?
1: Вот и доверяй после этого ключи посторонним лицам. Да, да, да. Ну, здравствуй, Аленка.
0: Здравствуй, Тихон.
1: Здравствуй.
0: Ты знаешь, соскучилась, сорвалась и приехала. И даже Тимофеевну не успела предупредить.
1: Ничего, Тимофеевну мы предупредим. Мы утром ей позвоним. Ты есть хочешь?
0: Хочу.
1: Слушай, какой букет.
0: Твои любимые. Иди мой руки, я переоденусь.
1: Хорошо.
0: Хочу сегодня быть красивой. Ты знаешь, сколько я вывезла из квартиры грязи? Ты что, так и не нашел никого для уборки? Тихон, дай мне закурить, а?
1: Ты еще не бросила?
0: Нет, не бросила.
1: Так, а кто обещал?
0: Обещала, обещала, но не бросила. Нужно уметь ждать.
1: Правильно. И уметь выполнять свои обещания.
0: Смотри, Тихон, уже рассвело. И я никогда не встречала рассвет в Москве, Тихон.
1: Да, совсем светло. Ну, как там Ксения? Помнит еще меня?
0: Она тебя так часто спрашивает, и все не дождется. Ну, когда же мы, наконец, совсем переедем в Москву? Тихон, не сердись. Еще несколько месяцев.
1: Да нет, я не сержусь. Ну, что ты? Приехала и хорошо.
0: Ты думаешь, мне легко, Тихон? Я сама смертельно устала от этой неустроенности, но ведь жизнь-то одна.
1: Правильно. Одна. Я тоже имею право жить нормальной семейной жизнью. Ну, по крайней мере, ко мне могли бы приехать Тимофеевна с Ксенией, пока ты там будешь расправляться со своей наукой. Я же здесь совершенно один.
0: Ты устал, Тихон. Тебе нужно выспаться.
1: Да. Да нет, не получится. Скоро уезжать на работу. Ну, что там еще в Холмске нового?
0: Да я почти ничего не знаю из того, что тебя интересует. Но ты видишь, какая плохая жена. Ой, Тихон, ты знаешь, чем я тебя накормлю? Мать недавно прислала опять вот такие крохотные, один к одному, как ты любишь.
1: Ага, подлизываешься. Грехи замаливаешь. Другой на моем месте взял бы тебя и под замок.
0: Ну да, ничего не скажешь, могучая сила убеждения.
1: Слушай, там в холодильнике что-то оставалось к твоим опятам.
0: Хорошо, Тихон, я сейчас.
1: Что с ней происходит? Чего-то она не договаривает. Вся издергалась, на себя не похожа. Да, уважаемый Тихон Иванович, допустил ты ошибку, оставив ее одну.
0: Смотри, Тихон, какой завтрак!
1: О-о!
0: Вот.
1: Царский завтрак.
0: Бери.
1: Спасибо.
0: Вот.
1: Спасибо.
0: Знаешь, Тихон, почему я сорвалась и бросилась к тебе?
1: Почему?
0: Я должна была поехать в деревню, встретиться с отцом, и мать в письме просила, а вместо этого бросилась в Москву к тебе.
1: Ну так я слушаю, Алена.
0: Вот тебе кофе, Тихон.
1: Спасибо.
0: Да ты уже весь в работе, Тихон.
1: Да-да-да. Я весь в работе. У меня сегодня важные встречи. Ну, а к отцу, Алена Захаровна, надо поехать. И поехать немедленно. Есть вещи, которые человек себе во всю жизнь не прощает. Я вот до сих пор казню себя, что не простился с матерью. Хотя моей вины в этом и нет. А твой отец, Алена, великой силы человек. На таких Россия держится. Ну, до свидания.
0: До свидания, Тихон. Почему я не смогла быть с ним откровенной до конца? Испугалась. Подло умолчала о самом главном. И почему он так терпим ко мне? Ведь я на краю. Все у нас висит на волоске.

0: питерцы все еще всем на радость лобзали, скакали детишками малыми, но в красной ленточке, слегка при параде, Невский уже кишел генералами. За шагом шаг и дойдут до точки, дойдут и до полицейского списка. Уже начинают сказать коготочки буржуи из лапок своих пушистых. Сначала мелочь, вроде мальков, потом повзрослее, от спротов до киричек, потом Дарданельский в девичестве Милюков, за ним с коронацией прет Михаильчик. Еще не попало нам и росинки от этих самых февральских свобод, а у оборонцев уже хворостинки, марш-марш на фронт, рабочий народ. И в довершении пейзажа славненького, нас предававший и до, и потом, вокруг сторожами эсеры да Савенковы, меньшевики ученым котом. И в город, уже заплывающий салом, вдруг оттуда, из-за Невы, с финляндского вокзала по Выборгской загрохотал броневик. И снова ветер, свежий, крепкий, валы революции поднял в пени, литейный залили блузы и кепки. Ленин с нами, да здравствует Ленин! Товарищи, и над головами первых сотен вперед ведущую руку выставим. Бросим отечество, обветшавшие лохмотья. Долой власть соглашателей капиталистов. Мы голос воли низа, рабочего низа всего света. Да здравствует партия, строящая коммунизм. Да здравствует восстание за власть советов.
1: Когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях ярчайший где, я вспоминаю одно и то же. 25-е, первый день. Штыками тычется чирка немолвно, матросы в бомбы играют, как мяч. Откуда дрожит с будоражами смольный, в патронных лентах внизу пулеметчик. Вас вызывает товарищ Сталин. Направо третий, он там. Товарищи, не останавливаться, чего стали. Броневики и на почтамт. Есть. Повернулся и скрылся скоро. И только на ленте у Флотского под лампой блеснула Аврора. Кто мчит с приказом, кто в куче спорища, кто щелкал затвором на левом колене. Сюда, с того конца коридорища, бочком пошел незаметный уже Ильичом поведенный в битву, еще не зная его по портретам, толкались, орали, острые бритвы солдаты друг друга крыли при этом. И в этой желанной железной буре Ильич как будто даже заспанный шагал, становился и глаз сощуря вонзал, заложивший руки за спину. Какого-то старого в мотках, лохматого, уставил без промаху бьющий глаз, как будто сердце под слов выматывал, как будто душу тащил из-под фраз. И знал я, что все раскрыто и понято, и этим глазом, наверное, выловится и крик крестьян, и вопли фронта, и воля Нобельца, и воля Путиловца. Он в черепе сотни губерний ворочал, людей носил до миллиарда.

0: Калуша. Он взвешивал мир в течение ночи, а утром всем это фронтам кровью пьяным, рабам всякого рода, рабство богатым отданным, власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным.
1: Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи. И всем жрать подавали. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности вьем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заручала. Тут, как говорится, и сказки

0: К нам на утренний рассол прибыл английский посол, а у нас в дому закуски полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Глухаря или куропатку, а еще кого-нибудь не смогешь, кого винить. Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить?
1: Не что я, да не пойму. При моем-то, при уму. Чай не лаптем щи хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, непременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол.
2: Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куды деваться? Надо, Федя. Или дичь и рыба, или меч и дыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Да все зря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи. Да дело так ночи. Хоть и с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица. Лесная голубица сидит, не таится, ружья не боится.
1: Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хоть какая да еда.
3: Ты, Федот, меня не трожь. Пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь.
1: То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян.
3: Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой.
1: Что за притча? Не пойму. Ладно, лезь ко мне в сумму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.

0: Принес Федот горненку к себе, значит, в горенку. Сидит не весел, головушку повесил, и есть для крутины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота, а царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается, вспомнил про птицу лесную голубицу, глянь, а средь горенки за место той горлинки стоит красна девица, стройна, как деревце.
1: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя.
2: На тебя моя душа века глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я нонче чуть заря на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за энто дело мне оттяпает башку.
1: Не кручинься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
3: Не извольте сумлеваться,
4: чай оно не в первый.

0: А царь с послом уж сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька, и все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда? А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Вдруг, как с неба, бум! Каравай хлеба, икры, бодейка, тушеная индейка, стерляжня, уха, телячья потроха. И вот такой-то пищи, названий до тысячи. При этакой снеди как-нибудь беседе.
1: Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюку? С кожурою или без?
2: О, ес, ес.
1: Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином или без?
2: О, ес, ес.
1: Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах или без?
2: О, ес, ес.
3: Стеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб.
4: Ты опять в свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля, делать тонкие намеки, не всерьез и издаля.
3: Да за этого посла даже я бы не пошла. Так и зыркать подлюк, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а между тем все ест да ест. Отвернись-то он полцарства заглотнет в один присест.
4: Али рот себе зашей, али выгоню в зашей. Ты и так не распужала всех заморских аташей.
1: Дави был гешпанской грант, уж и щеголь, уж и франт, в каждом ухе по бриллианту. Чем тебе не вариант?
4: Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политической злости.
3: Кажется, помню, этот грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка. Си да си. Ну, а сам все налегает на селедку и васи.
4: Я за линию твою накорню тебя сгною. Я с тобой не шуткую, а серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа.
3: С виду гордый, и я, да я, прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому, чай чужая, не своя.
4: Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот ответь мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.
5: Коли ты в России власть, так и правь России всласть, а в мою судьбу не суйся и в любовь мою не влазь. В доме ентих атташе Постушток на этаже. Мне от ехади колонна аж не дышится уже.
1: Коль любовь и правду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот интерес сплавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез.
5: Сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец дошло бы до колец, кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец.
1: Цыц, дуреха, замолчи, тесто место у печи. Ну-ка, марш к себе в светлицу и сольфеджио учи. А проклятого стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца.

0: был у царя генерал. Он сведения собирал.
1: Спрячет рожу в бороду и шасть по городу, вынюхивает собака, думаешь их инако, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики, где чего услышит, в книжечку запишет, и в семь в аккурат к царю на доклад.
2: Что не весел, генерал? Али корю захворал? Али брагу я пился? Али в карты проиграл? Али служба не мила? Али армия мала? Али в пушке обнаружил повреждению ствола? Докладай без всяких враг. Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, что, куды, чего и как.
3: Был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день ей-ей не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок.
2: Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом энту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не оттирался возле нашего крыльца.
3: Умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознаю, чья затея, в порошок тебя сотрут. Дерзкой нынче стал народ. Не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот.
2: Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять такой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание, орден завтра ему скуют.

0: Цельный день генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабе Еге, костяной ноге. Ой, схожу как ей, она поумней. А та сереть дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Ой, как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши без родственной души.
1: Ты чего это сам не свой? Не румяный, не живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой. Съешь осиновые коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него и из генералов ни один не помирал.
2: Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом? Как хитрее его сгубить?
1: Колдуй, баба, колдуй, дед. Трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтраму добудет шитый золотом ковер. Чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика видна.
2: Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вынай тебя из ступы да министром во дворец, но не с немцем не лады, далеко ли до беды. А с тобою я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хошь куницей, хошь бобром, а не хошь могу монетой, златом али серебром.
1: Полно, голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Буде новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу, не звери. Чай поможем завсегда.
0: Зовет царь стрельца, удалого молодца. И шо не дал задания, уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, страшает. Уж так ему охота извести Федота, что аж на прямо у костях ломота.
3: Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебя с рассветом прямо в лапы палачу.
0: Пришел Федот домой, от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится да хнычет.
1: Ты чего? Сердит, как еж. Ты чего? Не ешь, не пьешь. Ай, каш подгорела? А ли студень? Нехорош?
4: Да и какая там еда? Царь лютует. Прям беда. Нет на энтого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь, кричит ковер. шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер.
1: Не кручинься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
5: Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.

0: Наутро Федот у царевых ворот. Пришел на прием и ковер прием. Стоит, улыбается, стража не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад.
1: Ты вчерась просил ковер? Ну, так я его припер. Все согласно договору. И рисунок, и ковер. Вся Россеюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена.
2: Ай да ухарь, ай да хват. На скольке же ты женат? А ли ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат?
1: У тебя, Федот, жена, хоть умна, да все ж одна.
2: А соткать такое за ночь их дивизия нужна.
0: Аль ковер не тешит взор? Аль не тот в ковре узор? Ну так я его подмышку, да и кончен разговор.
2: Мне бы огреть тебя плетьми, четырьмя или пятьми, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон.
0: Зовет царь генерала. Штырь ему взобрала. У царя рожа на свеклу похожа. А когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза.
1: Ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток? Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных-то харчах.
3: Упеки меня во строх на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне, дурню, впрок. Мне бы саблю да коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки — это все не про меня.
1: Ты мне, ваше благородие, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть.
0: Ой, зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке, слышка, ну хоть бы мыслишка. Думала, думала, ничего не надумал. Как ни крутись, без еги не обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федьку управу.
4: Ты чего опять смурной? Что причиной, кто виной? Аль гешпанец гоношится, аль француз пошел войной? Вот и из плесени кисель. Чай не пробовал досель? Так и спей, и враз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато снимает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь.
5: Я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца.
6: Да чего ж подлец хитер? Всем вокруг носы утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней, с чувством. Так, твою раз, так.
4: Колдуй, баба, колдуй, нет. Трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Про стрельца мне дай ответ. Так. Угу. Вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя. чтоб из золота рога. Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет. Энты я тебе, голуба, говорю, как краевед.
0: Зовет царь стрельца, удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, а у царя злодея новая идея. Царь бурлит от затей, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки.
1: Ну-ка, сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственное дело, позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, пойдь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы из золота рога. Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч.

0: чуть свет, Федот у царевых ворот пришел на прием, и олень прием. У царя от гнева закололо слева, раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает.
1: Чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя? Ну так вот тебе олень. И заметь, рога на нем так и пыхают огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, где Багдад? А ли ты смотался за ночь до Багдаду и назад?
0: Ну даешь, ядрен вуж, и олень тебе не гож. А вчера смотарил душу, вы не олень да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там на ночь у власти? Тот-то парень будет рад.
1: Ты мне, Федька, это брось. Или с башкой будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно, запрестишь, разве черт-то не простишь. Вот тебе пятак на водку и катись, куда хочешь.
0: Ой, вызывает царь генерала, аж напрямо из-под одеяла. Генерал в панике, ищет подштаники, понимает, зовут-то не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит, черный от злости, как ворон на погосте.
2: Сколь не бился ты, милок, не попал Федот в селок. Об тебе уже составлен официальный некролог. Только надо бы нарешить, как вернее тебя решить. Оглаушить канделябром, аль подушкой задушить.
3: Оплошал я, государь. Вот тебе сабля. Хочешь, вдарь. Только больше тем Федотом мне мозги не скипидарь. Что дурак не обессудь, у меня иная суть. Мне б куды-нибудь в атаку, аль на штурм куды-нибудь.
1: Ты с мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до этих пор, я тебе, коровья морда, сам пристрою под топор.
0: Наш дурак снова ум напряг. А и было того ума, невелики закрома. Думал, ничего не надумал. Свистнул псов ораву и к еге в дубраву.
4: Ай, увидала та генерала, сиганула аж до Урала. Да, помнилась и вернулась.
0: Как бы хуже не обернулась.
5: А ты чего это не в себе? Вон и прыщик на губе. Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй заячий помет, он ядреный, он проймет. И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус, хотя и крут, и с него бывает мрут. Но какие выживают, те до старости живут.
3: Ты мне, бабка, не крути, ты изыскивай пути, ты придумай, как Федота до могилы довести. Сколь не билась ты, яга, а не вышла нифига. Раздобыл Федот оленя драгоценные рога, ты башку себе продуй, да потщательней колдуй. Наш стрелец, как оказалось, не такой уж обалдуй.
5: Вообще-то я хитра, в смысле подлости нутра. Ну чего это мне сегодня? не колдуется с утра. Все и колет, и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. Ой, чего это худо мне? Слышь, как хрумкает в спине. Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетне.
3: Захворала не беда, съешь лягушку из пруда. Нет надежней медицины, чем природная среда. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги.
5: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку, ваших нет. А туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. А пусть Федот проявит прыть, пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись, дело верное, кажись. Вот уж этого задания ты не выполнишь ни в жизнь.

0: зовет царь стрельца удалого молодца, опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А между тем сказки далеко до развязки.
1: Из хитриска мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, в порошок тебя сотру. Потому как твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего губы дуть. А давай скорее в путь. Государственное дело. Ты ухватываешь суть?
0: Пришел Федот домой, жутче смерти самой. Бел, как мел, лицом занемел, сел у окна, в глазах пелена. Кинулась Маня, а он ноль внимания. А? Будешь в печали, коли смерть за плечами.
2: Ну-ка, душу мне излей. Отчего ты, черта, злей? Ай, в салате по-милански не хватает трюфелей.
3: Я твое, Марусь, меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть.
2: Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
4: Извиняемся, хозяйка.
0: Это дело не про нас.
4: Вот кабы схемку аль чертеж.
0: Да, мы б затеяли вертеж.
4: Ну, а так и ищи, сколь хочешь.
0: Черта лысого найдешь.
4: Где искать и как добыть?
0: То, чего не может быть.
4: Ведь его ж на свете нету.
0: Сколько землю не копыть?
2: Не взыщи, мил друг Федот, невелик с меня доход. Знать судьба тебе, любимый, самому идти в поход. За границей не блуди, в чистоте себя блюди. В разговоры не мешайся и знакомств не заводи.
3: Ты... Марусь, того, не трусь, образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехеньким вернусь. Ну, осунется такой, кто нарушит твой покой. Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой.

0: Ушел наш Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит хитрец к царю во дворец доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина.
1: Хороша ли, плоха ли весть? Докладай мне все как есть. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если энта весть, снова будет небох весть, ты за эдакую правду лет на 10 можешь сесть.
2: Докладаю, чуть заря, Федька поднял якоря. Слава богу, отвязались от него, от упыря.
1: Ну, княнька, подь суды, принимайся за труды. Рви на темечки волосья те, которые седы, а какие не седы, те расчесывай в ряды. Да полегче гребешком-то, у меня там не сады.
3: Что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? У тебя что-то, каждый волос надо ставить на учет. Ну, на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчина, извиняюсь, грош цена.
1: Хоть волосев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не, что я в интимном смысле и одну не потяну.
3: Ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ужей. Ягозят, а не кусают. Не сказать еще хуже. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть.
1: Ну, а ты чего молчишь? Да медальками бренчишь. Аль не видишь, как поганят государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр не гугу. Ты у нас по обороне, вот ты дай отпор врагу.
2: Да ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся. Ты любовник хоть куды. Гордый профиль, твердый шаг. Со спины так чистый шах. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах.
1: Вот министр мне не враг. Все как есть сказал, без враг. А ведь он мужик не глупый, не глядишь, что он дурак. От тебя ж один бедлам, стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь, ты не засланная к нам? Не шпионь и не вреди, а осмелишься, гляди, разговор у нас с тобою будет крупный впереди.

0: Царь к маме оказывать внимание. Сам в карете сидит, деколоном смердит, за царем свита, напудрено завита, за свитой сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести. Едет царь к невесте. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурьму, а свое держал в уму. Чудес в мире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот. Время-то идет. Решил без истерики, съезжу до Америки. Плывет Федот средь бескрайних вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода испортилась погода. Не было напасти, на те здрасти. Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза. Лежит на волне, невредим и вполне. Видит, островок торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал Америка, вынул карту, сверил-ка, а нет, не Америка, остров Буян. Будьте накаян, может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, в обстановку вникает.
1: Сколь по прихоти царя я не плавал за морям, не видал паршиве места, откровенно говоря. Ну и остров. Прям тоска. Сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу, ни речушки, ни леска. Да, но бы не беда, кабы здесь была еда. Окажись тут лебеда бы, так сошла бы и лебеда.
2: Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прям из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компот из алычи, вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры, вот карибские омары, вот донские осетры.
1: Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде. Океан да небеса. Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть.
2: Я бы рад. Да мой портрет для меня и то секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть. Есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать. Есть скамья, да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, да опять же шеи нет.
1: Ай да встреча! Стало быть, я сумел тебя добыть. То, чего на белом свете вообще не может быть. Чем тоскует, охандря, жизнь расходовать зазря.
3: Может, сплаваешь со мною до российского царя?
2: И я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Дай приказ, и хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром без питья и без еды. Я к любому делу гож, я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, хоть подкованную вошь.
3: Раздобудь мне лучше флот, али лодку, али плот. Раз уж ты такой искусный в этом деле полиглот, нам к утру, часам к пяти, надо быть уже в пути, потому как нас в России заждались уже поди.

0: Год прошел, другой идет, воротился домой Федот. А дома-то и нет, торчит один скелет, балки без стропилы, да кругом крапива. А под карнизом, комочком сизым, свернулась птица, лесная голубица.
1: Ну-ка, женушка, давай стол для мужа накрывай. Доставай мне из духовки порумяньше каравай. Наливай ядреных щей пожарней да погущей. Я кощее стал тащее от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело. Не случилось ли чего?
2: С возвращением, Федот. Долго ж длился твой поход. Ай, забыл свою Марусю, что не ехал цельный год. За границы ты поди, развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, да пригрелся на груди.
1: Повидал я белый свет, Жозефина, Генриет, но таких, как ты, красавец, среди них, Маруся, нет. А ходил я за моря, хоть и долго, да не зря. Сполнил все ж таки задание хитроумного царя.
2: Кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь пот, да и шагу бы не сделал от родимых-то ворот. Ты уехал, он срамной стал ухаживать за мной. Уговаривал охальник стать его иною женой.
1: Да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира. Вот за службу и родей. Ну да ладно. Я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлому. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперя неча, кроме собственных оков.
0: Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседей пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват, и все за Федотом к царевым воротам. Навстречу им генерал, черт бы его подрал. Подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад.
3: Там собрался у ворот энтот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот. Энто он мутит народ, подбивает население учинить переворот.
0: Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо.
4: Энто, как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не хранцы какая, чтобы смуту подымать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступит просветление в уму.
5: Что касается ума,

0: Мы к тебе чай не на чай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе о подлеце слава аж в Череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице.
1: Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. А виновник генерал, интриган и аморал. Это он коровья морда, честь цареву обморал. Пусть он выйдет. Где он там? Я сейчас ему задам. Я сорву с него медальку, да медалькой по мордам.
2: Что вы, братцы? Я ж за вас потерял в атаке глаз. Нечто я, когда посмею, супротив народных масс. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница яга, нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч, так, не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза? Погляди людям в глаза. Лично я не удержусь, а врежу саблей два раза.
3: Я фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу от седа улететь в любой момент. За жару ли, за пургу все бронят меня, коргу. А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу. Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Да ведь я дитя природы, пусть дурное, но дитя. Коль судить, да к тех двоих соучастников моих. Инты, и я по виду нечисть, а по сути чище их.
0: Ну и ушлый вы народ, ажно отрыв берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, ребята, учинить над вами суд. Мы посадим вас в бадью, кинем в море и одею. Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью. И неси вас океан прям на остров, на буян. А теперь... Честной народ, вы короже из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка, встань передо мною, то, чего не может быть.
4: Я давно уж тут стою, у крылечка на краю. Жду, пока весь ты закончишь совещанию свою.
0: Угости, честной народ, от заморских-то щедрот. Чай они таковской пищи отродясь не брали в рот. Предложи им наяву самаркандскую халву и турецкую фисташку, и персидскую.

айву. Ставь на скатерть все подряд. Шоколадный мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир.

был и я на том перу, ел зернистую икру, проф ел плов, филат ел салат, Устин ел галантин, а Федот стрелец, ел соленый огурец. А как съел он огурец, эй, тут и сказки конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака, а нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у нас спокон веков нет суда на дураков.

0: Рассказ Михаила Шолохова «Мягкотелый» читает Василий Бочкарев.
1: В грязях пересадка. Кассир сунул из окошка билеты сдачу и с шумом захлопнул дверцу. Игнат Ушаков бережно положил билет в боковой карман пальто и, закуривая на ходу, вышел на перрон. Около вагонов суетились люди. Где-то на путях коротко и сипло покрикивая маневрировал дежурный паровоз. В вагоне сине от табачного дыма. От свежевыкрашенных стен пахнет масляной краской. С полок несется душок дешевых папирос и гнусный запах чьих-то потных, давно не мытых ног. Устроившись на третьем этаже, Ушаков закурил и, свесив голову, глядел, как куда-то назад уплывали огоньки станции. Мимо окна мелькали черные силуэты деревьев. Изредка оранжевым мотыльком порхала искра, выброшенная из паровозной трубы вместе с дымом. Баюкающее перестукивание колес располагало ко сну. Затушив папиросу, Ушаков натянул на голову полупальто и уснул. Через час его разбудили голоса. Чей-то волнующе знакомый голос тихонько нараспев приговаривал: «Как наш дедушка Ермил, много ершей наловил, есть по четверти ерши, по две четверти ерши, есть и вот какие, и вот этакие!» В такт мотиву человек шлепал рукой, где-то захлебываясь, восторженно и звонко хохотал ребенок. Ушаков, не открывая глаз, вслушался, стараясь по звуку определить, кому из знакомых принадлежит этот знакомый, полузабытый голос. Память отказывалась прийти на помощь. Пересилив сонную лень, открыл глаза. Внизу, широко расставив ноги, сидел коренастый моряк и легонько подкидывал вверх курчавую розовую девочку лет 2-3. Осторожно спустившись, Ушаков искоса глянул на моряка и удивленно поднял брови. «Владимир? Ты ли?» «Игнат, бог мой! Вот неожиданность!» Обнялись, расцеловались. Моряк, откинувшись назад и улыбаясь, не упускал руку Ушакова, долго смотрел на него и качал головой. «Подумать только! 17-го года не видались. 8 лет. И вот ведь ты тогда был еще мальчиком». «Да, давненько.
2: Что же я тебя не отрекомендовал? Мой двоюродный брат Игнат Ушаков. А это...» И моряк театрально шумливым жестом указал на сидевшую против них молодую женщину. «Мое семейство. Прошу любить». Подхватив девочку на руки, он раскатисто засмеялся. Женщина, подавая Ушакову руку и смущенно улыбаясь, укоризненно проговорила, обращаясь к моряку: «Ну зачем вы вводите в заблуждение?» Ушаков, не обращая внимания на ее слова, пожал узкую холодную руку, снова повернулся к брату. «Откуда ты и куда?»
3: «Выражаясь языком моря, снялся с якоря и держу курс на Москву. Но обо мне после.
2: Как и что ты? Где служишь? Дядя с тетей здоровы?»
3: «Спасибо. Здоровы. Отец пчеловодствует. Я работаю в окружном комитете комсомола в своем округе. Сейчас взял отпуск, еду на недельку в Москву».
2: «Понемногу лезешь в гору. Молодчина, Игнаша!
3: Давно ты в комсомоле?» «С 20-го года».
2: Ушаков достал папиросы и, поглядывая на девочку, которую мать укладывала спать, предложил: «Пойдем на площадку покурим».
4: «Пойдем, брат, пойдем. Ах, как я рад, что мы встретились».
2: Моряк шумно захохотал и дружески похлопал Ушакову по плечу. Тот поморщился и пошел к выходу. На площадке закурили.
4: Ты служил в контрразведке у белых? Моряк делано захохотал и обнял Ушакова за плечи. Что это, допрос?
3: Ответь, я спрашиваю.
4: Изволь, служил.
3: Сейчас ты под своей фамилией живешь?
4: Нет.
3: Помолчали. Где ты сейчас служишь? Во флоте?
4: Видишь ли, я служил в торговом флоте, работал в порту, так сказать, сухопутный моряк. По некоторым причинам пришлось уехать с юга.
3: Но почему ты об этом спрашиваешь?
4: Потому что тебя разыскивает ГПУ. Что же они ищут? По пустому следу? Ведь я не был на родине 8 лет.
3: Просто справлялись. Не был ли ты за эти годы дома? Одно время у нас ходили такие слухи, что ты был убит в бою под Великокняжеской. Это в начале 18-го года, когда ты ушел с добровольческой армией. Тебя все считали покойником до тех пор, пока ГПУ не открыло, что ты герой контрразведки. Так сказать, искоренитель крамолы. Правда это?
5: Побарабанив по стеклу пальцами, осторожно, словно ощупью подыскивая нужные слова, моряк заговорил. Если хочешь, выслушай. К концу 17-го года я был таким, каким были тысячи полуинтеллигентных людей. Не нравились мне большевики, не нравились и белые. С Германского фронта я попал в Ростов-на-Дону, оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск и там вступил в добровольческую армию. Это получилось как-то против моей воли. Просто был патриотический подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с Корниловым. Под Великокняжеской я был ранен, попал в тыл. А когда выздоровел, мне предложили работать в контрразведке. Но это неправда, это ложь, что я активно боролся с большевиками, я был пешкой. Ну, дальше совсем обычная история. В конце концов, я изверился в правоте дела защитников, единой, неделимой. А когда белые уходили из Крыма, я остался. Я не мог открыть свою фамилию, иначе меня расстреляли бы. Стал работать в порту, где встретился с милой, славной девушкой, на которую и женился. Моряк блеснул на Ушакова налитым слезою глазом и продолжал. «Прошлое меня тяготит. Я надеюсь, что ты окажешь мне братскую услугу и не станешь об этом больше вспоминать».
3: «Ты ошибаешься», — сказал Ушаков и нервно мотнул головой. «Я должен заявить о тебе.
4: Словом, ты хочешь меня предать?»
3: «Ха, не говори громких фраз. Я должен сделать то, что на моем месте сделал бы любой честный человек».
4: «Игнаша, помнишь, как мы росли вместе? Я был старше тебя, и твоя мама поручила мне следить за тобой. Помнишь, как мы, бывало, бегали в степь разорять гнезда скворцов? Ты был такой сердечный, мягкотелый, плакал, когда я доставал птенчиков. Теперь не то. Я вижу у тебя... Хватит смелости разорить человеческое гнездо и оставить моего ребенка сиротой? Ну что ж, ладно. На следующей станции можешь заявить в ГПУ.
5: Моряк закрыл лицо ладонью и задрожал. Ушаков, чувствуя приступ непрошенной жалости и слез, быстро прошел вагон и сел у окна.
3: Так ли я поступаю? Быть может, он правда изменился. Он искоса взглянул на разметавшуюся во сне девочку. Вот он, живой упрек будет. О, черт, как все это гнусно. Умолчать разве?
5: Через минуту в купе вошел брат. Не взглянув на Ушакова, он стал собирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее по голове. «Выйди ко мне на минутку, Владимир».
4: «Вот что, Владимир, я решил умолчать. Надеюсь, этим исчерпан наш разговор?» «Спасибо, Игнаш. Я знал, что ты не станешь Иудой».
3: «Довольно об этом. Иди в вагон. Сейчас будет станция».
5: Ты иди, я зайду в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, но я разрыдался, как мальчишка, после нашего разговора. У меня рожа припухла. Жене об этом ни слова. Ну что ты? Ушаков не спеша прошел в свое купе. Поезд остановился на несколько минут. Потом снова затараторили колеса, постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела на лавке и спросила Ушакова: «А где же ваш брат?» Володя хотел умыться. У него что-то голова разболелась. Прошло минут 10. Владимира не было. Ушаков пошел посмотреть. В уборной было пусто. На площадке тоже никого не было. Недоумевая, он вернулся в купе. «Вы ничего не поручали мужу купить? Уж не остался ли он на станции?»
6: «Какому мужу?»
5: «То есть как какому?»
6: «Про кого вы говорите?»
5: «Странно, право. Я говорю про Владимира, брата». Женщина сначала недоверчиво глядела Ушакова, потом искренне рассмеялась.
6: «Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? Притом шутка неумная. Что вы так на меня смотрите?»
5: «Но ведь ваша девочка называла его папой».
6: «Ну и что же? Ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сладостями, шалить с ней. А вы знаете, как дети привязчивы? Она, очевидно, нашла, что ваш брат похож на ее отца и стала называть его папой. Я вместе с ним много смеялась над этим».
5: «Но позвольте, он мне говорил серьезно». Женщина снова посмотрела на Ушакова. «А, вот как? Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж служит в Москве, и я еду к нему». Она отвернулась, считая разговор оконченным. А Ушаков растерянно потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке возле умывальника он увидел клочок исписанной бумаги, машинально взял его в руки и прочел четко набросанные чернильным карандашом строки. «Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным мальчиком, каким был в дни нашего детства. Но, несмотря на это, я все же считаю за лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с семьей. Спасибо еще раз. Может быть, встретимся когда-либо. Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленный волк и знаю, что в наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться нельзя. Прими и прочее». Ушаков залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из уборной. Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщась как от сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку агента ОГПУ, направился к нему.
7: Начинаем передачу «Театру микрофона». Приглашаем вас на премьеру радиоспектакля «Трудное счастье» пьеса псковского драматурга Ивана Чернышова. В Пскове на афишах, развешанных по городу, можно было прочитать новый спектакль «Трудное счастье» Татьяне Алексеевне Семеновой, герою «Мирных дней» посвящаю, автор. Доярка колхоза «Красная заря», герой социалистического труда Семенова, наша замечательная современница, имя которой хорошо известно всей Псковской области, и явилась прототипом Татьяны Ефимовой, героини пьесы драматурга Ивана Чернышова. Судьба Татьяны Алексеевны схожа с судьбами целого поколения советских женщин. Это на их плечи легли тяготы суровых военных лет. Их руками были подняты из пепелищ и руин, разоренные врагом деревни. Благодаря их труду вновь расцвела колхозная земля. Вот о судьбе одной из таких прекрасных женщин будет сейчас вам рассказано в нашем радиоспектакле. Но прежде мы попросили Петю, сына Татьяны Ефимовой, познакомить с действующими лицами пьесы.
8: Что ж, попробую. Татьяна Алексеевна Ефимова.
9: Люди подсчитали, что я за свою жизнь одна вот этими руками на 10 поездов молока надоила.
8: Это моя мама. Надя.
10: Не читай мне, пожалуйста, морали. Я уже не маленькая.
8: Моя сестренка. Тимофей Иваныч.
11: Погоди, Дарья, дай срок. Советская власть для вас никаких званий не пожалеет.
8: Человек за все отвечающий. Это председатель нашего колхоза. Тетя Дарья.
12: Серьезно, я прошу вас, не назначайте. Я всерьез вас прошу.
8: Соседка. Люся. Ее дочь.
13: Чтобы за мной свататься приехали. Я хочу, чтобы свадьба была.
8: Это для меня человек особенный. Тетя Нина.
14: Мне, конечно, нелегко говорить про мужа. Но как секретарь партийной организации, я молчать не имею права.
8: Мамина подруга. Муж тети Нины. Андрей Селиванов. Инвалид Отечественной войны.
15: Садись. Давай подзаправимся, пока там твоя участь решается. Я, правда, опять кому-то слово давал. Ну да тут особый случай.
8: Это, конечно, не все, кто в нашей жизни принял активное участие.
7: Да, Петя познакомил нас не со всеми действующими лицами. Немаловажную роль играют в этой истории колхозники, девушки и юноши, приятели Пети, Люси и Нади. Но об одном действующем лице нужно было говорить обязательно. Это Мишка Кубик.
16: 15 лет дома не был. Возвращаюсь. Они еще думают, принимать или не принимать.
7: Вот как говорит отец Пети Мишка Кубик. И понятно, почему Петя вам его не представил.
8: Я Петр Ефимов. На самом же деле все зовут меня просто Петькой до сих пор. Хотя теперь я уже совсем взрослый и даже женатый. Но об этом после. А в то время, в январе 1944 года, откуда начинается наше повествование, я был совсем маленький. Помню, жили мы тогда с мамкой и сестренкой Надькой где-то в глухой сибирской деревне. Почему мы тут жили, а не в родной деревне под Псковом, я знал точно. Там еще шла война. И отец мой тоже бил фашистов, чтобы скорее освободить нашу землю. Но вот однажды случилось самое страшное. Вволю набегавшись в худых валенках на лютом январском морозе, лежали мы с сестренкой Надькой и хозяйскими ребятишками на теплой печи. И, кажется, крепко спали. Вдруг я сквозь сон явственно слышу голос нашей хозяйки, тети Марии.
17: Детки наши, детки. Горюшкова наша. Спите и не ведаете, что навеки остались сиротами. Эти-то еще малые, глупые. А Татьяне-то, как же сказать, надеждой жила, мечтами. И вдруг такое.
8: Я хорошо знал, что значит это слово «сироты». Много их было и в этой сибирской деревне. И вот я тоже сирота. Я сильнее зажмурил глаза, надеясь, что это всего лишь сон. Тут-то и вбежала в избу моя мама.
18: Мария!
19: Таня!
18: Мария!
19: Татьяна!
18: Слышала новость? Блокаду с Ленинграда сняли! Совсем сняли, понимаешь? Я так рада, так рада! С нашей родной Псковщины тоже, небось, фашистов прогнали. Скоро домой поедем. А вот Миша мой
13: все еще на фронте. Как-то он там сердешный. Уж который год.
17: Стосковалась, поди. Таня, ты что же, очень его любила?
13: Очень. У меня любовь трудная была.
17: А что ж так?
13: Да за мной сразу двое ухаживали. По первости-то Тимоша такой. Хороший был парень. Его еще до войны у нас председателем избрали. А потом уж Миша.
17: Ну и что ж ты?
13: Ну так Тимоша тоже серьезный был. Замуж меня брал. А я вот свою судьбу с Мишей связала. Кубиком его у нас все зовут.
17: Да что ж так, кубиком-то?
13: Да так в детстве прозвали. Он рос полненьким. Вот кто-то возьми да и назови. Ну, в шутку, конечно. Мишка Кубик. Ну, так и пошло. Мишка Кубик, Мишка Кубик. Ну, в общем, поженились мы. Мишу-то к себе в дом взяли. Отец такое условие поставил. Детки пошли. Ну и жили бы себе, как все люди, если б не война эта.
17: Милая ты моя.
13: Ну ты что, Мария?
17: Ничего. Ваню, мужа своего вспомнила.
13: Ну и будет, будет. Не век же плакать. Слезами ты ведь не вернешь.
17: Пока эта война-то кончится, еще многих жизни лишит. Твой-то тоже ведь не застрахован.
13: Я понимаю. Но только вот не верю, чтоб Миша мой мог погибнуть.
17: А ты ко всему будь готова.
13: Да нет, уже не раз думала. Только знаешь, он какой верткий.
17: А вертки-то, они еще и быстрее попадаются.
13: Мария, да ты что сегодня какая-то?
17: Да может, мы теперь че? Обе с тобой вдовые.
13: Мария.
17: Танюшка, ты не одна. Вместе будем жить, как сестры. И детей-то вырастим.
13: Мария, ты от меня что-то скрываешь. Говори, говори сейчас же, слышишь, говори.
17: Ох, не могу я. Не могу я больше терпеть. На вот. Извещение.

0: Тут уж я приподнялся и со страхом взглянул на маму. Она стояла белая-белая, но не закричала. Только глаза закрыла, сидит, молчит.
1: Как жить-то теперь, люди добрые? Домой. Домой надо подаваться. Куда там домой? Ничего поди там нету. Все выжжено. Голое место. Все равно. Хоть и голое, да родное. Отец у меня там оставался. Может, из братьев кто вернется. Домой. Домой. Домой.

0: Той же весной добрались мы до родного села. Подошли к дому, а вместо него только голая печная труба да обгоревшие головешки. Я не удержался и спросил маму.
1: Мамка, ну где наш дом? Ты говорила, скоро придем.
2: Здесь наш дом, Петя.
1: Вот этот?
2: Нет, сынок, другой. Вот этот.
1: Но тут же ничего нет.
2: Все было, Петя. Все было.
0: Мать заплакала, а я не знал, что делать, как ее успокоить. Но тут из уцелевшего дома вышла наша соседка, тетка Дарья.
3: Татьяна?
4: Ах, тетошно мое, кого же не предупредила-то?
2: Дарьюшка.
4: Ну, ну, полно, полно. Идем в дом. Зови ребятишек-то.
0: Но прежде чем в дом отвезти, показала нам тетка Дарья могилы. Опустилась мать на колени, а меня с Надькой рядом поставил.
2: Расскажи, Дарьюшка.
4: Вот тут убили твоего отца. Погиб, как герой, своими глазами видела. Видать, выследили они, что дядь Леша, отец твой, партизанам помогал. Ну и схватили его. Таскают по деревне, а как расправиться, не знают. Потом привели вот к этому танку. Нас, бабенок, да ребятишек согнали. Автоматы на него наставили, орут. А дядя-то Леша выпрямился. Схватился руками за грудь. Да как закричит: «Стреляйте, гады! Мы вас с автоматами не боимся!» Думали запугать нас? Так на-ка вот, выкуси! И Фильку-то фашистам под нос. Тут автоматная очередь и...
2: И откуда в нем столько смелости взялось? Вроде тихий был человек.
4: Все мы тихие да смирные, пока нас не трогают. Ну, полно, полно. Реви, не реви, теперь не воротишь. Потом партизаны сюда наступали. Большой бой был. И Гришу моего в том бою убили.
2: Да что же это такое, Дарья? За что? Что мы им такое сделали?
4: Они за что? У них, у фашистов, так заведено убивать да грабить. Бывало, только слышишь: «Рус, капут, капут!» А теперь, видать, самим полный капут пришел. Ах, ну как же ты из такой дали выбралась, с барахлишком, с детьми и малыми?
2: Люди добрые помогли. Где бы мне одной-то?
4: Да, теперь горе да беда еще крепче всех сдружили.
2: А кто это идет-то? Никак Нинка.
5: Она. Нинка, гляди, кто приехал-то.
6: Таня? Татьяна?
7: Милая, приехала.
2: Как жить-то будем, Нина?
7: Ничего, переправимся.
2: Как ехала сюда, думала, никого вас и в живых-то не застану.
4: Да что ты? Тут вдоль всей Шелонии и дальше кругом все партизаны были. Давали фрицам жару.
7: Ты-то как, Таня?
2: Ой, да что говорить. Маюсь так же, как и вы. Мужа потеряла. Теперь вот и отца.
7: Ребята-то живы?
2: Слава богу. Только ими живу.
7: Второй-то кто, мальчик или девочка?
2: Девочка. Надя.
4: Пухленькая, как цыпленочек. Видать, красивая будет, вся в мать.
7: Я ведь ее не видела. Тебя, помнишь, беременную отправили.
2: Ну, что обо мне говорить? Я ведь среди своих жила. А вот вы-то, небось, натерпелись горюшка от немцев.
4: Ох, всякое бывало. Не приведи Господь.
7: Сейчас нелегко. Вместо коней в плуг впряглись. Мы с Дарьей и другими бабами за коренников, ребятишки престижными. Дед Никанорыч основной пахарь.
4: С него пахарь, как с меня артиллерист. Его самого таскать надо. Еле за плуг держится, только понукает.
7: И то хорошо, все помощь. Вот с утра упряжку отпахали, теперь отдохнули, а всецом подзаправились опять в борозду. Нельзя иначе. Не посеем, пропадем. Пойдем, что ли? Уже наговоримся.
4: Тимофей Иванович просил подождать. После обеда, может быть, на станцию за семенами потопаем.
2: Тимофей, а разве он дома?
7: Как из партизан раненый вернулся, его и оставили здесь. Опять председателем выбрали.
3: И мой Андрей вернулся. На одной ноге прискакал. Вот дела-то какие, подружка моя дорогая.
4: Утки на озеро полетели.
2: Утки, утки, улетят, да и прилетят.

0: вон и сам председатель Тимофей Иванович с моим Андреем к нам направляется.
1: Хорошие у вас, бабоньки, песня. Да только ж больно вы ее тоскливо поете, даю слово. Таня? Таня, с возвращением тебя. А я гляжу и думаю, кто это вроде незнакомый стоит. Ну, здравствуй.
2: Тимоша.
1: Ну что ты? Что ты, Таня?
2: Осиротела я совсем. Ни мужа, ни отца. Только дети малые.
1: Ничего. Ничего, Таня. Теперь будем вместе из беды выбиваться. А что с Михаилом?
2: Похоронную получила.
3: Когда получила?
2: В январе.
3: Не может быть, если бы позже.
2: Точно, в январе.
3: Да в январе никак не может быть.
0: А мы не же... встревай, не твое это дело.
4: Ладно, ладно, а после успеешь.
1: Ну ладно, собирайтесь, бабоньки, пошли.
0: Ну так я тоже с вами пойду.
1: Да, тебе по дороге отдохнуть
0: надо. Ах, отдохну потом, я пойду только ребят посмотрю.
1: Ну если хочешь, пошли.
0: Ты, Андрей, тут и за Татьяниными ребятишками присмотри.
3: Ага.
2: А про Мишку Кубика не болтай, понял?
3: Да чё ж не болтай, я же сам очевидец.
2: Ну и помолчи, не все сразу. Не видишь, она и так собой не владеет.
3: Ну ладно.
5: Все ушли. Только дядя Андрей один остался.
3: В январе. Нет. В январе мы с Мишкой Кубиком в госпитале на Урале лежали. Он был живёхонек, и никто его на фронт отправлять не собирался. А когда я выписывался, он сказал на прощание: «Ну, ты поезжай, Андрюха, а я тут остаюсь. Только не очень там рассказывай дома-то». От чего скрывать? Подумаешь, военная тайна.
6: Мамка, мамка!
3: Чего тебе?
6: Где мамка?
3: Что, соскучал? Тебя как звать-то?
6: Петька.
3: Ну, а меня дядей Андреем зовут. Давай, Петь. Тебе, брат Петька, скучать теперь никак нельзя. Ты дома. Все это кругом твое.
6: А что тут хорошего? Одни головешки.
3: И головешки твои. К тому же это не простые головешки. Опаленные войной. Это, брат, тоже понять надо. Ты в какие игры играть-то любишь?
6: Фашистов бить.
3: О, да ты, я вижу, молодец, а? А только подрасти малость надо. А то, знаешь, враги-то они сильные. Ну, а чем же ты их бить собираешься?
6: А у меня рогатка есть.
3: О. Ну, это не самое совершенное оружие, но все мальчишки с этого начинали. Только чур, птиц не бить.
6: Не буду.
3: Почему ж мы с тобой стрелять-то будем, а?
6: Вон по фашистскому танку.
3: Нет, брат, так дело не пойдет. По танку-то на таком расстоянии, это ж любой сумеет. А ты вот в крест их не попадешь.
6: И попаду.
3: А ну. Эй, ну что, попал?
6: Это потому, что я еще не применился.
3: Пока ты применишься, они же нас всех перестреляют.
6: Ага,
3: о,
6: есть.
3: Это другое дело.
6: Дядя Андрей, а вас на станцию почему не взяли?
3: Ходок, брат, из меня теперь неважный. О, видишь, протез.
6: Это потому, что вы инвалид, да?
3: Раненый я. Инвалидом меня называть не смей.
6: Не буду.
3: Не люблю я, брат, этого слова. В нем есть что-то обидное. На свете, Петька, много разных слов для обозначения людей придумано. Инвалид – это еще вроде ничего. А вот негодяй, например, подлец – ты отца своего помнишь?
6: По фотокарточке только.
3: Ну вот что. Я сейчас домой сплаваю.
7: Надо своих наследников проведать. Понадоблюсь, крикнешь, тут недалеко. Понял?
6: Есть.
7: Вольно!

0: Так и пошла у нас жизнь. Мама целыми днями на работе. Да ведь и дома все само ей надо было делать. Мы-то с Надькой маленькие еще были. Вот и в тот день стало чуть свет, по хозяйству хлопочет.
1: Таня!
2: Ай!
1: Здравствуй.
2: Здравствуй, Нина.
1: На работу пойдешь?
2: А как же, обязательно. Вот только рубашонки развешу, а то ребят переодеть не во что.
1: Ой, да ты не торопись. А вот с них вдруг соберутся.
2: Нина, Нина. Нина, погоди-ка.
1: Что?
2: Я давно тебя спросить хочу, Нина.
1: Да?
2: Что-то вы мне про Михаила не договариваете. И будто бы извещению не верите.
1: Да что ты, Таня?
2: Ну нет, правда, не раз замечала. Как только речь заходит о моем муже, вы сразу умолкаете, переглядываетесь.
1: Ну это тебе показалось. А насчет сомнений, так ты тоже имей в виду, всякое может быть. Вон, в прошлом годе в Барки пришло извещение, так, мол, и так, погиб смертью храбрых, а он в скорости домой объявился.
2: Да, бывает людям счастье.
3: А, передовики ударники наготове. Давай, давай, председатель за усердие, глядишь, лишний трудодень запишет.
1: Что это ты, Дарья, такая взъерошенная, как кошка перед собакой?
3: Да ну его к бесу, этого Тимку, выбрали на свою шею, теперь он никому спокоя не дает. Только-то мы с Татьяной стиркой занялись, пришел. Бросай все, иди на работу. Его, видишь ли, срочно на скотный двор балки потребовалось поднимать. Так он в пятницу решил всеобщий воскресник устроить. Эх, бабы, не тем мы сейчас занимаемся.
1: Чем же, по-твоему, надо заниматься?
3: А вот чем. Сейчас аккурат самое время корьё его выдрать. За него хорошие денежки платят. Дрова можно заготовлять, да в город продавать. Люди даже на вениках копейку выгоняют. Вот бы куда всю силу надо бросить. Глядишь, деньги бы подзаработали, потом и за что другое приниматься можно.
2: Ой, что такое ты говоришь, Дарья? Да ведь это ж не колхоз будет, а сплошная барахоловка.
3: Ну и ковыряйся тут в земле до глини. Зима придет, погляжу, что ты кусать будешь. А, ха-ха, вот наш и командир идет.
4: Собрались?
1: Собрались.
4: Вот молодцы-то. Да с такой гвардией мы не только балки, мы весь двор достроить можем, даю слово.
3: Лебези, лебези, ты готов нас всех в генералы произвести, лишь бы от домашних дел оторвать.
4: Погоди, погоди, Дарья, дай срок. Советская власть для вас никаких званий не пожалеет. А сейчас первым делом балки на скотник поднять. Вот всем миром осилим, великое дело сделаем.
1: Да не агитируй ты нас, Тимофей Иванович, уже давно все согласны.

0: Нинка, слышь, твой соколик плывет. Рот корытом. Среди бел дня набрался, через край плещется.
1: Глаза бы мои не глядели.
2: Про того, чьи письма берегла. Землячки, приветствую.
3: По какому случаю пьян?
2: А у меня сегодня день ранения.
3: Что-что?
2: Ранен я был в этот день, понятно? Тяжело ранен. Но судьбе угодно было сохранить меня, и вот я живу.
0: День ранения. Ах, тетошненька. Чего только люди не придумают, чтобы лишний раз выпить.
1: Ты где это ты успел?
2: Ну, погоди.
1: Ой.
2: Погоди, Зинуха. Не порти мне радужного настроения. Про того, которого люби. Понимаете, какая удача? Вот попади мне тогда этот осколок, не весь, пусть капля, кроха, в котелок или, скажем, в моторную группу. И конец Андрюхе Селиванову.
0: Ай-яй-яй, бедняжка, как он сам себе сочувствует, да вчерашним числом переживает.
3: Эх, Андрюха, Андрюха, хороший ты был парень.
2: Почему был?
0: Потому что весь вышел. Одни слезы да слюни остались.
4: И как только несовестно. Люди из последних сил бьются, колхоз поднимают, а ему все трын-трава.
2: И это учить меня вздумала вдова соломенная. Не зря, видно, тебя Мишка-то бросил.
4: Как? Бросил?
2: Да вот так вот. Живет теперь с другой, наслаждается. Об тебе и думать забыл.
4: Врешь! Да не может того быть!
2: Может! Еще как может!
3: Но ты придержи язык!
0: Ах, нахал! Ах, бесстыдник! Нашел чем попрекать!
4: Дурость-то она когда-нибудь да прорвется!
0: Язык-то что помело!
2: Идите вы! У меня, может, раны не зажили, а я их не где-нибудь получил на передовой, понятно? Я родину защищал!
3: Не ты один защищал! Весь народ, учти это!
0: А ты, Танюша, не переживай. Наплюй ты на своего кубика, на поганца, ежели он мог так обойтись. Наплюй и забудь.
4: Зачем вы так со мной?
1: Да ведь хотели как лучше. Если бы не была Болка эта.
4: Ох, бабы, бабы, легко вам рассуждать со стороны. А ведь мне он муж и детям моим отец.
3: Ну, хватит, хватит, бабоньки. Пошли на работу. Балки на скотник поднимать. Вот наш сегодня передовая. Эх ты!

0: За делами и заботами быстро бежит время. И вот прошло 15 лет. Стали мы с Надькой взрослыми. Я уже в армии служил. А мама... О, она молодец. Многого добилась своим трудом. Уже без меня отстроил ей наш колхоз новый дом. Мебель она красивую в городе купила. По письмам в армию было ясно, что мама радуется жизни. Но что-то, видимо, и тревожило ее.
1: Ну, Татьяна, до чего ты вознеслась? Идешь к тебе, рука так и тянется в двери постучать.
2: Ну, вот еще чего выдумала.
1: Не иначе, как при жизни тебе памятник поставят.
2: Да полно тебе.
1: Смотри, опять твой портрет целых полстраницы занимает. Господи! Меня хоть разочек по ошибке вы, что ли, в газету тиснули?
2: Да не завидуй, Дарья. Не в портретах счастье.
1: Не понимаю я тебя, Татьяна. Ну, чего тебе не хватает? Детей вырастила, сама в почете. Теперь новый дом обживаешь. Ну, еще-то чего?
2: Да все так. Ну, а вот иной раз подумаю, к чему все это? Слава, почет, обстановка, новый дом. Ну, вот Петя... Хоть и собирается домой вернуться, да вряд ли здесь останется. Надя в город собралась. Вот тебе и счастье. Останешься одна, заболеешь, воды подать будет некому.
1: А ты с Надькой не больно церемонься. Ремнем отхлестала, глядишь, блажь и пройдет.
2: Да поздно к ремню-то прибегать, Дарья. Ей уж 18 скоро. У нее свое на уме. По полчаса у зеркала крутится, прежде чем на люди-то выйдет.
1: Ну, нехай поехала. Сейчас многие в города подались. Кто в Псков, кто в Ленинград. Чем она хуже других?
2: Да ведь кабы на учебу стремилась. Или на какое другое доброе дело. А то ведь только так, лишь бы из колхоза уехать.
1: Моя дочуша тоже порывалась. А сейчас что-то приумолкла. Твой Петька ей, что ли, чего такое написал? Ой, Танюша, чует мое сердце быть нам с тобой сватьями.
2: Да хорошо бы.
1: А я в другом зяте не мечтаю. Вот пускай поженятся и живут у нас. Этого зятюшку я уж не обижу.
2: А почему это они должны жить и у вас? Жених-то не бездомный какой. Вон у нас теперь какие палаты.
1: Нет, только у нас. Я так решила. Ни за какого принца Люську замуж не отдам, если они у нас жить не согласятся.
2: Вот ведь что выдумала. Да испокон веку заведено, что жених-то к себе в дом невесту ведет. А наоборот-то редко когда бывает.
1: А я хочу наоборот.
2: Ну-ну. Тоже видно, одинокой-то старости боишься.
1: Ну, провидица, разглядела. Ничего я не боюсь. Давай прежде вот с мебелью разберемся, а то у меня рассиживаться времечко тоже нет.
2: Ну хорошо, давай-ка вот надо шкаф немножко подвинуть. А вот этот диванчик-то мы поставим туда. Место позволяет.
1: Вот и помощницы явились. А ну-ка, девки, Люся.
2: Надя, давай.
1: Надя, помогите, подсобите.
3: Дядь Даш, мы в кино опаздываем.
1: Успеете.
4: Ну, Надька, ну давай поможем.
3: Да ну, мне еще переодеться надо.
1: Кино разочек можно и пропустить.
3: Да, и так только и знаем, работа да работа.
2: Ох, Надя, Надя. Вроде только жить начинаешь, а уже устала, заработалась.
3: А то нет. В колхозе вкалывай, да еще дома больше того. То дрова, то сено. Замучили. Одной воды за день сколько перетаскаешь.
1: А ты хочешь на готовеньком пожить?
3: Хочу. Вон в городах-то так и живут. Смену отработала, иди домой. А там тебе все готово. И вода, и тепло.
5: И свет настоящий.
3: Да.
1: Ох, глупые вы, дочуши, хоть и невесты. Но если мы все по городам разбежимся, кто же нас кормить-то будет?
2: Трудное время пережили, теперь-то что? И в колхозе заработать можно.
1: Да, они молодые-то, небось, и не помнят, с чего мы после войны начинали, и как нам легко было.
3: Да знаем, знаем,
2: господи. И до чего ведь нетерпеливы стали. Сей же миг подавай им распрекрасную жизнь.
1: Да, да, хоть умри, а подай. А вот подождать, да постараться не хотят.
3: Подождайте, подождайте, подождайте.
4: Надька, Надька,
3: вот пройдет лет пяток десяток, так старой девой остаться можно.
1: Ой, Надька. Ой,
4: охотно, Надька, на тебя. Без кудла ты нашла в чем тужить. Не спеши больно с этим, этот хомут успеешь на шею надеть.
3: Да, кто без хомута-то остается, так тех несчастными называют.
2: Ох, Надя, Надя, и откуда это у тебя?
3: Что это?
2: Да вот усталость ранняя. И о нашем крестьянском труде, как о наказании говоришь.
3: Мамочка, ну!
2: Ой, а я так вот себе другой жизни и представить не могу. Красота-то кругом какая. Что зимой, что летом, или хотя бы вот об эту пору. Выйдешь раненько из дома, тебе солнышко улыбается, птицы поют, в поле волнами рожь переливается, и лен в цвету. Голубее небо. Идешь, росистая трава изумрудами сверкает. На зеленом лугу коровы пасутся. Тихие, доверчивые, старательные. Как будто понимают, что от них требуется. А как дойку начну и парным молоком запахнет, в этот миг, кажется, для меня нет на земле другого счастья.
3: Ого, маманя. Говоришь, что ты красива, да только всего этого-то для жизни мало.
1: Мало?
3: Да.
1: А что вы все сыты, обуты, одеты, накормлены, и работа всем есть? Мало?
3: Мало. Он в городах-то, театры, кинотеатры.
5: Спортивные базы.
3: Да, у нас что, отработал и податься некуда. Хорошо, хоть клуб выстроили, хоть кино можно стало посмотреть.
2: Точно. Ну вот Петя приедет, он тебе внушит.
3: Ага, больно я его буду слушать. Сам-то он много о жизни понимает.
5: Ну что ты, Надька, мне кажется, он стал совсем другим человеком.
4: Это он только в письмах тебе голову морочит.
2: Ах, Надя, Надя, и в кого ты такая? В отца, что ли?
3: А ты отца не вспоминай, я не помню, какой он был.
2: Да уж, кажется, все для вас делала.
1: Вот замуж не вышла, хотя находились женихи.
3: Ай, женихи! Один Тимофей, да и то, когда выстарился.
2: Надька!
3: Что? Ну, что я такое сказал?
2: Не смей так говорить.
1: Вот как с матерями нынче разговаривают. Ай да доча.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Нина.
3: А ну-ка, кто мне в этом доме спляшет, тому письмо отдам.
6: Ой, тетя Нина, я спляшу тебе.
3: Нет, голубушка, не тебе адресовано.
2: Ну, от кого письмо? Ты от Пети, что ли?
3: Мало ли от кого. Пляшите, тогда узнаете.
5: Тетя Нина, дайте хоть на конверты взглянуть.
3: Ну-ну-ну.
5: Да нет, это не его рука.
3: Пляши, Таня,
2: ой,
3: ну-ка.
2: Ой, да отстань, отстань, ну не буду, не приставай.
3: Выручай письмо, Надя, та-лям, на-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
5: Мне больно надо, и так отдашь.
1: Эх, тебя сегодня подмывает. Или Андрюха чего крепенького преподнес?
3: Ой, от него дождешься. Эх, так отдашь, так отдашь. Ну и забирайте.
2: Тетя Таня, это вам. Здравствуйте, Таня, Петя и Надя. Во первых строках сообщаю, что я жив и здоров.
1: Ника Кубик объявился.
2: Он.
5: Читай, читай.
2: Простите, если можете, что так долго не писал вам. Давно собирался это сделать, да все как-то откладывал со дня на день. Теперь решился. Тянет меня родная сторона, и сил больше нет жить здесь, на чужбине. А семьи у меня другой нет. И она, и дети ее все чужое. Ну да вот, скоро приеду, тогда обо всем поговорим.
3: Что?

0: вы говорите? Ведь если бы на побывку, так он иначе и писал бы, а то простите, если можете.
1: Мы в кино пошли. Пошли, Люся.
2: Я тебе без девок прямо скажу. Если он пакостник в слезное время наплевал на жену и детей малых...
0: Так ведь осознал уже человек, кается.
2: Не верь ты ему, Танька, не верь. И близко на порог не пускай.
0: Помолчи уж лучше. Ты самой-то себе и то не веришь.
2: А ты больно добра. Зато она Андрюх своего распустила. Он пьет да кается, пьет да кается. А ты ему все веришь, да все прощаешь.
0: Ты моего Андрея не тронь. Он может быть самый лучший. Тебе этого не понять.
2: Гляди-ка, лучший. Да все они мужики на один фасон скроены.
3: Да перестаньте.
2: Да как-то перестать не можем, а перестать. Да, если такие, как Андрюх и Мишка Кубик, лучшие, то все остальные мужики, ну, просто ангелочки.
3: Татьяна. Да будет вам, будет. Что не говорите, бабы, а я буду ждать его.
4: Ни великой борьбы и великих побед еще ближе стала наша литература к народу. Еще больше возрос ее международный авторитет. Об этой великой репутации советской литературы, о ее мировом значении, о ее союзниках в борьбе за мир на земле, обо всем, что сделано и делается живыми писателями, что сделано писателями ушедшими, говорит замечательный советский прозаик и публицист, критик и теоретик литературы, один из организаторов Союза писателей СССР, его долголетний руководитель Александр Александрович Фадеев.
5: Одно часто переходит в другое. Есть поэты, использующие в собственном творчестве все богатство форм, им открывшихся. И в тех случаях, когда это не подражание, тогда это является выражением мастерства поэта. Величайший пример тому в прошлом нашей поэзии дал великий Пушкин. И все мы хорошо знаем, каким богатством форм поэтического выражения обладал Владимир Маяковский. Дорогие товарищи и друзья, нам выпало счастье творить в стране, где социальный и национальный гнет навсегда отошел в прошлое. Мы строим новый мир разумных человеческих отношений. Мы окружены любовью великого советского народа. Героем наших произведений стал человек, вся энергия которого направлена на преобразование и украшение родной земли во имя счастья всего человечества. Никогда еще с такой силой не звучали слова нашего Горького «Человек – это звучит гордо». Мы приняли из рук прошлых поколений эстафету гуманизма, и история возложила на нас священную обязанность донести ее до светлого коммунистического будущего. Время поставило перед нами всемирные исторические задачи коммунистического воспитания и перевоспитания человека. Что может быть почетнее этой обязанности? Мы действуем теперь не одни. У нас много союзников и друзей, собратьев по перу. С одними из них нас объединила общая идея защиты мира, возможности мирного сосуществования. С другими нас объединяет отстаивание демократических свобод, национального суверенитета. Третьи близки нам по родственному пути развития. Мы можем с полным правом говорить о том, что все честное и живое, что есть и не может не быть в литературе каждой из наций, большой или малый, все это выступает сейчас духовным выразителем прогрессивных сил своей нации. Мы можем говорить сейчас о большой прогрессивной литературе мира. Мы идем вместе с ней плечом к плечу. Мы будем делать все, чтобы отстоять идеи гуманизма, мира и дружбы между народами.
6: Сидели в клетке две морские свинки. Владелец их гулял на вечеринке. А свинки те смотрели из угла, как за столом компания пила. От выпитых без счета стопок водки тупели взгляды, хрипли глотки. Бессвязной становилась речь, одних тянуло в пляс, других клонило лечь. «Мне страшно, я боюсь», — сказала свинка свинке. Мурашки у меня.

0: уже бегут по спинке. Что если завтра нас отправят в институт и станут так травить, как этих травят тут?
1: Не делай выводов и приглядись сначала. Вторая свинка первой отвечала. Никто не травит их. Они же сами пьют. Ты слышишь, как они поют? Ведь правда, в голосах и нет у них единства. Что ж происходит здесь? Здесь происходит свинство.
2: Я хочу, чтобы в это лето, в лето полное угроз, синь военного берета не коснулась ваших кос, чтоб зеленой куртки пламя не одело ваших плеч, чтобы друг ваш перед вами не посмел бы мертвым лечь.
3: Мне кажется, что слово «оккупант» оно является оскорбительным для тех, кто воевал и освобождал эти страны от фашизма. В Вене мы ее освободили после шестидневных боев 13 апреля. Немцы вывезли все продовольствие. И на другой день после окончания боевых действий на площадях и улицах Вены были развернуты солдатские кухни. Кормить местных жителей супом, кашей, картошкой, сахар. Причем все это делалось бесплатно. И больше того, сами венцы поняли, что мы не их враги. Мы сохранили центр, ни бомбежки, ни обстрела. А когда американцы оперный театр разрушили, храм Святого Стефана, шедевр архитектуры средневековья, мы тушили пожары, мы их восстанавливали, и люди нам отвечали благодарностью.

0: Машина остановилась у небольшого домика на окраине города. Антипов вышел первым. Жестом пригласил во двор. Калитка была нараспашку. Да мы ее сперва и не заметили, как и саму изгородь, настолько условную, сквозящую, что деревья и кустарники вокруг дома воспринимались не рукотворным атрибутом садоводческого участка, а естественной принадлежностью лесного островка. Мы и вошли с таким чувством, будто ступили на диковинный остров. Терпковатый хвойный запах, струящийся от нескольких елей, придавал атмосфере этого оазиса особенную чистоту. На фоне покачивающих гривами ив светилась береза. Здесь оказались и абрикосы, и яблони, и жасмин, и малина, даже туя. И всюду цветы. Они стояли скученными группками и у самого дома, и в глубине, создавая южный огненный орнамент, не замкнутый, не завершенный, не симметричный, и тем еще более притягивающий взгляд. «Вот это мой сад», — коротко сказал Антипов и надолго замолчал, то ли оценивая наше впечатление, то ли не желая мешать этой нашей встрече с цветущей землей. «Да вы не стесняйтесь, пожалуйста», — подбодрил он, прошагав по хрусткой траве в сторону тюльпанов. «Составляйте букеты, какие кому по душе. Смелее, смелее!» И Петр Григорьевич, улыбаясь, протянул женщине, бывшей в нашей группе, стройный бархатистый тюльпан. «Собирайте еще. Вот так. Поувереннее, не бойтесь. Цветам от доброй руки не больно». Мы уезжали в Ленинград с букетами нарциссов и тюльпанов и молчаливым чувством влюбленности и какого-то нежного уважения к человеку, о котором еще 3 дня назад знали только понаслышке. В планах нашей группы писателей и журналистов были встречи с тружениками Волховского района, выступления и знакомства с предприятиями. Дорога подсказала еще один адрес. Возникла мысль встретиться с кем-то из хозяев этой лесной красоты, скажем, с лесничим. Кто-то вспомнил, так ведь здесь живет и работает в лесничестве человек очень трудный, во многом трагической, но и очень счастливой судьбы, Петр Григорьевич Антипов, герой социалистического труда, первый в стране лесничий, удостоенный этого высокого звания, заслуженный лесовод РСФСР, почетный гражданин города Волхова. Когда мы договаривались с Петром Григорьевичем о встрече, мы знали, что он защитник Ленинграда и Сталинграда, кавалер многих боевых орденов, что его сегодняшние лесные владения занимают огромную площадь, 28 тысяч гектаров, что он человек чрезвычайно добрый и страстный в работе, что с ним знаком, считай, весь район. Знали мы немало, но открыли при встрече много больше. Газик несся к одному из участков волховстроевского лесничества. Лес то высился у самой дороги, то отступал вдруг на несколько километров, открывая поля. «А это вот школа», — кивнул Антипов в сторону большого безлесового пространства. «Школа? А где же она?» «А вы присмотритесь. Вот те маленькие елочки, видите, посажены нашим лесничеством. Подрастут здесь, наберутся сил, ума разума, как говорится, и пересадим в лес». Не просто этим игрушечным елочкам, которые не выше сапог школьников, ухаживающих за ними, оттолкнуться от земли и потянуться в небо. Бурьян куда шустрее крохотного ростка, проклюнувшегося из семечка, высеянного лесной сеялкой. Дожди зачастят, вроде бы на пользу, но трава в рост, а еловый росток задыхается в оплывшей глине. А если еще и заморозки следом придут, сожмется земля и вытолкнет ростки с неокрепшими корнями. Вот и холят, пропалывают, опрыскивают химикатами, подкармливают, рыхлят почву школьники и техники-лесоводы своих питомцев. У них иголки, еще как у новорожденных ежат, только с виду колючие, говорю я, осторожно прикасаясь к деревьям. Ничего, пока еще беззащитны, но поднимем, выведем в люди, отвечает Петр Григорьевич. Были сомневающиеся в свое время, продолжает он. Мол, это вам не картошка, лес. Смеялся даже кое-кто над нашим начинанием. А первый питомник мы заложили в 1953-м. Но жизнь оказалась на нашей стороне. Теперь не только ели. Сосна и лиственница у нас вот в таких же школах обучаются. А как иначе? Надо помогать лесу восстанавливаться, если уж в таких масштабах у нас потребность в древесине. 33 года уже растит, охраняет, лечит лес Петр Григорьевич и воюет, не щадит себя и с бесхозяйственностью заготовителей, и с равнодушием администрации. Это его была инициатива оживить волховские леса лиственницей, дубом, сделать эти лесные края богатыми самыми разными породами деревьев. На своем садовом участке он пробует даже приучить к северному климату оралию маньчжурскую, чтобы и она украсила лесные угодья. Это небольшое дерево, почти кустарник. Летом похоже на пальму. Ветки у нее собраны на вершине, а листья очень большие, в 70-75 сантиметров. Ствол же очень стройный. Вполне могла бы расти в краю северной Пальмиры такая прижившаяся северная пальма. Да и маньчжурский орех и бархат, дальневосточные породы, надеется Антипов пригреть в своих лесах. Показывая нам небольшую лиственницу, он неожиданно вспомнил Некрасова. Помните его строчки? «Ель, сосна, осина – грустная картина». Что Некрасов имел в виду? В глазах Антипова вспыхнула лукавинка. «Я это перевожу так, на прозаический язык. Надо в русский лес вводить экзотические породы. Экзоты, как мы лесоводы говорим. Вот мы и стараемся. Да не нужно забывать и о традиционных деревьях русского леса. О дубе, например. Вроде бы и привычен нам этот богатырь. А пойди его поищи. Маловато пока». Давно сложилось традиционное мнение, и о нем знал еще в начале своей профессиональной биографии Петр Григорьевич, что в Ленинградской области дубу не житье. Привык он к более плодородной, более влажной почве. Но уж больно привлекательно было увидеть на волховской земле этого долгожителя. Дуб живет до 1000 лет. Танин, содержащийся в молодой коре и желудях, используется в медицине. К тому же древесина дуба – одна из самых ценных. Не случайно дубовые листья – один из символов на эмблеме лесоводов. Антипов подобрал участки с плодородной рыхлой почвой и вместе с энтузиастами, товарищами своими, принялся за дело. Высадили желуди, возились с первыми ростками, как с малыми детьми. Школьники и тут, спасибо им, помогали вовсю. Всхожесть была до 60%. Это приободрило. И вот уже на новых участках, в новых лесных кварталах организовал Петр Григорьевич посадку дуба. Но уже вместе с елью, естественным лидером дуба в его замедленном полете вверх. Ель всегда его подгоняет, тянет за собой, как это бывает и в самом обыкновенном походе. Народ давно заметил, дуб любит расти в шубе, но с открытой головой. То ли честолюбив больно, то ли солнце и влаги ему нужно больше. Вот и выходит, что ели вокруг него сплетаются в этакую зеленую игольчатую шубу, а он, с детства еще потянувшись за более стремительными еловыми ростками, перегоняет их и, в конце концов, укрывая многолетних своих соперниц, могучей гривой торжествует на свету. Сейчас уже несколько десятков гектаров лесных угодий занимают эти молодые деревца, пустившие здесь крепкие корни. Десятки и сотни лет расти им и набирать мощь и красоту, какую им с юности определил Волховский лесовод Антипов. А какое дерево вы больше всего любите, Петр Григорьевич? Любимое дерево? Антипов рассмеялся. Да все любимые. Но все-таки самое хорошее дерево в лесу, на мой взгляд, липа. Вот когда города зеленяют тополями, говорят, мол, хорошее дерево, много углекислоты поглощает. Это правильно. Но я считаю, что это липовое озеленение. Надо липу сажать. Пахучее, не подмерзает, красивое. А много вы в жизни посадили деревьев? Кто-то из нас задал этот вопрос и тут же потупился. И все мы поняли, почему. Вопрос был вполне бестактным по отношению к человеку, жестоко искалеченному войной. Как посадишь дерево, не имея рук? И мало того, не имея ног. Мы напряженно замолчали, оправдывая вопрос тем, что в течение всей нашей встречи, всей поездки, Петр Григорьевич был настолько прост, естественен, подвижен и деятелен, что никто и не замечал последствий того давнего фронтового ранения. Он, без сомнения, заметил наше неловкое топтание, опущенные глаза, но ответил легко, непринужденно. «Когда я пришел сюда работать сразу после войны, высаживали по 10 гектаров молоди, а теперь больше 100 гектаров в год. Так что у меня сейчас больше 1000 гектаров на счету». Так и сказал. «У меня им посажено». Сказал это по полному праву человека, защищавшего этот край, этот лес, а теперь передающего любовь свою, жизнь свою этим стройным деревьям, которым суждено вот так же кивать вознесшимися над землею кронами и правнукам, и праправнукам нашим, по праву человека, преодолевшего самые жестокие обстоятельства, самую жестокую боль, какую можно встретить в жизни, поднявшегося над ними. А это оказалось куда труднее, чем ростку подняться над землей, чтобы овладеть любимой работой, чтобы доказать возможность невозможного, чтобы снова любить, чтобы учить деревья стартовать в небо. Когда я вчитываюсь в трагические и героические строки биографии Петра Григорьевича Антипова, я догадываюсь, откуда он черпал силы для того, чтобы не просто выстоять, выжить, но и работать наравне со всеми без поблажек. Конечно, прежде всего из тех народных родников, которые в нем, как в частице народа, были с рождения, но еще и из лесной силы и красоты, из той былинной земли, которую он с детства хотел возделывать и богатство которой хотел умножить вслед за дедом, который был лесником, вслед за отцом, работавшим объездчиком. Петр Антипов окончил второй курс Тихвинского лесного техникума, когда началась война. Петр, как и многие его товарищи, рвался на фронт, но его в числе других призывников направили учиться. Курсант училища радиоспециалистов, стрелок-радист танкового полка, блокадный Ленинград, Подмосковье, Ржевское направление, Брянское, Сталинградский фронт, Белорусский и снова защита Ленинградской земли, Карелия, Польша. За этим пунктирным перечислением неполные 4 года, в которые вполне вместились бы несколько жизней. Да так оно и было. Время спрессовалось до почти физической сверхплотности. Каждая минута, каждый миг таили в себе и смерть, и подвиг, и боль, и упоение победы. 4 раза за это время горел танк, в экипаже которого был Антипов. Рядом гибли его товарищи. Рядом в огненное крошево рассыпалась броня, и над одичавшими, сожженными и стоптанными полями дымились факелы 34-ок. Война до времени щадила Антипова, И он, словно осознавая эту отсрочку, дрался яростно и самоотверженно. Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, славы третьей степени светились на его груди. И жгли его сердце письма матери, из которых он узнал о гибели своих братьев Владимира и Федора. 15 января 1945 года в бою на польской реке Нарев от нескольких прямых попаданий вспыхнула боевая машина Антипова. Любая ситуация, повторяясь, может родить привычку, но в этот раз ситуация оказалась чрезвычайной. Погиб весь экипаж, кроме Петра. Едкая гарь резанула глаза, забила легкие. Отшвырнув опустевший пулеметный диск, Антипов выпрыгнул из ставшего недвижной мишенью танка, и тут же автоматная очередь срубила его. Плотный огневой поток прижал раненого танкиста к земле, понимая, что если не укрыться где-то, то от потери крови так и останешься лежать на этом искореженном берегу. Антипов поднялся с хриплым выдохом, словно выталкивая из себя всю боль, рванулся к какому-то блиндажу и рухнул в его узкий тесный проход. Уже падая, понял, куда он угодил. Блиндаж кишел фашистами. Было что-то тараканье в той поспешности испуга, с которой гитлеровцы заметались и кинулись с прикладами на Антипова. На мгновение потеряв сознание от удара в голову, Антипов оказался под сапогами врагов. Очнувшись, он увидел еще несколько огненных вспышек. В него уже вмятого в темную сырую землю один из фашистов разряжал парабеллум. В памяти остался еще разрыв гранаты. Когда это было? Тогда же? Или уже к вечеру, когда он все-таки, вырвавшись из цепкой смертной черноты, попытался выбраться наверх? 5 дней темная яма не отпускала его. 5 дней он открывал глаза и слепо, почти бессознательно шарил руками по тесному периметру ловушки. И снова в глазах мелкими разрывами вспыхивала боль, и он застыло прикипал к липкому от сырости и от крови дну. И вот сперва зашелестел, зазвенел, а потом оглушительно пронесся над ним бой. Каким-то 7-м, 10-м, 20-м чувством Антипов понял, что рядом свои. Попытался подать голос. Из горла вырвался немой хрип. Напружинив все нутро, он позвал, как мог. Сверху донеслось: «Кто здесь?» «Раненый танкист», — неслышно выдохнул Антипов. Но уже и без его отклика бойцы поняли, кто ждет их помощи. Его поднимали на руках, высвобождая из могильного плена. Но свет не принес ему облегчения. 2 с лишним года поджидала, подкарауливала его смерть у госпитальных дверей. Десятки недель и месяцев, минута за минутой, час за часом, Антипов вместе с врачами старался уйти как можно дальше от того липкого, смертного кошмара в блиндаже на реке Нарев. Но боль не отпускала. Расползалась по всему телу, ожидая крика, запекалась раскаленным металлом в молодом еще сопротивляющемся человеке. Он страстно хотел жить. Но чтобы выжить, нужно было лишиться рук. Чтобы жить, пришлось лишиться и ног. Пришли тяжелые ночи с беспощадными снами. Ему снилась мать, Анна Кирилловна. Он гладил ее, жалел, снова гладил, уже сквозь сон осознавал, что нечем. Просыпаться было страшно, но еще страшнее — видеть себя. Шел 1947 год. Антипов вернулся в места, где прошла его юность, откуда он ушел защищать эту землю. Вернулся с твердым намерением заново овладеть жизнью, готовый к любым испытаниям. Но много еще более разочарования ожидало его на избранной дороге. Было и меланхолическое безразличие ко всему, и отчаяние. Помогли люди, особенно мать, которая смогла сколоть с его души скорлупу хандры и пробудить в нем снова желание выстоять, подняться. Он начал с малого, хотя в его положении малым не было ничто. Стал учиться ходить. Изнурял себя протезами до беспамятства, а чуть придя в себя, снова заставлял свое тело идти, идти, идти, выситься над землей. Осенью сам отправился в Тихвин. Началась учеба в том самом техникуме, из которого его вырвала война. Но то, что до войны он делал играючи, теперь приходилось преодолевать с кровью и задавленным стоном. Наверное, он выдержал бы теперь и один, но и здесь ему помогли люди, товарищи его, особенно Юрий Кошевой, еще довоенный его приятель, благодаря которому Петр Антипов смог учиться на очном отделении техникума. Кошевой многие бытовые заботы взял на себя, и во многом на двоих поделили они тяжесть груза, взваленного на Антипова. Когда узнаешь в подробностях историю Антипова, понимаешь, что доброта его не просто природная доброта. К ней приживлены черенки от доброты многих людей. Он это и сам знает. Есть ведь доброта разного масштаба. У одного только для близких, у другого наоборот, лишь для чужих, случайных людей. Это доброта, так сказать, одноразового пользования. Кто-то добр только на беглый, поверхностный взгляд. Кто-то может изменить этому своему дару и естеству в трудную для себя минуту. Антипов верен своему чувству во всем. Есть в нем некая широта, не разбросанность, а широта, даже величие во всех проявлениях, во всех добрых побуждениях. Может быть, это главное из того, что он вобрал в себя во время долгого и одному ему известно, сколь тяжелого пути. Его доброта того масштаба, который охватывает не только группу людей и клочок земли, а всех людей и всю землю. Доброта и любовь Антипова не абстрактны, хотя и адресованы всем. У него есть лес, который связует для него не только землю с небом, не только настоящее с будущим, но и самое существо Антипова с современниками и грядущими потомками. Вот почему он может часами рассказывать не только о зеленых своих питомцах, но и о людях, а их очень много в его памяти, которые поддержали его, о людях, которые сегодня так же, как и он, не щадя себя, работают вместе с ним, о людях, которых он себе представляет в своем завтрашнем, непременно красивом, настоящем, русском и обязательно мирном лесу. Мне кажется, что Антипов именно из тех людей, которые, случись такая сказочная ситуация, загадать три желания, прежде всего спросили бы для всех, а не для себя лишь, мира. А потом еще дважды мира. Только мира. Газик мчал нас к Ленинграду. Встреча с Антиповым была позади, но она длилась еще, длилась. На ладонях моих лежали цветы из его сада. Цветам от доброй руки не больно. Я разглядывал прожилки на бархатистых лепестках тюльпана, влажную поверхность срезанного стебля. Где-то там, внутри светящегося тела цветка, быть может, таилась его душа, жизнь которой дала легкая и добрая рука Антипова. Я вздрогнул от последних своих слов, но тут же понял, что лишиться рук вовсе не значит не иметь их. Разве нет их у Антипова, если целый сад смог он поднять над землей? Если целые леса шумят над Волховом, леса, которые он в полном праве называть своими? Газик выскочил, наконец, на ровную трассу. Дорога убаюкивала. И в такт мерному покачиванию машины в моей памяти перелистывались страницы биографии Петра Григорьевича Антипова. Вот окончен техникум, вот практика, еще одно жестокое испытание, которое недавний солдат уже выдержал, исходив на своих протезах не один десяток километров по волховским лесам. Вот учеба во Всесоюзном лесотехническом институте, вручение золотой звезды Героя социалистического труда за успешное выполнение 7-летнего плана. Это, так сказать, вехи, а между ними работа. Работа, работа. За короткое время он привел в образцовый порядок леса, расположенные вокруг города Волхова. Это цитата из рассказа о нем на ВДНХ. В 8 утра он выезжает на работу в лесничество. Целыми днями вышагивает, пробираясь уже без машины, к самым глухим участкам. И снова дорога. Толковые, влюбленные в дело работники всегда ему рады, всегда ждут. Нерадивые побаиваются и молчаливо уважают. Работа. Работа. А дома его всегда ждали три Анны. Мать Анна Кирилловна, жена Анна Тимофеевна, инженер-экономист Волховского алюминиевого завода, и Аня, его дочь, и, конечно, сын. Дорога убаюкивает меня в конец. Последнее, что я вижу, проваливаясь в дремоту, высокий летний лес, весь в зеленых солнечных веснушках. Среди деревьев появляется вдруг Антипов. Наклоняясь над крошечной елкой, что-то нашептывает ей. И она вдруг начинает плавно расти над землей, подниматься, словно космический корабль в первые секунды запуска. И вот уже ее верхушка высоко-высоко сливается с синевой солнечного неба. Но это мне уже снится.
1: «22 июня 1941 года. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить в тот миг, влезали в танки, закрывали люки. Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. чуть горит, зари полоска узкая, золотая, тихая струя. Ой, ты, мать, земля родная, русская, дорогая родина моя. В серебре деревья, как хрустальные, но тревожен зимний их узор. И бегут, бегут дороги дальние средь полей в немеренный простор. Чья душа с тоскою не оглянется сквозь туман, взрывая ночь и тьму, вражья рать по тем дорогам тянется к городу родному твоему. Ой, дороги дымные, военные, за Москву тяжелые бои, на дорогах воры иноземные растеряли головы свои. Не для них сады у нас посажены, молодые, светлые сады, не для них дороги наши лажены, не для них построены мосты. Ты гори, зари полоска узкая, по земле ползет пожаров дым. Мы тебя, земля родная, русская, никогда в обиду не дадим. Когда, упав на поле боя, и не в стихах, а наяву, я вдруг увидел над собою живого взгляда синеву, когда склонилась надо мною страдание моего сестра, боль сразу стала не такою, не так сильна, не так остра. Меня как будто оросили живой и мертвой водой, как будто надо мной Россия склонилась русой головой. Я в дом вошел, темнело за окном. Скрипели ставни, ветром дверь раскрыла. Дом был оставлен, пусто было в нем. Но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся пестрый мусор на полу, мурлыкал кот на вспоротой подушке, и разноцветной грудой в углу лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд и выкрашенный слон, и два утенка с длинными носами, и Дед Мороз, весь запылился он, и кукла с чуть раскрытыми глазами, и даже пушка с пробкой в стволе, свисток, что воздух оглашает звонко, а рядом в белой рамке на столе стояла фотография ребенка. Ребенок был с кудряшками, как лен, из белой рамки здесь, со мною рядом, в мое лицо смотрел пытливо он своим спокойным, ясным взглядом. А я стоял, молчание храня. Скрипели ставни, жалобно и тонко. И родина смотрела на меня глазами белокурого ребенка. Зажав суровый автомат в руке, упрямым шагом вышел я из дома, туда, где мост взрывали на реке, и где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, где непрерывно выстрелы звучали, чтоб на земле фашисты никогда с игрушками детей не разлучали. Он шел по болоту, не глядя назад. Он Бога не звал на подмогу. Он просто работал, как русский солдат, и выстроил эту дорогу. На запад взгляни, и на север взгляни. Болото, болото, болото. Кто ночи и дни выкорчевывал пни, тот знает, что значит работа. Пойми, чтобы помнить всегда и везде, как надо поверить в победу, чтоб месяц работать по пояс в воде, не жалуясь даже соседу. Все вытерпи ради родимой земли, Все сделай, чтоб вовремя, ровно, одно к одному по болоту легли настила тяжелые бревна. На западе розовый тлеет закат, поет одинокая птица, стоит у дороги и смотрит солдат на запад, где солнце садится. Он курит и смотрит далеко вперед, задумавший точно и строго, что только на запад бойцов поведет его фронтовая дорога. Городу-герою я прохожу по улицам твоим, где каждый камень – памятник героям. Вот на фасаде надпись «Отстоим», а сверху «Р» добавлено «Отстроим». Опять звучит сигнал ночной тревоги. Орудья бьют, как видно, до утра. И за ракадой вдоль ничьей дороги пылают, словно свечи хутора. А в роще тишь, безмолвие и звезды. Плывет над миром древняя луна. Но здесь война, здесь пахнет гарью воздух. Здесь тишь, как тетива напряжена. И вдруг, наполнив посвистами чащу, в причудливом сплетении ветвей, заливисто, неистово, пьяняще, заговорил, защелкал соловей. И в этот миг, за полчаса до боя, в рассветный этот час я увидал, как к солнцу, повернувшись головою, товарищ землю жарко целовал. Земля моя, ты нас, как мать, качала, вела вперед, заботясь и любя, но лишь в годину горя и печали мы поняли, что нет нас без тебя.

Каким-то чудом башня уцелела. Немало испытавшая, она на сотню лет, казалось, постарела, и снег лежал на ней, как седина. Изогнуты стальные ребра окон, и словно башни одинокий глаз, из полумрака со стены высокой часы смотрели черные на нас. Враг отступил, почти разрушив город, но не успел куранты увести. Их циферблат был пулями расколот, обломки стрелок стыли на шести. Тогда, по приказанию лейтенанта, среди солдат нашли часовщиков и смастерили раненым курантам сверкающие стрелки из штыков. Настало утро, ход их равномерный, проверил солнце вешнего восход. Враг отступал, часы ходили верно. Мы шли на запад, время шло вперед. Дожили, дожили, только подумай, сколько шагать и страдать нам пришлось. Город немецкий, седой, угрюмый, острою готикой вычерчен в кость. Бились недаром, страдали недаром, глохли недаром от всех канонад. Перед последним жестоким ударом я оглянусь на мгновение назад. Вижу домов сталинградских руины, верю в грядущее их торжество. Нам остается идти до Берлина, 75 километров всего. 2 мая 1945 года в Берлине. Еще невнятна тишина, еще в патронниках патроны, и по привычке старшина бежит, пригнувшись к батальону. Еще косится автомат, на окон черные провалы, еще цивильные дрожат и не выходят из подвалов. И тишиною потрясен солдат, открывший миру двери, не верит в день, в который он 4 долгих года верил. Груды щебня и коробки зданий, улицы щербатые в пыли, но взлетают в небо утром ранним голуби с обугленной земли. Город весь в покорно-белых флагах, радуется и поет душа. 2 артиллериста у Рейхстага зачехляют пушку не спеша. Возвращались солдаты с войны. По железным дорогам страны день и ночь поезда их везли. Гимнастерки их были в пыли, и от пота еще солоны в эти дни бесконечной весны. Возвращались солдаты с войны и прошли по Москве точно сны. Были жарки, они хмельны, были парки цветами полны. В зоопарке трубили слоны, возвращались солдаты с войны. Возвращались домой старики и совсем молодые отцы, москвичи, ленинградцы, донцы. Возвращались сибиряки, возвращались сибиряки, и охотники, и рыбаки, и водители сложных машин, и властители мирных долин. Возвращался народ исполин. Возвращался? Нет. Шел он вперед. Шел вперед победитель народ.

0: ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радионяня сегодня к вам пришла.

0: повеселей.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Что? Ой, я только сейчас заметил, что ты в майке. Мы что, будем зарядку делать, да?
3: Нет, мы будем учить ребят стирать. На примере моей рубашки.
2: А где она?
3: Вот, я ее уже замочил.
2: Как это замочил?
3: Взял таз, налил в него воды, насыпал стиральный порошок и положил туда свою рубашку.
2: О, свою положил, а мою?
3: Пожалуйста, можем положить и твою. Только дольем воды и добавим порошка.
2: Хорошо, я добавлю сейчас сам.
3: Подожди, ты какой порошок собрался сыпать?
2: Хороший порошок, зубной.
3: А нужен стиральный.
2: Какая разница?
3: Какая разница, какая разница? Ты почисть зубы стиральным порошком, тогда узнаешь, какая разница. Вот этот порошок. Засыпаем. Готово. А? Клади рубашку.
2: Так, а мы их потом не перепутаем, а?
3: Да что ты? Твоя же рубашка красная, а моя белая.
2: Хотя верно, да. Так, что теперь делать?
3: Теперь нужно посмотреть инструкцию. Я себе весь порядок стирки записал на бумажке.
2: Ух, молодец, молодец.
3: Подожди, где же она? Минуточку. Я же ее в кармане рубашки оставил.
2: Ой.
3: Вот, сама выстиралась. Да, только кусочки слов остались, а остальное смылось. Вот осталось сначала ить. Это, наверное, замочить.
2: Это мы сделали уже. Дальше, что дальше?
3: Потом реть. Что ж такое реть?
2: Греть.
3: Зачем греть? Вода и так теплая.
2: Смотреть.
3: Что смотреть? Как сама рубашка выстирается? Тереть!
2: А-а-а.
3: Вот что надо делать. Давай я буду тереть, а ты дальше читай.
2: Так, а дальше написано, загрязненные места надо ать.
3: Это значит, загрязненные места надо вырезать.
2: Нет. А, я знаю, загрязненные места надо посыпать порошком и опять реть, то есть тереть. Подожди, тут еще написано, кать.
3: Искать.
2: Нет.
3: Плескать.
2: Нет.
3: Таскать.
2: Да нет же.
3: Полоскать.
2: А, правильно, полоскать. Да, это я буду делать.
3: Так, а теперь можно выжимать. Ты будешь выжимать свою, а я свою. Вот красная, значит, твоя. А это тоже красная.
2: Значит, тоже моя.
3: А где же тогда моя? Куда же она делась? Она что, растворилась или испарилась?
2: Откуда я знаю? Я же не волшебник.
4: Кто сказал волшебник?
3: Он.
2: Я сказал.
4: Я здесь. Здравствуйте, друзья мои.
3: Здравствуйте.
4: Что у вас тут такое произошло?
3: Николай Владимирович, понимаете, что получилось? Мы стирали его рубашку и мою, а теперь у него две рубашки, а у меня ни одной.
4: Минуточку. У вас какая была рубашка?
3: Белая.
4: А у вас?
2: Красная.
4: Вы их стирали, конечно, вместе?
3: Конечно.
4: Друзья, ну кто же стирает вместе белое и цветное белье? Ваша красная рубашка полиняла, а ваша белая покраснела. Так что отличайте теперь их по каким-нибудь другим признакам.
2: А, у моей рубашки на рукаве была оторвана пуговица. Сейчас я ее найду.
3: Давай.
2: Вот она.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Что?
4: Ну, как же можно ходить без пуговицы?
2: А я сейчас ее пришью, и все.
1: Правильно. И заодно мы научим ребят пришивать пуговицы.
4: Нет, друзья мои. Учить детей пришивать пуговицы вы уж лучше будете в следующий раз. А сейчас песня.

0: ним пудель в припрыжку пошел, как топор.
1: Иван провалился бревном на болото,
2: а пудель в реке перепрыгнул забор.
1: Иван Топорышкин пошел на охоту,
0: с ним пудель в реке провалился в забор.
2: Иван, как бревно, перепрыгнул.

0: Когда я был мальчишкой.
1: Сегодня об этом рассказывает молодой писатель Леон Измаилов.
2: Когда я был мальчишкой и учился в 5 классе, нам задали стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала учил, а потом уже совсем не учил. Так что знал я только начало стихотворения, да и то плохо. А Иван Иванович, наш учитель, как чувствовал это, и как раз меня к доске и вызвал. Но не в начале урока, а уже в конце. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда, может быть, он не успеет поставить мне двойку. Иван Иванович вызывает. «Измаилов!» «Я». «Иди к доске». «Я к доске?» Начинаю я тянуть время. «Конечно, ты же Измаилов». «Конечно, я Измаилов». «Ну, иди к доске». «А, к доске, а я думал, вы перекличку делаете». «Ну, какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай то, что задали». «А может, я с места лучше, чтобы всем слышно было?» Делаю я вид, что забочусь о классе. «Ничего, ничего», — говорит Иван Иванович, — «тебя услышат». Пришлось идти к доске. «Ну, начинай». И я начал. «Стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». «Стихотворение Пушкина, правильно?» «Правильно, рассказывай». «А может, я другой расскажу? Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой». Иван Иванович меня прервал. «Я на сегодня Пушкина задавал, вот и рассказывай. А про санитара в следующий раз расскажешь». И я начал снова. «Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837, правильно?» «Правильно. Только мне биографию Пушкина не надо рассказывать. Давай сразу стихотворение». «А, стихотворение, это проще. Я думал сначала про Пушкина. А стихотворение, это я раз-два и готово». «Ты учил или не учил?» – строго спросил Иван Иванович. «Конечно, учил. Тогда давай рассказывай, не отрывай понапрасну время». «Хорошо, тогда сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Руслан и Людмила. Александра Сергеевича Пушкина». Тут все ребята в классе не выдержали и засмеялись. Пришлось читать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. «Вот я пока учил, все время думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да?» Иван Иванович начал сердиться. «Будешь тянуть время, поставлю 2». «Да нет, я сразу испугался я. Стихотворение от меня раз-два и готово. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Всегда в общем». Тут кто-то прыснул от смеха, и я сделал вид, что сбился. «Можно я сначала?» «Хорошо, начни сначала». «Стихотворение», Иван Иванович продолжил, «Пушкина». «Дальше». «У лукоморья дуб зеленый». «Золотая». «Золотая», — поправил учитель. «Одно и то же», — возразил я. «И все же золотая». «Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот». «Вот». «Значит». «Нет там таких слов. Вот и значит. Ставлю 2». «Ученый!» — закричал я под хохот класса. «Вспомнил! Кот ученый! Просто одно слово забыл. Кот ученый! Все ходит по цепи кругом. Так?» «Так. А дальше?» «Идет направо — песнь заводит. Идет налево — и уходит». «Кто уходит?» — не выдержал и тоже засмеялся Иван Иванович. И тут прозвенел долгожданный звонок.

0: Смешные случаи на уроках.
1: Начнем с одного случая, который произошел на уроке географии. Учитель повесил карту и долго объяснял, какой климат в Западной Европе. Он рассказал о том, что в окрестностях Лондона часто бывают туманы. Иванов весь урок вертелся. Иванов, найди на карте Лондон.
2: Лондон?
1: Да.
2: Лондон. Не могу найти.
1: Почему?
2: Он, наверное, сейчас в тумане.
3: Эту сценку прислал Иван Грищук из села Белые Ославы в Ивано-Франковской области. Кстати, о туманах. Учитель спросил ученика, как образуется туман. А он выходит из трубы, ответил ученик.
1: Это рассказал нам Коля Кащенко из Тулы.
4: А вот еще смешные случаи, которые прислали нам ребята из сел, городов и деревень.
1: Какого рода яйцо?
5: Неизвестно.
1: Почему?
5: А потому что неизвестно, кто из него вылупится, петух или курица.
3: Почему на деревьях листья зеленые?
1: Потому что они еще неспелые.
3: Неспелые. А на уроке геометрии один ученик так сформулировал правило. Ломаной линией называется прямая, которая изогнута
1: под градусами. Одного мальчика спросили, как правильно писать, яичница или яичница?
4: Он ответил, глазунья.
1: Какого рода бывают существительные?
3: Мужского, женского и детского.
1: Ребята, мы ждем от вас новых писем,
0: новых смешных историй.

0: Медаль за улыбку.
1: Ребята, из наших передач вы знаете, что лучшее средство от скуки...
2: Лучшее лекарство от боли...
1: Лучшая промокашка для слез... Это... Поэтому радионяня вручает медали за улыбку тем, кто в 1972 году доставил ребятам самую большую радость.
2: Мы получили 10 348 писем. И теперь точно знаем, кого ребята решили наградить медалью за улыбку.

0: Медалью награждается народный артист республики Юрий Никулин.
1: Мне это приятно, потому что, в общем, вызывать улыбку – это моя профессия. По профессии я клоун.
2: С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют в ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк.
3: Награждается артист кино Савелий Крамаров.
4: Я вам желаю смеяться как можно больше. Кстати, врачи говорят, что это очень полезно. Поэтому, ребята, смейтесь на здоровье. И тогда даже в глубокой старости вам не будет грозить то место, где вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина.
0: Медаль получает народный артист республики Евгений Леонов.
1: Мне бы хотелось вам что-нибудь сыграть, но, может быть, это будет не так интересно. Лучше я

0: напомню вам одну из своих ролей и спою песенку «Винни-Пуха».
1: Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да.
2: Медалью за улыбку награждается народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
3: Окончательно установлено, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, ще-ще-ще, щи-щи-щи, хо-хо-хо, да-да-да, и гы-гы-гы. Как говорят древние турки, айнун цванцич, фирун зичич. Что в переводе означает «любезная дама, спасибо за подсказку». Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице, ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек. Искалечено 63. Травмировано 124, рассмеялся один.

0: Я не снимался в кино и, пожалуй, не видел своей улыбки.
1: Это говорит заведующий кафедрой педиатрии Ереванского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Вилен Арменович Аствацатрян.
0: Просто я по натуре, наверное, веселый человек. Иду иногда утром на работу. Дождь, хмурится погода, хмурятся лица прохожих, а мне хочется петь. Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой.
1: Итак, медалью за улыбку награждается доктор Аствацатрян.

0: Ребята, вот я смотрю с экрана, как вы смеетесь надо мной, и так обидно. Думаете, легко за зайцем бегать? Да из вас кто-нибудь на ежа падал? Воздушный шарик глотал, трубу на голове носил? Учтите, я вас всех запомнил, кто надо мной смеялся. Вот зайца поймаю и за вас примусь.
1: Ребята, не бойтесь, он меня никогда не поймает, честное зайчие.
2: Вы, конечно, узнали зайца и волка из мультфильма «Ну, погоди».
3: Сегодня, когда на экранах идет пятая серия мультипликационного фильма, награждаются все его создатели, авторы, художники, артисты и режиссеры.

Ребята, называйте новых кандидатов на медаль за улыбку 1973 года. Радио «Няня» ждет ваших писем.

0: Начинаем веселый урок.
1: Ну-с, друзья мои, приступим.
2: Кстати, интересно, как надо писать? Приступим или преступим?
3: По-моему, при, потому что приступ.
2: А по-моему, пре, потому что преступник.
1: Нет, нет, нет, вы оба не правы, потому что приставки при и пре не проверяются ударением.
2: А как же их проверять?
1: Надо хорошо знать правила и проверять эти слова по правилам.
3: Какие же это правила?
1: Ну, прежде всего, запомните, надо писать при во всех словах, которые обозначают приближение. Например, пришел, приехал, прибежал.
2: Прискакал, прикатился, примчался, принесся.
4: Притащился, приволокся, приполз, приплелся.
1: Если космический корабль вернулся на Землю, о нем говорят «приземлился», а если опустился на Луну – «прилунился». А когда наши космонавты достигнут других планет Солнечной системы, может быть, о них скажут «примарсился», «приюпитерился», «присатурнился».
2: А о звездолете, который достигнет далекой планеты в созвездии Альфа Центавра, скажут «приальфа центаврился».
1: Да, надо еще писать «при» обо всем, что присоединяют. Например, «принимают», «приклеивают», «привинчивают», «придвигают».
2: «Прицепляют на спину бумажку».
3: «Пририсовывают». У сына фотографию девочки.
1: Да-да, но есть еще один случай. При надо писать и о том, что делается, но не совсем. То есть не до конца. Вот, например, солнышко меня припекло, но я не совсем испекся.
2: Николай Владимирович, давайте споем про приставку при, а то я иначе не запомню.
1: Пожалуйста.
0: При или пре, пре или пре.

0: Винт привинтил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело.
1: Помни, что пишется при обо всем, что доброй рукою ты сделал.
2: При или пре, пре или при.

0: но не совсем. Пишут с приставкой «при».
1: А в каких случаях пишется приставка «при»?
2: Вот здесь надо запомнить два правила. Во-первых, приставка «при» похожа на слово «очень». Ну, например, «прескверный» – это очень нехороший человек.
3: Да, да.
1: Это он.
3: Я?
1: Да.
3: Зато ты прекрасный. У тебя прекрасные уши и прекрасный нос.
1: Красивые, да?
3: Нет, просто очень красные. Прекрасные, как помидор.
2: Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста, время дорого. Ведь нам надо запомнить еще один случай правописания приставки «пре». «Пре» надо писать в тех словах, где эта приставка похожа на «пере». Понимаете?
3: Нет.
2: Ну, например, что-то перегораживает ваш путь. Это преграда, надо писать «пре». Или то, что продолжается без перерыва. Беспрерывно, надо писать «пре».
3: Понятно. Николай Владимирович, а у нас о приставке «пре» тоже есть песенка?
2: А как же? Ну, конечно.
3: Давайте споем.

0: слово смотри, сразу получишь ответ. Предлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету.
1: Кто очень такой или очень сякой, пре мы напишем об этом.
0: При или пре, пре или при,

0: Непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда.
1: Где очень похожи перья и пре, там только прест

0: веселый урок окончен.
1: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
2: А как добиться этого, пока что неизвестно.
1: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!
2: За высокими кустами лодырь скрылся и затих. Пашет нашими боками, отдыхает на своих.
3: Как солдата провожала, проливала много слез. На прощание целовала то его, то паровоз.
4: Раньше девок угощали сладкими конфектами, а теперь их угощают только сигаретами.
2: Раньше я плясал чечетку, когда не было жены, а теперь качаю люльку, ставлю в печку чугунный.

0: разозлилась я.
1: Я тебе, и все-таки нет нам прощения, нет. Не по делу мы пели частушки. Сегодня что надо петь, а?
0: Поздравительный, да? Величальный. Не такая уж я неопытная ведущая. Есть у меня и другая частушка. Только давайте исполним ее все вместе.
1: Мы...

0: теперь, товарищи актеры, довольны нашей самодеятельности, уступим место профессионалам.
1: Охотно, но кого вы имеете в виду?
0: Композитора Александра Аверкина и ансамбль «Ярославские ребята». Поют «Ярославские ребята».

Так добросится, сам не знаю от чего, а почему кать хочется. Ванча, во, это чего? Ты не видывал его, а кого это его? Фрол, дед моя,

Вань, чего это, чего? Ты не видывал его, а кого это его? Митьку, брата моего, а зачем тебе его? Это табак мой у него, на понюхай моего, да у меня...

0: Ну чего ты, чего? Ты не видывал его, а кого это его? Да меня-то самого, да тебя самого, а ты это не того. Погляди-ка, видно всем, за чего косна совсем.
1: Ну, как я... при помощи чистушки.
2: Да, но это невозможно. Ведь вы должны назвать ансамбль, который записал эту песню, имя и фамилию его руководителя, а также объявить исполнителя. Ну, как вы все это сделаете в чистушке?
1: Минуточку. Значит так, назвать ансамбль, его руководителя и исполнителя. Так, ну вот, готово, готово. Слушайте.
3: Наш ансамбль «Балалайка», заиграй тепереча. Под удалом руководства Виктора Купревича. Вы играйте хорошо, не играйте плохо, а исполнит эту песню Толечка Горохов. Ну, как, справился?
2: Лучше, чем я рассчитывала. Спасибо. А теперь давайте послушаем песню.
1: Ну, давайте.
4: Гармонист не зря завелся первым парнем на селе. Ждут его на танцах, клубе и на свадьбах, в том числе.

гуманистов уважают к ним с поклоном головы. Даже бойки девчонки обращаются на «вы». Только кнопки трони запоет гармонь, вдоль плеча растянется, зазвучит на все лады.

0: которую люблю. Я с получки в магазине ей назло гармонь куплю. Только кнопки трони запоет гармонь, вдоль плеча растянется, зазвучит на все лады. Моя избранница, кто полюбит гармонь, с нею не расстанется.
1: Георгий,
2: если помните, мне не раз приходилось читать в «Добром утре» рассказы украинского писателя Остапа Вишни. Я выступал в роли охотника, в роли рыболова и в роли деревенского деда. Да мало ли в каких еще ролях.
1: Ну, а на этот раз?
2: Ну, на этот раз я решил выступить в роли самого Остапа Вишни. Вот видите, у меня в руках эти страницы. Это страницы его автобиографии. Пожалуйста, настройтесь на лирический лад. Мы начинаем с самого детства.
3: Теперь я уже твердо знаю, что я родился. Но когда я появился на белый свет, и даже несколько лет спустя мать уверяла, что меня нашли в капусте на огороде. Родился я в ночь с 31 октября на 1 ноября старого стиля 1889 года в местечке Грунизеньковского уезда на Полтавщине. Собственно, событие это произошло не в самом местечке Груни, а на хуторе, в помещичьем имении, где мой отец работал у панов. Условия для моего развития были вполне подходящие. Подо мной колыбель на веревочках, я в колыбели, а надо мною мама. Немного поспишь, мама накормит, губами почмокаешь и растешь себе помаленьку. Так оно, значит, и пошло. Ешь, растешь, а потом растешь и ешь. Родители мои были, как обычно, родители. Отец мужского пола, мать женского. У отца и у матери тоже были родители. А вообще мои родители были очень хорошие люди. Чтобы мне не скучно было расти, они обзавелись еще для меня 17 братиками и сестренками. Так мы вместе и росли. Стал я, значит, расти. А как? Как все растут, ел хлеб, борщ, кашу, играл, как и все, в чурки, в мяч, прыгал через перелазы, бегал на перегонки, тогда еще 100-метровок не было, а называлось это так. А ну от груши до соломы, тю! Побежали. Тю! Это теперешний выстрел судьи на старте. Ну, как видите, рос я и делал все то, что в будущем мне пригодилось как писателю. Главную роль в формировании будущего писателя играет природа. А в формировании украинского писателя еще и ночь, луна, вербаряска, картофель, конопли, бурьяны. Если у мальчика или у девочки есть склонность к задумчивости, а вокруг растет картофель, или бурьян, или конопля, амба, так и знаете, из ребенка выйдет писатель. Так было и со мной. За хатой недалеко картофель, а на грядке конопля. Сядешь себе, ветер веет, солнце греет, картофель навевает мысли о поэтических образах, о вселенной, о космосе. И все думаешь, пока мать не кричит: «Поди-ка, милашка, погляди, не заснул ли Павло там часом у картошки? Да осторожненько не напугай, чтоб не пришлось откачивать!» Так оно и пошло. Начал задумываться. Сидишь, клупаешь перед собой ямку, все тебе вглубь влечет. А мать, бывало, ругается: «Что за напасть? Кто картофель весь перерыл? Ну вот уж как попадешься!» А то влечет тебя вверх. Тогда лезешь в клуню на балку воробьев гонять или на вербу за галчатами. И характер у меня был впечатлительный, нервный. Стоит отцу показать ремень или кнут восьмерик, ну, моментально под кровать и дрожу. Я тебе покажу балку, я тебе покажу галчат. Если бы хоть сразу убился, это еще ничего, а то ведь покалечишь все черты в сень. А я лежу под кроватью, трепещу, носом шмыгаю и думаю печально. Господи, чего только не приходится переживать из-за той литературы. Вот так между природой с одной стороны и людьми с другой и промелькнули первые годы моего детства золотого.
1: Так. А теперь снова вокальный номер.
2: Пожалуйста, я готов.
1: Нет, Анатолий Ильич, отдохните, петь будете не вы.
4: А я.
1: Петь будет Екатерина Шаврина. Вы со мной согласны, Георгий Михайлович?
4: Целиком и полностью. Ну, давайте, давайте. Анатолий Ильич, освободите место у микрофона.
2: А почему? Почему вы можете петь, а я нет? Я не согласен.
4: Анатолий Свет Папанов, вам позвольте выйти вон нашей Кате Катерине. Я вручаю микрофон.
2: Ну, Вицин, погоди.
1: Вручили? Ну, спасибо. Итак, у микрофона Екатерина Шаврина, которая споет песню Анатолия Митникова и Алексея Мужикова «Гордая песня».

0: Сам Клаудио Лиза говорит о чистовках так.
1: Кампания для остерии на фесте.
2: Я очень ценю частушки, потому что в них наиболее полно выражается душа народа, его способность к шутке, к юмору. Мне даже иногда кажется, когда я слушаю частушки, что у людей разных национальностей появляются общие.

0: Клаудио Вилла поет свои частушки с Торнелли, соревнуясь в изобретательности и юморе с хозяйкой небольшого сельского кабачка. Я слышал, хозяйка, что ты мастерица петь, но послушай, поучись, как надо петь настоящие Торнелли, и ты не будешь хвастаться, ты лопнешь от зависти.
1: Ах, мой дорогой сеньорино, ты очень красив, ты как цветок на солнце, но сорвите с цветка все лепестки, и красота исчезнет. Не хвастайся, сеньорино.

0: Так поют в Бразилии. В стране, где хорошая песня и веселая музыка являются столь же сильной народной страстью, как и знаменитый футбол.
1: Полемика. Так называют бразильцы свои частушки. Она с одинаковым успехом звучит и в эстрадных концертах, и на народных праздниках, на шумных свадьбах, и на обычных воскресных посиделках молодежи. Полемика – это шутливый спор мужчины и женщины. В данном случае вы слышите, как певец и композитор Атауфа Алвес убеждает певицу Кармен Коста в том, что она совершила роковую ошибку, непростительную ошибку, уйдя от такого замечательного мужчины, как он.
0: Кармен не остается в долгу. Олицетворяя извечное стремление женщины к свободе и независимости, она отвергает эти древние, как мир, посягатель.
1: Ну, а в конце концов выясняется, что никто никого не бросал, никто ни от кого не уходил, и вся эта суета и шумиха понадобилась только для того, чтобы сочинить и исполнить еще одну веселую, зажигательную самбу.

0: Ну, а теперь раз, два, три, готово. Разрешите представиться? Я уже не Георгий Вицин, а архивариус передачи «С добрым утром». Но не беспокойтесь, в этой роли я не собираюсь сегодня петь.
1: Даже свою обычную песню «Архивариус»?
0: Даже ее. Нет, я предлагаю вам путешествие, а петь в этом путешествии будут другие. И вы, конечно, узнаете, кто, если последуете за мной в домагнитофонную эру. В путь, друзья мои, в путь! Это было в ту далекую пору, когда не было ни приемников, ни портативных транзисторов, ни магнитофонов, когда власть безраздельно принадлежала патефону. В начале 30-х годов с ним конкурировал только его предок пудовый граммофон с огромной трубой, расписанной цветочками или блестящей, как самоварное золото. Промышленность еще продолжала выпускать этих гигантских ископаемых, вызывающих сегодня у нас восторг археологов, но уже было ясно, что дни граммофона сочтены. Патефон тогда казался верхом совершенства. Его как чемодан можно было взять с собой на загородную прогулку, в учреждение на торжество, в гости, на вечеринку. Он был неприхотлив и не просил электрического питания. Его диск неустанно крутился вечерами в клубах, домах, общежитиях. Под патефон танцевали. Да, пружины порой не выдерживали нагрузки. Сегодняшний потребитель радиоаппаратуры забыл об этих коварных пружинах, которые когда-то были предметом постоянных тревог и забот. Они требовали к себе неустанного бдительного внимания. Стоило только чем-нибудь увлечься или улететь под музыку в мечтах, как пружина возвращала вас к суровой действительности.

0: они были привычными, а потому считались в порядке вещей. Патефоны получили колоссальное распространение. Порой увлечение ими становилось чрезмерным. И сатирики тут же обнажили свои шпаги. Александр Менакер, который в ту пору выступал еще без Марии Мироновой, читал с эстрадой свой музыкальный фельетон «Патефономания». В цирке шла клоунада жертвы Патефона, а постоянный сотрудник крокодила Василий Лебедев-Кумач, который не стал еще поэтом-песенником, написал веселые сатирические куплеты.
1: Я живу в возвышенной квартире, есть у нас рояль и саксофон, громкоговоритель 4, и за каждой дверью патефон.
0: Пластинки выходили миллионными тиражами, но спрос на них превышал предложение. Достать в магазине новинку было не так просто, особенно если это была запись в исполнении Георгия Виноградова.

Прошли годы, новые технические новинки, магнитофон и долгоиграющая пластинка вытеснили старые хрупкие диски с их прежде незамечаемым шипом и не казавшимся кратким трехминутным звучанием. Многие из них забыты крепко и заслуженно, но многие... Почему вдруг так замирает сердце, когда мы слышим старую, знакомую с детства песню? Как будто приходишь на свидание к другу, с которым давно не встречался. Друзья веселые и грустные, ласковые и ироничные, чуть сентиментальные и полные юмора, как эта песня в исполнении Леонида и Эдит Утесовых. Песня «Му-му». Шуточный дуэт в коровнике из водевиля. Много шума из тишины.

Эта песня, как и многие другие записи, переписанные со старых дисков и тщательно реставрированные, включена сейчас в альбом грамзаписей «Поет Леонид Утесов». Поклонников таланта певца ожидает новая встреча с песнями, записанными в домагнитофонную эру, начиная с песен, исполненных в 1929 году, в год рождения эстрадного оркестра Утесова, и кончая песнями, впервые прозвучавшими в военные годы. Но предупреждаем, работа над альбомом не закончена, требовать его в магазинах еще рановато. Когда альбом будет готов, мы расскажем о нем подробнее. А пока завершим наш небольшой экскурс в прошлое песней. Она была написана задолго до возникновения на радио отдела сатиры и юмора и его передач «С добрым утром», но тем не менее имеет прямое отношение к...

0: А теперь, друзья, приготовьтесь услышать почти детективную историю.
1: Одну секундочку.
2: Минуточку, надо приготовить шум.
1: Где гон, вот, грохот,
0: скрежет. Нет, нет, нет, ничего похожего. История начнется не с гонга, а с аплодисментов. Слышите? С аплодисментов, которыми зрители встречают молодых артистов эстрады Романа Карцева и Виктора Ильченко. При этом один из них представляет обычного человека, а другой, ну, другой, надо думать, прочел немало детективных историй или посмотрел не меньше фильмов детективов. Но знакомьтесь сначала с обычным, спокойным человеком.
3: Моя фамилия Ильченко, зовут меня Витя, я живу на Приморской улице, у меня своя квартира на 5-м этаже, двухкомнатная.
4: Как, говоришь, тебя зовут?
3: Витя.
4: Вот если спросят, как тебя зовут, так и скажешь Витя.
5: Фамилия?
3: Ильченко.
4: Так и говори, Ильченко. Где живешь?
3: На Приморской.
4: Так отвечай, на Приморской.
3: Так я живу на Приморской.
4: Так и говори, живу на Приморской.
3: Не, так я живу на Приморской.
4: Так отвечай, живу на Приморской, если спросят. Квартира чья?
3: Моя.
4: Маленький там кто?
3: Где?
4: В ванной.
3: Это Вася, друг мой.
4: Попали как сюда?
3: Куда?
4: В свою квартиру.
3: Что значит, мы попали в мою квартиру? У меня в руках был мой ключ.
4: Так?
3: Мы поднялись наверх, на 5-й этаж открыли и попали.
4: Вот. И что бы ни говорили, квартира моя, я здесь живу и точка. И никаких. Что бы ни говорили, здесь живу и все.
3: Так я же действительно здесь
4: живу. Так я говорю, здесь живу и все. Если спросят. Значит, как тебя зовут?
3: Витя.
4: Правильная фамилия?
3: Ильченко.
4: Память железная. Где живешь?
3: На Приморской.
4: Так и отвечай, на Приморской.
3: Так я живу на Приморской.
4: Говори на Приморской. Значит, как фамилия?
3: Ильченко.
4: Еще раз.
3: Ильченко.
4: Еще раз.
3: Ну, Ильченко, Ильченко, Ильченко.
4: Не сольешься?
3: Так что сбиваться, я же действительно Ильченко.
4: А он?
3: Он Вася.
4: Молодец, запомнил. Ты Ильченко.
3: Да что тут запоминать-то, я Ильченко.
4: А он?
3: Что он?
4: Он Вася.
3: Он Вася, в чем дело? Кто вы такой? В чем тут дело?
4: Это важное дело, не перепутай.
3: Да чего тут путать-то? Он Ильченко, я Вася.
4: Что?
3: Слушай, это я Ильченко, он Вася.
4: Вон. Ты с ума сошел? Дурной желторотый, на рожон лезешь. Я Ильченко, я Ильченко. Кто тебе поверит? Я Ильченко, на рожон лезешь. Я Ильченко, лезешь на рожон. Ух, на рожон лезешь. Я Ильченко. Так что ты Ильченко, а он Вася. Значит, как фамилия твоя? Значит, как? Ну, давай, давай, повторяй за мной, давай репетировать. Моя фамилия Ильченко.
3: Моя фамилия Ильченко.
4: Маленький тот.
3: Какой маленький?
4: Твой друг, не валяй.
3: Вася, Вася,
4: Вася,
3: Вася.
4: Попали как сюда?
3: Куда?
4: В свою квартиру.
3: Я забыл.
4: Что в руках было?
3: Ведро, что ли?
4: Какое ведро?
3: А, ключ, да ключ, ключ. Мы поднялись наверх.
4: Этаж, быстро.
3: Я на какой должен, я это...
4: На 5-й, что ли?
3: Да, на 5-й.
4: Ну?
3: Открыли дверь.
4: Ну и?
3: Ну?
4: И ну?
3: И?
4: Ну и?
3: Ну?
4: И ну?
3: И?
4: И ну? И?
3: Ну?
4: И?
3: И?
4: И ну?
3: Ну?
4: Ну и?
3: И вошли, что
4: ли? И вошли. Молодец, запомнил. Закрой глаза. Открой. Так лучше. Если скажут, покажи паспорт.
3: Ни в коем случае, никогда.
4: Что ты боишься? Ты же Ильченко?
3: Нет, нет, они заподозрят.
4: Что заподозрят?
3: Нет, они заподозрят.
4: Ты же Ильченко.
3: Нет, я боюсь, я лучше уеду и все.
4: Куда ты уедешь?
3: Я уеду после всего этого.
4: После чего?
3: Ну, вот всего этого.
4: Чего-всего этого?
3: Я не знаю, ну всего
4: ты
3: этого.
4: Ты же Ильченко.
3: Ильченко.
4: Ты Ильченко.
3: Ильченко.
4: Ложись.
3: А?
4: Зови маленького.
3: Вася.
4: Говори.
3: Если спросят, как моя фамилия, ну, вы скажете Ильченко, мол. Как зовут Витя? Вроде бы. Где живу? На Приморской. Как будто, да?
4: Если спросят, чего вы сюда пришли, ну, скажете, тут концерт, встреча, якобы. Что за помещение? Дом актеров. Вроде. Как попали по пригласительным? Мол. Маленький Карцев, побольше Ильченко, и не ходите за нами. Маскируйся.

0: Простите, что вас перебил, но я должен был это сказать, я справедлив.
1: Ну, ловлю вас на слове. Если вы уж справедливы, то могли бы критически вы оценить и свое участие в передаче.
0: Объективно?
1: Ну, конечно.
2: Откровенно?
1: Безусловно.
3: Ну что ж, могу. Пусть дуэт наш не удался, у него такой удел. Ведь с тенором старался.
4: А Папанов басом пел.
1: Ну что ж, мне кажется, что вы довольно самокритично отразили свои достижения в области вокала. А что вы пожелаете на прощание нашим именинникам?
4: А можно еще раз средством вокала? В последний раз.
1: Ну что ж делать? Давайте.
3: Кто в труде горячий, весел,
4: кто в дела своих поэт,
3: мы желаем
4: много песен, много счастья, многих лет.
5: Вы слушали праздничный выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио.
6: Ее вели Тамара Кузина
5: и артисты московских театров.
7: Режиссер Юлиан Козловский.
8: Музыкальный редактор Ирина Земскова.
9: Редактор Наталья Сухаревич.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы, но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гоур? Да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гоур. Вы сказали, первый этаж, миссис Гоур? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гоур. Значит, в субботу, миссис Гоур.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно.
3: Да и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, вы получили удовольствие, да, ждали от нас?
2: Нет, Мондори, не могу сказать, что мне было приятно.
1: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш вечер.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
1: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
1: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
3: Спокойной ночи. Спокойной ночи, мистер Мондори.
1: Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лидми.
0: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
3: А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
4: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она...

0: хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый, ух, какой он хитрый, решил пока не продавать.
1: Ну и что тут смешного?
0: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз, и все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
1: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
0: А что же это так и должно быть, миссис Коден? Я ведь человек-загадка.
1: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
0: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции Золотого берега сильно упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
1: Что вы такое говорите, мистер Лотлес?
0: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
1: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
0: Да, Молли?
1: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
0: Да.
1: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе, помните?
0: Да.
1: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
0: Да, а где они?
1: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
0: Хорошо.
2: Ну, вот Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
1: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
2: Красивая девушка.
1: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
2: А вот он, доктор Алек Роббери, скромен, неловок.
1: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
0: Добрый вечер, мисс Фрэнсхэм.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, доктор Родбери.
4: Привет, Уильям. Мне нет писем?
0: А, нет, нет, сэр, нет.
4: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхэм?
3: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
4: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
3: Ну, хорошо.
0: Что прикажете, мисс?
3: Джин с лимоном.
4: Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
0: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
3: А вы знаете, мне кажется, что...
4: Что?
3: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне, не правда ли?
4: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
3: Почему там, где я?
4: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
3: Продолжайте.
4: Продолжать?
3: Да.
4: Нет, я кончил.
3: И больше нет комплиментов?
4: Нет. А разве они вам нужны?
3: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
4: О, я не опытен.
3: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают.
4: Вероника.
3: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмин, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
4: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
3: А что вы такое сказали, старая леди Лидмин?
4: Она пришла жаловаться, что не может спать.
3: Ну?
4: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. чай и хлеб с маслом вы...

0: 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
1: Ну, пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
0: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. Крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
1: Ну и что же?
0: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
1: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
0: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
1: Никто не принуждает вас обслуживать их.
0: Моя дорогая Вероника.
1: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
0: Я знаю, что вы не моя.
1: Да.
0: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
1: Да? Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
0: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
1: О, мы называем это по-разному.
0: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
1: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
0: Я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
1: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
0: Нравится. К моему несчастью.
1: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
0: Деньги?
1: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
0: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
2: Да-да, бегу. Бегу, бегу. Бегу. Hello. Кого? Доктор Родбери, сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
1: Хорошо.
0: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
1: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас.
0: Ну что ж.
1: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
0: За то, что я пытался развлекать вас. А?
1: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе, вы могли бы...
0: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
1: О, нет.
0: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
1: Нет, нет, Алик, ну почему же?
0: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
1: Как это глупо.
0: Я знаю, я глуп. Глуп, прощайте.
1: Ой, как это глупо.
3: Добрый вечер, мисс.
1: А
3: мне говорили, будто вы уехали.
1: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
3: Нет, мисс, у меня ночное дежурство. Я обычно в ночной смене. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
1: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
3: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
1: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям?
1: Mm-hmm.
0: Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Но разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее.
0: Ой.
1: Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-е. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да, нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
0: Так я их принесла. Вот сейчас
1: давайте.
0: Вам отдам. Они у меня вот здесь вот. Сумки. Угу. Вот они. Угу. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Я полагаю, что мисс Фрэнсом легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету,
2: подождите,
1: доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям.
1: А?
2: Лучше расскажите мне вашу историю. Mm-hmm. Уилли. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да?
1: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
1: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
1: А стоит ли?
2: Уилли, ну, я прошу вас.
1: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
1: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
1: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Угу. Ну вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
1: Знаете, доктор,
2: да.
1: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
0: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи,
1: спокойной
0: доктор.
1: Ночи, доктор.
0: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
1: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котна.
0: Рада, что вам нравится, мистер Лотлес.
1: Ну, давайте. Давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, может, ничего интересного нет? Можете сжечь почти весь этот хлам, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
0: Ну, спасибо.
1: А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
0: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
1: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
1: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
0: Вот эти вот акции?
1: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
0: Уильям.
1: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
0: Да, разумеется, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
1: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
0: Вот здесь, сейчас. Вот
1: так,
0: она.
1: Давайте.
0: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
1: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Угу. Личный телефон Персевала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
0: Уильям.
1: Да.
0: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
1: Hello, мистер Вандемор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд. Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
1: Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри. Эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
1: Джордж, а эта старая мумия леди Линна тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистера Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Нет, знаю. Вы сказали мне недели тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь
3: что?
2: Кое-что
3: подарок
2: есть.
3: Для меня?
2: Слишком рано еще кто-нибудь может прийти.
3: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, нет. Это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
3: Да, чудный фильм.
2: Да?
3: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
3: Не видел?
2: Никогда.
3: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма, бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
4: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
3: Добрый вечер, доктор Роберт.
2: Добрый вечер, Молли. Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
5: Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
3: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
5: Так.
3: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
5: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
3: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая. А на самом деле совсем не богатая.
5: Ну вот.
3: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
5: Не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
3: Ну, а что здесь плохого?
5: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
1: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь.
3: Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем бесплатно.
2: Вот вам, женщина.
5: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
5: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все... слишком ясно.
3: Да нет, вы не видите. Не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
3: 18-й.
2: Грелку.
3: Грелку.
2: Ой.
3: Я недолго, я скоро вернусь.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
4: Уильям?
2: Да?
4: Уильям.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы... что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
5: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
5: Как хотите.
4: Ой, единственное, что я хотел бы... это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да. Вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
5: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
5: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
5: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
5: Действительно, почему нет?
2: Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
5: Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены.
5: Да, мне надоело.
2: Это место?
5: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
5: Угу.
2: Так, и это все?
5: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все.
5: Но это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
5: Вероника Франции. Подождите, какую девушку?
6: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
5: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
5: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
5: Так, Уильям.
2: Да?
5: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
5: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
4: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
5: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
3: Боже.
2: А?
3: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
3: Для меня?
5: И для меня, вы меня пригласили.
3: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
3: Я сама.
2: Нет, Молли, нет.
3: Я никогда не видела такого угощения.
5: Молли,
3: а
5: кто угостил вас всем этим? А?
3: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
5: Молли.
3: Один из его друзей из Лондона.
5: Ну, хорошо, каких друзей?
3: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
5: Какие дела?
3: Ну и любопытны же вы.
5: Молли.
3: Уильям?
5: Молли.
2: Да.
3: Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
3: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Но этого мы не потерпим. Доктор Родберг.
5: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
5: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
5: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
5: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
5: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
3: Спасибо.
2: Нашей Молли Коден.
5: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
5: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
3: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
5: Совершенно верно.
3: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: О, скорее возьмите начинки.
5: Можете? Прошу вас.
3: Ой, скорее, скорее. Спасибо. Уильям.
5: Что?
3: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
3: Доктор Родберг.
5: Да.
3: Сыграйте.
5: Хорошо.
3: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Право нет.
0: А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Она, наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Да. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно. Вы знаете, она права.
1: Да, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
1: И всех девиц. Всех девиц. Как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: Ой, а также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
1: Молли. Вы Молли, посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым счастьем
1: молодым.
0: Я совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней. Дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
1: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
2: Тихо. Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Хорошо.
1: Так.
0: Что это? Мех. Мех? Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
1: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет, это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
1: Да,
0: для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее.
0: Ой, ну что? Молли, наденьте. Ой, но я никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу, наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно, не правда ли, доктор?
0: Ну, да.
1: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да, ну вы надо мной смеетесь.
2: Молли. Нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
1: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
1: Совершенно верно.
0: Не так ли?
1: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да, да.
0: Как
2: да.
0: вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Розбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Розбиф.
1: Нет, леди Розбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
2: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал. Давайте.
1: За окончание царства денег.
2: О, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам... То, что нам... Для этого нужно закончание царства денег.
0: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
2: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли. За окончание царства денег.
0: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что насчет денег. Хотите?
0: Нет.
1: Да,
0: нет.
1: Да, да, да.
2: Деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
1: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть. Их предназначение быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
1: О, в этом вы правы. В этом он прав.
0: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но никаких других.
0: Ну, какая, собственно, разница?
1: Какая разница?
2: У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
0: Ой, Ильям, а как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
0: Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите совсем...
2: Боже, но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделал.
0: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
0: Нет. Дайте мне.
2: Молли.
0: Дайте мне досказать.
1: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, а не его. Совершенно верно.
0: И вот я говорю, что все это очень хорошо, все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если... Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте Давайте еще раз выпьем.
1: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
1: Хорошее? За отсутствующих друзей.
2: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
2: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целые дюжины.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
1: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны.
3: Здесь такое происходит.
4: О, интересно.
3: Не вижу ничего смешного.
5: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
1: О, это моя вина, если бы не я...
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Молли. Видите ли, сегодня день моего рождения, это я...
2: Нет, это я кто? Виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
1: Да-да.
3: Действительно?
2: Да, действительно.
3: Позвольте, чья это шуба на вас?
0: Это моя собственная, я получила ее в подарок.
3: Действительно.
0: Да, действительно.
4: Ну и нахало же. И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
6: Не будьте таким грубияном.
2: Что? Он сказал, не будьте таким грубияном.
5: Баста! Абсолютно кончать! Завтра вифон отсюда!
4: Одну минуту, Мандови. Доктор Родбери.
1: Да. Да, доктор Пломбеттер.
4: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
1: Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
4: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
1: Вполне согласен.
4: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
1: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
4: Вы проклятый молодой осел!
1: Вы напыщенный старый болван!
3: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
5: Никогда это не получалось у меня раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда.
0: Только минутку, обождите.
5: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон, убирайтесь вон!
0: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
5: Я говорю, кончаль! Кончали вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда! Проклятые! Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
2: Конечно, вы богатая.
0: Достаточно богатая, чтобы купить этот отель?
3: О, это же слишком!
2: Не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
0: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
2: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
5: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
2: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель, потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
5: Что такое?
4: Неужели вы думаете, что мы поверим этому? А?
2: Ведь это как вам будет угодно, господа.
3: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
2: Вы, все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
5: Боже мой, святая Мария.
3: Это же совершенно... необычайное происшествие.
0: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
5: Как?
0: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
3: О,
0: и мисс, немедленно. О. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
4: Ну, разумеется, если это правда.
5: Ну, это другое дело.
0: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
3: Но спокойной ночи, миссис...
2: Миссис Коден.
3: Миссис Коден. Спокойной ночи.
2: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
5: Мистер Лотлес, я не стар.
2: Очень хорошо. Быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда.
5: Сюда, сюда.
1: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
2: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
1: Но почему? Почему вы плачете, Молли?
4: Это просто реакция. Нервы. Ой.
0: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
1: Ну, Молли.
0: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
4: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: Новые события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете, там, где раньше была контора Мондоль.
2: Эй, где вы там все провалились?
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту.
0: Да.
4: А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
0: Нет, мистер Лотос.
4: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
0: Что?
4: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами.
2: Да.
4: Вот так. А вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
0: Мисс Кодман нет.
4: Что? То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
0: Уехала вчера ночью.
4: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
0: Нет, ничего определенного не сказала.
4: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
0: Мне кажется, она уехала в Лондон.
4: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
0: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
4: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
0: Да.
4: Возвращайтесь немедленно.
0: Так.
4: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, но, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондоль.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. Что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно.
5: Воображаю,
6: как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите, Мондоль.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу,
5: О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондоль. До свидания. Уильям!
4: А, миссис Кодман!
6: Уильям!
4: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему бы мне не уехать?
4: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
4: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас 1 000 000, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы 1 или 2 недели. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем, вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу, изо дня в день прошу.
6: Ну, Вильям,

0: Вот и они.
1: Я прошу вас, мисс Фрэнсел.
0: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это лорд Флитфилд.
1: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд.
2: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли.
0: Уильям.
2: Вы грязная крыса.
0: О, а вы... Вот вам! Это вам по заслугам. Что она сделала?
3: Она погубила меня и себя.
0: О чем вы говорите, Уильям?
1: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно, правильно, получайте удовольствие.
1: Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
0: Уильям.
3: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда. Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я.
0: Уильям. Я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
3: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, ну... А он пока лорд Флитфилд.
1: О, нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
0: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
1: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
2: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
1: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
3: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
0: Ну, Уильям, Уильям, я ничего не знала, я не знала. Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, нет, дорогая, все пошло прахом. Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу, я так расстроена, надо думать.
1: Послушайте, Блоффилд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать... Мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
2: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
1: Вы, Блоффилд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
2: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
1: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
0: Хорошо, лорд Флитфилд. Надо думать.

0: Надо что-то придумать. Придумать надо.
1: О, что случилось, Молли?
0: О, доктор Родбери.
1: Да?
0: Все, все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
1: Что? Известного финансиста?
0: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму.
1: Боже.
0: А я ведь думала совсем другое.
1: Послушайте, Молли,
0: Совсем
1: успокойтесь,
0: другое.
1: успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть.
0: Но я никогда не думала...
1: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
0: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять в этом участие? Я бы скорее сожгла все акции.
1: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
0: Что? Клинику?
1: Да.
0: А вам что, нужна только эта клиника?
1: Ну, это все, что мне нужно.
0: О, нет, не только это.
1: Что вы хотите сказать?
0: Она там.
1: Кто? Мисс Фрэнс?
0: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
1: Секретарь?
0: Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс!
2: Да-да, я здесь.
0: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
2: Что случилось, Молли?
0: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, мисс Фрэнси.
0: Теперь улаживайте между собой ваши дела. Ну? Что такое?
1: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
0: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4.
1: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
0: Я же была в отпуске. Представляться богатой и благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
1: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
0: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
1: Но я их не получала.
0: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
1: Полный крах. Старый пломбатор уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
0: Я много думала о вас.
1: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
0: Да.
1: Послушайте.
0: Да.
1: Не лучше ли нам пожениться?
0: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне? Да.
1: Да.
0: Да.
1: Да. Да. Да. Да. Да.
0: Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
1: Вероника.
0: Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
1: Что вы хотите на завтрак?
0: Только чай и поджаренный хлеб.
1: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
0: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
1: Вероника, дорогая моя.
0: Алик.
1: Вероника.
3: О! Мисс Фрэнс, извините.
0: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери.
4: Здравствуйте. Как вы поживаете? Приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
1: Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите.
4: Надеюсь, его намерения бесчестны.
0: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
4: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скодн.
0: Да.
4: Ну, миссис Скодн, мы готовы. Прошу садиться.
0: Садитесь, Уильям.
5: Я постою.
0: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
4: Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скодден, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
5: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
4: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен.
0: Ну, вот это правильно.
5: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
0: Да мне ничего не нужно. Олух вы эдакий. Куда? Куда вы уходите?
3: Я иду упаковывать свои чемоданы.
0: Уильям! Уильям!
4: Миссис Коден.
0: Да-да.
4: Миссис Коден, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
0: Ну ладно, ну-ну.
4: Все, что случилось, миссис Коден, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсон.
0: Хорошо.
4: Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
0: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
4: То есть
0: не буду.
4: Как?
0: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы вот отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
4: То есть? Иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
0: Да, вот возможно.
4: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
0: Да.
4: Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
0: Но я не желаю помогать вам, и вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
4: Ах, так. Ну что же, посмотрим.
6: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
0: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
6: Ой, дорогая,
0: вот
6: это великолепно.
4: Прошу прощения. Между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
0: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Гранд.
4: В таком случае, мисс Фрэнсон, я пойду в Гранд. Придите ко мне туда завтра утром.
0: Хорошо.
4: До свидания, миссис Коден.
0: До свидания, лорд Флитфилд.
4: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
0: Спокойной ночи!
6: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
0: Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь?
7: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
0: Кто вам сказал?
7: Вы сказали.
0: Я не говорила.
7: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
0: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
7: Ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо?
0: Ну, хорошо.
7: Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
0: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
7: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт?
0: Нет.
8: И я ничего не подписала.
7: Что?
8: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
7: Нет, нет, нет.
8: Почему?
7: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
8: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
7: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
8: Есть.
7: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
8: Уильям, вы будете работать здесь.
7: Где, как?
8: Здесь, как управляющий.
7: Как это? Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести?
8: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу.
7: Ну?
8: Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
7: Так.
8: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. И для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
7: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии, кто мог бы взяться для вас за эту работу.
8: Ну вот.
7: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
8: Вот и вы нам нужны, миссис Уикс.
7: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
8: Вот, миссис Уикс.
7: А посмотрите, кто там?
9: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
10: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
9: Да? Это действительно? Мисс Эл, посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
11: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
10: Нет, мисс Эл.
9: Вы уверены?
10: Абсолютно уверена.
9: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
8: Слушайте, мисс Эл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
11: Неужели? Ой, это было бы так чудесно, но...
9: Мисс Эл!
8: Это ваш случай, ваш единственный случай.
9: Мисс Эл!
11: Иду! Иду, леди Лидмилл!
9: Иду!
7: Ушла. Вот такова половина Англии.
8: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
7: Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл.
8: Да.
7: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл.
8: О, мисс Сэл!
11: Когда? Когда мне приступить к работе?
8: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Эл.
7: А теперь слушайте.
8: Слушайте, сядем все вместе.
7: Слушайте все.

0: занавес опускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

0: В Петербург приехал Бальзак. Поздно вечером ему передали записку, где по-французски было написано «От княгини Голицыной». Французский писатель впервые слышал эту фамилию. Он не был знаком с княгиней. Он был удивлен, что так поздно был приглашен посетить ее салон. Но больше всего его поразило то, что под окнами стояла карета Голицына. Он написал в ответ: «У нас, милостивая государыня, посылают ночью только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач и не поехал». Пожалуй, любивший высшее аристократическое общество Бальзак на этот раз недооценил той возможности, которую давало это приглашение ему войти в самый высший свет Петербурга. В салон княгини Авдотьи Евдокии Ивановны Голицыной попасть было очень трудно. Там собирались только избранные, и происходило это только ночью. А саму княгиню в обществе все называли «княгиней ночи».
1: Еще в Москве какая-то цыганка предсказала Евдокии Ивановне, что она умрет ночью. Как и многие в то время русские аристократы, она была суеверна. Тогда вообще было принято ходить к цыганкам и предсказателям. И она превратила ночь в день в ночь, чтобы не встретиться со смертью, когда та придет за ней. Лишь ночью она принимала своих друзей в своем великолепном салоне.
0: Ее дом был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей, своенравной и скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое.
1: Она была дивно хороша. Темные волосы, черные глаза, мягкий овал лица, лебединая шея, покатые плечи. От этого теряли голову многие тонкие ценители женской красоты.
0: Старинное московское семейство, в котором родилась и воспитывалась Евдокия Ивановна, принадлежало к древнему роду Юсуповых и Измайловых. Иван Михайлович Измайлов умер, когда девочке было 7 лет. Матери Александры Борисовны, девичестве Юсуповой, не стало, когда Дуне Измайловой было всего лишь 11 лет. Евдокию, ее единственную сестру Ирину, взял в себе их дядя Михаил Михайлович Измайлов, сенатор, который ведал всеми строительными работами в Кремле и реставрацией памятников московской старины. Родным дядей девочек был и владелец Архангельского с его театром, великолепным собранием изобразительного искусства. Тот самый, которому Пушкин посвятил свои стихи к вельможе. Он пережил 2 императриц и 4 государей.
2: Наверное, Евдокия Ивановна вспоминала позже свое детство, когда Грибоедов читал у нее в салоне «Горе от ума». Та же самая картина. Почтенный камергер с ключом и сыну ключ умел доставить, богат и на богатый был женат, переженил детей, внучат. Что за тузы в Москве живут и умирают? Ведь только здесь еще и дорожат дворянством.
0: Так что жизнь для сирот мало в чем изменилась. Все так же гувернантки муштровали девочек. Воспитатели иногда проводили специальные уроки, когда девочки должны были проделывать различные сцены из светской жизни. «Ну, милая, — говорит гувернантка, — в вашем доме сидит гость, молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы должны это сделать?» И девочка, как бы входя в зал, из другой комнаты шла по направлению к ней, делала реверанс и садилась на какой-нибудь стул. Затем показывали, как провожали гостей, то давали согласие на мазурку, то садились играть по просьбе кавалера, то встречали бабушку или дедушку. Каждое такое занятие длилось по несколько часов и напоминало репетицию спектакля. Осанке здесь придавали такое же значение, как образованию. Здесь будущий взрослый этикет был неумолим.
1: Голицына вспоминала об уроках музыки, когда в дом приводили девочек и мальчиков из семей близких знакомых. У нас был танцевальный зал, и мы представляли себя на балу. Мечтали о том дне, когда же нас выведут в свет. Приезжали учителя, и мы с сестрой проводили в классной комнате долгие часы. Дядя строго следил за нашим чтением. Так что будущие хозяйки салонов воспитывались в отчим доме.

0: Когда юную красавицу Измайлову стали вывозить в свет, то среди ее многочисленных поклонников вскоре появился камергер, князь Сергей Михайлович Голицын. Этот человек малопривлекательной внешности, ограниченного ума, навряд ли мог рассчитывать на благосклонность красавицы и умницы Евдокии Измайловой, если бы не пользовался покровительством императора Павла I. Этот своенравный император пожелал, чтобы между Голицыным и Измайловой был заключен брак. А противиться его воле было невозможно.
1: Нетрудно вообразить отчаяние 19-летней Евдокии против воли выданной замуж за нелюбимого и неинтересного человека. Впрочем, таков был удел многих дворянских девушек того времени.
0: В воспоминаниях Булгакова есть прелюбопытные моменты из жизни Евдокии Ивановны сразу же после замужества. В доме, предназначенном для новобрачных, князь отделал все с таким изыском и великолепием, и, учитывая вкус желтому цвету Евдокии Ивановны, стены были обиты желтым штофом, мебель обтянута желтым бархатом. Каково же было его негодование и злость, когда на третий день после свадьбы он в своей большой чернильнице не нашел ни одной капли чернил. И спустившись в анфиладу женской половины, он увидел на стенах, на мебели, на ковре пятна чернил. Как рассказывала Булгакову Евдокия Ивановна, она проявила редкую ловкость, не уронив ни одной капельки чернил на свое платье. И Булгаков, слушая ее рассказ, подумал, что у этой девушки недоброе сердце. Можно не любить человека, но как за внимание, заботу и ласки нанести такое оскорбление?
1: А когда она узнала о смерти Павла I, она поняла, что свободна.
2: Моя героиня решение приняла мгновенно. Уехать из ненавистного дома. Неужели это правда? Императора больше нет. Но пришлось быть осторожней. Муж мог и не отпустить жену в столицу.
1: Видимо, Евдокия Ивановна отпросилась навестить родственников в Петербурге. Но она-то знала, что в Москву никогда не вернется. Прочь ненавистное замужество.
0: Пожалуй, в большом свете в то время это был самый необычный поступок для молодой женщины. Вот так мгновенно бросить мужа при тех условностях, которыми был окутан особый великосветский круг дворянства, наверное, это был своеобразный шок. Ждали императорской оценки событий. То Александру I было не до Голицыной после убийства отца, которое и сделало его государем-императором.
2: И вскоре в Петербурге заговорили о салоне принцессы Ноктюрн. Но для меня так и остается тайной, как у Евдокии Голицыной появился великолепный особняк на роскошной петербургской миллионной улице.
1: Возможно, она получила богатое наследство от родителей, или ей доставлялось из Москвы содержание от князя, так как она по-прежнему оставалась ему женой. Ее салон был в 5 минутах от Зимнего дворца. Это был самый богатый и высшей степени великосветский салон.
0: Целомудрие, ее независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности. Петр Вяземский писал: «Голицын была женщиной замечательной и оригинальной. Сама красота ее была необычной, ни на кого не похожей. Эта красота отзывалась чем-то пластическим, напоминающим древнее греческое изваяние».
2: В своем салоне, вернее сказать, в этой храмине, хозяйку можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения.
0: В эти годы Петербург был наводнен французами-эмигрантами, которые покинули родину во время Великой Французской революции. По выражению графа Ростопчина, хозяйки петербургских салонов хотели возродить французскую любезность, убитую революции. Но салон Голицыной выделялся среди других необычностью и даже экзотичностью своей обстановки и ритуала.
1: Очень скоро вольнолюбивые взгляды молодой княгини стали вызывать в окружении государя недовольство.
2: Можно было бы подумать, что к моей героине приезжали не просто гости, а некие посвященные собирались у нее в полночь. Беседы обыкновенно длились до 3-4 часов утра. Летом она жила у себя на даче.
0: В то время, в белые ночи, светское общество увлекалось ночными гуляниями. Гуляли по проспектам, по улицам и в парках. До 4 утра нарядные дамы и кавалеры прогуливались, сидели на скамейках, в садах и на бульварах, катались в экипажах. Кондитерские рестораны были открыты, но не допускалось никакого дополнительного освещения. Вообще считалось модным как бы подчеркивать, насколько светло в это время в городе, например, читая на улице газеты с самым мелким шрифтом.
2: Конечно, Евдокии Голицыной, как и остальным дачникам новой деревни, не было покоя от проказ расквартированных там кавалергардов. То они будили всех среди ночи криками «пожар, пожар!» и хохотали до упада над полуодетыми барынями с криками, метавшимися вокруг своих домов. То возили ночами по реке на катере черный гроб, в котором лежал не покойник, а бутылки шампанского. А сами, переодевшись похоронными факельщиками, заунывно пели «со святыми упокой».
0: Среди многочисленных друзей и поклонников оказался и князь Михаил Петрович Долгоруков, сын генерала. Он получил прекрасное домашнее образование. В возрасте 16 лет участвовал в военном походе на Кавказ в полку своего старшего брата. Все восхищались его красотой, любезностью, светлым умом и необыкновенной любознательностью. Михаил Петрович Долгоруков храбро сражался в 1806-1807 годах. После заключения Тильзитского мира Долгорукий был направлен в Петербург с почетным поручением известить о подписании мирного договора. Петербургское купечество поднесло ему, как вестнику мира, 2000 червонцев, которые он тут же внес в кассу опекунского совета в девичьем училище военно-сиротского дома.
2: Молодой князь сумел тронуть сердце недоступной красавицы. Евдокия Ивановна впервые испытала сильное и глубокое чувство. Молодые люди признались друг другу в любви и стали мечтать о браке. Но формально Голицына все еще оставалась замужней женщиной. Смирив гордость, она обратилась к князю Голицыну с просьбой дать ей официальный развод и тем самым позволить соединиться с любимым человеком.
1: Однако оскорбленный муж категорически отказал ей. Через много лет она отомстит ему, в свою очередь, отказав в разводе, не допустив его брака с Александрой Россетти. Религиозные убеждения, нравственные принципы, этикетные нормы – все делало для Голицыной совершенно невозможной открытую связь с мужчиной, не освященную браком.
2: Молодые влюбленные приняли решение расстаться. Князь в отчаянии уехал в действующую армию и вскоре погиб. Евдокия Ивановна, видимо, никогда не смогла полностью оправиться от этого горя.
0: Карамзин писал 24 декабря 1817 года Вяземскому. Поэт Пушкин. У нас в доме смертельно влюбился в Голицыну, и теперь уже проводит у нее вечера. Лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Но вскоре Пушкин посвятил ей свои стихи. Где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный, с кем можно быть ни хладным, ни пустым, отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим. Когда Пушкин был в ссылке на одном из ее музыкальных вечеров, композитор Верстовский по просьбе хозяйки исполнил романс «Черная шаль». на стихи опального поэта.

0: Некоторые разговоры в салоне Евдокии Голицыной быстро становились известны в третьем отделении. Правда, ни княгиня, ни завсегдатые ее салона не скрывали своих убеждений.
1: У моей героини собиралось по преимуществу мужское общество, но ее не устраивала роль обворожительной хозяйки или предмета для поклонения.
2: Евдокия Ивановна на равных участвовала и в разговорах об искусстве, и в острых политических дискуссиях. Однако в отзывах ее друзей и поклонников все чаще появляются иронические нотки. Голицына высказывала весьма резкие замечания по поводу истории государства российского, Карамзина.
3: Пушкин послал княгине самое смелое свое произведение с посвящением форме мадригала. Княгине Голицыной, посылая ей оду вольность.
4: Простой воспитанник природы, так я бывало воспевал мечту прекрасную свободы, ею сладостно дышал. Но вас я вижу, вам внимаю, и что же, слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердце обожаю. Пушкин не раз писал Тургеневу из Кишинева: «Вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии». Возраст над ней как будто не имел власть. Выглядела она необыкновенно молода, даже в преклонном возрасте. «Трудно кому-нибудь превзойти вас», – писал Батюшков Тургеневу в июне 1818 года, «в доброте». Точно так, как княгиню Голицыну Авдотью Ивановну в красоте и приятности. Вы оба никогда не состаритесь. Вы душою, а она лицом.
2: Голицына на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей.

0: Среди ее верных поклонников Михаил Федорович Орлов, рыцарь любви и чести, которому вручили ключи Парижа как представителю русской армии, победившей Наполеона.
1: Сохранились дневники полмещи Дурнову, советника по особым поручениям при министре внутренних дел. Так вот, в одном из 10 дневников мы находим такую запись. Эта женщина странная, но умная. Она ударилась в математику.
0: В салоне Голицына собираются теперь видные ученые. Она заводит переписку с французскими математиками. А затем ночами в доме на миллионы начали спорить о политике. И здесь княгиня была самой непримиримой. Хотя, вероятно, трудно представить подобные речи в роскошном особняке.
1: Вскоре после окончания войны 1812 года Голицына появилась в благородном собрании Москвы, в сарафане, в кокошнике, оплетенном лаврами. В бумагах Василия Андреевича Жуковского сохранилось ее мнение о включении в русский государственный герб изображение знамени с крестом. Княгиня настойчиво добивалась, чтобы это мнение было представлено Александру Первому. Но тот не проявил интереса.
0: Салон – это прежде всего свободное общение, когда не надо задумываться, как при дворе, что можно сказать, а что нельзя.
1: Она была невероятно увлечена идеей освобождения крестьян от крепостного права. Княгиня, например, нещадно окостила императора Александра I, подарившего Конституцию Польше, но не торопившегося сделать то же самое для России. Она была так увлечена этой идеей, что в обществе ее стали называть конституциалисткой. Сергей Михайлович Голицын, все еще числившийся ее мужем, был ярым сторонником крепостничества и верно служил двору. Его назначили попечителем учебного округа. Для него было большим открытием, что заболевшего профессора математики не может заменить следующее по расписанию профессор медицины, прочесть лекцию по математике.
0: Интересно, догадывалась ли Евдокия Ивановна Голицына о том, что за ее великосветским салоном с прекрасными ночными концертами ведется пристальное наблюдение? Скорее всего, княгиню просто не интересовало мнение властей, двора, и каждую ночь у камина в доме на Миллионной улице собиралось изысканное общество.
1: И в зимнем дворце, тут сомнений быть не может, ее причисляли к оппозиции.
0: Сохранилась докладная записка в третье отделение от Екатерины Хотянцевой, датированная 9 апреля 1828 года. У княгини часто проводят ночи Николай Семенович Мордвинов. Князь Николай Борисович Голицын 7 числа сего месяца провел у нее время с 10 часов вечера до 3 часов. Княгиня весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет их в сундук, стоящий в ее спальне. Все ее люди говорят, что она очень набожна. Но я была в ее спальне и кабинете и не нашла ни одной набожной книги. Лежат книги больших форматов. Я открывала некоторые. Это была французская революция со стампами, римская история и прочее. Я взяла из одной книги, вложенную в нее бумагу, на кое написано множество имен. Я удержала оную у себя, дабы можно было из оны видеть, с кем знакома княгиня, и которую при всем прилагаю. Фогель, агент общей полиции, соперничавший с агентурой фон Фока, не отходит от ее дома. Я опасаюсь, дабы он не дал знать, чтоб меня береглись.
1: Принцесса Ноктюрн, как еще называли ее современники, прожила долго, но так и не смогла простить Романовым свое ненавистное замужество и поэтому своей исковерканной жизни. Так и неизвестно, права ли была цыганка, нагадавшая ей, что она умрет ночью. Мы не знаем, в какой час это произошло, но в Петербурге это теперь понимаем и мы. Никогда не было столь оригинального и изысканного салона, как княгиня Евдокия Голицына. Аристократические петербургские салоны до середины 19-го столетия были единственным местом, где возможно было выражение общественного мнения. Но власти недолго мирились с этим. Салоны стали исчезать, как общественное явление. А вместе с ними и их хозяйки. Александра, Россет, Доли Фекельмон и Евдокия Голицына. Не смирившиеся с этим, покидали Россию.

0: прекрасным людям моей ашхабадской юности, друзьям и учителям, живым и мертвым посвящается. Авантюрная комедия в двух частях по мотивам одноименного романа Леонида Соловьева. Часть вторая. Эпизод 12. Вечер в дворцовом саду. В окружении экзотических деревьев и диковинных птиц эмир и Насреддин коротают время за игрой в кости.
1: Боюсь, мудрец, на женщин твой запрет потенции моей наносит вред. Способности мои на эту тему я чувствую, вот-вот сойдут на нет.
2: Стоит ли об этом причитать? Вам все еще удастся наверстать.
1: Но меч, когда он не в употреблении, печною кочергой рискует стать.
2: Поскольку под святой звездой Абу Всевышний вашу поместил судьбу, впрягите ишака долготерпенья в своих страстей безумную арбу.
0: Эмир свирепее.
1: Три дня уж я, глумливый кипрохвост, смиренно жду благословения звезд. Но тигр страсти в клетке воздержания отсиживать устал свой гордый хвост.
0: Насреддин, поднимая глаза к небу.
2: Светила нынче выстроились в ряд. Они так выразительно горят. Неужто, о собой затмивший солнце, они вам ни о чем не говорят?
0: Эмир, важно надувая щеки.
1: Светила услаждать лишь могут взор, но с ними невозможен разговор.
0: Насреддин.
2: Они вам говорят, о луналикий, что каждый ваш министр — отпетый вор.
1: Чтобы осознать и мысли глубину, не надо пялить зенки на луну. Достаточно хотя бы раз в неделю заглядывать в эмирскую казну.
2: Как низко пал наш просвещенный мир. И как вы это терпите, эмир? Не верю, чтоб такой миропорядок был вашему святому сердцу мил.
0: Эмир со вздохом.
1: Что делать? Мир стоит на воровстве. Воруют в Самарканде, и в Хиве, в Ширазе, и в Тегеране, и в Стамбуле, и даже, страшно вымолвить, в Москве. Иной наворовался вроде всласть. Уж некуда украденное класть, уж обожрался, уж глотать не может, а сам все наготове держит пасть. Конечно, мне известно с давних пор, что каждый мой министр — стократный вор. Но было бы ошибкой думать, будто ворует лишь один эмирский двор. Народу, чтоб не вздумал бунтовать, мы тоже разрешили воровать. Пусть лучше сам ворует потихоньку, чем с воровской властью враждовать. Но не изобретателен народ. Один в чужой залезет огород, другой обчистит пьяного, а третий на улице подковку подберет.
2: Но если образ жизни здесь таков, откуда же так много бедняков? Боюсь, для благоденствия народа у вас нехватка пьяных и подков.
0: Эмир злобно.
1: Кто беден, то себя и виноват. Выходит, не умеешь воровать. И так уж дали полную свободу. Так что ж еще пособие выдавать? Рост воровства у нас неудержим, и мы кривой роста дорожим. Раз все воруют, значит, все при деле. На этом-то и держится режим.
2: А не случалось вам ночной порой притихшей прогуляться бухарой? По образцу Гаруна аль-Рашида проверить население настрой? Послушать у одних других ворот, что об эмире думает народ.
1: Народ свое суждение об эмире мне каждый день под окнами орет.
2: И что же он орет?
1: Ругает власть. Да так, что хоть из дома не вылазь. Такая уж традиция в народе. Ему всегда кого-то надо клясть.
0: Решительно смахивает со стола игральные кости.
1: Что ж, время расставаться, как не жаль. Пора мне навестить мою Гюльджан. Ни соком, ни шербетом, ни кумысом не загасить души мои пожар.
3: А как же воля звезд?
1: Увы, ах! Мне звезды не указчики в делах. Свидание с наложницей моей мне может запретить один Аллах.
0: Входит начальник стражи, буквально волоча за собой умирающего от страха дворцового лекаря. Эмир.
1: Случилось что?
0: Дворцовый лекарь.
4: Гюльджан, она жива? Жива, но жизнь в ней теплится, едва бледна. В поту. Дрожит, как в лихорадке. И говорит бессвязные слова.
2: Я крайне этой вестью удручен, но я, по счастью, здесь.
0: Эмир удивленно.
1: А ты при чем?
0: Насреддин удивлен в свою очередь.
2: При чем тут я? Ха. Да по всему Востоку считаюсь самым лучшим я врачом.
0: Начальник стражи.
5: Ух, выскочка. Уж больно он горяч. Какой он врач? Он попросту трепач.
0: Эмир Насреддину.
1: Немедленно займись ее лечением, пока тобой не занялся палач.
0: Эпизод 13. Спальня Гюльджан в эмирском дворце. Самой Гюльджан не видно. Она лежит в кровати, закрытой глухим пологом. Появляются эмир, начальник стражи, дворцовый лекарь и Насреддин. Эмир со свитой останавливаются в отдалении. Насреддин подходит к кровати больной.
2: Гюльджан!
6: Молчи, не задавай вопросов, не вскрикивай, не ахай и не плачь.
2: Ты спрашиваешь, кто я? Я философ, мудрец и звездочет, а также врач. Лечу прикосновением и взглядом, и множество иных творю чудес.
7: Я счастлива, любовь моя, ты рядом.
0: Эмир успокаивающе.
1: Я здесь, моя любимая, я здесь.
2: Гюльджан, стряхни с себя недуг унылый и жизнь к себе обратно позови.
7: Я от любви к тебе сгораю, милый.
1: А я так просто плавлюсь от любви.
2: Я тяжкий груз взвалил себе на плечи. Не вылечу тебя, так сам умру.
7: Мне легче, мне уже гораздо легче. Я непременно вылечусь к утру.
2: Я приложу талант свой и старание, чтобы из тебя изгнать твою болезнь.
1: Но только, слышь, лечи на расстоянии, а сам за занавеску к ней не лезь.
2: Чтоб применить я смог свою науку, чтоб выставить я смог диагноз свой, мне надобно больной потрогать руку.
1: А ногу не желаешь, дорогой? А чем плоха, к примеру, ягодица или бедро, или, скажем, та же грудь? А если даже это не годится, то назови еще чего-нибудь. Ах, медики, вам только бы потрогать. Мне ближе метод старых докторов. Больной врачу показывает ноготь. Врач дунул, плюнул, и больной здоров. Замечу, напугать тебя рискуя, что с вашим братом я бываю строг. Врачам частенько головы секу я.
2: За что?
1: Как говорится, за дотрог.
0: Начальник стражи эмиру тихо.
5: Не по душе мне умник из Багдада. Терпеть его ужимки нету сил. Сказать по правде, с первого же взгляда я этого нахала раскусил. О, это скорпион с опасным жалом, и не настолько мудр он, как хитер. Ей руку не потрогал, а пожал он. Пожал, помял, потискал и потер. Чтоб тяжких подозрений сбросить бремя, давайте, сарам, пройдохи отсечем.
1: Зачем?
5: Ведь он работает в гареме и должен безопасным быть врачом.
1: Кастрировать врача — совет не лучший. Не все твои советы хороши.
0: Подумав.
1: Ну, разве только так, на всякий случай, для вязчего спокойствия души.
5: Он очевидный бабник, просто явный. Идея появилась неспроста. У нас скончался евнух, самый главный.
8: Вакансия пока не занята.
9: Дворцовый лекарь, кивая на Насреддина, одобрительно.
4: А доктор все хлопочет у кровати. Так рьяно служит делу не любой.
9: Начальник стражи Насреддину.
10: Эй, подойди к эмиру, врачеватель. Он хочет побеседовать с тобой.
9: Насреддин нехотя отходит от кровати Гюльджан и приближается к эмиру.
10: Ты знаешь, место явнуха свободно, он умер, и душой о нем скорбя, пресветлый повелитель наш сегодня назначил главным евнухом тебя.
11: Меня?
1: А что ты голову повесил? Тебе дают ответственнейший пост.
10: Конечно, ты чуток убавишь в весе, зато ускоришь свой карьерный рост.
1: Тут нету для тебя партнерш возможных. К чему ж тебе обуза между ног?
10: Клинок тогда клинок, когда он в ножнах. Без ножен он стрючок, а не клинок. К тому же это лишние заботы в карьере, в личной жизни и в судьбе. Во-первых, отвлекает от работы, а во-вторых, мешает при ходьбе.
11: Но при ходьбе ничто мне не мешает.
1: Послушай-ка, любезный Гуслия, мешает или нет, здесь кто решает? Да, правильно, решаю только я.
9: С грохотом обрушивается постельный полог, и перед присутствующими предстает разъяренная Гюльджан.
7: Эмир, а ну оставь врача в покое.
1: Болезнью, я гляжу, простыл и след.
7: Оставь врача, не то в мои покои ты не войдешь в ближайшие 100 лет. А если вы решили в злобном раже кому-нибудь оттяпать естество, есть лучший кандидат, начальник стражи, и надо сделать евнухом его. В ту ночь, когда отчего порога он взял меня, мерзавец, под арест, поверите ли, он все меня потрогал, не пропустив из самых тайных мест. Когда же приступил он к поцелую и губы к моему приблизил рту, то вы не представляете, какую в тот миг я испытала тошноту.
1: Так ты моих наложниц щупать начал?
5: Кто?
1: И надо же, такого подлеца я по своей наивности назначил охранником эмирского дворца.
5: Да что вы, я...
1: Ах, сколько чувств во мне ты вызвал гневных, разбив мои надежды и мечты. Теперь я знаю, кто мой главный евнух. На эту роль годишься только ты. Ох.
7: И эта-то блохастая собака эмирски пожелала съесть пирог?
1: Придется оскопить тебя, однако.
5: За что, мой повелитель?
1: За дотрог.
5: Что останется со мною, знаем все мы. Но вот жена! Она сойдет с ума!
1: Не бойся за нее, свои проблемы она решит уж как-нибудь сама.
5: Едва ли она воспримет это кротко, моя любвеобильная жена.
1: Она же у тебя не идиотка и мыслить государственно должна. От нас ей будет выдана бумага, мы объясним ей правила игры, что муж ее использован на благо великой и цветущей Бухары.

0: Укой спорить мы не будем. А ну, в кастрационную его.
1: Эпизод 14. Эмирские бани. Эмир и Насреддин, завернувшись в мокрые простыни, продолжают свои философские споры. На столике перед ними фрукты и напитки. Эмир явно тоскует.
2: Боюсь, что безнадежно.
3: И только ты один всему виной. Ты сделал так, что стало невозможно ей видеться с возлюбленным.
1: Скромно уточняет.
3: Со мной. Она в постель чахнет сиротливо, не видя рядом милого лица. Так роза увядает без полива, так без барана куксится овца.
1: Насреддин выхватывая из-под простыни записную книжку.
2: Сравнение достойное Хафиза, особенно второе, про овцу.
3: Какой ты льстец, однако, и подлиза. Серьезным людям это не к лицу.
2: Хоть лесть вполне в традициях Востока, я против правды вовсе не грешу. Вы скажете, я плачу от восторга. Вы рот открыли, я уже пишу. Наберусь когда-нибудь отваги и предоставлю вам. Настанет час вот этакую кипищу бумаги. Цитатник из великих ваших фраз. Ну, объясните мне, Аллаха ради, как только удается это вам. Как слово не пророните. Сади. Второе слово скажете. Хаям.
1: Эмир. Даже он конфузится от такой бесстыжей лести.
3: Не ведаю, как это происходит. И вправду, дело тонкое. Восток. Сидишь вот так. Сидишь. И вдруг находит. Случайный вдохновение поток.
1: Спохватившись строго.
3: Но я хочу вернуться к прежней теме. Любезный, сколько бы ты ни возражал, сегодня же я появлюсь в гареме и обниму любимую Гюльджан.
1: Насреддин устала.
2: Пресветлый, неужели вам не ясно, что рисковать не следует сейчас? Ее болезнь заразна, что опасно, о солнце справедливости для вас.
1: Появляется начальник стражи. Внешне он выглядит суровым и подтянутым, как и прежде, но вот голос. Короче, мужественный воин произносит слова нежным фальцетом. Начальник стражи, с ненавистью сверкнув взглядом на Насреддина, эмиру.
4: О, конкурент Луны, я к вам с докладом. По холодку сегодня поутру я вместе с вашим доблестным отрядом подробно всю обшарил Бухару. Кто беден, кто богат, мне все едино. Я заглянул буквально в каждый двор. Следов же негодяя Насреддина, увы, не обнаружил до сих пор.
1: Насреддин с изумлением.
2: Не он ли тот счастливчик чрезвычайный, кому врачи морковку отсекли? Я вижу, он по-прежнему начальник. А евнух кто ж?
3: А, другого мы нашли. Мы отняли у парня ценный орган. Но жизни не бывает без утрат. Зато я бедолаге выдал орден.
2: Какой же мой эмир?
3: За личный вклад. Конечно, между ног у парня голость. Но есть и обретение. Зато редчайше у него открылся голос. Так в Бухаре не может петь никто.
1: Начальнику стражи.
3: Поди сюда. И спой нам поскорей-ка. Яви нам свой талант со всех сторон.
1: Начальник стражи с ненавистью глядя на Насреддина.

0: Не буду.
1: И не надо, канарейка. Я извращенец, я люблю ворон.
2: На кой шайтан сдалась тебе охрана? Ты мог бы мир вокалом удивить. С таким обворожительным сопрано ты стал бы лучшей в мире из певиц.
0: За то, что ты, подлец, со мною сделал, дай срок. Тебе я крепко отомщу. За шиворот тебя, проклятый демон, на городскую плаху притащу.
3: Насреддин эмиру снисходительно.
1: Подумаешь, оттяпали пиписку с мизинец, может быть, величиной. А писку-то от этого, а писку, как в птичьем заповеднике весной.
3: Начальник стражи эмиру с отчаянием.
0: Бывают же такие недоумки. И как выносят этаких земля?
3: Насреддину с угрозой.
0: Вот мы сойдемся в узком переулке,
1: и я перекричу тебя.
0: Пискля!
3: Эпизод 15. Дворец эмира. Комната отдыха солдат эмирской охраны. Стражники лениво перебрасываются в кости. Ставки низкие, игра идет без азарта. Стоя чуть в стороне, за игрой наблюдает Насреддин.
1: Боюсь, с такой копеечной игрой не станет ни один из вас богат. Спешу вам сообщить, над Бухарою сегодня будет крупный звездопад.
4: И что с того? Подумай, забава.
1: Да звездопад-то будет непростой. Упав на землю, звездочка любая мгновенно превратится в золотой. Готов на отсечение дать вам палец, что есть такие люди в Бухаре, что сколотили мощный капиталец, лишь собирая звезды во дворе. Добавлю в завершение всей тирады, и в будущем прошу иметь в виду, что самые густые звездопады в дворцовом наблюдаются саду.
3: В продолжении всего монолога за Насреддином с ненавистью наблюдает неизвестно когда появившийся начальник стражи.
0: Словам, что здесь сегодня произнес ты, поверить могут только дураки. Скорей тобой обещанные звезды в овечьи превратятся... Кизики!
1: Ну, острослов! Ну, комик! Ну, задира! Я сам большим сатириком слыву, но у тебя куда острей сатира! Не в бровь, а в глаз! Я не переживу!
3: Начальник стражи, чувствуя подвох.
0: Одно из двух! Или жулик ты отпетый! Или у вранья чужого сам в плену? Звезда никак не может стать монетой.
3: Насреддин простодушно.
1: Ну почему, дружок?
0: По кочану!
3: Насреддин восхищенно.
1: И снова в цель. Пора мне мыть сортиры. Я бездарь, неумеха. Дилетант! Ты у какого гения сатиры оттачивал разящий свой талант?
0: Пошел отсюда вон! Насмешник сраный! С тобой мне привлекаться не с руки! Шути хоть с кем, но не шути с охраной! С охраной шутят только ишаки!
1: Послушай... Можем спорить мы друг с другом до хрипоты. Не свалимся пока. В свой адрес я приму любую ругань, но я прошу, не трогай ишака.
3: Эпизод 16. Площадь перед эмирским дворцом. Ночь. Двое стражников, стоящих у дворцовых ворот, напряженно всматриваются в темноту. Наконец раздается легкий звон, и оба бросаются на звук упавшей на землю монетки. Первый стражник:
5: уж час стоим, а только 3 монетки.
3: Второй стражник:
6: да, здесь довольно редкий звездопад.
5: Скорее пойдем туда, где он не редкий, точнее говоря, в дворцовый сад. Мы роемся в пыли проклятой этой, тогда как наши ловкие дружки веселой полновесной монетой давно свои наполнили мешки. Пойдем?
6: Пойдем.
7: Какие же мы бараны! Затмил нам разум золотой телец. Как можем мы оставить без охраны заботам нашим веренный дворец?
5: Я что-то не припомню доброхота, а я тут 10 лет стою с копьем, который ночью бился бы в ворота, стремясь попасть к эмиру на прием. Не истязай себя сомнением глупым, ведь сам начальник наш, имей в виду, сейчас усердно ползает по клумбам, ища с небес упавшую звезду. Начальник сам и весь отряд придачу. А впрочем, поступай, как знаешь, друг. Но я такую редкую удачу, убей меня, не выпущу из рук.
3: С этими словами первый стражник уходит внутрь дворца. Помявшись в нерешительности, второй стражник отправляется за ним. Из ворот появляется группа беглецов: Мудрец, Гюльджан и Насреддин.
8: Хвала Аллаху, стражи больше нету. А я уж было чуточку струхнул, смекнув, что дело близится к рассвету, а парни не снимают караул. Я выпотрошил все мои карманы и вижу, золотых в запасе нет. А эти все стоят и ждут, болваны, когда же хлынет ливень из монет.
3: Мудрец:
9: ну почему должно им падать с неба? Каких они с небес подарков ждут?
8: Да ждут всего: кумыса, мяса, хлеба.
9: Но можно это все добыть и тут.
8: Ведь ты мудрец, ученое сословие, рассуждаешь, право, как дурак.
9: Да?
8: Взгляни вокруг. И восток, средневековье, невежество, безграмотность и мрак. Зачем трудиться, грызть гранит науки? Зачем чего-то сеять или жать? Достаточно пустующие руки вот так зазывным ковшком держать. Народ устал от голода и жажды, но все-таки работать не идет. Он свято верит, что с небес однажды ему в ладоши что-то упадет.
3: Мудрец с уважением:
9: ты знаешь свой народ.
8: В такого рода делах любое знание – капитал. Не зная я своего, дружок, народа, я б на побег иллюзий не питал.
3: Эпизод 17. Двор Чайханы. Раннее утро. Посетителей еще нет. В центре двора мирно пощипывает травку и шаг на середину. Калитка распахивается, и во двор вваливаются запыхавшиеся беглецы: Насреддин, Гюльджан и Мудрец. Насреддин бросается к Ишаку.
8: Ты как? В порядке?
3: Треплет Ишака по спине одобрительно.
8: Мышцы крепче стали. И вообще глядишься молодцом.
3: Садится на корточки перед мордой Ишака.
8: А вот глаза грустят. Глаза устали. Исхудал. Особенно лицом. Али, налей нам всем по миске супа.
3: Из дома выходит мальчишка-поваренок.
10: Он арестован, бедный наш Али. Еще не Яза взяли, и Юсупа, и всех троих куда-то увели.
8: Час от часу не легче. А причина, чем выделили этих изо всех?
10: Все трое укрывали Насреддина. А это для бухарца смертный грех.
3: Насреддин закрывает лицо руками.
8: Я виноват. И нет мне оправдания. В какой ни появляюсь я стране, я приношу лишь горе и страдания всем тем, кто прикасается ко мне.
3: Гюльджан, обнимая Насреддина:
11: ты всем приносишь вред, и очень часто. Но кроме постоянного вреда, ты кое-кому даешь и крохи счастья. Совсем не часто, правда, иногда.
3: Мудрец поддерживает Гюльджан:
9: там в Пыточной я был с тобою рядом и убедился. Ты мужик не злой,
3: вспомнив.
9: Но как тебя зовут?
8: Зови Мурадом или Ахмедом или Абдулой. Но если дружба светит впереди нам и станем кунаками ты и я, зови меня
1: Хаджою Насреддином.
5: А ты меня Гусейном, Гуслия.
1: Ну, мне пора.
3: Гюльджан.
11: Опять?
1: Опять.
11: Куда ты?
1: Мне надо быть в окрестностях дворца. Ты, видимо, забыла, что солдаты арестовали твоего отца.
3: Эпизод 18. Площадь перед Эмирским дворцом. В центре площади плаха. На ней трое несчастных, в которых мы и без труда узнаем гончара Нияза, чайханщика Али и кузнеца Юсупа. Чуть в стороне, опершись на топор, застыл палач. Вокруг площади волнуется толпа горожан. Сам великий эмир в окружении придворных восседает в эмирском кресле. Он пожелал осенить своим личным присутствием казнь важнейших государственных преступников. Наконец, эмир поднимает руку, и толпа замирает.
12: Бухарцы, эти три простолюдина – злодеи. Мы их казни предадим. Они друзьями были Насреддина. У них в домах скрывался Насреддин.
3: Эмир одному из придворных.
12: Ступай на плаху, встань посередине и громко огласи их имена.
1: Коль скоро речь зашла о Насреддине, внесите в этот список и меня.
3: Насреддин выбирается из толпы и подходит к эмиру. Эмир с удивлением.
12: Привык к твоим причудам я, но ныне понять тебя не в силах даже я. Что можешь ты сказать о Насреддине? Ответ стой, о мудрейший Гуслия.
1: В одной кофейне в городе Багдаде мы с ним кальян курили с тирьяком. Болтали чушь, читали вслух саади. Короче, я неплохо с ним знаком.
3: Эмир в гневе.
12: Ты защищаешь этого нахала? Смотри, не разругаться б нам навек.
3: Насреддин, будто не замечая эмирского гнева.
1: Моя душа с ним рядом отдыхала. Такой он бесподобный человек.
12: Опомнись! Монолог твой вдохновенный на честь твою, болван, бросает тень. А нынче с этой подлой гиеной ты видишься?
1: А как же? Каждый день.
3: Наклонившись к уху эмира интимно.
1: Шпионы хоть работали на совесть, но все ж не разузнали кое-чего. Скажу вам сногсшибательную новость. Есть главный укрыватель у него.
12: Ждал этих слов, как в летний зной дождя я. А то уж ты совсем погряз во лжи. Так назови скорее негодяя. А если сможешь, то и покажи.
1: Для этого мне знать необходимо, что тех троих отпустят по домам. И главный укрыватель Насреддина тогда свое лицо откроет вам.
3: Эмир, ерзая от нетерпения.
12: Согласен. Только знай, что этот главный не проживет и несколько секунд, поскольку это враг режима явный. Ему башку немедля отсекут.
1: О, Бухара бы стало только краше. Да случай тут уж больно непростой. Боюсь, что пожелание это ваше хрустальное лишь останется мечтой.
3: Насреддин, пошуровав в недрах халата, достает осколок зеркала и подносит его к лицу эмира.
1: И где же ухмылка ваша, удалая? А? С чего вы изменились так в лице?
3: Придворным.
1: Не кушал ли с эмирского стола я? Не жил ли целый месяц при дворце? В дворцовой не валялся я крователь. В саду ль дворцовом птиц я не кормил?
3: Эмиру.
1: Так вы и есть мой главный укрыватель. О, солнце справедливости! Эмир!
12: Опять она мне крепко навредила. Доверчивость проклятая моя! Я не узнал мерзавца Насреддина под маской у Гусейна Гуслия.
1: Стыда не заливайтесь алой краской, наивности, доверчивость кляня. Вы же не могли узнать меня под маской. Вы же никогда не видели меня.
12: Но я с тобой разделаюсь сурово.
1: Как отказать вам в лучшей из утех? Но, мой эмир, сперва сдержите слово насчет моих приятелей. Вон тех.
12: О, да, я не сержусь на них немало. Я избавляю их от топора. Они ведь пали жертвами обмана.
1: Эмир вам рукоплещет, Бухара. Светлейший, вы мудры, как Авиценна, и остроумны, как Омар Хайям. И что приятно, знаете вы цену моим бесценным в сущности друзьям.
12: Молчи. Ты болтовнёю мне мешаешь отдать приказ казнить тебя скорей. А значит, и возможности лишаешь избавить Бухару от бунтарей.
1: Но бунтарей не сами вы плодитель. Не вы ли населили ими мир? Да вы их, если вдуматься, родитель. Вы их производитель, мой эмир. Когда указ вы новый издаете, который только вам необходим, вы тем указом почву создаете, чтобы новый появился на средин. Который год наш длится поединок, и правым он, и левым всем не мил. Чем круче власть, тем больше на срединов. Чем больше их, тем неспокойнее мир.
12: А если власть захватит на средины?
1: Счастливее не станет Бухара. Опять не будет в мире середины, а значит, и не будет в нем добра. Бунтарь, живя в варенье неустанном, ругает и свергает всех царей, но, ставши сам халифом или султаном, вострит топор на новых бунтарей. Такой уж мы народ, нам всюду плохо, но жить не вмоготу и там, и тут. Но без колючек и чертополоха, как видно, георгины не растут.
12: Вот ты над властолюбцами смеешься, но на себя, лукавец, погляди. Ведь по тебе же видно, как ты рвешься скорее попасть в народные вожди.
1: Куда с моим характером в вожди мне? Уж кто и шаг тому не стать конем. Плохого ж мнения вы о насредине, превратного вы мнения о нем. К чему мне лезть в бухарские эмиры? На что мне это счастье и зачем латать не мною сделанные дыры в казне и думать, чем кормить гарем?
12: Но чем же плохо в доме жить культурным, иметь одежду, пищу и ночлег? И лучше ли валандаться по тюрьмам и на эмирской плахе кончить век?
1: 100 странных счастий есть у человека. Боюсь, вы их не знаете, эмир. Но лишь на этих странностях от века и держится сыпучий этот мир. Вот я стою у этого помоста, как говорят, у смерти на краю. И вам понять, я думаю, не просто улыбку беззаботную мою. Но счастлив я лишь тем, хвала Аллаху, и тем горжусь улыбки не тая, что в миг, когда в крови свалюсь на плаху, по мне заплачет женщина моя. А вы, эмир, ваш голос много значит, у ваших ног склонилась Бухара, но вы умрете, кто по вас заплачет? Гарем? Визири, слуги, повара. Печалиться никто не станет шибко, когда и ваш верховный час пробьет. Любимая в бассейне вашим рыбка и та по вас слезинки не прольет. Так сверим же, эмир, две жизни эти. Чья веселей картинка бытия? И кто же из нас счастливей был на свете? Вы все имущие или нищие? Я.
3: В это время к уху эмира наклоняется давно уже нервничающий начальник стражи.
0: Я не пойму, чего мы выжидаем, оттягивая казни сам процесс. Ведь мы же этим сильно возбуждаем к казнимому народный интерес.
12: Ты объясни чего-нибудь народу.
0: Что объяснить?
12: Любую ерунду.
0: А на среде?
12: В мешок его и в воду. Топите на окраине, в пруду.
3: Начальник стражи бросается исполнять приказ, но эмир возвращает его обратно, поманив пальцем.
12: Нести его в мешке необходимо дорогой, где не шастает народ. Пронюхает, что топим на средина, и дело примет. скверный оборот.
3: Эпизод 19. Ночь в Бухаре. Окраина города. Дорога через старое кладбище. По дороге, отдуваясь и пыхтя, двое стражников тащат мешок с Насреддином. За ними важной командирской поступью следует начальник стражи. Наконец, притомившиеся стражники останавливаются и бросают мешок прямо на землю. Первый стражник, озираясь по сторонам:
7: мы путь могли бы выбрать покороче. Погони нет. Прогнозам вопреки.
5: К тому же в Бухаре такие ночи. Таскай хоть с бриллиантами мешки.
3: Первый стражник начальнику стражи:
7: приказ эмира нам предельно ясен. Но вот что нам не ясно, господин.
3: Второй стражник подхватывает:
5: а чем он так уж, собственно, опасен? Такой не страшный с виду Насреддин.
0: Не страшен он ничем, но он причина всемирной смуты, этот Насреддин. Лишь истребив злодея Насреддина, мы Насреддинство в мире истребим.
7: Злодея? Не похож он на злодея.
5: Скорее так, обычный прохиндей.
3: Начальник стражи соглашается.
0: Он сам лишь клоп. Страшна его идея. Она всего опаснее для людей. Своим страстишком низменным в угоду удрать готовый, в случае чего он всюду проповедует свободу.
7: Свобода от чего?
0: Да от всего! Свободу рассуждать бесцеремонно о алчности начальства всех мастей. Свободу от морали и закона, от церкви, от традиций, от властей. В отдельных странах, кроме стран Востока, идея прижилась и проросла. И там вовсю цветут цветы порока, и буйно колосятся злаки зла.
7: Живя на столь солидном расстоянии от этих стран, как может Насреддин оказывать какое-то влияние на жителей Парижа и Афин?
5: Выходит, если в Риме забастовка, и здесь за все в ответе он один, наш горемычный стрелочник с Востока, несчастный забулдыга Насреддин.
0: Есть и свои в Европе Насреддины. Они другие носят имена. Но бунтари всех стран в одном едины. Повсюду смуты сеют семена. Я приведу такой пример хотя бы. Представлю, самого кидает в жар. Как там у них в Европе ходят бабы?
3: Первый стражник, боясь поверить в страшную догадку:
13: неужто без чадры?
0: И без шальвар! Чтоб дух изжить бесстыдство и разврата, мы кое-кого казним, а там, глядишь, заставим по закону шариата жить и Москву, и Лондон, и Париж! Я говорю не с пьяну и не с дуру. Культура! Вот начало всех начал. Великую свою культур-мультуру мы донесем до диких англичан. Дойдем до Скандинавии, до Польши, до мало ли невежественных стран.
7: Их слишком много.
0: Нас гораздо больше. Откажутся, спихнем их в океан.
7: От ваших слов у нас затылки зябнут.
5: О да, рассказ ваш жуток и жесток.
7: А где же помещаться будет Запад, коль будет на земле сплошной Восток?
0: Что Запад? Скверный запах, да и только. Ведь он по существу давно уж сгнил. Мир ждет притока свежих сил с Востока, здоровых и могущественных сил. Всему свой срок. Мы время не торопим. Наступит час, и грянем всей гурьбой. Ну, а покамест...
3: Кивает на мешок.
0: Этого утопим. Займемся скучной, будничной борьбой.
3: Насреддин из мешка:
14: о, горе мне несчастному! О, горе!
1: Какой же я законченный дурак!
3: Начальник стражи насмешливо.
0: Что ты дурак? С тобой никто не спорит. Но стоит ли расстраиваться так?
1: Все дело в том, признаюсь вам по чести, что год назад я здесь проездом был и клад зарыл в одном укромном месте, а вырыть в суматохе позабыл. В том сундуке лежат сокровищ груды. Да что там груды? Целая гора, рубины сплошь, сапфиры, изумруды. Увидев их, ослепнет Бухара.
3: Начальник стражи еще не вник в смысл насрединного монолога, а сообразительные стражники уже бурно выражают свое ликование.
7: Вот счастье, вот подарочек небеса! Аллах вознаграждает нас за труд!
5: Скорее укажи нам это место! За это мы тебя не бросим в пруд!
3: Наконец и начальник стражи приходит в себя и тут же берет в разговоре главенствующий тон.
0: Клянусь священным именем Эмира, мы этот клад, любезный Насреддин, поделим меж собою до сапфира, а самого тебя освободим.
1: Где мы сейчас?
0: На кладбище Ахмада, где вечный обретается покой.
1: Мы там, где надо. Мы вблизи от клада, отсюда до него подать рукой.
7: Вблизи, ну где? Ты дай нам адрес точный.
5: Не так уж много времени у нас.
1: В какой мы части кладбища?
0: Восточный.
1: А клад зарыл я в западный как раз.
0: Так далеко.
1: Удобней прятать было, там редко появляется народ. Четвертая, нет, пятая могила, да, пятая могила от ворот.
3: Стражники нерешительно переминаются и не трогаются с места. Первый стражник, кивая на мешок.
7: Нельзя его оставить без догляда. Уж лучше казни его поторопить. И прежде чем идти на поиск клада, беднягу надо срочно утопить.
5: А коль пустой окажется могила, и клада не удастся нам найти, на всякий случай надо, чтобы было на ком за это душу отвести.
3: Начальник стражи стражникам торжественно.
0: Скажите, о храбрейшие, могу ли я положиться полностью на вас?
3: Стражники кивают.
0: Могли бы постоять вы в карауле у этого мешка хотя бы час?
7: Конечно, господин начальник стражи. Мы можем даже в случае чего здесь простоять всю ночь.
5: Мы можем даже и следующий день, и сверх того.
3: Получив столь исчерпывающий ответ, начальник стражи чуть ли не бегом устремляется по дороге и исчезает во мраке.
1: А этот паренек с могучим басом, который вас поставил в караул?
3: Услышав о могучем басе, солдаты прыскают, но тут же зажимают себе рты. Начальник стражи не мог уйти далеко.
1: Я сильно опасаюсь, как бы вас он, вульгарно говоря, не обманул. Стеречь меня — глупейшая ошибка. Я лучше сам себя постерегу. И без мешка я бегаю не шибко, а уж в мешке куда я убегу?
3: Стражники отходят от мешка на некоторое расстояние и тихонько совещаются между собой.
7: А если он начнет кричать на помощь, и кто-нибудь придет в конце концов?
5: В такое место и в глухую полночь придет лишь пара-тройка мертвецов.
3: Наконец, стражники принимают решение и убегают вслед за начальником стражи. Некоторое время на кладбище царит тишина. Потом раздается чье-то жалобное бормотание, и через секунду из мрака появляется ростовщик Джафар.
14: Нет, я сейчас описываюсь со страху. Нет, я сейчас наделаю штаны.
3: Успокаивается.
14: Но кладбищу конец. Хвала Аллаху. Вон вроде и дома уже видны. Да, кладбищу конец.
3: Натыкается на мешок.
14: Ну что такое? Боюсь, сейчас и мне придет конец. Мешок какой-то грубый под рукой. И в том мешке, наверное, мертвец.
3: Насреддин из мешка.
15: Обескуражен выводом я этим. Вот дикости народный образец. Любой, кого на кладбище мы встретим, выходит обязательно мертвец.
9: Ай, так ты живой.
15: Пока еще не умер.
9: Но раз уж мы с тобой на коротке, то объясни, зачем сидишь ты, умник, на кладбище в завязанном мешке?
15: История занятная такая, что грех не рассказать ее, дружок. Купил аж за 400 тогда я у одного волшебника мешок. Я был хромым, горбатым, одноглазым. К тому же имел с рождения малый рост. И с помощью мешка решил я разом от всех своих избавиться уродств. В моем мешке мне следовало ночью на кладбище промыкать 2 часа и убедиться утречком воочию, какие он совершает чудеса. Я испытал ужасные мучения, каких не испытал еще никто. Зато прошел я полный курс лечения и выздоровел полностью. Зато, когда лица рукой я касаюсь, я чувствую не кожа, а атлас. Теперь я просто писаный красавец, и нет горба, и снова видит глаз.
9: Что ж были за мучения, скажи мне? Ответь меня за глупость, не броня.
15: Когда я был в мешке, явились джинны и целый час дубасили меня. Удар в лицо пинком в живот сменялся, но все ж просить пощады я не стал. Меня лупили в пах, а я смеялся и временами даже хохотал.
9: И где они сейчас?
15: Ушли на ужин. Вернутся и опять продолжат курс.
9: На курс уже не нужен?
15: Да, не нужен, но я уже привык, вошел во вкус. Сказать ли, чем расстроен я жестоко и чем моя забита голова? Я вылечился много раньше срока, всего за час, а заплатил за 2.
9: Сейчас темно, и я секрет свой выдам. При свете дня я форменный урод. Своим невероятно гнусным видом пугаю я на улицах народ. А ты здоров, избавлен от пороков, и времени потратил только часть. Продай же мне, дружок, остаток срока. Продай мне неиспользованный час. Побыть в твоем мешке, скажу по чести, возможность мне настолько дорога, что я готов отдать не только 200, а 200 и еще аж 3 тенге.
15: Пожалуй, уступлю тебе местечко. Провери ты могущество мешка.
3: Джафар развязывает мешок. Оттуда вылезает Насреддин. Лицо он прикрывает рукавом халата. Как ни темно, но береженого Бог бережет.
15: Поистине, возмездие уздечка блудливого отыщет ишака.
3: Джафар пытается влезть в мешок. Насреддин ему помогает.
15: Да лезь же ты! А нет, не тут-то было, с таким горбом в мешок тебе не влезть.
3: Джафар все-таки забирается в мешок, и Насреддин завязывает его.
15: Горбатого исправить лишь могила.
3: Спохватившись, поясняет.
15: Пословица у нас такая есть. И помни, брат, когда вернутся джинны, ты страх им свой показывать не смей. Они такую злобой одержимы, что станут бить тебя еще сильней. Подробнее о джиннах. Их 3 брата. 2 младших, эти вроде ничего. А 3-й, старший, с голосом кастрата. Так тот шайтан злей самого. Захочется кричать от боли жуткой. Кричи! Но только весело кричи, подначивай злодеев смехом, шуткой, а изредка задорно хохочи. А спросят, ты чего, мол, разорался? Скажи, я не от боли, мол, кричу. Удар был слаб, я в нем не разобрался и снова испытать его хочу. А коль тебе ногой по пузу врежут, да так, что в пузе станет горячо, ты не гневись, уймись, зубовный скрежет и попроси, нельзя ли, мол, еще?
3: Джафар из мешка.
14: Спасибо, дорогой, тебе за помощь. На всю я жизнь запомню твой совет.
3: Насреддин, поглаживая мешок.
15: Запомнишь? Разумеется, запомнишь. До жизни впереди считай, что нет.
3: Насреддин быстрыми шагами уходит в темноту. И, как выясняется, вовремя. Потому что через секунду, громко топая и тяжело дыша, из мрака появляется разъяренный начальник стражи и его верные солдаты. Без всякого предупреждения они набрасываются на мешок и принимаются выколачивать из него пыль. Джафар из мешка подзадоривает.
16: Эй, слабаки, не в форме вы чего-то. Едва начав, уж выбились из сил, а мне нужна добротная работа. Я за нее неплохо заплатил.
17: Ты крепко с этим кладом наказал нас, но мы тебе должок вернем с лихвой.
3: Первый стражник пинает мешок.
18: Что в жизнь тебе хурмой не казалось?
3: Второй стражник добавляет.
4: И что бы ни казалось, жизнь халвой.
3: Эпизод 20. Раннее утро. Берег пруда на окраине Бухары. Стражники, пыхтя и отдуваясь, тащат мешок с Джафаром. Следом шествует начальник стражи. Джафар в мешке беспрерывно хохочет. Первый стражник.
4: Чего он, будто резанный, хохочет?
3: Второй стражник.
7: Чего он веселится, баламут?
3: Начальник стражи.
17: Видать, привлечь к себе внимание хочет. Кончайте с ним, сюда уже идут.
3: Привлеченные хохотом Джафара, на берегу и впрямь начинают собираться люди. Стражники сильно раскачивают хохочущий мешок и швыряют его на середину пруда. Хохот смолкает. Люди на берегу скорбно опускают голову. Наблюдатель, обращаясь к пруду.
19: Ты обличал жестокие режимы, тиранов и диктаторов клеймил. И что в итоге? Все режимы живы, а ты лежишь башкой, зарывшись в ил. Десятка стран непостоянный житель, ты так и не нашел своей страны. Законов и традиций разрушитель и вечный возмутитель тишины. Конец твоей ничтожной клоунаде. Ты никого ни в чем не убедил. Зачем ты жил? Какой идеи ради? Покойся ж с миром, глупый Насреддин.
11: Не смей так говорить о Насреддине. На домыслы и сплетни слов не трать. Он жил, как подобает жить мужчине, и умер так, как должно умирать. Ты б мог ему ответить, мой любимый, но твой язык сковал безмолвие гнет. Я знаю, тихий плач мой глубины тебя обратно к жизни не вернет.
3: Парнишка из толпы.
20: Сегодня по велению мира был умерщвлен великий Насреддин! Эй, жители, не проходите мимо! Поплачьте на души его помин!
3: Парнишку хватает за руку неизвестно когда и откуда появившийся здесь Насреддин.
21: Эй, парень, понапрасну не потей-ка. Воззвание твои сплошная ложь.
7: Но почему?
21: Ты глуп, как тюбетейка, и потому не знаешь, что орешь. Ты гласишь тут траурные песни над горькой Насреддиновой судьбой. А Насреддин возьми да и воскресни.
7: И где же он теперь?
21: Перед тобой.
7: Но он же умер.
21: Ты ополоумел? Не вздумай повторять такое впредь. Знай, Насреддин не умер. Он не умер. Он попросту не может умереть.
3: Обращается ко всем.
21: На дно пруда ушел мешок с Джафаром. Я кое-что Джафару задолжал и долг вернул. Я клялся в том недаром и слово, как вы видите, сдержал. Меня от смерти спас счастливый случай. Забился я в укромный уголок и о себе внимательно прослушал весьма недружелюбный некролог. Не возмутитель и не разрушитель. Я в мире ничего и никого. Простых сердец негромкий утешитель. Вот образ мой, не более того.
3: Во время всего монолога Насреддина толпа точно находилась в оцепенении. Первой пришла в себя Гюльджан и разъяренной тигрицей кинулась к Насреддину.
10: Ты видел скорбь мою по Насреддину и мог в себе, не чувствуя вины, всю эту сердце рвущую картину спокойно наблюдать со стороны? Ты зрил, как я от горя помешалась и на плече рыдала у отца, и мог сидеть в кустах? А, впрочем, жалость не посещает черствые сердца. Ты юмором своим и интеллектом влюбленную в не голову дурил. Но почему о склонности к эффектам копеечным ты мне не говорил?
3: Насреддин пытается шутить.
21: В твоих словах ни правды, ни резона. Ты так кричишь, аж звон стоит в ушах.
3: Гюльджан, задохнувшись от возмущения.
10: Ах, звон! Так я добавлю звона тебе, самовлюбленный ты ишак!
3: С этими словами Гюльджан закатывает Насреддину очередную оплеуху, после чего тут же переходит к очередному раскаянию.
10: Опять я поступила некрасиво.
3: Гладит лицо Насреддина.
10: Разбитый нос и вспухшая щека.
3: Насреддин с нежностью.
2: Лупи меня всю жизнь, без перерыва. Но я прошу, не трогай ишака.
3: Вот и вся история.

0: в доме отдыха. Тропинок, полями, лесами, и воздуха здесь хватает, и гнезд соловьиных с птенцами немало, где чаще густая. Видны сквозь березы поляны, все в травах солнцем нагретых, лишь выйди из двери стеклянной, повсюду июня приметы. Они и в цветке, и в кипенье душистых березовых веток, не быстро сбежав со ступенек, шла женщина мимо беседок. В косынке цветной смугла кожа, в зеленое платье одета, вся чем-то на лето похожа, на раннее жаркое лето. От листьев, что трогали плещи, узорчато тени дрожали. Мужчины без пошлых словечек глазами ее провожали. За 3,5 недели иные с ней в роще бывали, подолгу в беседке сидели, а вот целовали едва ли. И все же, когда после чаю ее увезла победа, для многих, как я замечаю, померкли все прелести лета.
1: Вспоминает Василий Прохорович Пронин, председатель Московского совета депутатов трудящихся военного времени.
2: Помню, как 20 октября приезжаем с председателем Краснопресненского райисполкома Ниной Васильевной Поповой на участок строительства между Москвой и рекой Кунцевым. Этот участок строили работницы Трёхгорки и некоторых предприятий Красной Пресни. Докладывает о ходе строительства немолодой, подтянутый человек в шинели. Оказывается, это Николай Ильич Подвойский. Тот самый Подвойский, который был один из руководителей штурма Зимнего дворца в 1917 году. Спокойно и негромко говорит: «Торопить работниц нет необходимости. Работают, не отрываясь до поздней ночи. Только в темноте уходят спать. Прощаясь с нами, Николай Ильич тихо говорит: хорошо бы увеличить работницам норму каши. Работа ведь тяжелая». Конец октября. Непрерывно льет холодный мелкий дождик. Приезжаем с товарищем Щербаковым на строительство укреплений в районе Ленина. Подходим к противотанковому рву. На его дне в непролазной грязи видим с полсотни мокрых фигурок. Скользим вниз и спрашиваем, из какой организации. Отвечают: артисты и работники Большого и других театров. Усталые мокрые лица. У всех один вопрос: как на фронте? Просят помочь хорошими лопатами и дровами для сушки одежды. Мы предлагаем им прислать замену. Обиделись. Что мы, дезертиры, что ли? На фронте-то еще тяжелее. Все перетерпим, все выдержим, лишь бы отстояли нашу Москву.

0: Год 1896.
1: Новый 1896 год Владимир Ильич Ульянов встретил в петербургском доме предварительного заключения на Шпалярной улице в одиночной камере номер 193. Месяц назад, в начале декабря 1895 года, он был арестован как член нелегальной социал-демократической организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В камере только железная кровать, стол, приделанный к стене, табурет. За окном, забранным толстой решеткой, недолгий петербургский зимний день. 2 января 1896 года.
2: У меня есть план, который меня сильно занимает со времени моего ареста, и чем дальше, тем сильнее. Я давно уже занимался одним экономическим вопросом о сбыте товаров, обрабатывающей промышленности внутри страны. Подобрал некоторую литературу, составил план его обработки. Кое-что даже написал, предполагая издать свою работу отдельной книгой, если она превзойдет размеры журнальной статьи. Бросить эту работу очень бы не хотелось. А теперь, по-видимому, предстоит альтернатива. Либо написать ее здесь, либо отказаться вовсе. Я хорошо понимаю, что план написать ее здесь встречает много серьезных препятствий. Может быть, однако, следует попробовать.
1: Это строки первого письма Владимира Ильича из тюрьмы, которое до нас дошло.
2: Книг нужно много. Я ниже прилагаю список. Некоторые книги придется, конечно, купить, и я думаю, что смогу ассигновать на это некоторую сумму. Последнее и самое трудное – доставка книг. Это уж не то, что принести пару-другую книжек. Необходимо периодически, в течение продолжительного времени, собирать их из библиотек, приносить и относить. Может быть, вы сочтете небесполезным передать это письмо кому-нибудь, посоветоваться. А я буду ждать ответа.
1: Письмо это адресовалось Чеботаревой, жене железнодорожного служащего. Оба они были хорошими знакомыми семьи Ульяновых. Сам Чеботарев еще в студенческие годы был товарищем Александра Ульянова. Владимир Ильич не случайно пишет Чеботареву. Они не принадлежат к революционным организациям, и жандармы не заподозрят их в причастности к Петербургскому союзу борьбы. Письмо передали соратникам Владимира Ильича, оставшимся на свободе.
3: Из воспоминаний Анны Ильиничны Ульяновой. В этом первом большом письме из тюрьмы Владимир Ильич развивал план той работы, которой хотел заняться там. Подготовлением материала для намечаемой им книги «Развитие капитализма в России». Серьезный тон длинного письма с приложенным к нему длиннейшим списком научных книг искусно замаскировал тайные его цели, и письмо дошло беспрепятственно. А между тем, Владимир Ильич в письме этом, ни больше, ни меньше, как запросил товарищей о том, кто арестован с ним. Запросил без всякого предварительного уговора, но так, что товарищи поняли и ответили ему тотчас же, а бдительные аргусы ничего не заподозрили. Запрашивал он, пользуясь кличками товарищей. Некоторые из них очень подходили к характеру нужных ему книг, и запрос не мог обратить внимания. Так о Василии Васильевиче Старкове он запросил «ВВ. Судьбы капитализма в России». Старков звался ВВ. Однако же не все клички укладывались так сравнительно удобно в рамки заглавий научных книг. И одной из следующих, перемеженных, конечно, рядом, действительно нужных для работы книг, была книга Брэма «О мелких грызунах». Здесь запрашивалось несомненностью для товарищей об участии Крыжановского, носившего кличку «Суслик». Точно так же по-английски написанное заглавие «Майн Рид» «Минога» обозначала Надежду Константиновну Крупскую, окрещенную псевдонимом «Рыба» или «Минога». К сожалению, в памяти моей сохранились лишь эти несколько заглавий, по поводу которых мы когда-то немало хохотали.
1: 30 марта. Второй допрос Ульянова. Первый был 21 декабря 1895 года. С помощью провокаторов жандармы уже располагали некоторыми сведениями о революционной деятельности Владимира Ильича среди петербургских рабочих.
4: Следствию известно о многочисленных посещениях обвиняемым рабочих квартир за Невской заставой. Не бывал ли обвиняемый в квартире рабочего Александровского завода Меркулова? Или в квартире рабочего Обуховского завода Шелгунова? И не объяснит ли обвиняемый, чем он занимался в этих квартирах? О чем говорил?
1: Чтобы не подвести товарищей, Владимир Ильич отвечал.
5: В квартирах рабочих на Васильевском острове, за Невской и Нарвской заставами я не бывал. Относительно предъявленных мне рукописей. Первое. Листок, на котором написано «Рабочее дело». Второе. Рукопись о стачке ткачей в Иванове-Вознесенске. Третье. Стачка в мастерской механического изготовления обуви, отобранных, по словам лиц, производивших допрос у Анатолия Ванеева, объясняю, что они писаны моей рукой, а также предъявляемая мне рукопись «Фридрих Энгельс», писана мной, составляя перевод, сделанный мной во время пребывания за границей и приготовленный для напечатания в одном из русских изданий.
1: 19 марта мать Владимира Ильича, Мария Александровна Ульянова, подала прошение в департамент полиции об освобождении сына на поруки.
4: Донесение Петербургского губернского жандармского управления в департамент полиции, номер 3145. Имею честь уведомить департамент полиции, что ввиду упорного запирательства Ульянова я полагал бы прошение Марии Ульяновой оставить без последствий. Генерал-майор Анна Приянко.
1: Еще два допроса 7 и 27 мая. Жандармский подполковник Филатьев пытался вырвать у Владимира Ильича признание о намечавшейся к изданию подпольной газете, о ее участниках. Из протокола допросов.
5: Зовут меня Владимир Ульянов. К показанию своему от 30 марта сего года я добавить ничего не могу. По поводу сделанного мне указания на имеющиеся против меня свидетельские показания не могу дать объяснений по существу вследствие того, что мне не указаны показывающие против меня лица. Относительно своей заграничной поездки объясняю, что я предпринял ее, поправившись только что от болезни, воспаления легких. Причем я воспользовался при этом возможностью заняться по предметам своей специальности в Париже и Берлине. Ни в какие сношения с эмигрантами я не вступал. Эмигрант Плеханов проживает, как я слышал, вблизи Женевы. А я ни в Женеве, ни вблизи ее не был. И, следовательно, не мог иметь с ним сношений.
1: Допросы прекратились. От Ульянова не удалось добиться никаких...

0: ему находчивостью упражнялся в этом. Он писал из тюрьмы листовки, написал брошюру о стачках, которая была забрана при аресте лахтинской типографии. Ее проявляла и переписывала Надежда Константиновна. Затем написал программу партии и довольно подробную объяснительную записку к ней, которую переписывала частью я после ареста Надежды Константиновны. Вспомнив одну детскую игру, Владимир Ильич стал писать молоком между строк книги, что должно было проявлять нагреванием на лампе. Он изготовлял себе для этого крошечные чернильницы из черного хлеба, с тем, чтобы можно было проглотить их, если послышится шорох у двери, подглядывание в волчок. И он рассказывал, смеясь, что один день ему так не повезло, что пришлось проглотить целых 6 чернильниц.
1: Вспоминает Надежда Константиновна Крупская. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих. К такому-то никто не ходит, надо подыскать ему невесту. Такому-то передать на свидание через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки на такой-то странице. Такому-то достать теплые сапоги и прочее. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем. В августе 1896 года я тоже села. Письма молоком приходили через волю в день передачи книг, в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В 6 часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай, и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай. Письмо проявляется. И такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей.
2: Арестованным членом Союза борьбы стало известно имя провокатора, выдавшего их охранки. Владимир Ильич тут же передал оставшимся на воле товарищам сообщение от имени стариков. Оно было написано молоком, очень мелким почерком между строк книги Тизякова «Сельскохозяйственные рабочие» и организации за ними санитарного надзора в Херсонской губернии на странице 240.
3: Михайлов появился в Санкт-Петербурге в 1891 году в качестве исключенного за беспорядки харьковского студента. Он вступил в студенческую организацию, носившую название «Корпорация». В январе 1894 года произведен обыск у многих бывших членов упоминаемой корпорации, в том числе и у Михайлова. Жандармы заявляли, что дело возникло по доносу одного из бывших членов. От Михайлова всякое подозрение было отстранено. В то же время произошла стачка на фабрике Воронина. Михайлов проник к ним и стал устраивать сборы в их пользу. В феврале было взято 8 рабочих, имевших дело с Михайловым, и один студент, собиравший по его поручению деньги. С тех пор Михайлов начал снова сближаться с рабочими, и ему удалось проникнуть в кружки, руководимые народовольцами. Летом 1894 года последние были изъяты. Он скоро узнал личности многих членов разных групп. Все они были арестованы. Наследствие он оговорил всех своих товарищей, некоторым обвиняемым читали подробный его доклад о составе разных групп.
2: Подходил к концу 1896 год. Следствие все тянулось. Стойкость Ульянова и его товарищей не позволяла жандармам набрать достаточно обвинительного материала. Спаянной дружбой, единством цели, члены Союза борьбы продолжали работать, бороться.

0: верить.
1: Гостиная действительного статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа под зеленым абажуром красит в зелень а-ля украинская ночь стены, мебель, лица. Изредка в камине вспыхивает тлеющее полено, на мгновение заливает комнату цветом пожарного зарева, но это не портит световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. В кресле в послеобеденном состоянии сидит сам действительный статский советник Шарамыкин. Рядом в комнате находятся дети Шарамыкиных.
2: Боже мой, Ниночка! Надя, Коля, дети! Перестаньте шуметь! Не мешайте нам музицировать!
1: Супруга Шарамыкина Анна Павловна. Очень пикантная дамочка лет 30 с хвостиком. Ее глазенки так и бегают сквозь пенсне по страницам пожелтевших нот. Нынешний вице-губернатор Лобнев. Правый мужчина лет 40.

уходи, а будь со мною, я так давно тебя люблю, тебя я ла

0: Посмотрите,
1: какая нежность разлита у него на лице. И в какую грустную улыбку сложена его кожа.
2: Не уходи, побудь со мной, не уходи. Побудь со мною, пылает страсть в моей груди.
1: Дети, дети.
2: Восторг любви нас ждет с тобой. Не уходи, бум-бум-бум-бум. Не уходи, бум-бум-бум-бум. Восторг любви, бум-бум, нас ждет, бум-бум.
3: Ваше превосходительство, вот, по-моему, именно так и надо проводить время. Я должен сказать, что прежде наш город в этом отношении был замечательный, замечательный. Я помню, приезжали сюда различные певцы, различные драматические артисты, а нынче что-то не то.
4: Да,
3: не то.
4: Да.
1: Кроме фокусников и шарманщиков никто и не наезжает. Просто никакого эстетического удовольствия. Живем как в лесу.
3: Да. Ваше превосходительство, а я вот вспоминаю, бывало, сюда приезжали великолепнейшие артисты. Я помню, приезжал сюда этот итальянский трагик, дай бог памяти, этот высокий брюнет, красавец, темперамент необыкновенный.
5: Ну как же, ваше превосходительство, Луиджи Эрнесто де Руджиеро.
3: Оно, да, вот да. Это Руджиеро, именно, это чудесный, чудесный. Великолепный талант. Я помню, выйдет, бывало, на сцену, закинет плащ, и только скажет, Дездимона, Дездимона, задушит ее в сторону. Великолепно. Но я помню, что это давно, давно было очень. Он приезжал сюда, дай бог памяти, не соврать мне. Вот когда он приехал сюда, мы принимали ведь деятельное участие в его судьбе.
1: А как же, да. Я же его и театр выхлопотала, ну, и на 10 спектаклей билеты распродала.
3: Да, да? Да. А Анечка особенно, знаете, принимала участие, а он такой благодарный человек. Он Анечку обучал за это и декламации, и мимики, и физиогномики. Любезный человек. Но это было, когда он приехал, наверное, лет, не соврать вам, 19 лет, 10. Анечка, сколько лет нашей Ниночке?
1: 10, папочка, а что?
3: Да нет, ничего, мамочка, это я так. Ага, стало быть, лет 11 тому назад он здесь. Ну, чудеснейший человек.
1: А какие певцы, папочка, приезжали, ты помнишь? Какие певцы?
3: Ну, это...
5: Покажите, Анна Павловна, покажите.
1: Нет,
5: но Анна Павловна, это жестоко. Разрешите?
1: Ну, посмотрите это.
5: Досточтимой Анне Павловне на добрую память. Ну, замечательно.
3: Любезнейший человек, обходительнейший человек. Вы знаете, это известный тенор Деграция Прилипчин.
1: Что? Какой Прилипчин, папочка? Ты же путаешь. Прилипчини, он итальянец,
3: да,
1: понимаешь?
3: Да, ну да, это по-итальянски. Прилипчини, а по-русски просто Прилипчин. Но он великолепнейший человек.
1: А какая наружность у него была, высокого роста, блондин, такое лицо. Выразительные манеры парижские.
3: Да.
1: А какой голос был, папочка?
3: Голос просто необыкновенный. Вы знаете, он некоторые ноты, правда, желудком пел. И вот это ре, он ре брал фистулой.
1: Скажи, папочка, какой фистулой, когда он у самого Тамберлика учился?
3: Ну, да,
5: какой Тамберлика? Но ваше превосходительство, это же школа.
3: О, еще бы! А вы знаете, когда он приехал сюда, этот милейший тенор Тиграция, а мы принимали дичайшим участием его судьбы.
1: Я живу на все концерты, все билеты распродала. И зал в общественном собрании выхлопотал, но все сделал.
3: Ну, конечно, Анечка была так обходительна с ним, а он этот любезный человек, он бывало у нас вот здесь вечерами сидит и распевает. Анечку петь учил.
5: Это он?
3: Это он. И вы можете себе представить, голос до сих пор сохранился. А ведь это было, я не совру, Позвольте, Анечка, сколько лет нашей...
1: Двенадцать,
3: стало быть, лет 13 тому назад он приезжал.
1: Боже мой, а какие вечера бывали! Ты помнишь, папочка, как на одном вечере я, в благотворительном вечере в розовом платье, пела и танцевала, как ее тарарабум, я сижу на тумбе, я
3: молодец. Это чудесно. Что вы знаете, у нас бывали здесь такие прекрасные благотворительные вечера, и, знаете ли, танцуют, и играют, и поют, и конфетти, серпанти. Я помню, мы устраивали благотворительный вечер в пользу пленных турок. Анечка пела, она продавала цветы в киоске, на 1000 рублей цветов так продала. А потом в розовом платье она пела этот ромалс, эту вот эту тарарарабумбию. Ну, чудесно. Вы знаете, потом за ней турки, пленные офицеры, прямо толпой ходили и аплодировали. У нас тут пленные турки стояли в 1897... Постойте, когда же? У нас пленные турки стояли в 1897... Постойте. Карловна, Анечка, сколько лет нашему Коленьке?
1: 7, папочка.
3: 7, стало быть, 8 лет тому назад.
5: Позвольте, ваше происходительство, Коленька это вот такой курчавый.
3: Да-да.
5: Черненький такой. Такой черномазый. Да, это очаровательный ребенок.
3: Да, чудесный мальчик.
5: Да, чудесный мальчик. Да. А теперь не то, ваше
3: происходительство.
5: Не то. Нет той энергии, того огня.
3: Вот именно.
5: А ведь я помню, ваше происходительство, когда я был помоложе, я ведь не любил, чтобы общество скучало. Я всегда был первым помощником вашей Анны Павловны.
1: Какой-нибудь благотворительный вечер устроить, или концерт, или просто так поддержать дух вашего общества. Вы помните, вы все-все бросали и начинали хлопотать,
5: да,
1: а?
5: Да. А вы помните, Анна Павловна, как на одном благотворительном вечере мы с вами пели дуэт?
3: Да.
5: Помните, как?
1: Ах, это я... Я встретил вас.
5: Я встретил вас. Ну, вы помните?
1: Ну, пожалуйста, ну, спойте.
3: Это чудесно. Я встретил вас. Какая прелесть.

0: Да, вот как это было.
1: Да.
0: Помню одну зиму, я так захлопотался, так забегался, что даже заболел.
2: Ну что вы, вон как.
0: Да, не забыть мне этой зимы.
3: Да. А помните, какой мы с вами спектакль сочинили?
0: Ну как же, это в пользу Погорельца.
3: Да, в пользу Погорельца.
0: Да.
2: Да, это когда было, простите?
0: Это было не так давно, ваше писательство, это было лет... Сколько лет вашему Ванечке?
3: 5 лет.
0: А да, потом. Стало вот это было 6 лет тому назад.
2: Да, ваше писательство, теперь не то. Нет того огня, правда? Нет того огня.
4: Лопнев и Шарамыкина задумались. В камине в последний раз вспыхнуло тлеющее полено и навсегда подернулось серым-серым пеплом.
5: Разрешите?
6: Что такое?
5: Ну что?
6: Нет, в чем дело, гражданин?
5: Не волнуйтесь.
6: Да что такое?
5: Я не бандит.
6: Ну что это?
5: Ну, помочь я могу помочь, нет?
6: Неужели это ты?
5: Да, кажется, я. Елена Сергеевна, милая, я вас сразу узнал. Главное, вижу знакомая фигура, Савойская. Совсем не изменились.
6: Встретились.
5: Елена Сергеевна. Да. А ведь мы с вами виделись в последний-то раз. Сейчас помню, в каком году. В каком году же это было? Это было в 1900... Точно. В 1900... Страшно подумать, в каком году.
6: А мне кажется, что ты только вчера пришел ко мне в класс.
5: Да.
6: Весь лохматый, шнурки вечно развязаны.
5: Да, но с тех пор произошли некоторые изменения. А шнурки у меня... По-прежнему все.
6: По-прежнему.
5: Ну, характер, ничего не поделаешь.
6: Ну, как ты поживаешь, а?
5: Да ничего, работаем. Разъезжаем по городам, по весям. Много.
6: Ты ведь еще в школе начал интересоваться театром.
5: Да.
6: Я, например, до сих пор помню твой дебют в нашумевшем боевике. Забыла, как называлась эта пьеса.
5: А называлась эта пьеса, сейчас помню, как... «Собаки, собачья смерть». И написала ее, знаете кто? Не Шекспир, не Лопе де Вега, а 4-А класс.
6: Я так рада.
5: Три акта играл собаку.
6: Так рада за тебя. Рада, что ты нашел себя. Рада всей душой.
5: Спасибо, Елена Сергеевна. Ну что мы все обо мне-то говорим? Вы-то как Елена Сергеевна.
6: Я по-прежнему прекрасна. Веду 4-й класс. Это мой любимый возраст, любимые мои горячие сердца. Есть просто удивительные ребята. Интересные, пытливые, талантливые. Так что все великолепно. Мне комнату новую дали.
5: Да?
6: В двухкомнатной квартире. Просто рай.
5: Как-то произнесли вы это слово «рай» не очень весело. Что-то произошло. Я прав.
6: Скажи, откуда в людях хамство?
5: Хамство.
6: Когда оно прекратится?
5: Да, значит, я прав. Кто вас обидел, Елена Сергеевна? Кто? Директор школы, завуч, управхоз? А может, какие-нибудь милые соседи? Соседи.
6: Соседи. Они как-то сразу себя поставили хозяевами квартиры. Они не кричат, не скандалят, они действуют. Но не в милицию же идти, не в суд же. Сама я не умею с ними справиться.
5: Да, хамство в чистом виде.
6: Да, не весело, понимаешь?
5: Понимаю. Очень даже понимаю. Елена Сергеевна, как вы меня за бандита приняли? Никогда не забуду.
6: Да.
5: Ну, я вас провожу, да?
6: Да я живу вот здесь, в этом доме, квартира 27.
5: Ну, тем более.
6: Пошли.

0: Привет.
1: Ну, ты что ли, Сергеем, ты будешь?
2: Сергеевой два звонка.
1: Ну, а мне плевать, я ведь могу звякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай. Давай. Ну. Давай, хотчей. Хотчей давай, говорю. Ползешь, как черепаха.
3: Чего?
1: Давай.
4: Вот.
1: Так.
0: Текс.
1: Так, значит, вы бумажку, что ли, повесили насчет обмена? М?
3: Да, вот. Я.
1: Так. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку ты видела, я тебя спрашиваю?
3: Видела.
1: Ну, вот. Ну, а с Нюркой, с моей сожительницей, женой, значит, разговор хотя имела?
3: Да.
1: Имела. Текс. Текс. Я тебе скажу честно. Я бы сам, это что, не на помойку выходит, нет?
3: Нет, в садик.
1: В садик, это хорошо. Я бы сам ни в жизнь не поменялся бы. Нет. Но сама посуди, у меня же там два старых корешка, понимаешь, проверенные товарищи. Мы вместе с ними в одном институте психиатрии лежали. Значит, теперь, когда мы вылечились, уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить, верно? Это большое удобство, а? Удобства нет, я беспрашиваю.
3: Удобство. А-а-а. Всегда на троих можно. Это большое счастье.
1: Счастье! Во! Я и говорю, счастье! Куда я свое счастье? Убегу. Ну, зачем мне это? Ну, понимаешь, что за кавыка. Мне понимаешь ты? Вот.
3: Что?
1: Что это? А вот что. Мне метры нужны, понимаешь? Метры. Метры, будь они неладные, метры мне нужны. А зачем мне метры нужны? Почему они мне нужны, а? Соображаешь, нет? Эх ты, серость, сейчас скажу. Сейчас, будь они неладные. Понимаешь, семья, брат Сергеевна, растет. Прям не по дням, по часам растет. Ой, старший-то мой, Альбертик-то мой, что ведь отмочил? Что он отмочил, Альбертик? Опять не знаешь, да? Темнота. Ой, женился он, Альбертик. Правда, взял, хорошую. Вот, зачем хаять? Хорошая, красивая, правда. Это верно, красивая. Вот, глазки маленькие, морда во, как арбуз. Вот. Ну и опять же, голосистая. Вот. Это же опять плюс для Альбертика. Плюс нет. Я ведь спрашиваю, а?
3: Конечно,
1: плюс, вот. Она голосистая, ну, это, вроде, как сказать, это, Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура ты. Дура ты, проклятая. У него 4 дура, а ты дура пятая. Вот, поет она. Ну, поет, голосистая, что не петь-то? Понимаешь, она любой красноармейский ансамбль переорет. Вот, бюст ее большой, понимаешь, ни одна гимнастерка не влазит. Вот. Она бы запевала у них была. Вот. Ну, опять же, они, значит, скорости могут мне с Альбертиком внук отковать. Ну, правда? Дело-то молодое? Молодое дело, я бы спрашиваю.
3: Конечно.
1: А, молодое дело. Внук пойдет, пеленки. Старая история. Отцы, детки, садись. Значит, сколько же я насчитал-то этих самых маленьких-то, дай бог память, ай-яй-яй, подожди-ка, значит, 18 было, так? 18 было, до Альбертика было до 18, потом, значит, пошел этот самый другая стена пошла, без пробочки, правда. Значит, 23, 23, 18, 7 на ум пошло, так, так, так. Значит, это будет точно 22 квадратных литра. Метра. Правильно я говорю, нет?
3: Правильно.
1: Правильно. Ай, слава богу, как-нибудь. Теперь возьми опять причину номер два. Витька-то мой, младший мой, а? Ой, малый, ему седьмой пошел. О, я предложу, умница. Игрун. Игрун. А ему место надо, чтобы казаки-разбойники? Надо. Он же на прошлой неделе что затеял? Он запуск спутника на Марс затеял. Сам себе на голову кастрюлю из-под щей напялил. Это у него космонавтский шлем. Давай вокруг себя палить. Знаешь, а? Чуть весь дом не спалил. Но, понимаешь, ему простор. Простор нужен. Понимаешь, у него развернуться негде. Малышу моему. Вот, а у вас? А, здесь, у вас. А у вас? А здесь, а? Вышел в коридор, жги, что хочешь. Ну? Зачем ему своему комнату поджигать? Ну? В коридор вышел. Жги, нравится, не нравится, что попало. Вот. И все. Раз. Да. Ну? Это для меня плюс, нет?
3: Плюс, плюс, не волнуйтесь, пусть поджигает.
1: Пусть поджигает, конечно же, мальчик. Может, он потом пожарником будет, ну? Ладно, так и быть, уговорили. Так и быть. Ладно, меняюсь, хорошо, так и быть. Динаш не пропадала. А и что, тут у вас коммунальные эти условия, да? Я тебе представляю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум меняться, бум.
3: Харитон, там бандит какой-то. Прямо хун вибин. Пришел по обмену с соседкой. Ну, беги, поди. Ну, может, можно как-то воспрепятствовать.
1: Вот тут я сундук поставлю. Вот. У мамы моей сундучок есть. Тонны на полторы. Вот тут мы его и поставим. Пусть на нем мама спит. Вот, сейчас она у сестры. Поехала к сестре. Сейчас у сестры. От сестры приедет прямо сюда, на сундучок. Вот. Маму себе из Смоленской области выпишу. А за ней папашу единоутробного. Вот. Что я, по-вашему, своей папаше-мамаше борща тарелку не налью? Ну? Или пельмени? Ну? Я без спрашиваю. Вот. Правильно говорю? Я им борща, они за детьми присмотреть. А?
3: Конечно, конечно, святое дело.
1: Святое дело, я же родители моя. Ну, вот. Да, тут встанет он. Сундучок, встанет сундучишка. Дух спальни у нас. Ничего. Ну, уж вам придется уж. Уж по стеночке, так уж по стеночке уже, по стеночке уже. Ну, ничего, не графья. Правильно я говорю? Вот. Ну, что, как-нибудь протиснитесь. Ну, давай, дальше смотреть, что у вас тут. Так. Текст, текст, текст.
3: А вот здесь у нас еще один маленький коридорчик. Перед ванной.
1: Иди. Так. Вижу. Все вижу. Так. Минуточку стой. Скажу тебе, как честно, как своей, есть у меня золотая старуха, брательник, выпивоха он, понимаешь, он алкоголик. Вот. И вот, положа руку на сердце, я тебе скажу, как он подзашибет, так сейчас по ночам ко мне тушится, понимаешь, а? Прям ломится, понимаешь, но ему неохота вот резвилки сидеть, понимаешь? Он и колотится, да. Комната маленькая, куда же его с собой не положишь, понимаешь? А здесь, вот я ему кину на пол какой-нибудь там, не твое, нет?
3: Нет.
1: Какой-нибудь одеялко. Пусть он и лежит себе.

0: конечно. Ну, ну там прирежет кого, там порежет. Там, ну, так немного, одного-двух, не больше. Вот. А свое отсидеть, опять тихий, опять скромный.
1: Вот. А вот здесь у нас ванна.
0: Так. Иди. Вот. Текст. Ага, вижу. Ну что же, ванна хорошая, емкая. Текст. Ванна глубокая. А мы в ней на зиму огурцы засолим. Вот, закусон для брательника. Родная кровь, брательник. Не скотин все-таки.
2: А мыться где?
0: Мыться? Не дворяне, мыться на кухне будете. Вот. Ну, а на 1 мая, под Новый год, пожалуйте в баньку, если приспичит, конечно, кому. А твоя кухня здесь. А и где он, твой столик? Ты где говоришь?
1: Ай, нет, у меня столика.
0: Как нет?
1: Соседи его выставили.
0: Соседи?
1: Говорят, два стола тесно.
0: Ох, вон как. Два стола тесно. Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Эти что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты, чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живо глазки твои поросячьи выцарапает. Ишь ты, заплатишь горькими слезами, если что, ей поперек характера пикнешь. Слышь ты, Брижит Бардо, она тебя в голом виде в Африку пустит гулять.
3: Но. В конце концов, я попросил бы.
0: Попросил бы, получай. Вот. Ну, глотай, я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я бы брызнул. Пусть я четвертый раз 15 суток отсижу, но я бы брызнул. А я меняться не хотел. Да из принципа переменюсь. Понял, нет? Из принципа. Бабушка, бум меняться.
1: Бум?
0: Бум. Пиши заявление. У меня душа горит на этих подлецов. И утречком я приду. Я тебя ожидаю. До свидания. Будь здоров. Так, ну а здесь пеленки будут висеть моими внуками подписанные. Вот. Кому же мокрым-то хочется сходить? Ну, я тебя спрашиваю. Ты сам вспомни свое детство золотое. Ну, вспомни? Нет? Ну вот, вот так. Пошли, давай. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альбертик мой будет жить. Так, тут святое дело. Пап с мамой, родители. Тут из-за и угла будет мой брательник с таким ножичком. Вот. Тут я корыт подвешу. Тут мотоциклет. Там у ванны будут солененькие огурчики. А здесь что? А, здесь картошка. Вот так. Ничего, я дам вам жить еще. Вот так вот. Ой, господа и дамы, мы ж с вами не попрощавши. Ой, что-то с вам случивши. Что-то в лице переменивши. Не как вы заболевши. Ну, будь здоров. Не кашляй.

0: прошу. Пожалуйста. Потому что мешает. А это все вам. Все, вот.
1: На самом деле, зачем? Зачем вам тесниться в своей комнате? Ведь есть же место. Вот, и удобно, и бесплатно, и красиво.
2: Спасибо.

0: Театр Радио России. Голова профессора Доуэля. Радиоспектакль по одноименному произведению Александра Беляева. Часть первая.
1: Посвящаю моей жене Маргарите Константиновне Беляевой. Первая встреча.
2: Прошу садиться.
1: Мари Лоран опустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн вскрывал конверт и читал письмо, она бегло осмотрела кабинет.
3: Какая мрачная комната. Но заниматься здесь хорошо, ничего не отвлекает внимания. Лампа с глухим абажуром освещает только письменный стол, заваленный книгами и рукописями. Солидная мебель черного дуба, темные обои, темные драпли. В полумраке поблескивает только золото тисненных переплетов. Длинный маятник старинных часов движется размеренно, плавно. И профессор под стать своему кабинету.
1: Будто вырубленная из дуба, тяжеловесная фигура Керна казалась частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его глаза серо-пепельного цвета, переходя со строки на строку письма.
2: Коллега Сабатье говорил уже о вас. Да, мне нужна помощница. Вы медичка? Отлично. 40 франков в день. Расчет еженедельный. Завтрак, обед, но я ставлю одно условие. Вы умеете молчать? Все женщины болтливы, вы женщина, это плохо. Вы красивы, это еще хуже.
3: Но какое отношение?
2: Самое близкое. Красивая женщина, женщина вдвойне, значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. У вас может быть муж, друг, жених, и тогда все тайны к черту.
3: Но...
2: Никаких «но». Вы должны быть немы, как рыба. Вы должны молчать во всем, что увидите и услышите здесь. Принимаете это условие? Должен предупредить. Неисполнение повлечет за собой крайне неприятные для вас последствия. Крайне неприятные.
3: Я согласна. Если во всем этом нет...
2: Преступление, вы хотите сказать? Можете быть совершенно спокойны. И вам не грозит никакая ответственность. Кстати, ваши нервы в порядке?
3: Я здорова.
2: Алкоголиков, неврастенников, эпилептиков, сумасшедших не было в роду?
3: Нет.
2: Отлично.
1: В полумраке комнаты, как на проявляемой фотографической пластинке, Лоран увидала только белки глаз. Затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра. Черные волосы и костюм сливались с темными драпли двери.
2: Джон, покажите мадемуазель Лоран лабораторию.
1: Негр кивнул головой, предлагая следовать за собой, и открыл вторую дверь. Мари Лоран вошла в совершенно темную комнату. Щелкнул выключатель, и яркий свет четырех матовых полушарий залил комнату.
3: После полумрака кабинета белизна стен этой комнаты просто ослепляет. Сверкают стекла шкафов с хирургическими инструментами. Холодным светом горят стали и алюминий незнакомых аппаратов. Трубки, змеевики, колбы, стеклянные цилиндры, стекло, каучук, металл. Посреди комнаты большой прозекторский стол. Рядом со столом стеклянный ящик. В нем пульсирует человеческое сердце. От сердца идут трубки к баллонам. О, Боже!
1: На нее смотрела человеческая голова. Одна голова.
3: Голова.
1: Без туловища.
3: Голова без туловища.
1: Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие металлические ножки. От перерезанных артерий и вен... Через отверстие в стекле шли, соединившись уже попарно, трубки к баллонам. Более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндр и баллоны были снабжены кранами, манометрами, термометрами и неизвестными Лоран-приборами.
3: Она смотрит на меня, мигая веками, так скорбно и внимательно.
1: Не могло быть сомнения. Голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление, Лоран не могла не заметить, что Эта голова удивительно похожа на голову недавно умершего известного ученого-хирурга профессора Доуэля, который прославился своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз бывала на его блестящих публичных лекциях.
3: Высокий лоб, характерный профиль, волнистые посеребренные сединой густые русые волосы, голубые глаза. Да, это голова профессора Доуля, без всякого сомнения. Только губы и нос его стали как будто тоньше. Виски и щеки втянулись, глаза запали, кожа желтоватая, как у мумии. Но в глазах жизнь, она мыслит.
1: Голова беззвучно шевельнула губами.
3: Нет, это слишком, слишком. Пожалуйста, выведите меня отсюда, это ужасно, ужасно, ужасно. Профессор Керн, скажите, неужели это голова профессора...
2: Профессора Доуэля? Да, это его голова. Голова Доуэля, моего умершего, уважаемого коллеги, возвращенная мною к жизни. К сожалению, я мог воскресить одну лишь голову. Не все дается сразу. Бедный Доуэль страдал неизлечимым пока недугом, и, умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке, пусть же науке послужит и моя смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался друг ученый, а не могильный червь. Вот такое завещание оставил профессор Доуэль. И я получил его тело. Мне удалось не только оживить его сердце, но и воскресить сознание. Воскресить душу, говоря языком толпы. Что же тут ужасного? Люди считали до сих пор ужасной смерть. Разве воскресение из мертвых не было тысячелетней мечтой человечества?
3: Я бы предпочла смерть такому воскресению.
2: Да, оно имеет свои неудобства для воскресшего. Бедному Доуэлю было бы неудобно показаться публике в таком неполном виде. Вот почему мы обставляем тайной этот опыт. Я говорю «мы», потому что таково желание самого Доуэля. Притом опыт еще не доведен до конца.
3: А как профессор Доуэль, то есть его голова, выразил это желание? Голова может говорить?
2: Нет, голова профессора Доуэля не говорит. Но она слышит, понимает и может отвечать мимикой лица. Итак, вы принимаете мое предложение?
3: Я...
2: Отлично. Я жду вас завтра к 9 утра. Но помните, молчание, молчание и молчание.
1: Тайна запретного крана. Мари Лоран нелегко давалась жизнь. Ей было 17 лет, когда умер ее отец. На плечи Марии легла забота о больной матери. Небольших средств, оставшихся после отца, хватило ненадолго, приходилось и учиться, и поддерживать семью. Несколько лет она работала ночным корректором в газете. Получив звание врача, тщетно пыталась найти место.
3: Они предлагали мне ехать в гиблые места Новой Гвинеи, где свирепствует желтая лихорадка. Ну как я поеду туда с больной матерью? Мысль о разлуке с ней также невыносима для меня. Предложение профессора Керна – это выход из положения. Да, оно невероятно странное, но это выход. Это выход.
1: Лоран не знала, что профессор Керн, прежде чем принять ее, наводила о ней тщательные справки. Уже 2 недели она работала у Керна. Обязанности ее были несложны.
3: Я должна всего лишь следить за аппаратами, поддерживающими жизнь головы в течение дня. Ночью меня сменяет Джон. Профессор Керн объяснил, как нужно обращаться с кранами у баллонов.
2: Видите вот этот большой цилиндр, от которого идет толстая трубка к горлу головы? Я строжайше запрещаю вам открывать кран цилиндра. Это ясно? Если повернуть кран, голова будет немедленно убита. Как-нибудь я объясню вам всю систему питания головы и назначение этого цилиндра, а пока вам довольно знать.
1: С обещанными объяснениями Керн, однако, не спешил. Мари Лоран исправно старалась выполнять свои обязанности. В одну из ноздрей головы был глубоко вставлен маленький термометр. В определенные часы его нужно было вынимать и записывать температуру. Также следить за температурой жидкостей и давлением в баллонах. Хорошо отрегулированные аппараты не доставляли ей хлопот. Действовали с точностью часового механизма.
3: Мне кажется, я уже привыкла к этой работе и к голове. Я даже сдружилась с ней.
1: Когда Лоран утром входила в лабораторию с прозовевшими от ходьбы и свежего воздуха щеками, голова слабо улыбалась ей, и веки ее дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между нею и Лоран скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный. Опускание головой век означало...
3: Да.
1: Поднятие наверх означало...
3: Нет.
1: Иногда она понимала его по беззвучно шевелящимся губам.
3: Как вы сегодня чувствуете себя?
1: Голова улыбнулась тенью улыбки и опустила веки. Хорошо, благодарю.
3: Как провели ночь?
1: Та же мимика. Задавая вопросы, Лоран проворно исполнила утренние обязанности. Проверила аппараты, температуру, пульс. Сделала записи в журнале. Затем с величайшей осторожностью обмыла водой со спиртом лицо головы при помощи мягкой губки. Вытерла гигроскопической ватой ушные раковины. Сняла клочок ваты, повисший на ресницах. Привела в порядок волосы. Руки ее проворно и ловко касались головы. На лице головы было выражение довольства.
3: Сегодня чудесный день. Синее-синее небо, чистый морозный воздух. Так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по-весеннему. Ой, простите. Мне досадно, что я об этом заговорила. Ну-с, давайте заниматься.
1: По утрам до прихода профессора Керна голова занималась чтением. Мари Лоран приносила ворох последних медицинских журналов и книг и показывала их голове. Голова просматривала, на нужной статье шевелила бровями. Мари Лоран клала журнал на пюпитр, и голова погружалась в чтение. Лоран уже привыкла угадывать, какую строчку голова читает, и вовремя переворачивала страницы. А когда нужно было сделать на полях отметку, голова делала ей знак глазами. До некоторых пор Мари Лоран не понимала, с какой целью делаются эти пометки, пока однажды, проходя через кабинет профессора Керна в его отсутствие, она не увидала на письменном столе журналы со сделанными по указанию головы отметками. А на белом листе бумаги рукою профессора Керна были переписаны отмеченные места. Это заставило Лоран задуматься.
3: «Профессор, зачем мы отмечаем некоторые места в научных статьях?»
1: На лице профессора Доуэля появилось выражение неудовольствия и нетерпения. Голова выразительно посмотрела на Лоран, потом на кран, от которого шла трубка к горлу головы, и два раза подняла брови.
3: «Вы хотите меня о чем-то попросить? Вы хотите, чтобы я открыла этот кран? Профессор, вы просите меня об этом не в первый раз. Ну нет, нет, нет. Если я открою этот кран, вы умрете. Да, существование ваше безотрадно, но я не хочу, не могу и не смею убивать вас».
1: От нетерпения и сознания бессилия по лицу головы прошла судорога. Три раза она энергично поднимала вверх веки и глаза.
3: «Опять тот же знак. Как же это понимать? Возможно, нет, нет, я не умру. А если я ошибаюсь?»
1: Голова стала беззвучно шевелить губами, и Лоран показалось, что губы пытаются сказать: «Откройте, откройте, умоляю!» Любопытство Лоран было возбуждено до крайней степени.
3: «Здесь скрывается какая-то тайна».
1: В глазах головы светилась безграничная тоска. Глаза просили, умоляли, требовали. Казалось, вся сила человеческой мысли, все напряжение воли сосредоточились в этом взгляде.
3: «Хорошо. Я открою кран».
4: «Благодарю вас».
1: Запретный кран пропускал сжатый в цилиндре воздух. Проходя через горло головы, воздух приводил в движение горловые связки, и голова получала возможность говорить. Мышцы горла и связки не могли уже работать нормально. Воздух с шипением проходил через горло и тогда, когда голова не говорила, а рассечение нервных стволов в области шеи нарушало нормальную работу мышц голосовых связок и придавало голосу какой-то дребезжащий тембр. Лицо головы выражало удовлетворение. Голова заговорила. С тех пор, как Мари Лоран открыла тайну запретного крана, прошло около недели. За это время между ней и профессором установились еще более дружеские отношения. В те часы, когда Керн уходил в университет или клинику, Лоран открывала кран, направляя в горло головы небольшую струю воздуха, чтобы голова могла говорить внятным шепотом.
3: На него хорошо действуют наши разговоры. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины межбровей разгладились. Профессор, а вы видите сны?
4: Сны? Да, я вижу сны. Я не знаю, чего больше они доставляют мне. Горе или радости? Я вижу себя во сне здоровым, полным сил. И просыпаюсь вдвойне обездоленным. Обездоленным и физически, и морально. Ведь я лишен всего, что доступно живым людям. И только способность мыслить оставлена мне. Я мыслю, следовательно, я существую. Существую.
3: А что же вы видите во сне?
4: Я никогда не видал себя в моем теперешнем виде. Я вижу себя таким, каким был когда-то. Вижу родных, друзей. Недавно видал покойную жену и переживал с нею весну нашей любви. Бетти когда-то обратилась ко мне как пациентка, повредив ногу при выходе из автомобиля. Первое наше знакомство было в моем приемном кабинете. Мы как-то сразу сблизились с ней. После четвертого визита я предложил ей посмотреть лежащий на письменном столе портрет моей невесты. «Я женюсь на ней, если получу ее согласие», — сказал я. Она подошла к столу и увидала на нем небольшое зеркало.
3: Зеркало?
4: Да, зеркало. Взглянув на него, она рассмеялась и сказала: «Я думаю, она не откажется». Через неделю она была моей женой. Эта сцена недавно пронеслась передо мною во сне. Бетти умерла здесь, в Париже. Вы знаете, я приехал сюда из Америки как хирург во время Европейской войны. Мне предложили здесь кафедру. Я остался, чтобы жить возле дорогой мне могилы. Моя жена была удивительная женщина. Как бесконечно далеко это время.
3: Профессор, вы задумались?
4: Прошлой ночью я видел во сне моего сына. Я очень хотел бы посмотреть на него еще раз, но не смею подвергнуть его этому испытанию. Для него я умер.
3: Он взрослый? А где он находится сейчас?
4: Он почти одних лет с вами или немного старше. Кончил университет. В настоящее время должен находиться в Англии. У своей тетки по материнской линии. Нет, лучше бы не видеть снов. Но меня мучают не только сны. Наяву меня мучают ложные чувства.
3: Ложные чувства?
4: Как это ни странно, иногда мне кажется, что я чувствую свое тело. Мне вдруг него хочется вздохнуть полной грудью, потянуться, расправить широко руки, как это делает засидевшийся человек. А иногда я ощущаю подагрическую боль в левой ноге. Смешно, не правда ли? Хотя, как врачу, это должно быть вам понятно. По временам мне кажется, что сейчас начнется припадок удушья. И тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня, по крайней мере, от астмы. Это все чисто рефлекторная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то с жизнью.

дальних прогулках пешком, шуме морского прибоя. Запах сена хорош на поле, когда он связан с тысячу других ощущений, и запахом леса, и с красотой догорающей зари, и с песнями лесных птиц. Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, прекрасный мир вещей, которых я не замечал. Вещей, которые можно взять, потрогать. О, я бы охотно отдал свое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника. Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне прикосновение влажной губки, когда вы по утрам умываете мне лицо. Ведь осязание — это единственная для меня возможность почувствовать себя в мире реальных вещей. Все, что я могу сделать сам, это прикоснуться кончиком моего языка к краю моих пересохших губ. Утратив тело, я утратил мир. Утратив тело.

0: Часть вторая.
1: Смерть или убийство? В тот вечер, когда состоялась их беседа с головой профессора Доуэля, Мари Лоран явилась домой рассеянной и взволнованной. Старушка-мать по обыкновению приготовила ей чай с холодной закуской, но Мари не притронулась к бутербродам, наскоро выпила стакан чаю с лимоном и поднялась, чтобы идти в свою комнату.
2: Ты чем-то встревожена, Мари? Может быть, неприятности на службе?
3: Нет, ничего, мама, просто устала, голова болит. Я лягу пораньше, все пройдет.
2: С тех пор, как ты поступила на службу, ты очень изменилась. Стала нервная, замкнутая. Я чувствую, ты что-то скрываешь. Это связано с твоей работой?
3: Мама, что я могу скрывать? У профессора Керна имеется лечебница на дому для особенно интересных в медицинском отношении больных. Я ухаживаю за ними.
2: Какие же это больные?
3: Разные. Есть очень тяжелые случаи.
2: Уж не влюблена ли она в Керна? И может быть безнадежна, без ответа с его стороны? Нет, нет, нет. Мари бы не утаила этого от меня. И потом, разве Мари не хорошенькая? А Керн холостяк. И если бы только Мария любила его, то, конечно, и Керн не устоял бы. Другой такой Марии не найти во всем свете. Нет, нет, тут что-то другое.
1: И старушка долго не могла заснуть, ворочаясь на высоко взбитых перинах. Не спала и Мария. Погасив свет, Мария сидела на кровати с широко раскрытыми глазами. Она вспоминала каждое слово головы и старалась вообразить себя на ее месте. Тихонько касалась языком своих губ, неба, зубов.
3: Это все, что может делать голова. Можно прикусить губы, кончик языка. Можно шевелить бровями, ворочить глазами, закрывать, открывать их. Рот и глаза. Больше ни одного движения. Нет, еще можно немного шевелить кожу на лбу. И больше ничего. Если бы мама увидела меня сейчас, она бы решила, что я сошла с ума. Боже мой, как я счастлива. Мои плечи, руки, волосы, колени. Все это можно ощутить. Как много я имею, какая я богатая. И я не знала, не чувствовала этого.
1: Усталость молодого тела брала свое. Глаза Марии невольно закрылись. И тогда она увидела голову Доуэля.

0: Голова смотрела на нее внимательно и скорбно. Голова срывалась со своего столика и летала по воздуху. Мари бежала впереди головы. Керн, как коршун, бросался на голову. Извилистые коридоры, тугие двери. Мари спешила открыть их, но двери не поддавались. И Керн нагонял голову. Голова свистела, шипела. Уже возле уха Мари чувствовала, что она задыхается.
1: Какой ужас.
2: Мари, Мари, что с тобой? Да проснись же, Мари, ты стонешь.
1: Ничего, мама. Я просто видела скверный сон.
2: Ты слишком часто стала видеть скверные сны, дитя мое.
1: Однако и нервы мои становятся никуда не годными.
0: Однажды, просматривая перед сном медицинские журналы, Лоран прочла статью профессора Керна о новых научных исследованиях. В этой статье Керн ссылался на работы других ученых в той же области. Все эти выдержки были взяты из научных журналов и книг и в точности совпадали с теми, которые Лоран по указанию головы подчеркивала во время их утренних занятий.
1: Профессор Доуи, осмелюсь спросить вас, чем занимается профессор Керн в лаборатории в мое отсутствие?
3: Мы с ним продолжаем научные работы.
1: И значит, все эти отметки вы делаете для него? Но вам известно, что вашу работу он публикует от своего имени.
3: Я догадывался.
1: Но это возмутительно. Как вы допускаете это?
3: Что же я могу поделать?
1: Если не сможете вы, то смогу сделать я.
3: Тише. Напрасно. Было бы смешно в моем положении иметь претензии на авторские права. Деньги... На что они мне? Слава. Что может дать мне слава? И потом, если все это откроется, работа не будет доведена до конца. А в том, чтобы она была доведена до конца, я сам заинтересован. Признаться, мне хочется видеть результаты моего труда.
1: Да. Такой человек, как Керн, способен на все. Профессор Керн говорил мне, что вы умерли от неизлечимой болезни и сами завещали свое тело для научных работ. Это правда?
3: Мне трудно говорить об этом, я могу ошибиться. Это правда, но, может быть, не вся правда.
1: Как же это?
3: Мы работали вместе с ним над оживлением человеческих органов, взятых от свежего трупа. Керн был моим ассистентом. Конечной целью моих трудов я ставил оживление, отсеченное от тела головы человека. Ну и была закончена вся подготовительная работа. Мы уже оживляли головы животных. Но решили не оглашать наших успехов до тех пор, пока нам не удастся оживить и продемонстрировать человеческую голову.
1: Профессор?
3: Перед этим последним опытом я передал Керну рукопись со всей проделанной мной научной работой для подготовки к печати. В это время со мной случился ужасный припадок астмы. Между мной и ей ушла давняя борьба. Я знал, что победа может остаться на ее стороне. Я действительно завещал свое тело для анатомических работ, хотя и не ожидал, что именно моя голова будет оживлена. Так вот, во время этого последнего припадка Керн был около меня.
4: Помогите! Керн, помогите!
5: Одну минуту, профессор Доуэль. Я сделаю вам инъекцию адреналина. Сейчас.
3: Благодарю. Он впрыснул мне адреналин. Может быть, доза была слишком велика. А может быть... ведь и астма сделала свое дело.
1: А потом?
3: Асфиксия, короткая агония и смерть, которая была для меня только потерей сознания. А потом я пережил довольно странные переходные состояния. Мне кажется, мое сознание было пробуждено острым чувством боли в области шеи. Боль постепенно стихала. Все было смутно. Как будто кто-нибудь разбудил меня после сильного опьянения. Это было что-то новое. Казалось, что я совсем не дышал. Больше того, я потерял ощущение своей груди, темнота. В ушах смутный шум. Вы знаете, когда человек умирает, то органы его чувств угасают не одновременно. Сначала человек теряет чувство вкуса, потом гаснет его зрение, потом слух. По-видимому, в обратном порядке шло и их восстановление.
6: Пришли в себя? Очень рад вас видеть вновь живым.
3: Я посмотрел вниз и увидел прямо под подбородком стол. Хотел оглянуться назад, но не мог повернуть голову. Рядом с этим столом помещался второй прозекторский. На этом столе лежал чей-то обезглавленный труп. Я посмотрел на него, и труп показался мне странно знакомым. Тут же рядом в стеклянном ящике билось чье-то человеческое сердце. «В чем дело?» — хотел я спросить у Керна. И только беззвучно шевельнул губами. А он смотрел на меня и улыбался.
6: Не узнаете? Это ваше тело. Теперь вы навсегда избавились от астмы.
3: Я понял все. Сознаюсь, первую минуту я хотел кричать, сорваться со столика, убить себя и Керна. Нет, совсем не так. Я знал умом, что должен был сердиться, кричать, возмущаться. И в то же время был поражен ледяным спокойствием, которое владело мною. Может быть, я и возмущался, но как-то глядя на себя и на мир со стороны.
1: И после этого вы продолжаете с ним работать. Если бы не он, вы победили бы астму, были бы теперь здоровым человеком. Он вор и убийца. Вы помогаете ему вознестись на вершину славы. Вы работаете на него. Он как паразит питается вашей мозговой деятельностью. Он сделал из вашей головы какой-то аккумулятор творческой мысли, зарабатывает на этом деньги и славу. А вы? Что дает он вам? Какова ваша жизнь? Вы лишены всего. Весь мир украл вас, Керн. Простите меня, но я не понимаю вас. И неужели вы покорно, безропотно работаете на него?
3: Бунт головы — это эффектно. Что же я мог сделать? Ведь я даже лишен последней человеческой возможности покончить с собой.
1: Но вы могли бы отказаться работать с ним.
3: Если хотите, я прошел через это. Но мой бунт не был вызван тем, что Керн пользуется моим мыслительным аппаратом. В конце концов, какое значение имеет имя автора? Важно, чтобы идея вошла в мир и сделала свое дело. Я бунтовал только потому, что мне тяжело было привыкнуть к моему новому существованию. Я предпочитал смерть жизни. Я расскажу вам один случай, происшедший со мной в то время. Как-то я был в лаборатории один. Вдруг в окно влетел большой черный жук.
4: жук. Жук покружился надо мной и сел на стеклянную дошку моего столика. Я скосил глаза и следил за этим отвратительным насекомым, не имея возможности сбросить его. Я чувствовал всегда какую-то особую брезгливость, чувство отвращения к этим насекомым. И вот я был бессилен даже перед этим ничтожным врагом. Пустой случай, но он произвел на меня потрясающее впечатление. И когда пришел профессор Керн, я категорически отказался продолжать с ним научные работы. Между нами завязалась борьба. Он прибег к довольно жестоким мерам. Однажды поздно вечером он вошел ко мне с электрическим аппаратом, приставил к моим вискам электроды и, еще не пуская тока, обратился с речью.
7: Дорогой коллега, мы здесь одни, с глазу на глаз, за толстыми каменными стенами. Впрочем, если бы они были и тоньше, это не меняет дело, так как вы не можете кричать. Вы вполне в моей власти. Я могу причинить вам самые ужасные пытки и останусь безнаказанным. Но зачем пытки? Мы с вами оба ученые и можем понять друг друга. Я знаю, как вам нелегко живется, но в этом не моя вина. Вы мне нужны. И я не могу освободить вас от тягостной жизни, а сами вы не в состоянии сбежать от меня даже в небытие. Так не лучше ли нам покончить дело миром? Вы будете продолжать наши научные занятия?
4: Нет.
7: Вы очень огорчаете меня. А не хотите ли папироску? Я знаю, что вы не можете испытывать полного удовольствия, так как у вас нет легких, через которые никотин мог бы всосаться в кровь, но все же знакомые ощущения.
4: С каким удовольствием я выплюну эту папироску?
7: Ну, хорошо, коллега. Вы принуждаете меня прибегнуть к мерам воздействия.
4: И он пустил электрический ток. Как будто раскаленный бурав пронизал мой мозг.
7: Как вы себя чувствуете? Голова болит? Может быть, вы хотите излечить ее? Для этого вам стоит только...
4: Нет.
7: Очень-очень жаль. Придется немного усилить ток. Вы очень огорчаете меня.
4: И он пустил такой сильный ток, что мне казалось, голова моя воспламеняется. Боль была невыносимой, я скрипел зубами, сознание мое мутилось. Как я хотел потерять его, но, к сожалению, не терял. Нет! Нет! Нет!
7: Черт побери, если бы ваши мозги мне не были так нужны, я зажарил бы их сегодня же и накормил бы ими своего пинчера. Упрямец.
4: И он бесцеремонно сорвал с моей головы все провода и удалился. Однако мне еще рано было радоваться. Скоро он вернулся и начал впускать в растворы, питающие мою голову, раздражающие вещества, которые вызывали у меня сильнейшие мучительные боли.
7: Так как, коллега, вы решаете? Все еще нет?
4: Я был непоколебим.
7: Да будь ты проклят!
4: Я торжествовал победу. Несколько дней Керн не появлялся в лаборатории, и со дня на день я ожидал избавительницы смерти. На пятый день он пришел, как...
3: весело насвистывая песенку. Не глядя на меня, он стал продолжать работу. Дня два или три я наблюдал за ним, не принимая в ней участия. Но работа не могла не интересовать меня. И когда он, производя опыты, сделал несколько ошибок, которые могли погубить результаты всех наших усилий, я не утерпел и сделал ему знак.
6: Давно бы так.
3: Он перехитрил меня.
1: Керн чудовищный преступник. Я донесу на него. Я буду кричать о его преступлении. Не успокоюсь, пока не развенчаю этой краденой славы. Не раскрою всех его злодеяний. Я себя не пощажу. Я...
3: Тише, тише, тише, успокойтесь. Я уже говорил вам, что во мне нет чувства мести. Но если ваше нравственное чувство возмущено и жаждет возмездия, я не буду отговаривать вас, только не спешите. Я прошу вас подождать до конца наших опытов. Ведь и я сейчас нуждаюсь в Керне, как и он во мне. Он без меня не может окончить труд, но также и я без него. А ведь это все, что мне осталось. Большего мне не создать, но начатые работы должны быть окончены.
1: Я слышу шаги.
0: Лоран быстро закрыла кран и уселась с книжкой в руках. Голова Доуэля опустила веки, как человек, погруженный в дремоту.
6: В чем дело? Вы чем-то расстроены, Мари?
1: Нет, ничего.
6: Все в порядке?
1: Все в порядке. Семейные неприятности.
6: Дайте-ка ваш пульс. Бьется учащенно. Нервы пошаливают. Для нервных, пожалуй, это тяжелая работа, но я вами доволен. Я удваиваю вам вознаграждение.
1: Мне не нужно, благодарю вас.
6: Мне не нужно. Кому же не нужны деньги? Ведь у вас семья, вот что. Надо сделать кое-какие приготовления. Голову профессора Доуэля мы поместим в комнату за лабораторией. Временно, коллега, временно. Кстати, вы не спите, Доуэль? Сюда завтра привезут два свеженьких трупа. И мы изготовим из них пару хорошо говорящих голов и продемонстрируем их в научном обществе. Пора обнародовать наше открытие.
1: Чьи трупы будут привезены?
6: Я не знаю. И никто этого не знает. Потому что сейчас это еще не трупы, а живые и здоровые люди. Здоровее нас с вами. Это я могу сказать с уверенностью. Мне нужны головы абсолютно здоровых людей. Но завтра их ожидает смерть. А через час, не позже, после этого они будут здесь, на прозекторском столе. Я уж позабочусь об этом.
1: Ну как же это?
6: Да не смотрите на меня так испуганно, Лоран. Нет ничего проще. Я заказал пару свеженьких трупов в морге.
7: Дело, видите ли, в том, что город — это современный молох. Требует ежедневных человеческих жертв. Каждый день с непреложностью законов природы в городе гибнет от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках. Ну и вот эти обреченные, жизнерадостные, полные силы здоровья люди сегодня спокойно уснут, не зная, что их ожидает завтра. Завтра же утром они встанут и, весело напевая, будут одеваться, чтобы идти, как они будут думать, на работу. Но на самом деле навстречу своей неизбежной смерти. В то же время в другом конце города, также беззаботно напевая, будет одеваться их невольный палач. Шофер или вагоновожатый. Потом жертва выйдет из своей квартиры, палач выйдет из противоположного конца города, из своего гаража или трамвайного парка. Преодолевая поток уличного движения, они упорно будут приближаться друг к другу, не зная друг друга до самой роковой точки пересечения их путей. И потом на одно короткое мгновение кто-то из них зазевается и... Готово! На статистических счетах, отмечающих число жертв уличного движения, прибавится одна косточка. Тысячи случайностей должны привести их к этой фатальной точке пересечения.
6: И тем не менее, все это неуклонно совершится с точностью часового механизма, сдвигающего на мгновение в одну плоскость две часовые стрелки, идущие с различной скоростью. Ну, в общем, вы слышали, Лоран?
8: Я удваиваю вам вознаграждение.
1: Он хочет задобрить, купить меня. Он, кажется, подозревает, что я догадываюсь или даже знаю о многом. Но ему не удастся купить меня. Ему не удастся.
9: Радиоспектакль по одноименному произведению Александра Беляева. Часть третья.
0: Жертвы большого города. Наутро на прозекторском столе лаборатории профессора Керна действительно лежали два свежих трупа. Две новые головы, предназначенные для публичной демонстрации, не должны были знать о существовании головы профессора Доуэля. И потому она была предусмотрительно перемещена профессором Керном в смежную комнату. Мужской труп принадлежал рабочему лет 30, погибшему в потоке уличного движения. Его могучее тело было раздавлено. В полуоткрытых, остекленевших глазах замер испуг. Профессор Керн, Лоран и Джон в белых халатах работали над трупами.
6: Было еще несколько трупов. Один рабочий упал с лесов. Я его забраковал. У него могло быть повреждение мозга от сотрясения. Забраковал я нескольких самоубийц, отравившихся ядами. А вот этот парень оказался подходящим. И вот это еще. О, ночная красавица.
0: Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но увядшим лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойно, только приподнятые брови и полуоткрытый рот выражали какое-то детское удивление.
6: Певичка из бара была убита наповал шальной пулей во время ссоры пьяных опашей. Прямо в сердце, видите? Нарочно так не попадешь.
0: Профессор Керн работал быстро и уверенно. Головы были отделены от тела, трупы унесены. Еще несколько минут, и головы были помещены на высокие столики. В горло, в вены и сонные артерии введены трубки. Профессор Керн находился в приятно возбужденном состоянии. Приближался момент его торжества. В успехе он не сомневался.
6: На блюдо попала голова не только Иоанна, но и самой Соломеи. Недурная будет встреча. Остается только открыть кран, и мертвые оживут. Ну что ж, мадемуазель, оживляйте, Мари, откройте все три крана. В этом большом цилиндре содержится сжатый воздух, а не яд.
1: Только бы он не догадался, что для меня это давно не новость.
6: Ну, профессора Доуэля прошу воздушного крана не открывать. У него повреждены голосовые связки.
1: Да, профессор.
6: Как бы то ни было, я запрещаю вам. Будьте послушны. Если не хотите навлечь на себя крупные неприятности.
10: Итак,
6: мы начинаем.
1: Голова рабочего подает признаки жизни.
6: Циркуляция есть.
1: Веки дрожат. Зрачки стали прозрачны.
6: Все идет хорошо.
10: Живет!
6: Дайте сильнее воздушную струю.
4: Где я?
6: В больнице, друг мой.
4: В больнице? А где же мои ноги? Где мои руки? Где мое тело?
6: Его нет, голубчик. Оно разбито вдребезги. Только голова и уцелела. А туловище пришлось отрезать.
4: Как это отрезать? Ну, нет. Я не согласен. Какая же это операция? Куда я годен такой? Одной головой куска хлеба не заработаешь. Мне руки надо. Без рук, без ног на работу никто не возьмет.
10: Выйдешь из больницы, и выйти-то не на чем. Как же теперь? Пить есть надо. Больницы-то наши знаю я. Подержите маленько, да и выгоните. Вылечили. Нет, я не согласен. Не согласен я.
0: Его выговор, широкое загорелое веснушчатое лицо, прическа, наивный взгляд голубых глаз — все обличало в нем деревенского жителя. Нужда оторвала его от родимых полей, город растерзал молодое здоровое тело.
10: Может, хоть пособие какое выйдет, а? А где тот?
1: Кто?
10: Да тот, что наехал на меня. Тут трамвай, тут другой, тут автомобиль, а он прямо на меня.
6: Не беспокойтесь, он получит свое. Как вас зовут?
10: Меня? Тома звали. Тома Буш.
6: Так вот что, Тома. Вы не будете ни в чем нуждаться и не будете страдать ни от холода, ни от голода, ни от жажды. Вас не выкинут на улицу, не беспокойтесь.
10: Что ж, даром кормить будете? Или на ярмарках за деньги показывать?
6: Показывать покажем, только не на ярмарках. Ученым покажем. Ну, а теперь отдохните. Что-то Соломея заставляет себя долго ждать.
10: Это что ж, тоже голова без тела?
6: Как видите. Чтобы вам скучно не было, мы позаботились пригласить в компанию барышню. Закройте, Лоран, его воздушный кран, чтобы не мешал своей болтовней. Температура у барышни выше трупной. Но еще низка. Оживление идет медленно.
4: Вот где причина. Эта трубка входит слишком свободно, и поэтому циркуляция идет медленно.
6: Мария, дайте трубку шире.
0: Голова Брике, так звали женщину, реагировала более бурно на свое оживление.
11: Умоляю, убейте меня. Убейте. Не оставляйте таким уродом. Мое тело, мое бедное тело. Что вы сделали со мной? Спасите меня или убейте. Я не могу жить без тела. Дайте мне хоть посмотреть на него. Нет, нет. Не надо. Оно без головы. Какой ужас. Какой ужас.
1: Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста.
11: Вы говорите, что оживили меня. Я малообразована, но я знаю, что голова не может жить без тела. Что это? Чудо? Или колдовство?
6: Ни то, ни другое. Это достижение науки.
11: Если ваша наука способна творить такие чудеса, то она должна уметь делать и другие. Представьте мне другое тело. Будьте добры, дать мне зеркало.
1: Одну минуту.

0: У вас, Лоран, работы прибавилось. Соответственно, будет увеличено и ваше вознаграждение. Да, ну, мне пора.
1: В их присутствии ни слова о голове профессора Дойля. Вы меня поняли?
2: Когда Керн вышел из лаборатории, Лоран пошла навестить голову профессора Доуэля.
3: Бедный мой, бедный. Ну, скоро вы будете отомщены.
4: Вы лучше расскажите, как прошел опыт.
2: Головам Тома и Брике еще труднее было привыкнуть к своему новому существованию, чем голове Доуэля. Его мозг занимался сейчас теми же научными работами, которые интересовали его и раньше. Тома и Брике были люди простые, и без тела жить им не было смысла. Не мудрено, что они очень скоро затосковали. Брике капризничала, требовала ежеминутно зеркало, изобретала новые прически, просила подводить ей глаза карандашом, белить и румянить лицо, раздражаясь бестолковостью Лоран, которая никак не могла постигнуть тайн косметики.
5: Неужели вы не видите, что правый глаз подведен темнее левого? Поднимите зеркало выше. Я прошу, чтобы мне принесли модные журналы и ткани и задрапировали мой столик. И кроме того, я не могу спать в одной комнате с мужчиной. Отгородите меня на ночь ширмой.
6: Хорошо, я поставлю между вами раскрытую книгу.
2: Не меньше хлопот доставлял и Тома. Однажды он потребовал вина, и профессор Керн вынужден был доставить ему удовольствие опьянения, вводя в питающие растворы небольшие дозы опьяняющих веществ. Иногда Тома и Брике пели дуэтом. Ослабленные голосовые связки не повиновались. Это был ужасный дуэт.

0: я пела раньше? Как?
1: Вечерами на них нападало раздумье. Необычайность существования заставляла даже эти простые натуры задумываться над вопросами жизни и смерти. Брике верила в бессмертие, Тома был материалистом.
0: Конечно, мы бессмертны. Если бы душа умирала с телом, она не вернулась бы в голову.
2: А где у вас душа сидела? В голове или в теле?
0: Ну, конечно, в теле была. Да везде была.
2: Так что же, душа вашего тела безголовая теперь ходит на том свете.
0: Сами вы безголовый.
2: Я-то с головой. Только она одна у меня и есть. А вот душа вашей головы не осталась на том свете. В этой резиновой кишке назад на землю вернулась. Нет, мы как машина. Пустил пар, опять заработала. Разбилась вдребезги. Никакой пар не поможет.
1: Доводы Тома не убеждали Брике. Несмотря на свой безалаберный образ жизни, она была истой католичкой. Ведя довольно бурную жизнь, она не имела времени не только думать о загробном существовании, но даже и ходить в церковь. Однако, привитая в детстве религиозность, крепко держалась в ней. И теперь, казалось, наступил самый подходящий момент для того, чтобы семена религиозности дали всходы. Настоящая жизнь ее была ужасной, но смерть, возможность второй смерти, пугала ее еще больше. По ночам ее мучили кошмары загробной жизни. Ей мерещились языки адского пламени. Она видела, как ее грешное тело уже поджаривалось на огромной сковороде.
0: Господи, Господи, неужели ты не простишь рабу твою? Ты всемогущ, твоя доброта безмерна. Я много грешила, но разве я виновата? Ведь ты знаешь, как все это вышло. Я не помню своей матери. Мне некому было научить добру. Я голодала. Сколько раз я просила тебя прийти мне на помощь. Не сердись, не сердись, Господи, я не упрекаю тебя. Я хочу сказать, что не так уж виновата. И по милосердию своему ты, быть может, отправишь меня в чистилище. Только не в ад. Я умру от ужаса. Какая я глупая. Ведь там не умирают.
1: Плохо спал и Тома. Но его не преследовали кошмары ада. Его снедала тоска о земном. Всего несколько месяцев тому назад он ушел из родной деревни, оставив там все, что было дорого его сердцу, захватив с собой в дорогу только небольшой мешок с лепешками и свои мечты. Собрать в городе деньги на покупку клочка земли. И тогда он женится на краснощекой Жюли. И тогда отец не будет противиться их браку.
2: Все рухнуло.
1: И вот все рухнуло. Он увидел ферму. И увидел веселую и здоровую женщину, так похожую на Жюли, доившую корову. Но вместо него Тома какой-то другой мужчина провел через двор мимо хлопотливой курицы с цыплятами лошадь, мерно отмахивавшуюся хвостом от мух.
2: Моя голова!

0: Откуда вода на столике? Там, а вы плакали? Что вы сказали? Кажется, вы совсем не в настроении, Тама. Брике, как вы себя чувствуете?
1: Будьте добры, почесать мне нос с правой стороны. Ой, эта беспомощность ужасна. Прыщика там нет? Ну чего же тогда так чешется? Дайте мне, пожалуйста, зеркало. Поверните вправо, я не вижу. Еще. Вот так. А, угу. Ай, да-да. Краснота есть. Может быть, помазать калькремом? Вот так. Теперь прошу припудрить. Благодарю вас. Лоран, я хотела у вас спросить об одной вещи.
0: Пожалуйста.
1: Скажите мне, если... Очень грешный человек исповедуется у священника и покается в своих грехах. Может ли такой человек получить отпущение грехов и попасть в рай?
0: Конечно, может.
1: Я так боюсь адских мучений. Прошу вас, пригласите ко мне кюре. Я хочу умереть христианкой. Какой интересный фасон вашего платья. Это последняя мода? Вы давно не приносили мне модных журналов. Короткий подол. Красивые ноги, очень выигрывают при коротких юбках. Мои ноги. Мои несчастные ноги. Вы видели их? Ой, когда я танцевала, эти ноги сводили мужчин с ума.
2: Как дела?
1: Послушайте, господин профессор, я не могу так. Вы должны приделать мне чье-нибудь тело. Я уже просила вас об этом однажды, и теперь прошу еще. Я очень прошу вас. Я уверена, что если только вы захотите, то сможете сделать это.
2: Черт возьми, а почему бы и нет? Почему бы не пойти дальше Доуэля? Из двух погибших людей составить одного живого. Это было бы грандиозно. И вся честь при удаче опыта по праву принадлежала бы одному мне. Да, над этим решительно следует подумать. А вам очень хочется еще поплясать?
1: Хочу ли я? Я буду танцевать день и ночь. Я буду махать руками, как ветряная мельница. Буду порхать, как бабочка. Дайте мне тело. Молодое, красивое женское тело.
2: Но почему непременно женское? Если вы только захотите, я могу дать вам и мужское тело.
1: Мужское тело? Женская голова на мужском теле? Нет. Нет, это будет ужасное безобразие. Трудно даже придумать костюм.
2: Но ведь вы тогда уже не будете женщиной. Вы превратитесь в мужчину. У вас отрастут усы и борода, изменится голос. Разве вы не хотите превратиться в мужчину? Многие женщины сожалеют о том, что они не родились мужчиной.
1: Это, наверное, такие женщины, на которых мужчины не обращали никакого внимания. Да, уж они, конечно, выиграли бы от превращения в мужчину. Но я не нуждаюсь в этом.
2: Ну, пусть будет по-вашему. Вы останетесь женщиной. Я постараюсь подыскать вам подходящее тело.
1: О, профессор, я буду бесконечно благодарна вам. Можно это сделать сегодня? Представляю, какой я произведу эффект, когда вновь вернусь в Шануар.
2: Это так скоро не делается. Тома, как дела, приятель? Не хочет разговаривать.
3: С тех пор, как профессор Керн обещал Брике дать новое тело, ее настроение круто изменилось. Адские кошмары уже не преследовали ее. Все ее мысли были поглощены заботами о предстоящей новой земной жизни. глядя в зеркало, она беспокоилась о том, что лицо ее стало худым, а кожа приобрела желтоватый оттенок. Она измучила Лоран, заставляя завивать себе волосы, делать прическу и наводить грим на лицо.
1: Профессор, неужели я останусь такая худая и желтая?
2: Вы станете красивее, чем были.
1: Нет, красками здесь не поможешь, это самообман. Мадемуазель Лоран, мы будем делать холодные обывания и массаж. У глаз и от носа к губам у меня появились новые морщинки. Я думаю, если хорошо массировать, они уничтожатся. Одна моя подруга... Ой! Ах, да, я и забыла вас спросить, нашли ли вы серого шелка на классе? Серый цвет очень идет ко мне. А модные журналы принесли? Отлично. Ай, как жалко, что еще нельзя делать примерки. Я не знаю, какое у меня будет тело. Хорошо бы он достал повыше ростом, с узкими бедрами. Разверните журнал.
3: Мысль о производстве смелой операции захватила Керна. Керн усиленно работал, подготовляясь к этой сложной операции. Он надолго запирался с головой профессора Доуэля и беседовал с ней. Без совета Доуэля Керн при всем желании обойтись не мог. Доуэль указывал ему на целый ряд затруднений, о которых Керн не подумал. Советовал проделать несколько предварительных опытов на животных. И такова была сила интеллекта Доуэля. Он сам чрезвычайно заинтересовался предстоящим опытом. Голова Доуэля как будто даже посвежела. Мысль его работала с необычайной ясностью. Керн был доволен и недоволен столь широкой помощью Доуэля. Чем дальше продвигалась работа, тем больше убеждался Керн, что без Доуэля он с нею не справился бы. И ему оставалось тешить свое самолюбие только тем, что осуществление этого нового опыта будет произведено им.
4: Вы достойный преемник покойного профессора Доуэля, профессор Керн.
5: Часть четвертая.
3: Порок и добродетель.
2: Итак, опыты с животными увенчались успехом, профессор Доуэль. Я оперировал двух собак, обезглавив их, пришил голову одной к туловищу другой. Обе здравствуют, швы на шее срастаются.
4: Питание?
2: Собаки питаются нормально. Перевязки сняты, и я думаю, через день-два они смогут бегать.
4: Подождитесь недельку, Керн. Молодые собаки делают резкие движения головой, и швы могут разойтись. Не форсируйте, успеете пожать лавры. И еще одно. Держите собак в разных помещениях. Вдвоем они могут поднимать возню и навредить себе.
3: Наконец настал день, когда профессор Керн с торжественным видом ввел в комнату головы Доуэля собаку с черной головой и белым туловищем. Собака, видимо, чувствовала себя хорошо. Глаза ее были живы, она весело помахивала хвостом. Увидев голову профессора Доуэля, собака вдруг взъерошила шерсть, заворчала и залаяла диким голосом. Необычайное зрелище, видимо, поразило и испугало ее.
4: Приведите собаку по комнате. А это что? Собака немного припадает на заднюю левую ногу. И голосок не в порядке.
2: Собака хромала и до операции, профессор. У нее перешиблена нога.
4: На глаз деформации не видно, а прощупать я, увы, не могу. Вы не могли найти пару здоровых собак? Я думаю, со мной можно быть вполне откровенным, уважаемый коллега. Наверное, с операцией оживления долго возились и слишком задержали смертную паузу остановки сердечной деятельности. А это, как вам должно быть известно из своих опытов, нередко ведет к расстройству функций нервной системы. Ну, успокойтесь, такие явления могут исчезнуть. Постарайтесь только, чтобы ваше брике не захромало на обе ноги.
2: Возмутительно. Эта шипящая, как проколотая шина голова продолжает учить меня издеваться над моими ошибками, и я принужден, точно школьник, выслушивать ее поучения. Поворот крана, и дух вылетит из этой гнилой тыквы.
6: Благодарю за ваше указание, профессор. До скорого свидания. Мадемуазель Брике, как поживаете? Ваше желание скоро исполнится. Видите эту собачку? Она так же, как и вы, была головой без тела. И посмотрите, она живет и бегает, как ни в чем не бывало.
1: Я не собачка.
6: Но ведь это же необходимый опыт. Если ожила собачка в новом теле, то оживете и вы.
1: Не понимаю, при чем тут собачка? Мне нет никакого дела до собачки. Вы лучше скажите, когда я буду оживлена. Вместо того, чтобы скорее оживить меня, вы возитесь с какими-то собаками.
6: Теперь скоро. Надо только найти подходящий труп. Простите, тело. Я имел в виду тело. И вы будете в полной форме, как говорится. Кстати, дайте-ка я измерю окружность вашей шеи. 36 сантиметров.
1: Боже, неужели я так похудела? У меня было 38. А размер туфель я ношу.
6: Брике, избавьте меня от бесед о туфлях, умоляю. Я удаляюсь в свой кабинет. Мадемуазель Лоран, это вы? Войдите. В чем дело?
2: С головами что-нибудь случилось?
0: Нет. Но я хотела поговорить с вами, господин профессор. Скажите, вы серьезно предполагаете дать голове Брике тело? Или только утешаете ее?
6: Совершенно серьезно.
0: И вы надеетесь на успех этой операции?
6: Вполне. Вы же видели собаку.
0: А Тома вы не предполагаете поставить на ноги?
6: Почему бы нет? Не всех сразу.
0: А Доуэля? Конечно, каждый имеет право на жизнь, на нормальную человеческую жизнь. И Тома, и Брике. Но вы, разумеется, понимаете, что ценность головы профессора Доуэля гораздо выше, чем остальных ваших голов. И если вы хотите вернуть к нормальному существованию Тома и Брике, то насколько важнее вернуть к той же нормальной жизни голову профессора Доуэля?
6: Профессор Доуэль, вернее его профессорская голова, нашел прекрасного защитника в вашем лице. Но в таком защитнике, пожалуй, нет и необходимости, и вы напрасно горячитесь и волнуетесь. Разумеется, я думал и об оживлении головы Доуэля.
0: Но почему вы не начнете опыты с него?
6: Да именно потому, что голова Доуэля дороже тысячи других человеческих голов. Я начал с собаки, прежде чем наделить телом голову Брике. Голова Брике настолько же дороже головы собаки, насколько голова Доуэля дороже головы Брике.
0: Жизнь человека и собаки несравнима, профессор.
6: Так же, как и головы Доуэля и Брике. Вы ничего больше не имеете сказать?
0: Ничего, господин профессор.
6: В таком случае, мадемуазель, я имею к вам кое-какие вопросы. Скажите, вы не пускали в действие воздушный кран головы Доуэля? Вы не разговаривали с ним?
0: Сказать или не сказать ему правду? Ах, каким наслаждением было бы бросить в лицо этому человеку слово «убийца». Но это все испортит. Я не верю, что Керн даст главе Доуэля новое тело. Я мечтаю только развенчать его, присвоившего себе плоды чужих трудов, раскрыть его преступление. А Керн не остановится ни перед чем. Но я не хочу погибнуть, прежде чем преступление Керна не будет раскрыто. А для этого надо лгать. Я еще никогда в жизни не лгала.
6: Не лгите, не отягощайте свою совесть грехом лжи. Вы разговаривали с головой. Не отпирайтесь, я знаю это. Джон подслушал все. Мне интересно только знать, о чем вы разговаривали с головой.
0: Обо всем.
6: Так. Так я и думал. Обо всем. И что ж вы думаете предпринять, милая девочка? Предать суду кровожадное чудовище Керна? Втоптать его имя в грязь? Разоблачить его преступление? Доуэль, наверное, просил вас об этом.
0: Нет, нет, уверяю вас, что голова профессора Доуэля совершенно лишена чувства мести. Ой, это благородная душа. Он даже отговаривал меня. Он не то, что вы. Нельзя судить по себе.
6: Так, так, отлично. Значит, у вас все-таки были разоблачительные намерения. И если бы не голова Доуэля, то профессор Керн уже сидел бы в тюрьме. Если добродетель не может торжествовать, то, по крайней мере, порок должен быть наказан. Кажется, так оканчивались все добродетельные романы, которые вы читали, не правда ли, милая девочка?
1: И порок будет наказан.
6: Да, конечно, там, на небесах, да. Но здесь, на земле, да будет вам известно, наивное создание, торжествует порок, и только порок, а добродетель... Добродетель стоит с протянутой рукой, вымаливая у порока гроши, или торчит вон там, как воронье пугало, размышляя о бренности всего земного. Вы знаете, что и вас, и голову Дуэля я могу в буквальном смысле слова превратить в пепел, и ни одна душа не узнает об этом.
1: Я знаю, что вы готовы на всякое...
6: Преступление? И очень хорошо, что вы знаете это. Однако, что вы прикажете с вами делать, прекрасная мстительница? Вы, к сожалению, из той породы людей, которые не останавливаются ни перед чем и ради правды готовы принять мученический венец. Вы хрупкая, нервная, впечатлительная, но вас не запугаешь. Убить вас? Сегодня же, сейчас же. Мне удастся замести следы убийства, но все же с этим придется повозиться. Мое время дорого. Подкупить вас — это труднее, чем запугать вас. Ну же, говорите мне, что мне делать с вами?
1: Оставьте все так, как было. Ведь я же не доносила на вас до сих пор.
6: И не донесете?
1: Донесу.
6: Прямая девчонка. Так вот, что я скажу вам. Сойдите сейчас же за мой письменный стол. Да не бойтесь, я еще не собираюсь ни душить, ни отравлять вас. Ну, садитесь же. Сядьте! В конце концов, вы нужны мне. Если я сейчас убью вас, мне придется нанимать заместительницу или заместителя. Я не гарантирую, что на вашем месте не окажется какой-нибудь шантажист. Итак, пишите. Дорогая мамочка, или как вы там называете свою мать, состояние больных, за которыми я ухаживаю, требует моего неотлучного присутствия в доме профессора Керна.
1: Вы хотите лишить меня свободы? Задержать в вашем доме?
6: Вот именно. Моя добродетельная помощница.
1: Я не стану писать такое письмо.
6: Довольно. Можете идти на все четыре стороны. Но прежде чем вы уйдете отсюда, вы будете свидетельницей того, как я отниму жизнь у головы Дойля и растворю эту голову в химическом растворе. Идите и кричите тогда по всему миру о том, что вы видели у меня голову Дойля. Вам никто не поверит. Идемте же!
3: Керн схватил Лоран за руку и повлек к двери. Она была слишком слаба физически, чтобы оказать сопротивление этому грубому натиску. Керн отпер дверь, быстро прошел через комнату Дома и Брике и вошел в комнату, где находилась голова профессора Доуэля. Голова Доуэля с недоумением смотрела на этот неожиданный визит. А Керн, не обращая внимания на голову, быстро подошел к аппаратам и резко повернул кран от баллона, подающего кровь. Глаза головы непонимающие, но спокойно повернулись в сторону крана. Затем голова посмотрела на Керна и растерянную Лоран. Воздушный кран не был открыт, и голова не могла говорить. Она только шевелила губами, и Лоран, привыкший к мимике головы, поняла. Это был не мой вопрос. Конец.
1: Откройте. Скорее откройте кран, он же задыхается. Я согласна на все.
3: С едва заметной усмешкой Керн открыл кран. Живительная струя потекла по трубке в голову Доуэля. Судорожные подергивания лица прекратились. Глаза приняли нормальное выражение.

командир диверсионной группы капитан-лейтенант Иноземцев спустились на охотник позже всех. Один впереди, другой позади Лопатина. Охотник отвалил и пошел к выходу из Кольского залива. Волна понемногу прибавлялась. Разведчики и Иноземцев пошли вниз, в кубрик, а Лопатин с Рындиным остались на палубе. А верно, чудное чувство, когда перед операцией сдаешь на хранение партбилет, спросил Рындин с такой уверенностью, что оба они коммунисты, что Лопатину пришлось сделать некоторые усилия над собой, объясняя, что он беспартийный. «А чего же это вы?» — брякнул Рындин с той грубой откровенностью, к которой Лопатин уже привык за время их встреч. «Не приняли, что ли? Социальное происхождение подвело, да?» Лопатин сказал, что нет, социальное происхождение его не подводило, а просто как-то так уж вышло. В молодости не вступил, а потом с годами привык к тому, что беспартийный. «Так я вам и поверил. Просто ваша литературная среда, богема заела», — сказал Рындин. «Но теперь-то вы наш, военный. Походите с нами, ребята вам сразу рекомендации дадут. Жалко, я уезжаю». «Но это вы, положим, врете», — сказал Лопатин. Рындин вылупил глаза так, словно его обокрали, употребив его собственный излюбленный оборот речи. «А разве нет?» — сказал Лопатин. «Нисколько вам не жаль, что вы уезжаете. Сами же вчера в меня весь вечер внедряли, как рады, что ваш рапорт удовлетворен». Речь шла об одном из тех рапортов, которые кто только не подавал тут в Заполярье, о переводе на Западный фронт под Москву. Из офицеров морской разведки тоже чуть не половина подала рапорты о переводе в бригады морской пехоты. Но пока что согласие дали одному Рындину. То ли потому, что он коренной москвич и нажал на это в своем рапорте, то ли ему, как всегда, везло. «Все верно», — соврал. «Рад», — сказал Рындин. «Тем более, что напоследок успеваю сходить еще и в эту операцию. Вчера считал, что уже не успею. А погода, по-моему, сегодня даже хуже, чем вчера». Оторвав руку от поручня, чтобы вытереть лицо и чуть не вылетев за борт, сказал Лопатин. Ему хотелось узнать, почему их 4 дня подряд не выпускали из-за погоды, а сегодня вдруг выпустили. Каждое утро он сдавал в сейф свои документы, а вечером брал обратно. Хочешь, не хочешь, а такие ежедневные туда-сюда трепали нервы. «Да разве в погоде было дело?» — рассмеялся Рындин. «Это вам травили для порядка. Добро не из-за погоды не давали, а потому что агентурная не подтверждала смены гарнизона. А сегодня подтвердила. Там, на мысу, у них батарея с ротой прикрытия. Агентурная сообщила, что вчера они все вывели, кроме патрулей. Вот и ловим момент, пока смена не пришла. Застать там 100 человек или 10, большая разница». «Черт бы вас драл», — подумал Лопатин. «Или бы не брали, или бы говорили все как есть». Рындин почувствовал его досаду. Он вообще был странный человек, этот Рындин. То чурбан чурбаном, а то сверхчуткая мембрана. «Я уже шумел про вас, начальству», — сказал он, приблизив к Лопатину свое толстое мокрое лицо и круглым жестом, как кошка лапой, стирая с него брызги. «Зачем морочите голову? Введите в курс дела. Но разве он послушает?» Речь шла о начальнике морской разведки, капитане первого ранга Сидорине, человеке спокойном, вежливым и до такой степени застегнутым на все пуговицы морских уставов, что шуметь в его присутствии было все равно, что кричать в церкви. Даже Рындин, умеряя босяцкий характер, говорил при нем в пол своего голоса, то есть как все остальные люди. «Он у нас сам себя на ночь запечатал».

0: Печатывает, перебарывая крепчавший ветер, крикнул Рындин в самое ухо Лопатину. А вы хотите, чтобы он заранее всю подноготную? Тем более вы, оказывается, беспартийный. А почему вы беспартийный? Можете мне объяснить без разных ваших интеллигентских штучек? Как-никак на диверсию идем.
1: А чего вы ко мне пристали, сказал Лопатин. Когда будете мне рекомендацию писать, тогда и расскажу без интеллигентских штучек. А пока обойдетесь. Рындин расхохотался. Он любил, когда ему давали отпор. Не обиделся и сейчас. Вижу, вы в хорошем настроении. С удовольствием, глядя на его веселую круглую рожу, сказал Лопатин, вернее, крикнул. Ветер был такой, что не кричать было нельзя.
0: В замечательном весело заорал Рындин и попробовал заголосить одну из своих фальшивых арий. Но волна влепила ему в открытый рот пол-литра воды, и он долго отплевывался, хохоча и ругаясь. Потом перегнулся над поручнем и хрипло, так что Лопатин еле расслышал, сказал: «Ступайте в кубрик, сейчас будет паршивая картина».
1: Лопатин не сразу понял, почему он должен уходить.
0: «Идите от меня к черту! Совесть у вас есть?» — крикнул Рындин и сломался пополам над поручнем. Его рвало.
1: Лопатин спустился в кубрик морского охотника до отказа, забитый людьми. Когда в такой тесный кораблик влезает сверх комплекта еще 20 человек, как их ни рассовывай, ступить все равно некуда. Иноземцев сидел на краешке скамейки, держа на коленях маленькую походную доску с втыкающимися фигурками, и сам с собой играл в шахмат. Лопатин уже не раз видел до этого Иноземцева, но все никак не мог привыкнуть к его лицу. Месяц назад ему в рукопашной схватке прострелили из парабеллума нос. Пуля прошла на вылет, и по сторонам носа у него 2 темных круглых пятна. Разведчики потеснились и очистили Лопатину место рядом с капитан-лейтенантом. «Как там майор береговой службы?» — спросил Иноземцев, подняв на Лопатина свои глубокие и угрюмые глаза. «Уже травит? Или пока обошлось?» Он, как успел заметить Лопатин, недолюбливал Рындина, а сегодня вдобавок был недоволен, что тот уже одной ногой в Москве навязался идти в операцию. Рындин, хотя и любил говорить о себе, что он моряк, на самом деле никогда не принадлежал к плавсоставу и бессильно злился, когда Иноземцев, подчеркивая это, называл его по всей форме – товарищ майор береговой службы. Иноземцев, наоборот, как Лопатин узнал не от него, а от других, всегда плавал. А в разведку попал 3 месяца назад. Его подводную лодку в первые дни войны забросали глубинными бомбами, и он, единственный из всего экипажа, вернулся с того света и месяц лежал в госпитале, синий, как покойник. Новой лодки ему не дали, не было, и он пошел в морскую разведку, специализируясь на диверсиях и проводя их одну за другой с жестокостью, редкой даже среди разведчиков. На этой почве они, кажется, впервые схлестнулись с Рындиным во время одной из операций, брать или не брать с собой пленных. Иноземцев командовал этой диверсионной группой, но Рындин был старшим, и последнее слово осталось за ним. С тех пор Иноземцев не любил ходить с ним в операции. Так говорили Лопатину, и это было похоже на правду.
2: «Как, сыграем?» — спросил Лопатин.
1: «Не хочу. Скучно», — сказал Иноземцев. «Все равно выиграете. Думаете, я забыл, как вы меня 6 раз обставили в первый день знакомства?
2: А я дам вам фору?»
1: «А я фору не возьму у самого Господа Бога», — сказал Иноземцев и вдруг спросил:
2: «Не укачивайтесь, Пока что нет, сказал Лопатин, не став добавлять, что за свою жизнь довольно много плавал, в том числе и здесь, на севере. Рындина, если больше 3 баллов, выворачивает, как барышню, сказал Иноземцев. Будь я на его месте, давно бы не выдержал, пошел в пехоту. Вот он и пошел, пошутил Лопатин, но Иноземцев шутки не принял. Откуда вы взяли? Вовсе он не поэтому. Оказывается, капитан-лейтенант Иноземцев был справедлив. Справедливость начинается с готовности отдать должное тем, кого не любим. «А вы чего пошли с нами?» — спросил он Лопатина после того, как новая волна 2 раза туда и сюда повалила их друг на друга. Рындина забавляла, что с ним идет в операцию корреспондент, а этого, кажется, раздражало. «Получил такое приказание от редактора, не вдаваясь в подробности», — ответил Лопатин. «Тогда другое дело», — сказал Иноземцев, и Лопатин понял, что капитан-лейтенант удовлетворен его объяснением и теперь будет лучше относиться к нему. «Сколько нам еще ходу? При такой волне до места еще 3,5 часа», — подумав, сказал Иноземцев. «Но мы высадимся на 15 километров дальше нашей точки. Под самым носом у них нельзя. Считайте 4 часа до высадки, а потом 15 километров пешком. Сколько вам лет?» За этим вопросом было подозрение, не станет ли он Лопатин для них обузой, пока они будут идти эти 15 километров пешком.
3: 45, а что?»
2: «В сентябре с нами в операцию ходил один политрук из газеты, но, правда, молодой». Замечание следовало понимать так, что могли бы найти помоложе его, Лопатина. Лопатин ответил, что политрук был из другой газеты, а от «Красной звезды» он сейчас здесь один, и это деловое объяснение, кажется, вновь удовлетворило Иноземцева, как и предыдущее про приказ редактора.
3: «Оружием владеете?» — спросил он. «Стрелять, если надо, умею. А как с гранатами?»
2: Рындин перед самой отправкой всучил Лопатину 2 гранаты, лимонки.
3: «Только теоретически. Теоретически это мало», — без насмешки сказал Иноземцев и потряс за плечо прикорнувшего на полу старшину разведчиков, белокурого парня, сонно дышавшего розовыми детскими губами. «Чехонин, возьмите у товарища интенданта 2-го ранга 2 гранаты».
2: «Да, этот все знает», — усмехнувшись над собой, подумал об Иноземцеве Лопатин. «И то, что я беспартийный, и поэтому, значит, не батальонный комиссар, а именно интендант 2-го ранга, и то, что я рад развязаться с моими гранатами и, стало быть, излишне спрашивать моего согласия». Чехонин, не вставая с полу, взял у Лопатина из рук в руки гранаты и на бечевках подвязал их к поясу рядом с 4 уже висевшими там. Пересев на полу поудобней, он прислонился головой к коленке Лопатина и снова заснул. Шапка свалилась с его головы, и Лопатин невольно залюбовался на его золотые есенинские кудри. Этот синёкий парень вообще был чем-то похож на Есенина, такого, каким застал его Лопатин, впервые приехав в Москву. Лопатин не часто думал на войне о своем возрасте, а сейчас подумал. Этому прислонившемуся к его коленям парню было самое большее 22, а спящий он казался еще моложе. Женись я раньше и иначе, у меня уже мог быть такой сын, подумал о себе Лопатин. И спросил у Иноземцева: «А вам сколько, 33? Иноземцев кивнул. «И 2 детей, да?» Лопатин имел привычку спрашивать.